כמה שאני אוהב אותך ארץ ישראל. למה זה

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Среда джаза. Сегодня в этой программе я хочу обратиться к творчеству удивительного музыканта, на мой взгляд, самого настоящего гения с улиц Монмартра. Джаз покорил этого юношу с молодых ногтей, что называется. Говорят, что именно он возродил скрипку на джазовой сцене. И полагаю, что это так. Виртуоз скрипки, джазовый маэстро, великолепный французский джазист. Сегодняшний наш герой – Стефан Граппелли. Его биография берет начало именно на Монмартре в Париже 26 января 1908 года. Он рано остался без родителей. В раннем возрасте отец сделал Стефану значимый подарок – скрипку, как вы понимаете. Любовь к музыке не заставила себя долго ждать. До 14 лет Стефан Граппелли, почти не имея денег, смог выучиться игре на фортепиано и скрипке, и улицы Парижа уже тогда могли видеть начинающую звезду джазовой сцены.

В 20-е годы он изучал теорию музыки. Было это в Парижской консерватории. Во время учебы он продолжал играть на улице, работал топером, учился играть на саксофоне, аккордеоне. Все это ему очень помогло в дальнейшей карьере. И, конечно, Джанго Рейнхардт, этот удивительный музыкант, который сделал революцию в цыганском джазе, в джазе мануш. Они познакомились, и это подарило миру много прекрасных мелодий. Стефан Граппелли, Джанго Рейнхардт. Совместно с Джанго Рейнхардтом Граппелли основал инструментальный квинтет. И первая запись состоялась в ноябре 1934 года в студии «Альберт». 2 декабря того же года прошло первое выступление в Париже. Ансамбль этот был назван впоследствии «Quintet du Haut Club de France». Он считается сегодня одним из наиболее значительных на ранней парижской джазовой сцене, и по примеру их такие квинтеты, такие коллективы, которые играли джаз и в других странах, назывались похоже, только в конце это был, например, Алабама, Сан-Франциско, ну или другое, географическая любая другая точка, где играли талантливые другие музыканты.

Если говорить о послевоенном периоде, то Стефан Граппелли после войны участвовал в записях очень много, практически постоянно, в различных составах, которые включали и Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Жана Люка Понти, Стаффа Смита, Гэри Бертона, Пола Саймона, Юди Минухина, конечно. Вы сегодня тоже будете слышать их общую игру. Баки Пиццарелли, Джо Пасса, Йо-Йо Ма. То есть это были имена на всю жизнь.

12 альбомов Грапелли, записанные им совместно с британскими гитаристами Дизом Дисли и Мартином Тейлором. В 80-е годы несколько концертов он дал с молодым британским виолончелистом Джулианом Ллойдом Уэбером, и это было прекрасно. В 1975-м случилась интересная история. Грапелли случайно оказался в одной студии с музыкантами группы Pink Floyd и записал несколько скрипичных пассажей для заглавной композиции альбома «Wish You Were Here». Так что, если вы услышите скрипку, это Грапелли.

Три имени. Разумеется, Стефан Грапелли, Джо Винути и Боб Кларк. Если говорить об этих трех именах, говорят еще два слова к этому. Предтеча бибопа. Чуть позднее Стефан Грапелли все-таки появился на сцене вместе с именитыми скрипачами Став Смит и Джо Винути, одно из имен, которое я только что назвала. И вот их стали называть большой предбоповой тройкой. Ну, джаз, бибоп, все хорошо. И вот сейчас в дискографии скрипача было можно увидеть альбомы «Violins No End». Они были датированы 1957 и, соответственно, 69-м годом. В 69-м же году начался новый взлет карьеры Стефана Грапелли. Тогда же он выпустил альбом «Венаполи Блюз», покорив публику виртуозным исполнением джаза на скрипке в Америке на джазовом фестивале в Ньюпорте. Начинают появляться и очень интересные пластинки, записанные со скрипачом Жаном Люком Понти, с гитаристом Дизом Дизли, с солистом на вибрафоне Гэри Бёртоном, имя которого я тоже называла. Это был вообще сильнейший прорыв в мире джазовой музыки. Грапелли чувствовал скрипку как никто другой, и нельзя поспорить с тем, что его талант и упорство действительно помогли в будущем записать те самые студийные альбомы, и было их 13. И это был только толчок к настоящей известности в джазовой эпохе.

Коллектив, который основал Стефан Граппелли вместе с Джанго Рейнхартом, просуществовал до начала Второй мировой войны, и тем не менее творческий путь музыканта только набирал обороты. Представьте себе, если говорить о времени. После ухода из жизни Джанго Рейнхарта это был серьезный удар для Граппелли, они были близки, они были друзьями. Стефан на долгое время отошел от творчества. В годы оккупации Франции Граппелли и Рейнхарт записали двойной концерт Баха ре минор, но эта музыка тогда была запрещена под натиском фашистов. Граппелли продолжал работу с Джанго до 1953 года, вплоть до ухода из жизни Рейнхарта. И вот тогда в карьере музыканта, как я уже сказала, наступило очень серьезное затишье, оно продолжалось до середины 60-х годов.

1971 году Стефана Граппелли пригласили на ток-шоу на BBC. Там и состоялось очень важное знакомство Граппелли с популярнейшим американским скрипачом, первой скрипкой мира того времени, Иуди Минухиным. Немного позже самый мудрый музыкант века и французский самоучка совместно записали, представьте себе, 6 альбомов. Джаз, джаз, еще раз джаз и вновь прорыв. И вновь в джазовом направлении, когда Граппелли стал выступать на фестивале фолк-музыки в Кембридже с Дэнни Райтом и Дизом Дизли. Мощное представление принесло, разумеется, не только бешеную славу музыкантам, но и новые контракты, которые принесли и бесконечные туры по материкам, а не только по странам.

Стефан Грапелли, безусловно, стал одним из величайших скрипачей всех времен, прожил достаточно долгую жизнь, сумел оставить настоящий, серьезный, глубокий след в мире джаза, в мире музыки скрипичной. В возрасте 87 лет он выпустил еще один альбом, конечно, много премий, орденов и памяти. Главное, любовь и память поклонников, которая не заканчивается и сегодня. 1 декабря 1997 года его не стало, и Стефан Грапелли был похоронен на парижском кладбище Пер-Лашес. Музыкант подарил миру джаза и, в частности, музыки звучание скрипки и действительно придал ей изысканный акцент. Стефан Грапелли.

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, гитары, гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована, очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через три года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки. Это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из «Криминального чтива», из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял «Мизерлю» совершенно в разных жанрах, в разных темпах аранжировки. Все было настолько разным, но песня живая. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о «Мизерлю» с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет «Мизерлю».

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Ну и я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мэри Блу. Думаю, что многие слышали так же. Думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет, слышали, конечно же. Другое дело история. Ее кто только не исполнял. Пол Мориа и его оркестр, и Хулио Иглесиас, Лос Поп Топс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Slow Golden Gate Quartet, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поп Топс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое. Хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского, ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Это песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes. «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев к Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «Девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы истории припева «Гвантанамера», «Гвахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гвахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется, и парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот это крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. «Гвахира Гвантанамера» – девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня за два сольди, canzone da due soldi. Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале Санремо. Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Карина Раньери исполнила эту песню, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: of the hands of Сальтовым, о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки, центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967-м. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван Борис». И я, вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической. И, конечно, появились версии. Давайте вспомним «Аллу Йошпе».

In Other Words, вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In Other Words, в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

Нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идея витает в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека», не пожалеете.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Гимал Бехешван, Тавшин Пей Зайн. Третий день месяца Хешван, 5787 год. Среда, 14 октября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студии Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньягу подтвердил, что глава египетской разведки Аббас Камель посещал Израиль до 7 октября, однако утверждение о том, что встречался с ним, он отверг. В интервью 14-му телеканалу Нетаньягу заявил, что в это время участвовал в церемонии памяти военнослужащих Цааля и не встречался и не разговаривал с главой египетской разведки. Он также сказал, что пытается выяснить, с кем именно встречался Камель, и утверждает, что кто-то пытается переложить ответственность на него. Корреспондент Кан Гили Коэн отмечает, что это заявление противоречит прежним данным. Ранее Нетаньягу уже встречался с руководителями иностранных спецслужб, в том числе с Аббасом Камелем. Канцелярия премьер-министра сообщила, что такая встреча состоялась в мае 2021 года. Председатель партии Беяхат Нафтали Беннет изложил условия, на которых готов включить ультраортодоксальные партии в будущую правящую коалицию. В интервью 11-му телеканалу Беннет заявил, что готов к сотрудничеству, если представители ультраортодоксальных партий поддержат еврейский и демократический характер государства, всеобщий призыв в армию, выход на рынок труда, прекращение государственного финансирования уклоняющихся от службы учащихся ешив, создание конституции и государственной комиссии по расследованию. Вместе с тем, по словам Беннета, такой сценарий маловероятен. Он отметил, что лидер партии ШАС Арье Дери сам накануне признал, что стратегия ультраортодоксальных партий на протяжении последних 30 лет сводилась к тому, чтобы постоянно откладывать решение этих вопросов. Новые подробности о роли президента Трампа в подписании соглашения об освобождении заложников, заключенном год назад. Как сообщила корреспондент Кан Гили Коэн, Трамп фактически добился заключения соглашения за кулисами, оказывая давление на стороны. После того, как Хамас ответил на план Трампа, премьер-министр Нетаньягу в закрытых беседах заявил, что ответ является отрицательным и что обсуждать нечего. Несмотря на это, Трамп публично объявил, что Хамас принял план, что вынудило стороны продолжить переговоры. Также стало известно, что на заключительном этапе переговоров в Шарм-эш-Шейхе советник президента Джаред Кушнер подключил Трампа к телефонному разговору, во время которого тот поздравил с достигнутым соглашением еще до того, как окончательные договоренности были достигнуты. Несмотря на то, что израильские официальные лица заявляли о сохраняющихся разногласиях, Трамп написал в социальных сетях, что соглашение достигнуто, что в итоге привело к его официальному подписанию. Второй за сутки анонимный звонок о якобы заложенной бомбе на рейсе авиакомпании «Дельта» из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион. Самолет, который должен был вылететь накануне вечером, задержался примерно на час с четвертью после получения ложного сообщения. По всей вероятности, его отправил тот же человек, который утром накануне сообщил о бомбе на другом рейсе этой авиакомпании. После повторной проверки, проведенной американскими службами безопасности, самолет вылетел по расписанию. Корреспондент Кан Итай Блюменталь напоминает, что накануне утром проверка самолета «Дельты», приземлившегося в аэропорту Бен-Гурион, после аналогичного сообщения не выявила ничего подозрительного. Новости спорта. Баскетбол. Евролига. Накануне команда «Макаби Тель-Авив» уступила Барселоне со счетом 87-90. Главный тренер Одет Каташ заявил, что матч получился очень напряженным, а его исход решили мелочи. По его словам, команде нельзя опускать голову, следует извлечь уроки из поражения и стать сильнее. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что после 5 туров в активе «Макаби» одна победа и 4 поражения. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 32 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 27 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КанРека в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. С кем встречался глава египетской разведки за полторы недели до нападения Хамаса 7 октября? В интервью 14 телеканалу в программе «Патриоты» премьер-министр Бенямин Нетаньяху подтвердил, что 26 сентября 2023 года глава египетской разведки Аббас Камель совершил краткий визит в Израиль. По сообщениям СМИ, целью визита было предупреждение о готовящемся масштабном нападении из сектора Газа. Однако Нетаньяху утверждает, что лично с Камелем не встречался и даже не знает, с кем тот провел переговоры. Более того, премьер-министр заявил, с каких это пор глава разведки разговаривает с главой государства. Со мной такого ни разу не было. Но есть видеозапись, опубликованная самой канцелярией премьер-министра, и она свидетельствует об обратном. В 2020

о партии «Милоимникам» и «Калькалет» Юа Зендель. Поговорим мы о новостях авиации и туризма, новых арестах летчиков авиакомпании «Fly Dubai» и рекордном пассажиропотоке в аэропорту имени Бен-Гуриона. А теперь наш традиционный вопрос к слушателям. На странице Канрека в Фейсбуке мы сегодня спрашиваем. До парламентских выборов в Израиле остается менее 2 недель. Президент США Дональд Трамп пока не выразил поддержку ни одному из кандидатов, однако не исключил, что сделает это в ближайшее время, хотя, по его собственным словам, пока об этом не думал. Может ли поддержка Трампа помочь тому или иному кандидату или, напротив, сыграть против него? Заходите на нашу страницу в Фейсбуке, отвечайте, комментируйте и делитесь своим мнением. Мы самый интересный ответ постараемся зачитать в конце ближайшего часа и не только. А теперь расписание программ на сегодня, среду, 14 октября. Программа «Тема дня» продлится до 9 с перерывом на новости. В 9.05 программа «Доброе утро, Израиль» проведет программу Таня Барская. С 10.05 до 11 в программе «Доброе утро, Израиль» Макс Мараковский, глава общественной организации «Техбура Бедерех Шелану», ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц, и это повторная трансляция. В 11.05 обратите внимание, сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит адвокат Юрий Брандт. Тема консультации – дорожно-транспортные происшествия. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа о литературе и музыке, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущий Максим Гуляр. В 18.05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А теперь газетам, главным заголовкам газет и интернет-сайтов. Издание «Маариф» на первой полосе портрет главы партии Ликуд Бенямина Нетаньяху и главы партии Яшар Гади Айзенкот. Заголовок «Политическая безопасность». Менее 2 недель до выборов, а главы партии переходят в атаку. Айзенкот на конференции «Валла Маариф» и группы «Джерусалем Пост» заявил о том, что у него получается привлечь к голосованию за собственную партию так называемых умеренных правых. У него это получается лучше, чем у других. Беннет о том, как ведет себя канцелярия премьер-министра. Самое серьезное предательство в истории государства. Либерман, высокопоставленный представитель Ликуда, обратились ко мне, чтобы я поспособствовал его отставке. Кого его? Понятно, кого? Главы партии. А глава правительства Нетаньяху посетил участки, расположенные неподалеку от линии разделения, и заявил следующее. «Наши враги думают о том, чтобы нас вновь испытать». На второй-третьей странице газеты «Маариф» более подробно. Здесь еще пара заголовков. Фотография 14-летнего Элиэзера Яировиленского, который погиб в результате взрыва части кассетного боеприпаса, выпущенного в Хизбаллой. В трагедии это произошло позавчера в ходе школьной экскурсии учащихся школы «Орт Маалот». Элазар был ребенком полным жизни, такой заголовок, а еще один заголовок свидетельствует о том, что продолжается битва версий между Еврейским национальным фондом и Министерством просвещения по поводу того, кто же все-таки дал разрешение на экскурсию, и если дал разрешение на экскурсию, то почему именно в этом месте? Кстати говоря, на странице, на эту же тему, на странице газеты «Исраэль Айом» заголовок следующий. «Учителя угрожают, мы не пойдем на экскурсии, нам такая ответственность не нужна». Имеется в виду ответственность за то, находятся ли в лесах и парках неразорвавшиеся боеприпасы. Критика в отношении противоречивых инструкций, которая звучит после гибели Элиэзера Яировиленского в ходе традиционной прогулки школы.

0: Иерусалиме 8 часов. В эфире радиостанции Канрека. Новости. В студии Семен Каплан. Президент Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Ирана. Он заявил, что США предпримут против Исламской Республики серьезные действия, поскольку, по его словам, с них хватит. При этом Трамп подчеркнул, что главное не допустить появления у Ирана ядерного оружия, и добавил, что иранская ядерная программа, по его утверждению, похоронена под тысячами тонн скалы. На этом фоне агентство Reuters сообщает, что Иран меняет тактику ведения боевых действий в Ормузском проливе и расширяет атаки на суда, пытаясь сохранить высокие цены на нефть и повлиять на промежуточные результаты выборов в США. Два высокопоставленных иранских чиновника заявили, что решение было принято высшим руководством в Тегеране и уже привело к увеличению числа атак. Одновременно американский военный источник сообщил, что из-за повреждения радиолокационных систем Иран начал использовать невооруженных наблюдателей на небольших лодках для обнаружения целей, включая корабли ВМС США. По словам источника, на прошлой неделе американские силы уничтожили такую лодку-наблюдатель после того, как ее экипажу приказали покинуть судно. В результате инцидента никто не пострадал. Премьер-министр Нетаньяху подтвердил, что глава египетской разведки Аббас Камель посещал Израиль до 7 октября, однако отверг утверждение о том, что встречался с ним. В интервью 14-му телеканалу Нетаньяху заявил, что в это время участвовал в церемонии памяти военнослужащих Цааля и не встречался, а также не разговаривал с главой египетской разведки. Он также сказал, что пытается выяснить, с кем именно встречался Камель, и утверждает, что кто-то пытается переложить ответственность на него. Корреспондент Кан Гили Коэн отмечает, что это заявление противоречит прежним данным. Ранее Нетаньяху уже встречался с руководителями иностранных служб, в том числе с Аббасом Камелем. Канцелярия премьер-министра сообщала, что такая встреча состоялась в мае 2021 года. Ярон Зелиха, сопредседатель партии Амилуимникем Акалькалит, отверг обвинение премьер-министра в свой адрес и заявил, что Нетаньяху лжет. Профессор Зелиха исключил возможность того, что после выборов отделится от Йоаза Энделя и присоединится к коалиции во главе с Нетаньяху. По словам Зелихи, они намерены вместе вести коалиционные переговоры и не планируют разделяться, несмотря на то, что являются двумя самостоятельными партиями. Он отметил, что их объединение имеет принципиальную основу и является, по его мнению, единственным шансом сформировать в Израиле стабильное и нормальное правительство. Новые подробности о роли президента Трампа в подписании соглашения об освобождении заложников, заключенном год назад. Как сообщила корреспондент Кан Гили Коэн, Трамп фактически добился заключения соглашения, оказывая за кулисами давление на обе стороны. После того, как Хамас ответил на план Трампа, премьер-министр Нетаньяху в закрытых беседах заявил, что ответ является отрицательным и что обсуждать нечего. Несмотря на это, Трамп публично объявил, что Хамас принял план, что вынудило стороны продолжить переговоры. Также стало известно, что на заключительном этапе переговоров в Шарм-эш-Шейхе советник президента Джаред Кушнер подключил Трампа к телефонному разговору, во время которого тот поздравил с достигнутым соглашением еще до того, как все окончательные договоренности были достигнуты. Несмотря на то, что израильские официальные лица заявляли о сохраняющихся разногласиях, Трамп написал в социальных сетях, что соглашение достигнуто, что в итоге привело к его официальному подписанию. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 32 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 27 градусов. Высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
2: Канрека. здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». Мы поговорим об эскалации военного конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. И каковы перспективы, шансы, риски, любое слово можно подобрать, вмешательства Израиля. Поговорим об особенностях нынешней предвыборной кампании. Обсудим растущую угрозу иранского террора в Великобритании. Как все это может повлиять на расположение, например, американских баз. Поговорим о туризме, об авиаперелетах. Но начнем с ситуации в сфере безопасности. У нас в эфире Дэвид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро, здравствуйте.
1: Всех доброе утро.
0: Согласно ряду публикаций последних дней, Хизбалла активно перевооружается для того, чтобы, с одной стороны, помочь Ирану в новом раунде войны, а с другой стороны, ну, собственно говоря, не дать Израилю реализовать те планы, которые у Израиля есть в Южном Ливане. От модернизации FPV-дронов до различных других приобретений нового оружия и боеприпасов. Как все это выглядит?
1: Это выглядит как подготовка к боевым действиям в очень сжатые сроки. Это то, что Хизбалла пытается делать, и никого это не должно удивлять. Хизбалла сегодня с большим трудом получает напрямую вооружение из Ирана. Но это вот прям очень сложно из-за географии. Хотя через Сирию кое-какая контрабанда проходит. И по всей
0: герметичной борьбы с контрабандой не бывает, ну, в общем, практически ни на каких границах.

0: ресурсы и производственные, далеко ходить не надо. В Газе, в туннелях было собственное ракетное производство, и даже сегодня его сохраняются элементы. Естественно, Хизбалла все, что не было уничтожено, продолжая Израилем во время войны, продолжает работать.
1: Где все это размещено в основном?
0: Во-первых, производство, будь то уровня мастерских и нечто посерьезнее. Во-первых, Бейрут, район Дахия. Израиль очень много уничтожил, вывел из строя, но давайте быть реалистами. Мы должны исходить из того, что не стопроцентный результат. Плюс у Хизбаллы есть определенный перерыв. И за эти несколько месяцев они могли попытаться где-то тайно воссоздать производство. Вряд ли на том самом месте, которое было разбомблено, а где-то в другом месте. У Хизбаллы есть специалисты в технической области, в том числе и с научными степенями. И, конечно же, это Иорданская, Ливанская долина, долина Бека. То есть северо-восток, скажем так, центро-восток и северо-восток Ливана. Там у них есть в том числе и кроме урбанизированной местности, те или иные мастерские, которые можно скрыть, есть и подземные сооружения. По ним наносились очень существенные израильские удары, в том числе многократно повторялись. Но опять-таки теоретически может быть что-то неизвестное для Израиля или что-то действовать прямо сейчас. То есть вот оно, элементы военного производства, причем они понимают, что нужно становиться более независимыми от Ирана из-за объективных сложностей доставки из Ирана. И, конечно же, вы отметили очень важный момент. Это FPV-дроны и всякая такая полукустарщина. Дроны можно получать вообще независимо от Ирана и превращать их в боеприпасы прямо у себя без каких-то суперусилий, но при этом наращивая их численность, их запасы и так или иначе их совершенствуя. И это Хизбалла в той или иной степени делает, надо полагать.
1: При этом, насколько Хизбалла зависит от Ирана, вы говорите, что они стремятся к большей самостоятельности, но в аспекте, скажем, финансирования и при этом принятие решения о том, вступать в какую-то военную авантюру очередную или посидеть в стороне.
0: Сильно зависит. Во-первых, финансирование, понятно, что львиная доля бюджета Хизбаллы, это было всегда так. Да, у них где-то есть какие-то собственные доходы, вплоть до такой специфической отрасли, как торговля наркотиками и преступная деятельность в Латинской Америке, в основном и в Африке, или даже бизнес-деятельность не особо преступная. Но 80% бюджета Хизбаллы гражданского, как минимум 80, эти цифры колебаются, это прямые поступления из Ирана. Военный бюджет, то есть и конкретно поставки вооружений, ну там тем более, там 95-99%. Сегодня, когда затраты Хизбаллы колоссально выросли, они должны компенсировать огромное количество средств тем, у кого разрушены дома, и тем, кто лишился имущества или проживает на съемных квартирах. Поэтому расходы, бюджет вырос. И тут Иран вынужден тратиться больше. Есть сведения довольно достоверные, что совсем недавно поступили 200 миллионов долларов из Ирана. Иран, который столкнулся с колоссальными экономическими проблемами, продолжает платить Хизбалле. В какой-то мере это и хорошо, в том плане, что Иран тратится, имея огромный дефицит средств. С другой стороны, он помогает тем, кто для нас, в общем-то, наиболее опасен. И это одна из причин, почему они это делают. И, собственно, буквально на днях, на этой неделе, руководство Хизбаллы в свете поступления объявило об очередных масштабных выплатах вот тем самым категориям пострадавших. Там по 12, 14, 6 тысяч платят за покупку мебели, съем квартиры, компенсацию имущества. Кстати, огромные потери Хизбаллы и также гибель тех или иных сторонников Хизбаллы и ранения, инвалидности, включая операцию биперов, привели к резкому повышению расходов по пенсиям, единоразовым выплатам, постоянным выплатам, содержанию родственников погибших и так далее. Так что эти действия Израиля также стали очень существенной нагрузкой, собственно, на иранский бюджет. И в этом контексте они тоже были, дополнительную пользу имеют. Но еще пару слов о зависимости. При всей вот этой возможности Хизбаллы что-то производить самостоятельно, что-то получать вот, через сирийскую контрабанду, есть вещи, которые сложно получить. Это, например, крупные ракеты, которые либо ты получаешь как-то целиком, в буквальном смысле, а через Сириус

0: сегодня их сложно доставить, либо ты их не получаешь. С другой стороны, здесь есть кое-какие решения, и мы видим, что с хуситами это работает, когда отдельные узлы как-то доставляются, а как-то за счет местных ресурсов это превращается, может быть, в менее качественные, но вполне действенные ракеты. Я хочу напомнить, что хуситские ракеты средней дальности, примерно той же модели, что прилетали в Израиль из Ирана, из Йемена прилетали, как правило, с 30% брака. То есть где-то треть ракет падала из-за вот этой низкого качества сборки, падает где-то в Аравийской пустыне. В Иране процент, естественно, брака гораздо ниже, но тем не менее и с третью брака это существенная проблема.
1: И еще один вопрос, продолжая тему Хизбаллы. Взаимодействие Цааля и ливанской армии, помимо, так сказать, претензий со стороны Цааля, вполне понятных и оправданных, есть еще какой-то, так сказать, результат?
0: Есть определенное взаимодействие, координация, например, там, чтобы и ливанская армия в итоге получает от Цааля, может быть, не напрямую, но через американцев, естественно, ту или иную информацию, где вот, пожалуйста, поищите там что-то из имущества Хизбаллы.
1: Это находят? Первое.
0: Скажем так, ждут, не очень-то находят. Выжидают, когда Хизбалла это заберет. Наблюдаются случаи сговора ливанской армии, когда они их предупреждают, Хизбаллу, вообще действуют не очень мотивированно. И, собственно, в Израиле есть консенсус насчет того, что вот этот проект пилотных зон небольших, что не сработал, по большому счету. То есть не то, чтобы на его счет в Израиле был оптимизм, это в большей степени был план Соединенных Штатов, но он не сработал. Естественно, ливанских военных предупреждают, что если будет наноситься удар, не находитесь в тех или иных местах. Есть определенные контакты через американцев, иногда они довольно тесные, но в целом можно констатировать, что действия ливанской армии не оправдывают тех ожиданий оптимистов, которые были оптимистами, и конкретно командующий ливанской армии Рудольф Эйхал в некотором смысле, вернее, даже не в некотором, разочаровывает израильтян и американцев. Такое впечатление, что, скажем так, правительство Ливана и президент Ливана гораздо более мотивированы в отношении разоружения Хизбаллы, чем он. А он такое впечатление, что, заботясь о своих то ли будущих политических амбициях, то ли просто собственной безопасности и других аспектах, он в большей степени склонен к вот такому, назовем это так, сговору с Хизбаллой.
1: Дэвид Шарп, наш военный обозреватель, спасибо вам за этот комментарий. Всего доброго, хорошего дня.
0: Спасибо, Олег, хорошего дня.
1: 8:16 в Израиле, в противостоянии Саудовской Аравии и хуситов, или хуситов и Саудовской Аравии, можно описать одним словом, эскалация. У нас Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, доброе утро.
2: Доброе утро, Олег.
1: Если мы смотрим на этот обмен ударами, постоянно нарастающие и объемы этих ударов, и угрозы, то какой можно промежуточный вывод, так сказать, нынешнего этапа противостояния сделать?
2: Ну, можно даже сделать и окончательный вывод, что Саудовская Аравия не смогла довести дело до конца с хуситами тогда в 2000-х годах, скорее 2014-15-16, после арабской весны. Война шла несколько лет. Ее, кстати сказать, вот все, что вот происходит с Израилем последние годы, все порицания Израиля, все то же самое было немножко в уменьшенной версии по отношению к Саудовской Аравии. Ее тогда обвиняли постоянно в совершении военных преступлений, были демонстрации протестов, мощные, кстати, в Лондоне, против саудовского посольства и так далее. И в итоге и американское руководство тоже не было счастливо по этому поводу, и в итоге война закончилась. Закончилась перемирием, которое завершилось ровно в тот момент, когда началась война с Ираном в этом году. И Саудовская Аравия сама по себе, судя по всему, не в состоянии одержать верх в этой войне. Эта война, она выглядит примерно так же, как американская война в Афганистане, за исключением того факта, что саудиты живут рядом с хуситами, mm-hmm. и они никуда оттуда уйти не могут. Поэтому, но и одержать верх тоже, как бы поставить их на место и заставить их, ну, хотя бы согласиться на другое длительное перемирие тоже невозможно.
1: Когда мы видим

0: заголовок, начинающийся словами «коалиция под руководством Саудовской Аравии», ну, в данном случае, например, возобновила удары по Сане и Худейде. Коалиция — это кто?
1: Коалиция — это йеменские вооруженные силы официального йеменского правительства, того самого, которое было, ну, фактически свержено хуситами, когда они прошли победоносным маршем из северного Йемена, значит, в столицу Сану, захватили ее. Это у нас 14-й год. И с этого момента у нас официальное йеменское признанное ООН и всем миром правительство действует в изгнании. Оно поддерживается Саудовской Аравией, на какой-то момент его поддерживали также эмиратцы, до тех пор, пока все эти игроки не перессорились друг с другом. На данный момент это только Саудовская Аравия. То есть это вот эти вот локальные йеменские силы, которые, судя по всему, уступают хуситам и в вопросе подготовки военной, и оборудования, и там выяснилось недавно, что там немало мертвых душ, которые там зарплату какую-то там получают, а на самом деле никого там нет.
0: То есть хуситы более мотивированы, кроме всего прочего?
1: Вот, знаете, вот то есть на таком уровне, как Хамас мотивирован. То есть там есть люди, которые готовы погибать. И, разумеется, есть постоянная, ну, хоть и, может быть, не в таком объеме, как раньше, но есть поддержка Ирана. И на самом деле у нас, значит, вот эта вот иранская ось, про которую мы помним, помните, говорили в начале войны, что, ну все, сейчас пойдет Иран, пойдет иранская ось, все ослаблены, даже если режим не пал в Тегеране, но в любом случае, значит, есть вот это сильно ослабленное. Но это, видимо, не касается хуситов.
0: Но при этом, смотрите, публикация о том, что, например, обстрелы хуситами аэропортов в Саудовской Аравии весьма болезненных для саудитов, это, по крайней мере, согласно ряду публикаций, своего рода такая месть за продвижение проправительственных йеменских сил более успешно, которые там пытаются проливы взять свой обратно под свой контроль. Это не соответствует действительности?
1: Нет, я не могу сказать, что это соответствует действительности, потому что на самом деле хуситы ведь обстреливают саудовскую территорию и аэропорты. Ну, до Риада они как бы впервые вот так дотягиваются. Но вообще, те, кто следил за ходом войны между Саудовской Аравией и Йеменом, вот 15-й, 16-й, 17-й год, аэропорты, которые ближе находятся к границе с Йеменом, там Абха и так далее, они постоянно подвергались атакам. Это не впервые происходит, поэтому и за последние полгода тоже, в общем-то, хуситы несколько раз, начиная с июня месяца, несколько раз обстреливали вне связи с продвижением или не продвижением местных войск. Там, значит, на поле боя вообще очень трудно понять. Мы знаем, насколько вот этот туман войны, насколько он глубок даже здесь у нас, где, казалось бы, все под наблюдением, и тоже есть там разные мнения и разная информация. Но что происходит в Йемене, где журналистов нет, скажем так, вообще? Информация, естественно, каждая сторона пытается сообщить о своих достижениях и так далее. И проверить ее не представляется возможным. Как бы мне кажется, как бы очевидно только одно. Хуситы попробовали вот этот вкус крови саудовской. Несколько раз выпустили снаряды даже по районам, которые приближены к Мекке и Медине. И фактически просто таким образом шантажируют саудитов. Смотрите, друзья, вы у нас на мушке. А что вы можете нам сделать? У нас страна такая же, как Афганистан примерно. Просто для того, чтобы ясно было, какие то масштабы, Йемен в 25 раз больше Ливана, например. Это огромная страна.
0: Такой, Йемен как бы целиком, целиком в данном случае, да,
1: так сказать. Йемен целиком, но, смотрите, хуситы контролируют процентов, я думаю, 60, может быть, территория, да, то есть весь северный Йемен. И уже там значительные части, центральной части страны, там даже какие-то куски на юге они отхватывают. Вот сейчас их войска стоят в районе города Таиз. Это вот информация, которая сегодня утром только поступила. Это, ну, это был оплот, в общем-то, силы, которые связаны с коалицией, да, поэтому мы видим, что картина неоднозначная. Думаю, где-то есть, может быть, продвижение правительственных йеменских войск, а где-то это в основном саудовская пропаганда, как бы, которая пытается как бы дать всем понять о том, что, ну, мы тоже, мол, воюем, и мы же тоже что-то тут делаем и пытаемся обороняться.
0: В стратегическом плане, если мы немножко посмотрим на это, так сказать, дальше, не на уровне продвижения на поле боя, Соединенные Штаты не торопятся вмешиваться и оказывать поддержку. Израиль был бы, наверное, не против помочь больше, чем сейчас, но...

0: ОНУовцы не очень хотят сами. Это так?
1: Смотрите, США, возможно, передумают или примут какое-то другое решение после промежуточных выборов, которые состоятся через 2,5 недели. После 4 ноября, в общем-то, Трамп об этом говорит постоянно, хотя он, в общем-то, разные вещи говорит и часто. Все открыто, в том числе и возможность возобновления войны в Йемене. Если ситуация не улучшится до тех пор, скорее всего, что она не улучшится, и мы видим, как наследный принц Саудовской Аравии обсуждает возможность, сотрудничества военного сейчас с Египтом. Египтяне, да, мы вас поддерживаем полностью, но вот только солдат не хотим отправлять к вам. Потому что египтяне воевали в Йемене когда-то. Это была другая совсем война в 60-х годах. И это до сих пор такая незаживающая рана. С сирийским президентом обсуждался вопрос о направлении сирийских солдат на тоже территорию Йемена для того, чтобы воевать. Пока никто там воевать не хочет. Опять же, да, то есть это Йемен также называют местным локальным Красноморским Афганистаном, да, то есть мы знаем, как международные силы, которые воевали в Афганистане, чем все закончилось для них, выводом войск, в общем-то, да, поэтому Трамп это, видимо, понимает на уровне, может быть, даже базисном, но понимает, что ничего хорошего там не будет. А у Америки-то сейчас есть перемирие с хуситами, которое, вы помните, они заключили его в разгаре войны, когда хуситы все еще обстреливали Израиль. Трамп заключил с ними сепаратное соглашение, и все. Поэтому в этом плане это вот так. А насчет Израиля я могу сказать так. Израиль не может дать саудитам ничего, что им в долгосрочной перспективе помогло бы, в общем-то, окончательно положить конец вот этому противостоянию. Да, то есть, потому что, опять же, это огромная территория. Ну, да, погибнут еще несколько хуситских лидеров, да, будут уничтожены какие-то склады оружия и так далее. Но тут нужно гораздо больше, да, то есть тут нужна армия, огромная армия, которая готова проливать кровь, которая будет готова воевать годами, с людьми, которым нечего терять особо. И они будут воевать до последней капли крови, религиозные фанатики, все то, что мы знаем от террористических организаций вокруг нас.
0: Ксения Светлова, старший сотрудник Института Chatham House в Лондоне, генеральный директор НКОРОПС по региональному сотрудничеству. Вам большое спасибо за этот комментарий.
1: Спасибо.
0: Поговорим мы сейчас о политике. 8:26 в Израиле. Особенности предвыборной кампании, которая, согласно, в общем, ряду публикаций, заключается в том, что внутри обоих лагерей идет своего рода, если не война, но уничтожение, в общем, отношения там не очень хорошие. У нас в эфире Арик Эльман, редактор и ведущий Канрека. Арик, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Публикация сегодня во многих газетах и интернет-сайтах, жалоба Оффера Винтера на то, что против него ведут низкую и грязную предвыборную кампанию. Не называется со стороны кого, но, в общем, наверное, вполне понятно со стороны кого. 8-й номер в списке партии Амха Исраэль решил в выборах не участвовать. Что там происходит?
2: Если Оффер Винтер знает, где взять высокие и чистые избирательные кампании, пусть он нам всем расскажет. Мы будем пытаться заставить всех израильских политиков обратиться на этот таинственный склад и заняться этим делом. Но если быть серьезными, да, конечно, Нетаньяху, в общем-то, не скрывает, что его задача, как он ее определил, это максимально снизить процент голосования за Винтера. Он убежден, что Винтер в любом случае не проходит электоральный барьер, раз так, нужно сделать, чтобы ущерб от его действий был минимальным. И надо сказать, что не один в этих усилиях, да, большинство правого лагеря открыто высказывается в этом направлении. Мы слышали заявление Бен-Гвира о том, что он не будет подписывать с Винтером соглашение об остаточных голосах. Мы слышали заявление Смотрича после того, как один из тот представитель, которого вы говорили, объявил, что выходит из борьбы, потому что не видит смысла продолжать отнимать голоса у правых. Смотрич это категорически приветствовал.
0: Правда ли, что его обрабатывали на уровне, как говорит Винтер, детских школьных подвозок?
2: Это пока не подтверждается, и во всяком случае он об этом сам не говорит, но мы помним предыдущие случаи, в первую очередь с представителем правого национально-религиозного лагеря партии Нафтали Беннета, после того, как Беннет решил создать правительство во главе с самим собой, да, мы помним, что в конечном итоге оно развалилось в том числе в значительной степени благодаря давлению на представителей этого сектора внутри самого сектора. Поэтому удивительного в этом ничего не будет. Вне всякого сомнения есть здесь этот элемент. Насколько Нетаньяху его эти усилия оправданы, будущее покажет. Но надо сказать, что логика определенная есть. То есть, скажем, я думаю, что если бы мы сейчас разговаривали с премьер-министром, да, желание, как это, если бы желания были лошадями, как говорят английская пословица, потому что интервью премьер-министру дает очень определенным средством массовой информации, мы бы спросили у него, он бы, может быть, ответил нам, что смысла в борьбе за голоса с главным его, предположим, противником Гади Эйзенкотом нет, поскольку текст уже определился, да, будут голосовать либо за него, либо за Эйзенкота, и переманить себе тех, кто выбирает Эйзенкота и Яшар, смысла нет, поэтому нужно как можно более серьезно работать над собственным лагерем, гарантировать минимальную потерю голосов и, так сказать, при всей личной симпатии к Дмитру, если такова есть, Нетаньяху до момента голосования будет делать вид, что Офер Винтер самая большая опасность для правого лагеря, которая только существовала с момента появления на арене Нафтали Беннета.
0: Еще одна тема, которая появилась в новой своей реинкарнации вчера вечером. Глава правительства дал интервью, как вы говорите, о специфическом средстве массовой информации, 14 телеканалам, да, программа «Патриот», и сказал, что глава египетской разведки Аббас Камель совершил краткий визит в Израиль, но Нетаньяху утверждал, что с Камелем лично не встречался и даже не знает, с кем тот провел переговоры. И вот сегодня подкрепляет направление мысли спикер Кнессет Амир Охана, по сообщению наших коллег Кан Бет, сказал, что по его оценке глава египетской разведки встречался с одним из глав израильских служб безопасности. Какое влияние на выборы может муссирование, так сказать, этой дальнейшей информации повлиять?
2: На самом деле нового ничего здесь нет. Мы знаем, что объективные данные свидетельствуют о том, регистрация рейсов, что самолет, ассоциированный с египетской разведкой, находился в Израиле около часа на посадочной полосе в аэропорту Бен-Гурион 26 сентября 2023 года. То есть какая-то встреча там состоялась. Состоялась, ну, судя по всему, в самом самолете Аббаса Камеля. То есть кто-то, какой-то израильский представитель, прибыл туда. Внимательные люди, если не ошибаюсь, из издания «Исраэль Айом» проверили список участников, тех, кто был на проходившей в то же самое время церемонии памяти павших в войне судного дня, и обнаружили, что среди них не было тогдашнего главы Совета национальной безопасности Цахи Анегби. То есть спекуляции можно, так сказать, открывать. Да? Также понятно, что тот же самый Аббас Камель встречался с самыми разными людьми в Израиле. Он был такой, так сказать, в тот момент человек, ответственный за связи с израильтянами вообще. Да? Он встречался во время деятельности правительства Бента и Лапида, встречался с министром Орной Барбивай тогдашней для там, каких-то усилий по развитию экономических связей. Более того...
0: А до этого он встречался лично с Нетаньяху.
2: И встречался с самим Нетаньяху в конце его пребывания на посту премьер-министра незадолго до смены власти. Теперь... спустя там, пару дней после того, как этот самолет побывал в Израиле, правительство Нетаньяху приняло ряд решений, направленных на облегчение экономической ситуации в секторе Газа, в том числе относительно там, квот рабочих, там, разговоры о возможности разначала возобновления работ на месторождении газа у берегов сектора. То есть, и это все перекликается с заявлением египетской стороны о том, что их предупреждения носили такой общий характер, о том, что ситуация в Газе тяжелая, что она может взорваться. То есть, там, когда они об этом говорили, они не имели в виду какие-то конкретные планы. Если Синуара по массированному вторжению в Израиль, может быть, возвращение к вот этим вот маршам на забор, которые имели место. Но дело тут не в этих подробностях, дело тут в том факте, что до тех пор, пока не создана комиссия, государственная комиссия по расследованию или любая другая комиссия, любая информация, любой слух, любые утверждения о том, что премьер-министр имел большую информацию и больше предупреждений о возможности чего-то подобного, да, что произошло 7 октября, они, конечно же, бьют по репутации Нетаньяху, они заставляют его защищаться, они... мешают ему перехватить инициативу, меньше чем за 2 недели до выборов. Это очень серьезно. Поэтому он должен защищаться. Нетаньяху, мне кажется, наверняка должен сожалеть о том, что он в последние там, пару месяцев существования своей коалиции правительства не принял какого-то декларативного решения о создании Следственной комиссии. Потому что если бы это решение было принято, он мог бы просто отвечать на все эти вопросы одной фразой: комиссия разберется, комиссия установит. Пока комиссии нет, понятно, что оппозиция...
0: По каждому пункту приходится.
2: Да. И понятно, что противникам Нетаньяху весьма гораздо проще говорить о том, видите, премьер-министр резко противостоял любым попыткам создать Следственную комиссию, потому что ему есть что скрывать.
0: Борьба внутри другого лагеря с концепцией Гадия Зинкота самой крупной партии. Главным критиком этой концепции является Яир Гулан, но и другие товарищи по блоку, в общем, стремлением Гадия Зинкота стать очень большим, в общем, не очень довольны.
2: Да, и мы видим, что Зинкот серьезно к этому относится, да, то есть у него есть такой элемент планирования в том, что он делает. Если он решил, что нужно отбирать голоса у всех, так сказать, потенциальных партнеров, он это будет делать. Вот, скажем, Шауль Меридор, его один из его ведущих кандидатов, он давеча заявил, что нужно выбирать либо, цитата, либо Гади Зинкот, либо международная изоляция Израиля. То есть это уже он вторгается на платформу того же Яира Гулана, намекая его потенциальным избирателям, что единственный, кто может пойти на какие-то шаги, которые позволят, предположим, да, изменить динамику в ряде европейских столиц в пользу Израиля, это Гади Айзенкот, а не Яир Гулан, который всегда будет в меньшинстве. Это только один из примеров этой стратегии, которая направлена на то, чтобы отнять голоса у всех своих потенциальных партнеров для того, чтобы быть самой большой партией. Айзенкот говорит, это мне нужно для того, чтобы гарантировать, что я буду первым, кто будет формировать правительство. Партнеры Зинкота по лагерю перемен говорят о том, всерьез опасаются того, что это нужно Зинкоту для того, чтобы диктовать Нетаньяху свои условия. Поэтому там, конечно же, крайне недовольны. Сделать особо они пока ничего не могут. Решение выйти на борьбу с Зинкотом там пока не принято. Опять же, мы помним, что совсем недавно, Олег, вы, наверное, помните, я помню, да, Бог меня наказал хорошей памятью, что совсем недавно партии оппозиции собирались и декларировали создание единого координационного штаба, единого штаба пропаганды.
0: Совсем недавно это было, хотя, в общем, вечность
2: по-израильски. Да, единых посланий избирателям и так далее. Все это, на самом деле, партнеры Зинкота опасаются, надо честно это сказать, что если они начнут атаковать Зинкота, это им не поможет с точки зрения возвращения или увеличения своего электорального потенциала и может, наоборот, так сказать, вызвать волну симпатии к Зинкоту среди их собственных избирателей.
0: Но Зинкот при этом говорит, что он единственный, кто может привлечь голоса тех, кто, кого мы на иврите называют Емин Рах, да, наверное, умеренно правых избирателей.
2: Да, и это в данный момент, опять же, если верить опросам, у него есть этот потенциал, большинство опросов об этом говорят, но, опять же, разброс в опросах такой серьезный и скачки такие большие, то очень трудно говорить о том, насколько это реальный потенциал Зинкота, или же, наоборот, чем ближе становятся выборы, тем больше, как, скажем, утверждает другая часть в главе с тем самым Шломо Фильбером, все больше колеблющихся правых начинают возвращаться, в кавычках, домой, в том числе и потому, что они слышат заявления там, партнеров Зинкота, типа Яира Гулана, относительно того, какую политику будущее правительство во главе с Зинкотом будет проводить, относительно того, с какими партнерами она готова сидеть. В общем, недаром, так сказать, многие внутри лагеря Зинкотов, там, мы слышали это в адрес Гулана со стороны того же Авигдора Либермана, председателя НДИ, о том, что его заявления вредят именно этим усилиям укреплению позиции лагеря перемен среди колеблющихся правых.
0: Последний вопрос. У нас в эфире в первом часе был глава партии резервистов и Акликалит экономической партии Юазендель. Меня лично порадовала фраза «Наш образец для подражания», цитата, «Как бы нам не нравилось, это партия ШАС», сказал Юазендель. Мы собирались захватить все ключевые посты и назначить, так сказать, тех, кто служит. Ну, в общем, модель понятна. Но дело тут не в этом. инициатива, которая в очередной раз звучит о том, что кто не служит, он будет лишен избирательного права, не получит от государства ни шекеля и не попадет на государственные должности. Не только Юазу Яндулю эта идея принадлежит, но насколько действительно она может быть привлекательной в избирательном плане?
2: Ну, это открытый вопрос. То есть на этом поле, как мы знаем, конкурирует и с Йозом Энделем, и Виктор Либерман, и Нафтали Беннет тоже, значит, его компания распространяет, в том числе в социальных сетях за деньги ролик, и он именно это говорит, что, так сказать, кто не служит, не получит ни шекеля. Но, на мой взгляд, в этом интервью Йоз Эндель пошел на шаг дальше. То есть он практически предлагает лишить тех, кто не хочет служить в армии по идеологическим соображениям,
0: право избирать и быть избранным. Да.
2: Ну, я думаю, что это зависит от уровня антипатии, скажем так, и той части израильских избирателей, кто видит в ультраортодоксах главную проблему нашей страны, к ним. То есть по зрелым размышлениям каждый понимает, что подобные решения принять невозможно. Да, они противоречат элементарным принципам его демократии. Но холоднокровные решения – это не то, что бывает, когда избиратель идет к избирательному уровню. К сожалению.
0: Арик Эльман, наш коллега, редактор, ведущий Канрека, большое спасибо.
2: Спасибо.
0: Всего доброго.
3: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: 8:40 в Израиле. Глава разведки МИ-5, британский директор генерал МИ-5 Кен Маккаллум выступил в штаб-квартире службы безопасности в Лондоне и сказал, что Иран нацелился на военные объекты. Предполагаемый заговор против базы РАФ Фэйрфилд не является чем-то уникальным. О растущей угрозе иранского террора мы говорим с доктором Ван Хогберг-Мароу, исследовательным специалистом по геополитике управления международными рисками. Доктор Ван Хогберг-Мароу, Хокерет Бетхум геополитика, Ванюр Сикум Ним בין לאומים, שלום לך ובוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: שירות MI5 הבריטי מזהיר לפני עלייה באיום הטרור האיראני במדינה. זה התחיל מסיפור של בסיס רב פייפורט, וזה גם נמשך כנראה.
4: נכון. זה כבר כמה שבועות שהרקע המתיחות והאימות בין ארצות הברית לאיראן, יש יותר ויותר סימנים וטביעות הטבעות למעורבות האיראנית בניסיונות פיגוע ברחבי אירופה וספציפית בבריטניה נגד בסיסים אמריקאים.
0: אבל אנחנו רואים שרוב האנשים שאיכשהו היו קשורים לאירוע הם שחררו אותם, לא?
4: כן, כי כנראה היו להם הצליחו להסתיר את המניעים שלהם או את הנסיבות או את כל הסממנים שהיו משויכים אולי בצורה זו או אחרת, אבל אם אנחנו שמים את זה רגע בצד ומסתכלים על זה מנקודת מבט רחבה, אז בהחלט יש כאן עליית מדרגה מבחינת המתיחות והפוטנציאל פיגועים יותר רחבים ברחבי אירופה.
0: מקלום ראש המפייב אמר שבשנה האחרונה בקשר לכל מיני תוכניות איראניות נעצרו 50 איש, זה הרבה, זה מעט, מה אומר המספר הזה?
4: הכל באופן יחסי, אם אנחנו לוקחים את זה בהשוואה לפני עשור, בהתייחס לתופעה שנקראת דאש או הג'יהאד העולמי, אז המספרים האלה זה בהחלט זניח, השאלה אם זה רק בלונדון, אם זה בתקופת זמן שהיא כל השנה או בחודש אחד, זה נתון שהוא אי אפשר להתעלם ממנו מצד אחד, אבל צריך לייחס אותו לאירוע או לתקופה או משהו יותר קונקרטי.
0: עד כמה ההבנה שצריך לחם בטרור האיראני אולי בכלים יותר אקטיביים, ואנחנו לא מדברים על תקיפות אוויר בטגרן, שזה כבר רמה אחרת, אבל בכל זאת יש איום ואיום ממשי, עד כמה כל זה מחלחל ועובר לאיזה פעולות מעשיות, לא רק לדיבורים במסיבות תנאים כאלה ואחרות?
4: שירותי הביון והמודיעין עובדים שעות נוספות ולא מפרסמים, וטוב שכך, את מה שהם כן מגלים או לא מגלים. אני חושבת שהיום הפעילות הטרור היא הרבה יותר מורכבת, במיוחד בעידן ה-AI. יש כאן מתקפות וניסיונות לתקיפות סייבר שאף אחד לא יודע עליהם או לא שומע עליהם, וטוב שכך. אני חושבת שברגע שאנחנו נראה את התופעות האלה מעל פני השטח, אנחנו נצטרך להיזהר הרבה יותר. כרגע כנראה כל מה שקשור לביון והמודיעין המניעתי עושה עבודה מצוינת.
0: הוא גם דיבר על נשק כימי, שזה בכלל, בקשר לשימוש באזורים מאוכלסים, זה אסון.
4: זה אסון בכל קנה מידה. בזמנו סוריה, אסד עשה שימוש בנשק כימי נגד בני עמו, ואז היה שם קונסטלציה שלמה ומאוד מורכבת בינלאומית, וכשאובמה היה מעורב ולמעשה לא עשה עם זה שום דבר בזמנו, אני דברת על למעלה מ-10 שנים, אבל טרור הוא טרור, ויש לו את המניעים שלו לפגע באוכלוסייה בכל דרך, גם באמצעים לא קונבנציונליים, גם ביולוגיים, גם כימיים, ו... כל הרעות האלה הם בהחלט משהו שחייבת שמי שרוצה לפגע היום כנראה יותר קל או מתמיד.
0: עד כמה מתיחות מסוימת, נגדיר את זה ככה בזהירות, ביחסים בין בריטניה לישראל, עד כמה כל זה משפיע על שותפי פעולה בין שירותי ביון של המדינות?
4: אני חושבת ששיתופי הפעולה יימשכו ונמשכים, הם חשאים, לא מדברים עליהם, ושוב טוב שכך. אני חושבת שזה שאנחנו ברמה הדיפלומטית במתיחות הולכת וגבוהה עם בריטניה במיוחד, זה לא לטובת ישראל בכלל, אבל, ואני שמה את זה אבל גדול, שמה בצד רגע, אני חושבת ששיתופי הפעולה פה הם קריטיים, חיוניים מאוד לטובת המציאות הביטחונית שהולכת ו... נעשית מורכבת ומסוכסכת הרבה יותר אפילו במפרץ, על רגע האיום והתקיפות החותיות על סעודיה, ולבריטניה יש חלק במערך הביטחוני לנסות למנוע את ההישנות התופעה או התרחבות התופעה.
0: כלומר, זה לחוט וזה לחוט, דיון על קונסוליה הבריטית בירושלים בנפרד מדיון על איום האיראני, בכל זאת, שיותר ביון הם עושים מה שההנהגה הפוליטית אומרת בדרך כלל במדינות דמוקרטיות. ואם ההנהגה הפוליטית לא רואה בנכון לשתף פעולה בתחומים אחרים, אז כאן כן?
4: נכון, אבל, וכאן אנחנו נשאיר את זה באמת לדיפלומטי ולאנשי הסגל הדיפלומטי, לעומת ולהבדיל לחלוטין מהביון והמודיעין, ולא הייתי נכנסת לפינה הזאת, אני הייתה פוליטית בהגדרה, ויותר מזה הייתי אומרת שטוב יהיה לעשות את הקווי גבול האלה בין מה שאנחנו יודעים במישור ההצהרתי, התקשורתי, לבין מה שטוב שאנחנו לא יודעים, ולהשאיר את זה באמת באזורים החשאיים האלה.
0: אנחנו נסתפק בזה. דוקטור ענת חוקברג מרום, חוקרת בתחום גיאופוליטיקה וניהול סיכונים בינלאומיים, תודה, ושיהיה יום שקט.
4: תודה רבה. יום נעים, תודה.
0: Мы побеседовали с доктор Анна Хогберг Маром, исследователем и специалистом по геополитике и управлению международными рисками, о выступлении директора службы MI5 Кена Маккаллума на пресс-конференции в Лондоне. Он сообщил о том, что Иран нацелился на военные объекты. Все это началось с инцидента вокруг базы RAF Эйфорд. Расследование в этом смысле идет. Моя собеседница говорит о том, что эта угроза существует уже много лет, так или иначе, но она постепенно нарастает, потому что сейчас террористы могут использовать гораздо большее число инструментов, чем раньше. Что касается угрозы в отношении авиабазы, там получается так, что большая часть участников, это семеро мужчин в возрасте около 20 лет, были арестованы и отпущены под залог. Это не означает, что их действия не несли опасности, но, по всей видимости, система правосудия Великобритании так работает, что они могут выйти под залог. За последний год с иранскими заговорами было арестовано около 50 человек, о чем это говорит. Моя собеседница говорит, что сама по себе цифра, трудно сказать, что это означает, потому что в зависимости от того, по каким делам, какие последствия это будет иметь, заговор возможный конспираси, так сказать, вокруг авиабазы, вероятно, курировался Ираном. Глава опять также говорил о возможности использования химического оружия террористами в густонаселенных районах. Это действительно катастрофа, говорит наша собеседница. Мы помним применение Асадом химического оружия против повстанцев, против собственного народа, каким ужасным последствиям это привело. Такая угроза тоже существует, но более реальная угроза, по словам нашей собеседницы, это угрозы, это киберугрозы с использованием искусственного интеллекта. Опасные знания могут попасть в руки людей, которым, в общем, предпочли бы их не давать, но они там оказываются, и с этим тоже нужно бороться. Предотвращение терактов — это работа, которую спецслужбы ведут постоянно, информация о ней не публикуется, говорит наша собеседница, и, в общем, это, наверное, и хорошо. В ответ на вопрос о противоречиях, разногласиях, скажем так, на уровне политического руководства двух стран, между Израилем и Великобританией, насколько это влияет на взаимодействие между спецслужбами, наша собеседница говорит, что не хочет входить в политические аспект, но сотрудничество, по-видимому, продолжается, хотя об этом тоже информации не очень много. То есть, с одной стороны, есть конфликт вокруг, например, британского консульства в Иерусалиме, с другой стороны, проводится некая черта, и обмен информациями, спецслужбами и другое взаимодействие продолжается. Да, говорит наша собеседница, хорошо бы, чтобы эта черта была проведена. Безусловно, в демократических странах спецслужбы выполняют те задачи, которые ставят перед ними политическое руководство, но при этом не следует делать выводы, что из-за разногласий и напряженности, которые, конечно, лучше бы, наверное, не было, но раз она есть, то ничего с этим не поделаешь. Так вот, от этого говорить о том, что это влияет на данный момент на работу спецслужб, на взаимодействие между спецслужбами, это было бы неверно, хотя информация по этому поводу также, в общем, в открытом доступе нет. Ну, угрозы есть, и в общем, то, о чем говорил глава MI5, выступая в Лондоне, это угроза со стороны Ирана в отношении не только Британии, но и в целом стран западного мира. Мы беседовали с доктором Анной Хогберг-Наром, исследователем и специалистом по геополитике и управлению международными рисками. Поговорим мы сейчас об авиаперевозках в самых разных аспектах. Более 2 600 000 израильтян выехало за пиковые месяцы из Израиля, то есть, собственно говоря, в августе 1 400 000 было зафиксировано выездов, в сентябре 1 230 000, все ситуации в авиаотрасли. Мы говорим с Офер Альперин, корреспондент по вопросу авиации и туризма. Офер Альперин, котевет уфавет и руткан, хорошо, шалом, лехо, бокер тов. אז לפני שאנחנו מדברים על ביטולים כאלה ואחרים, אני רואה פה כמה סטטיסטיקה די טובה של יציאות לחול של ישראלים בחודש אוגוסט וספטמבר.
5: כן, נכון, אז באמת אנחנו מדברים, קצת מסתכלים על עולם התעופה רגע בפריזמה של אירועי טיסת פליי דובאי. אנחנו כן רואים שהאירוע הזה ממשיך ככה לייצר כל מיני השפעות על עולם התעופה, והדבר האחרון שאנחנו שומעים קורה אתמול, והוא בקשר לקו שלנו עם מרוקו. אחרי כמעט 3 שנים בלי טיסות ישירות, רק באוגוסט האחרון ארקיע בעצם התחילה שוב להפעיל את הקו הזה למרקש. ישראל הצטרפה חודש אחרי, וגם סנדו מקבוצת אלה להודיע שהיא תחזור בנובמבר בקו הזה, אבל עכשיו הקו הזה שוב מצוי בסכנה, ולא בגלל מחסור בביקוש או זכויות טיסה, אלא בגלל סוגיות ביטחוניות שטרם נפתרו. כבר בימים האחרונים שמענו לא מעט שמועות על ביטולי קווים בגלל בעצם דרישות ביטחוניות חדשות שנוספו בעקבות אירוע פליי דובאי, ואתמול ישראל בעצם הייתה החברה הראשונה שמודיעה רשמית איזושהי הודעה בנוגע לנושא הזה. היא בכלל תכננה להרחיב את הקו, להוסיף עוד ועוד שוסות. היא מודיעה שהיא מקפיאה את תהליך ההתרחבות הזה, אבל לא רק זה, אלא היא גם מקפיאה באופן כללי את מכירת הכרטיסים ליעד הזה, והיא קושרת את הביטול הזמני הזה באופן ישיר לאירועי טיסת פליי דובאי. היא אומרת, נוספו עוד דרישות ביטחוניות. כרגע הם כמו מצויים במעין מצב ביניים כזה. הם מחכים להנחיות סופיות ואישורים סופיים שהם אכן יכולים להפעיל את הקו במתכונת שעונה על כל הדרישות החדשות, שאת תוכנם אנחנו לא בדיוק יודעים, הם גם משתנות לפי היעד ורשויות התעופה בכל יעד נתון.
0: כלומר, הדרישות החדשות הן לא קשורות לא רק לאזרחות של הטייסים בחברות זרות. יש דברים שנוגעים לחברות ישראליות, שכביכול הטייסים זה טייסים שלנו ברובם.
5: נכון, וגם תחשוב על זה שהרבה פעמים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על הקו למרקש, זה בהחלט גם רלוונטי, החברות הישראליות בעצם משתמשות במתודת החריכה. עכשיו, יש גם חריכה רגילה וגם חריכה רטובה. מה זה חריכה רטובה? זה כשלמעשה חברות לא רק משתמשות במטוס של חברה אחרת, אלא גם מפעילות יחד עם המטוס את כל הצוות הזר, את כל מערך התחזוקה מסביב, וכאן אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו מצב שהוא לא חד משמעית עונה על הדרישות החדשות של, של גורמי הביטחון הישראלים. אם אתה שואל אותי, אני לא רוצה להיות פסימית, אבל מאוד יכול להיות שבימים הקרובים לחברת ישראל יצטרפו עוד חברות ישראליות, ואנחנו בעצם נשמע עוד הודעות דומות.
0: מה קורה בפליי דובאי? היו עוד מעצרים של כמה טייסים של החברה מצד אחד, מצד שני אני ראיתי שהייתה פנייה של פליי דובאי לנוסעים ישראלים, תמשיכו לטוס איתנו, זה בטיחותי.
5: כן, תראה, פליי דובאי מאוד רוצים לחזור להפעיל את הטיסות שלהם בארץ. הם היו, אני מזכירה, מהחברות תעופה הכי נאמנות שנשארו כאן באופן יציב גם בתקופת המלחמה. ויש לציין, הישראלים גם אוהבים את החברה הזאת. היא מביאה להם טיסות שהן מאוד טובות להם, מאוד נוחות להם, הם אוהבים לטוס את המחירים טובים גם, אז הם רוצים לחזור ולטוס. כרגע אני שומעת שכן יש שיתוף פעולה מלא בין הגורמים הישראלים, בין פליי דובאי, האמירותים וכן הלאה, אבל עדיין יש חקירה שאנחנו לא יודעים הרבה באמת על מה קורה בתוכה. החקירה למיטב הבנתי היא מה שמעכב את החזרה של פליי דובאי, שכאמור מאוד רוצים לחזור לטוס בארץ.
0: ועוד שאלה אחרונה, מה הסיפור של טיסות לטוקיו של חברת? כי הם קיבלו אישורים בסופו של דבר?
5: אז הסיפור של הטיסות לטוקיו של חברת ארקיע גם כן מדברות בדיוק על אותו ניואנס של חכירה רטובה. למעשה, ארקיע בוחרת כרטיסים כבר 4 חודשים לטוקיו, בלי שהם קיבלו את האישורים הסופיים לאותה חכירה רטובה שהם רוצים להפעיל לטוקיו, ולכן הם נאלצים לבטל את הטיסות הראשונות בקו החדש הזה שהם הכריזו, שיתחיל לפעול כבר מסוף החודש הזה. הם נתנו לנוסעים שכבר רכשו כרטיסים 3 אלטרנטיבות. או לבטל את הטיסה ולקבל החזר כספי מלא, או להחליף יד, או לטוס, אך לא בקליצה ישירה, זאת אומרת עם עצירת ביניים או בהנוי או בבנקוק. וזה איזשהו משהו שאנחנו רואים שהוא כן קורה קצת בעולם התעופה. זה לא קרה רק לארקיע, זה קרה גם בקו שהראה לחיזה שהיא תפעיל להנוי, היא לא הצליחה לקבל את האישורים, למרות שהיא כבר התחילה למכור את הכרטיסים, ולכן כרגע שתי החברות האלה מבטלות את הקווים שהם הבטיחו. במקרה של ארקיע הם אומרים, אנחנו פועלים גם להשיג אישור להפעיל את המטוסים שלנו לשם, אבל זה נראה לי, אם אתה שואל אותי, קצת פחות ריאלי, מפני שלהם יש 60 מטוסים של מטוסים צרי גוף, כאלו שלא יכולים להחזיק מעמד ככל הנראה בטיסה ארוכה, של 12 שעות לטוקיו.
0: אופרן אלפרין כותבת תעופה ותיירות, כאן חדשות, המון תודה, ויום טוב.
5: תודה.
0: Моя собеседница говорит следующее. Мир авиации меняется, авиаперевозок меняется, все это на многое мы смотрим через призму того, что происходило на рейсе в Fly Dubai, последствия ужесточения требований, которые выдвигаются. Авиакомпания Arkea, Israel и Sandor в ноябре, они намерены были открыть... вернуть рейсы в Марокко. В Марракеш 3 года прямых рейсов туда не было. Ну и, в общем, заявили эти авиакомпании о том, что будут прямые рейсы. И вот сейчас, к сожалению, Исраэр, первая израильская компания, которая заявила о том, что рейсов, по всей видимости, в ближайшее время не будет. После истории с Fly Dubai требования к авиакомпаниям стали более жесткие. Дело во многом связано с арендой не только только самолетов, но и аренды самолетов с экипажами. Это, в общем, применяется во всех израильских компаниях, в том числе и в Эляле. Отсюда прямая зависимость, так сказать, гражданством пилотов. По всей видимости, есть и другие требования. Так что пока прямых полетов в Марракеш не будет, я думаю, говорит моя собеседница, что Арке и Сандор вскоре выступят с похожими заявлениями. Что касается авиакомпании, собственно, Fly Dubai, они весьма заинтересованы в том, чтобы вернулись израильские туристы. Fly Dubai был авиакомпанией, которой израильские туристы, пассажиры любили пользоваться. Они предоставляли много возможностей полетов, так что они очень надеются на то, что расследование закончится и в скором времени полеты вернутся. Что касается полетов Арки в Токио, то там компания не получила все необходимые инструкции. Также это связано с арендой самолетов и новыми правилами. Есть возможность пересадки в Ханой или в Бангкоке. Такое делают другие авиакомпании. Ну, посмотрим, как все это будет на практике. В эфире была Офер Альперин, корреспондент по вопросам авиации и туризма корпорации КАН. А второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Продюсер Мила Сталинская, за пультом Амир Шмуэль, редактор Арик Эльман, у микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КанРек. Сразу после «Доброе утро, Израиль» ее проведет Таня Барская. Всем удачи.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
8: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
9: Осенний листопад скидок в «Мааданэй Мане». Колбаса домашняя докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом «Ирина» 29,90. Торт «Рыжий» 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. Цааль ликвидировал в секторе Газа командира военного крыла Хамаса, причастного к удержанию заложников в плену. В сообщении пресс-службы армии говорится, что боевик оказывал содействие командирам бригады Газа, террористической организации, и в последнее время занимался подготовкой террористических планов против израильских военнослужащих и граждан. Он был ликвидирован вчера в результате удара с воздуха. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Палестинские источники распространили информацию о погибшем в результате удара Цааля по сектору Газа. По их данным, беспилотный летательный аппарат атаковал жилую квартиру в районе больницы Шифа в городе Газа. Сотни полицейских в Турции провели рейд в офисах телеканала «Халк ТВ», аффилированного с оппозиционной партией, прекратили его вещание и назначили государственного управляющего. Обозреватель КАН Хескель Корнберг сообщает, что представители оппозиции и журналисты в стране осудили этот шаг. Лидер оппозиционной партии ЕНИ написал в социальной сети X, что подобные действия предпринимают только диктаторы. Йеменские повстанцы-хуситы угрожают атаковать нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ответ на вчерашние удары коалиции во главе с Риядом по главному нефтяному объекту в столице Йемена Сани и подземным топливным хранилищем. Об этом высокопоставленные источники среди хуситов сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар». Тем временем издание «The Wall Street Journal» сообщает, что хуситы работают над созданием собственной версии современных баллистических ракет, используя детали, импортированные из Китая и без прямой помощи Ирана. Согласно отчету исследовательской организации в области военных технологий, речь идет о ракетах дальностью около 2000 километров, способных достигать всей территории Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщает обозреватель КАН Хескель Корнберг. Агентство Reuters сообщает, что Иран меняет тактику ведения боевых действий в Ормузском проливе и расширяет атаки на суда, пытаясь сохранить высокие цены на нефть и повлиять на промежуточные выборы в США. Два высокопоставленных иранских чиновника заявили, что решение было принято высшим руководством в Тегеране и уже привело к увеличению числа атак. Одновременно американский военный источник сообщил, что из-за повреждения радиолокационных систем Иран начал использовать невооруженных наблюдателей на небольших лодках для обнаружения целей, включая корабли военно-морских сил США. По словам источника, на прошлой неделе американские силы уничтожили такую лодку-наблюдатель после того, как ее экипажу приказали покинуть судно. В результате инцидента никто не пострадал. За 13 дней до выборов, после выхода Давида Бен-Циона из партии Амха-Исраэль, Натали Шем-Тов резко раскритиковала давление со стороны правого лагеря, которое оказывается на членов партии. В интервью КАН Решет Бет Шем-Тов заявила, что речь идет об атаке с использованием недопустимых методов, включая угрозы. По ее словам, старые политики опасаются прихода в систему новых людей, которые предлагают альтернативу и требуют перемен. Она добавила, что демократия не является закрытым клубом, где только избранные решают, кто может войти в политическую систему, а у граждан Израиля есть право решать, кто будет управлять страной. Ярон Зелиха, сопредседатель партии Амилуимникем Акалькалит, исключил возможность того, что после выборов отделится от Йоаза Генделя и присоединится к коалиции во главе с Нетаньягу. По словам Зелихи, они намерены вместе вести коалиционные переговоры и не планируют разделяться, несмотря на то, что являются двумя самостоятельными партиями. Он отметил, что их объединение имеет принципиальную основу и является, по его мнению, единственным шансом сформировать в Израиле стабильное и нормальное правительство. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27. В Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 32 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 27 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река. Слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан Река.
2: Израильское время 9 часов 5 минут. Кан Река продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, Амир Шмуэль, Мила Сталинская, редактор программы Саша Коган. И мы начинаем с первых тем, главных тем к этому дню. С нами наш коллега Олег Клоц, главный редактор и ведущий Кан Река. Доброе утро, Олег.
3: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз.
2: В журнале вашем утреннем актуальных событий было сразу много тем, на которых стоит обратить внимание, кроме тем предвыборных, хотя мы все ближе и ближе, как бы сказал наш коллега Габи Вольсон, 13 дней до выборов, который знает точно,
3: считает,
2: сколько остается.
3: Считает.
2: Совершенно верно. Давайте начнем с вооружений Хизбаллы и помощи Ирана, разумеется, которая продолжается все это время.
3: Помощь Ирана организации Хизбалла, разумеется, существенно сократилась. В практическом плане стало трудно заниматься контрабандой оружия и боеприпасов через территорию Сирии, и финансов тоже, но, как мы знаем, полностью контрабанду предотвратить нельзя даже на границах Израиля, а там с Сирией, ну, представители нового режима с этим борются, но не до конца, что-то все же поступает. Кроме того, Хизбалла работает над производством того, чего они могут, что они могут произвести сами. Речь идет о модернизации FPV-дронов, о попытках как-то наладить ракетное производство, хотя это гораздо сложнее.
2: И дроны нового поколения тут.
3: Дроны нового поколения, но дроны, которые могут нести большее количество взрывчатки, могут быть более смертоносными. Над всем этим работает Хизбалла. Две, собственно, у нее причины, по ее мнению, для этого. Во-первых, для того, чтобы помочь Ирану, если вновь будет война с участием Соединенных Штатов и, вероятно, Израиля против иранского руководства. Ну и, кроме того, отстаивать свои интересы в Южном Ливане. Самая большая часть производства сосредоточена в Бейрутском квартале Дахе, куда в связи с перемирием Цааль не бьет в последнее время. Но реализация проектов пилотных на территории Ливана также пока буксует. У Цааля есть много претензий к офицерам Ливана, ну, как бы, к офицерам в целом, к ливанской армии. Они, им не хватает, ну, видимо, мотивации с одной стороны, а с другой стороны навыков и умения для того, чтобы заниматься разумением.

0: разные голоса из Тегерана, не вполне понятно, у кого какие полномочия. Тегеран, как уже тоже говорилось, готовится к новому этапу противостояния. Вчера некий представитель Белого дома, ну, это как бы уже ночью было по израильскому времени, заявил о том, что информация о возобновлении боевых действий еще перед промежуточными выборами в Конгресс неверна. Президент Трамп, в свою очередь, делал какие-то заявления, которые можно толковать в обе стороны. Но велика действительно вероятность того, что после выборов в Конгресс что-то может начаться, но как и под каким, так сказать, соусом, и как в этом будет участвовать, если будет участвовать Израиль, мы, понятно, тоже не знаем, потому что очень часто есть планы того, как все начать, но война, что называется, не стол заказов, и никогда не знаешь, как будут развиваться события.
1: Ну да, и при всем при этом, как Wall Street Journal добавляет, Иран, собственно, и это не секрет, угрожает вторгнуться и в соседние страны, если США начнут войну. Продолжат, точнее, войну именно более серьезным способом. Одной из тем сегодня была ситуация Саудовской Аравии, хуситы.
0: Саудовской Аравии не удается справиться с хуситами, им не удается их заставить пойти на то или иное перемирие.
1: И предложения Израиля тоже не принимаются.
0: Израиль, как считают многие, в том числе наши собеседники, не может дать чего-то такого Саудовской Аравии, что может обеспечить победу, что может обеспечить перемирие долгосрочное, потому что мы помним, что с Саудовской Аравией хуситы воевали несколько лет, потом было достигнуто перемирие, ну и вот оно сорвалось. Хуситы, как мы слышали в новостях, работают над модернизацией своих ракетных систем. Вся их, так сказать, энергия направлена на то, чтобы воевать. Не очень понятно, что происходит в самом Йемене, может, потому что есть, с одной стороны, продвижение хуситов, с другой стороны, есть, вероятно, какие-то успехи проправительственных войск. Коалиция под руководством Саудовской Аравии — это все-таки коалиция, состоящая из Саудовской Аравии и небольших, так сказать, осколков предыдущего режима в Йемене. Все они действуют против хуситов, но перспектива того, что все в ближайшее время закончится, не очень много.
1: О взломе сотен камер наблюдения возле стратегических объектов.
0: Да,
1: интересная тема.
0: Тема интересная, но она, помимо того, что понятно, что взлом — это плохо, и все зависит от того, что где висит и что оно показывает, есть еще один аспект, который с нами говорил Йоси Меншаров, человек, который, в общем, один из организаторов штаба кибербезопасности в Шабаке, сейчас он преподаватель этих самых технологий в HIT. Так вот, он говорит, что следует обратить внимание на работу китайских камер, которые, по его словам, постоянно транслируют информацию, которую они видят, куда-то, что называется, там, не знаю, в центральный штаб, в головной офис той или иной компании. Еще в 2018 году Конгресс и американская тогдашняя администрация приняла решение, существенно ограничивающее действие ряда китайских компаний. В 2021 году одну из этих компаний вообще запретили к продаже в Соединенных Штатах, так что вопрос, что выбирать, что дешевле, это, понятно, личное дело каждого, но, например, устанавливать новые пароли периодически, да, занимая двухступенчатую верификацию вводить, как это часто бывает в телефонах, или, например, просто выключить камеру, которая может показывать какие-то события в сфере безопасности. Это такая очевидная вещь, которая, в общем, доступна для каждого гражданина, хотя, конечно, в стране не хватает государственной регуляции с этим, а камеры, которые запрещены в Соединенных Штатах, именно, например, с успехом пользуются израильская полиция. Технология там прекрасная, вопрос, куда попадают данные.
1: Из тем, которые касаются непосредственно предвыборной гонки, новых опросов и тех, с кем вам сегодня удалось поговорить, что бы отметили, Олег?
0: Я бы отметил, что внутри обоих блоков неспокойно. С одной стороны, главный объект нападок со стороны, главным образом, Ликуда, но не только, это Винтер. И уже есть первые потери. Один представитель списка, восьмое место, выходит из списка. Винтер говорит, что против него ведется

0: связанные предвыборной кампании. Я, в общем, не думаю, что она чем-то сильно грязнее, чем те, которые ведутся обычно, хотя, безусловно, есть такой новый инструмент, как AI. А в так называемом блоке перемен есть разногласия вокруг концепции, которую придерживается Гадяйзинг, вот концепция самой крупной партии. То есть выпивание голосов не у тех, кто в другом, скажем, блоке, а у своих собственных избирателей. Внутри блока звучит критика в адрес Айзенкота, но он пока придерживается этой концепции. Посмотрим, что будет дальше.
1: Действительно, я перед тем, как сегодня идти в эфир, посмотрела материал. За две недели до выборов как раз тысячи граждан говорили об этом, проживающих за рубежом, летят на родину, чтобы принять участие в голосовании 27 октября. И 13 числа, то есть уже вчера, прошла конференция «Люди страны». Ее организовали Wynet и Diotochronot, да. И там встречались эксперты, имена которых знакомы всем журналистам точно. Это Йоханан Плеснер, это Йонатан Барсаде и Ярон Декель. И они как раз обсуждали ситуацию, кому можно голосовать, кому нет, в ситуации законодательства израильского, как это было устроено раньше, как это выглядит сейчас, и насколько горячие выборы для тех, кто находится сейчас за рубежом.
0: Ну, вот я знаю нескольких людей, которые либо... Это, в общем, разные группы населения, но выборам действительно придается большое значение. Кто-то приезжает в Израиль специально для того, чтобы голосовать. Как правило, это израильтяне, которые, в общем, либо жили здесь до недавнего времени, либо живут, но при этом находятся в каких-то длительных зарубежных поездках и командировках. Они прилетают сюда. Ну, и при этом есть израильтяне, которые откладывают, например, заграничные поездку, чтобы тоже принять участие в голосовании. Я, заметьте, Таня, не склонен считать, что все, кто приезжает из-за границы или, например, туда не едут, потому что они все-таки хотят сначала проголосовать, голосуют за какие-то конкретные партии и движения. Есть, безусловно, некая такая стигматизация в этом смысле, но среди тех, кто приезжает, есть разные сторонники разных партий.
1: Естественно.
0: Так что, в общем, посмотрим, все это мы узнаем уже, видимо, 28-го утром, 13 дней осталось, все так.
1: Все так. Спасибо огромное. Олег Лоц, главный редактор, ведущий Канрека, с нами был в студии о главных темах к этому дню.
0: Спасибо.
1: А мы вспоминаем то, что было ровно год тому назад, 13 октября 2025 года, Хамас освободил последнюю партию 20 живых наших израильских заложников после 738 дней плена. Их передали, наконец, освободив в Израиль. Это был долгожданный, на самом деле, момент в рамках соглашения, разумеется, в рамках мирного плана. Об этой теме мы вспоминаем с нашей коллегой, редактором и ведущей Канрека Сашей Коган. Саша, здравствуйте.
2: Таня. Итак, в начале октября 2025 года в секторе Газа оставались 20 живых заложников и тела 28 погибших. 28 семей продолжали ждать возвращения своих близких, хотя уже знали, что живыми их не увидят. На площади заложников в Тель-Авиве по-прежнему висели фотографии похищенных. Их родные продолжали приходить туда, встречались с политиками, участвовали в демонстрациях и требовали соглашения, которое позволит вернуть всех живых и погибших. 29 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил план завершения войны в секторе Газа. Одним из главных его пунктов стало освобождение всех заложников в течение 72 часов после начала выполнения соглашения. 9 октября было объявлено о достижении договоренности по первому этапу плана. Израиль должен был освободить палестинских заключенных и задержанных, Хамас передать оставшихся заложников. После двух лет войны, нескольких соглашений об освобождении заложников и неоднократных срывов переговоров появилась возможность вернуть домой всех живых, 20 человек. В понедельник, 13 октября, рано утром, представители Международного комитета Красного Креста направились к месту передачи заложников на севере сектора Газа. Около 8 утра Красный Крест получил первых семерых. Это были Эйтан Мор, Алон Оэль, братья-близнецы Гали и Зив Берман, Галь Гельбоа Далаль, Омри Миран и Матан Ангрес. Их доставили к израильским военным, ожидавшим на территории сектора Газа.
1: Саш,
2: в 9 часов.
1: Вы сейчас как раз говорите о той ситуации, которую я наблюдала лично, находясь на площади заложников. Тогда она еще не называлась так официально, но я там была с 6 утра. И давайте мы услышим как раз тот момент, когда на огромном экране мы видели передачу «В руки Красного Креста» тех первых семерых, о которых вы сейчас сказали, когда диктор объявлял именно об этом.
3: שהן נמצאות בקבוצה הזו, מתן אנגרסט, גלי וזיו ברמן, אלון אורן, איתן ועומרי נירן. התהליך הזה כבר החל, ובואו ננסה להבין בעזרתכם, חברים, מהרגע שהפעימה הזאת מתרחשת, בנקודת הזמן שהיא מתרחשת, כמה זמן עד שהם פוגשים את הכוח הישראלי הראשון.
1: Я не знаю, как нашим радиослушателям, Саше, или вам, но у меня мурашки до сих пор, когда я сейчас услышала вот это и вспомнила вот эту совершенно потрясающую атмосферу там. Она была в течение всего времени после 7 октября, но в день, когда мы видели, что они возвращаются, это было что-то невероятное.
2: Да, в 9 часов 33 минуты ЦАЛ сообщил, что все семеро пересекли границу Израиля. И в этот момент мы как раз услышали вот эти самые рукоплескания, которые вот сейчас мы и повторили с вами в эфире. А в это время семьи остальных 13 продолжали ждать. Известно было, что их должны передать Красному Кресту на юге сектора Газа. Еще до освобождения некоторые заложники получили возможность впервые за 2 года поговорить со своими родственниками по видеосвязи. Одним из тех, кто получил такую возможность, был Матан Ценгаукер. Его мать Инав Ценгаукер за два года стала одной из самых известных участниц борьбы за возвращение похищенных. Она выступала на площади заложников, участвовала в протестах и требовала от правительства заключить соглашение. И вот утром 13 октября Инав впервые увидела сына на экране телефона. И мы все помним эти кадры. Она повторила ему, как она ждет, что вернется домой. Матан ответил, что вернется через 1.5 часа. Это было невероятно. Похожие звонки получили семьи братьев Куньо, Немрода Коэна, Эльканы Бухбута и других заложников. Тем временем Красный Крест направился за второй группой. В 11 часов и 27 минут ЦАЛ сообщил, что Красному Кресту передано еще 13 человек. Бар Куперштейн, Ивьетар Давид, Ром Брославский, Йосеф Хая Мухана, Сегев Кальфон, Авинатан Ор, Элькана Бухбут, Максим Харкин, Немрод Коэн, Матан Ценгаукер, братья Давид и Ариэль Куньо и Эйтан Хорн. 12 часов и 22 минуты все 13 пересекли границу Израиля. 20 живых заложников, остававшихся в Газе до сих пор, вернулись домой. Они провели в плену 738 дней. С этого момента в Газе больше не оставалось ни одного живого заложника. На площади заложников, куда с самого утра, как вы правильно, Таня, рассказали нам сегодня, приходили люди, следили за происходящим на больших экранах. Здесь встречались сообщения о передаче каждой группы Красному Кресту, о пересечении границы, о первых встречах, освобожденных с родными. А заложников в это время встречали на военном пункте приема в районе Кибуц-Араим. Здесь их ждали родственники и медицинские бригады. После первичного обследования на вертолетах бывших заложников доставляли в больницы для дальнейшего лечения. В тот день мы увидели живыми тех, чьи лица мы видели на фото, на плакатах, в репортажах и в обращениях их близких. Инав Ценгаукер наконец обняла своего Матана. Гали и Зив Берван, похищенные 7 октября из кибуца Кфар-Аза, вернулись вместе. Умри Миран встретился с женой Лишай. Их младшая дочь родилась еще до похищения, а старшей на момент нападения было всего 2 года. Более 2 лет девочки росли без отца. Элькана Бухбут встретился с женой Ривкой. Во время нападения на фестиваль «Нова» он был похищен. Жена и маленький сын остались в Израиле. Вернулся и Авинатан Ор. 7 октября он был похищен с фестиваля «Нова» вместе со своей девушкой Ноар Гамани. Кадры ее похищения на мотоцикле увидел весь мир. Ноа освободили бойцы ЦАЛа в июне 24 года. Авинатан оставался в плену еще 16 месяцев. Теперь они снова смогли встретиться. Все эти встречи проходили в течение дня, пока освобожденных доставляли им в больнице. Врачи предупреждали, что после длительного плена людям предстоит продолжительное физическое и психологическое восстановление. Но 13 октября они вернулись к своим близким, вернулись домой, вернулись к нам, живыми. К себе они возвращаются до сих пор. Утром того дня в Израиль прибыл президент США Дональд Трамп. В аэропорту Бен-Гурион его встречали президент Ицхак Герцог и премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Позднее Трамп выступил на специальном заседании Кнессета. Он говорил о соглашении, о завершении войны, о перспективах мира на Ближнем Востоке. В тот же день в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялся международный саммит, посвященный соглашению по Газе. А в Израиле продолжали ждать завершения другой части договоренности. Согласно плану Трампа, домой должны были вернуться не только живые заложники, но и тела погибших. На тот момент в Газе оставались тела 28 человек. Гибель 26 была подтверждена, судьба еще двоих не была установлена окончательно. После возвращения 20 живых заложников семьи погибших ждали сообщения передачи тел. Но во второй половине дня стало известно, что Хамас собирается вернуть только четверых. Гая Илуза, похищенного с фестиваля «Нова» и умершего от ранений в плену, Йоси Шараби, похищенного из кибуца Бейри, брата Эли Шараби, который сам вернулся из плена в феврале 25 года, капитана Даниэля Переца, погибшего в бою 7 октября, и гражданина Непала, приехавшего в Израиль учиться сельскому хозяйству и похищенного из кибуца Алумим, Бипин Джоши. Около 6 вечера Красному Кресту передали первые два гроба, позднее еще два. На территории сектора Газа израильские военнослужащие провели военную церемонию прощания. Гробы накрыли израильскими флагами. В 21 час 16 минут 13 октября ЦАЛ сообщил, что все четыре гроба пересекли границу Израиля. Их направили в Национальный институт судебной медицины для опознания. Форум семей заложников потребовал добиться выполнения соглашения и возвращения всех погибших. Так закончился день 13 октября 2025 года. 20 последних живых заложников вернулись в Израиль. Они пробыли в плену долгих 738 дней. А впереди были дни ожидания, новые передачи тел, процедура опознания и похороны. Возвращение всех заложников завершилось только 26 января 2026 года, когда в Израиль доставили тело последнего погибшего. Рана Грили.
1: Таня. Спасибо большое. Саша Кога, наш коллега, редактор и ведущая Канрека. Я завершу наш с вами разговор и это воспоминание наши и наших радиослушателей. Я уверена, у каждого свои. Одной из тех песен, которые звучали, в частности, и 13 октября на площади. Небольшой фрагмент из песни «Юваль Рафаэль». Спасибо.

0: Вы слушаете Канрека, продолжаем наш эфир и говорим об экономике. 13 октября Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики нашей страны на 2026 год на целый процентный пункт, снизив прогноз инфляции. И вот этот прогноз роста экономики до 4,5% по сравнению с 3,5%, это было в апреле, и обновление на целый процентный пункт. Об этом более подробно, о том, что происходит сейчас в Израиле, о прогнозах, и несмотря на расходы в 450 миллиардов шекелей на войну, экономика Израиля все-таки демонстрирует устойчивость, о чем говорят многие, и не только в Израиле. С нами в эфире глава экономического консалтингового агентства Давид Литвин. Здравствуйте, Давид.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Если можно, давайте поясним с вашей помощью вот этот отчет Международного валютного фонда по отношению к Израилю.
1: Отчет показывает, что МВФ решает присоединиться к Банку Израиля по отношению к оценке израильской экономики. Тут тяжело понять, где проходит грань между политикой и экономикой, потому что разница между двумя оценками была действительно серьезная, более процента. Но в итоге мы видим, что все-таки реальная экономика берет верх, и согласно макроэкономическим данным просто МВФ решает присоединиться к прогнозам Банка Израиля. Я думаю, что это будет также и в 2027 году.
0: Что касается вот этого глобального отчета, в котором есть прогнозы, там идет речь об Израиле конкретно, или в данном случае это идет речь о Ближнем Востоке, о Северной Африке, но место Израиля, оно понятно?
1: Вообще все оценки, все Международного фонда, Международного валютного фонда, они всегда имеют, они смотрят на все страны и вместе, и отдельности. То есть, ну, у Израиля из-за того, что происходят определенные отношения, опять же, все связано с политическим отношением, Израиль сегодня не в самом хорошем геополитическом ситуации находится, то есть предвзятый взгляд на ее экономику, и как бы у каждого экономиста есть несколько возможностей видеть коридоры развития событий. И тут, да, Израиль именно просматривается как отдельная страна, причем берется за базовый сценарий гораздо более черные прогнозы, которые видят экономисты банка. Опять же, нужно попытаться отделить политику от экономики. Я думаю, что вот это вот знаковое решение и есть возвращение к нормальным экономическим расчетам. Израиль, конечно же, и отдельно от всех стран имеет своих кураторов, которые смотрят на экономику Израиля, как и другие, любые другие страны, и получают именно отдельное отношение, потому что мы даже к нашему геополитическому окружению мы немножко все-таки относимся, мы отличаемся очень сильно по структуре нашей экономики.
0: В прогнозе, который был опубликован в июле, исследовательское подразделение ожидало роста на 4%, как я вижу, в этом году, и на 5,5% в следующем. Международный валютный фонд, он более оптимистично оценил перспективы на этот год, но на следующий, как я вижу в отчете, на 1,1% пункта ниже, чем у Банка Израиля.
1: Ну да, есть тут как бы диссонанс между этим и следующим годом. Дело в том, что мы сейчас заходим в какие-то статистические исследования и данные. Нужно смотреть на перспективу. Я всегда говорю, мы также смотрим, так анализируем ситуацию, потому что если мы посмотрим прогнозы и действительные фактические данные, мы увидим, что в принципе любая организация МВФ и Банк Израиля, они обычно, у них есть какие-то там ошибки в ту или другую сторону. Важно смотреть именно на тенденцию. Поэтому разница в этом году по отношению к той, я думаю, что это все статистические исчисления, какие-то методологии развития и измерения разные между нами и ними, но в принципе вот сама цифра, она говорит о том, что все идет в правильную сторону с точки зрения макроэкономики.
0: Что означает следующая фраза в этом отчете? Фонд не ожидает дальнейшего роста израильской экономики, перенося часть роста 2027 года на этот 2026.
1: Имеется в виду, что есть некоторые моменты развития экономики, которые не позволяют Израилю, так сказать, раскрыть крылья по полной программе. Существует определенный люфт, определенная возможность, определенные границы роста. И пока не будет структурных изменений, допустим, ну, скажем так, в сфере строительства, в других сферах, на одном айтеке и на других сферах экономики, которые уже дали свою часть реального роста ВВП, ты далеко не можешь продвинуться. То есть существуют как бы ступеньки развития любого государства. Если государство приходит, это как у вас в домашней экономике то же самое, что даже если ты будешь зарабатывать по максимуму, максимальное количество часов работать, допустим, я даю простой пример, и максимально по минимуму потреблять, у тебя есть определенный резерв, который ты сможешь сделать. Но перепрыгнуть через эту рамку ты не сможешь, пока ты не сделаешь структурных изменений, допустим, перейдешь на более хорошую работу и станешь приносить больше дохода. Вот ты имеется в виду, что на данном этапе развития экономики те отрасли, которые дают свою плюсовую какую-то вклад в экономику Израиля, они уже находятся, они уже как бы эффективно использованы. И для того, чтобы сделать следующий шаг, ну, допустим, у нас есть проблема очень серьезная именно в строительстве. У нас не хватает рабочих рук из-за того, что закрыты все границы. Да. И в основном рабочие руки, которые были в палестинской автономии, они сегодня, у нас нет такой возможности вообще пополнить это.
0: Это так. Вы как раз сейчас вспомнили такое понятие, как семейный бюджет, но получается как раз, что макроэкономические показатели хорошие, с плюсом, скажем так, если говорить о характеристиках, совсем не обязательно означают улучшение бюджета семейного.
1: Однозначно не означает улучшение семейного бюджета. Нужно понять, во-первых, базисные тезисы, в которых находится израильская экономика. То есть, во-первых, нужно понять разницу между медианой и средней арифметической. То есть в Израиле мы берем тот же самый, допустим, ВВП, который является действительно одной из там первой двадцатки, 15-е место, по-моему, занимает в мире ВВП полное или даже на душу населения. Но если мы берем во внимание, что у нас сильно разбросан зарплаты средние между различными концами вот этой вот цепочки зарплат, и мы смотрим медиану, что, допустим, средняя зарплата у нас 15 тысяч шекелей в год, а медианы она 10. То есть получается так, что если мы убираем айтек из этого уравнения, то средняя зарплата она гораздо ниже. То есть небольшое количество населения, которое получает более высокую зарплату, они тащат эту вот среднюю зарплату, уровень средней зарплаты высоко. А на самом деле и медианная величина, она в районе 10 тысяч на человека. Брутто. Это первое. Второе. Израиль – это традиционно очень дорогая страна. По этому же индексу, по ВВП на душу населения, Израиль занимает 15-е место в мире. А после того, после учета покупательской способности, мы падаем на 26 точек, на 41 место. Мы под Польшей, под Испанией, под другими странами, по которым по ВВП без поправки на покупательную способность мы находимся гораздо выше. Вот это и есть самое традиционное израильское положение, где находится Израиль по отношению к другим странам. Поэтому и есть диссонанс между ВВП очень большим и между покупательной способностью, которая гораздо ниже.
0: Это так. Огромное вам спасибо за этот ответ, за комментарий, анализ того, что происходит. Благодарю вас, Давид Литвинов, глава экономического консалтингового агентства. Хорошего дня. Спасибо.
1: Хорошего дня. Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Мы продолжаем наш эфир. Поговорим А вас, уважаемые радиослушатели, о тех, о ком говорят представители золотого возраста, о тех, кто только вышел на пенсию и, возможно, сомневается в том, чем ему заняться. Возможно, у кого-то это вызывает пессимизм, а вот кто-то как раз думает о том, что делать дальше. Кто-то продолжает работать, достигнув пенсионного возраста в Израиле. И, конечно, я, например, всегда с удовольствием, восхищением смотрю на тех, кому интересно жить, кто продолжает это делать замечательно и может заразить этим в самом лучшем слове всех остальных знакомых, близких, которые тоже в том же возрасте. Но этот возраст проживать можно совсем по-разному. С нами в эфире художник Саша Галицкий. Саша, доброе утро. Рада слышать твой всегда замечательный голос. Привет.
1: Доброе утро, Саня. Доброе утро.
0: Ты больше, чем мы, я думаю, многие из нас встречаешься с людьми, очень разными людьми, как говорят, в возрасте, в золотом возрасте, что мне очень нравится в Израиле, такой оборот речи. И они все очень интересные. Они очень каждый интересный, и они продолжают свою жизнь в творчестве, в искусстве. И ты видишь разницу восприятия этой жизни в их очень разном возрасте, с их очень разным опытом, часто печальным в прошлом.
1: Ну, смотри, я вижу, когда утром встаю, я смотрю в зеркало, во-первых, и вижу сразу такого человека, понимаешь? Потому что я тоже уже, когда я понял, о чем мы будем говорить, я уже тоже пенсионер. И вот, и поэтому...
0: По тебе вообще не скажешь, зная тебя и твой характер.
1: Поэтому, как бы, понимаешь, будем говорить обо мне, наверное.
0: Ну, давай поговорим о тебе.
1: На моих занятиях, когда иногда приходят новые люди и спрашивают, так, где здесь учитель? Я говорю, он вышел, он сейчас придет. Я его заменяю. Понимаешь, потому что... ну, и на самом деле, да, я тоже не вышел на пенсию в 67. И тоже продолжаю работать, но сейчас работа воспринимается еще более, как тебе сказать, еще большим подарком, вот так бы я сказал, потому что я стал чуть меньше работать, и каждый раз, когда я прихожу вот к своим дедам, вот к людям, с которыми мы занимаемся резьбой по дереву, уже я занимаюсь 25 лет, вот, и это, в общем, подарок такой, это общение, это подарок, это очень-очень-очень здорово. И я думаю, что люди, смотри, мне все вокруг говорят, не делай этого, не выходи на пенсию, продолжай работать. То есть вот все мои клиенты, в кавычках, с которыми я говорю, все говорят, продолжай работать и не успокаивайся. То есть вот это, наверное, залог многого.
0: Разумеется. Что касается, если не тебя, который передает свой азарт в этой жизни дальше, те, с кем ты встречаешься, если кто-то не знает, вот давай напомним, чем ты занимаешься, ты и твои коллеги, между прочим, уже по всей стране.
1: Да, мы создали, у меня есть, мы с Таней, с женой, сделали такое НКО, некоммерческую организацию «Баобаб». Mm-hmm. Который сейчас занимается помощью пострадавшим людям 7 октября. Пострадавшим 7 октября людям. Вот. И мы работаем на севере, на юге, открыли 45 студий. И в основном...
0: Уже 45?
1: 45, да. Мы в основном, конечно, стремимся... в основном наши клиенты, опять же, в кавычках, клиенты, как слово такое немножко магазинное, люди, с которыми мы работаем, это люди пожилые. Потому что их легче как бы собрать в какие-то клубы, и они, в общем, более, так сказать, меньше работают опять же о работе, да? У них больше свободного времени. Вот. Но мы стремимся к солдатам, тоже с пострадавшим ПТСР, но вот, я думаю, около 1000 человек в месяц мы сейчас, в общем, с нами в наших студиях «Баобаб» находится.
0: Конечно. Ты встречаешь этих людей, и у каждого, за каждым, очень долгая своя история. Они сейчас находятся уже в определенном золотом, красивом возрасте. У каждого свои проблемы со здоровьем, если есть, а часто есть. И у каждого своя история. Ты встречалась и встречаешься, я думаю, с теми, кто пережили Холокост. За ними есть воспоминания военные. Очень разные. Они в Израиль приехали из очень разных мест. Из разных стран и помнят разные вещи.
1: Да, да. Так, смотри, сейчас уже... Ну, то есть,
3: как бы за 25 лет, конечно, у меня моя первая ученица была 12-го года рождения. Mm. Она до Первой мировой войны она родилась, Мирьям. Вот, а сейчас, конечно, но все равно есть очень много людей, пострадавших уже, когда люди, которые были детьми, которым было по 5-6 лет, 80 лет назад. Вот, и они, да, несут к себе все, и, в общем, сказать, понимаешь, навсегда есть цель, как бы, например, вот эти работы, которые делают нам мои люди, с которыми мы работаем.
0: Работают по дереву.
3: Да, да, они работают по дереву, делают это для внуков, для правнуков. Вот один у меня такой вот вчера был человек, которому где-то 90+, он сказал, я сыну уже сделал 2 подарка, а теперь это для меня. Я делаю, значит, он делает обнаженную женщину, скульптуру.
0: Неплохо.
3: И говорит, я говорю, это сыну ты хочешь подарить? Он говорит, нет, у сына есть жена, а я один. То есть там есть какая-то связь очень такая, знаешь, теплая. Каждая работа, которая делается, она несет какой-то смысл и очень нужна этому человеку.
0: Они находят новое хобби, новое увлечение. Они находят друг друга в этих ваших встречах, знакомятся с новыми людьми, у них другое настроение.
3: Конечно. Но это вообще очень... Понимаешь, я говорю вот такую фразу давно уже, что надежда не умирает последней, потому что остается всегда смех. И вот. Остается общение, которое... Чем, понимаешь, чем меньше нужны доктора, тем больше нужна резьба по дереву. Вот так вот.
0: Это здорово. Это правда. Нет, я согласна абсолютно. Поэтому... Представь, что вот тебя слышат сейчас, а это так и есть, очень много людей разного возраста. Кто-то только что вышел на пенсию, как некоторые, с которыми я разговариваю. Да, в частности, кто-то давно. У кого-то есть что-то вот сейчас в настроении, что ну вот, я остался один или осталась одна, уже нет такого общения. Что делать, Саш? Вот что бы ты предложил?
3: Смотри, я всегда говорю одно. Надо смотреть и думать, что тебе, вот чем ты занимался, как, что тебе интересно в жизни. То есть это как бы вот сейчас период, когда ты можешь заниматься тем, что ты хочешь. Вот чем ты любил, что ты делал в детстве, что ты чем ты находил интерес. Ко мне пришла одна женщина, как ты сказала, вот я не знаю, чем занять отца. Потом она говорит, вот он любит часы чинить. Я говорю, ну пойди вот, например, на блошиный рынок, накупи там старых часов, принеси отцу, пусть он занимается делом. Понимаешь? Человек должен найти какую-то вещь, которая ему правда действительно несет радость, приносит.
0: Это точно.
3: Ну, вот и этим заниматься просто, потому что всегда найдется, как бы, когда вещь делается с любовью, когда это не из-под палки. И эта вещь, она очень-очень ценна. Она найдет и зрителей, и в общем, будет очень приносить большую радость.
0: И вообще прогулки, плавание, скандинавская ходьба, разумеется, путешествия в мире, в разные страны, вместе с друзьями конечно, вашего же возраста. Очень конечно, много всего. Подумайте, посмотрите на других. И никогда унывать не надо. И, естественно, будьте здоровы. Это тоже важное приложение, обязательное. Саша, огромное тебе спасибо. Художник Саша Галицкий был с нами. И пусть все будет хорошо у всех, кто нас слышал. И это то, что касается этой темы тоже. Огромное спасибо. Всего тебе доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: Всего хорошего. Мы продолжаем наш эфир «Традиционный уголок. Иврит для души» с Галей Городецкой.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Ильи из Петахтиквы. Как правильно произносится мецец или мацец? Смотрите, в принципе, это глагол из биньяна гифиль. Мы знаем, что приставка гифиля обычно огласована патахом, то есть звуком А. Мазмин, маргиш, матхиль и так далее. Но этот глагол легациц относится к подгруппе корней нахей айн юдвав или гизрат науи. Что это значит? Это значит, что в середине корня у нас есть вав или юд, которая выпадает в глаголе мециц. И у этих глаголов, у которых в серединке вав или юд, в биньяне гифиль приставка огласована цере, то есть гласным э. Поэтому мециц. Давайте рассмотрим. Да, слово мециц, легоциц, это значит высовываться или подглядывать. Какие еще глаголы мы знаем из этого, из этой подгруппы? Во-первых, корень рейш вав мем, мерим, да, легарим, поднимать, мерим. Корень куф вав мем, легаким, меким, поднимать или основывать что-то. Либо легаким кого-то физически поднять с кровати, да, либо основать что-то. Зайн вав зайн. Легазиз – сдвигать. В настоящее время мезиз. Айн вав пей. Легаиф – это кого-то швырять, вышвыривать. Допустим, легаиф мякита – вышвырнуть из класса, выгнать из класса. И, или там откуда-то из какой-то команды. Меиф – настоящее время. Или еще есть хорошее выражение – легаиф мабат. Легаиф мабат, то есть бросить взгляд. Далее. Корень айн вав далед. Легаид – свидетельствовать о чем-то. Отсюда ты уда, например. И, соответственно, меид в настоящем времени. Корень нун вав пей. Леганиф – что-то поднимать наверх, вздымать. Манов отсюда же. Мениф. Манифет едо, да, поднимает руку высоко, чтобы помахать обычно. Далее, корень самых вав тав. Легасит – это кого-то подстрекать. Месит в настоящем времени. Кав вав нун. Легахин – готовить. Мехин. Нун вав хет. Леганиах. Либо класть, либо предполагать. У него два значения. Мениах. Да? Они мениах, они мениха. Я предполагаю что-то. Далее. Нун вав айн. Легания – это что-то приводить в движение. Мения. И, кстати говоря, как существительное, мения – это мотив, который, исходя из которого человек действовал. Магамени имшелё. Да? Каковы были его мотивы. И, наконец, бет вав айн, легави принести, гу ме ви в настоящем времени. Ну и так далее. Есть очень много еще примеров. Теперь вопрос от Лизы из Ариэля. Что значит га-гу и га-ги? Это значит тот. Да? То есть газе и газот, этот и это. А гагу, гаги – вот тот дальний. Здесь, в общем, нужно отличать от огеда. Огед – это связка, там огу и ги употребляется без этого га. Допустим, дани гу – студент, ахамцан гу – газ и так далее. Огед – это связка между подлежащим и сказуемым в предложении, где либо нет глагола, в именном предложении, либо есть глагол в настоящем времени. А вообще, почему глагол в настоящем времени превращается в существительное, это очень интересный момент. Дело в том, что глагол в настоящем времени еще называется цурат бейнуни, то есть некая средняя форма. В зависимости от контекста глагол в настоящем времени может работать как существительное или как прилагательное. Существительное со значением какого-то, какой-то должности, роли, профессии. Да, самые знаменитые такие существительные, это, например, шомер, сторож. Да? С одной стороны, шомер сторожит, гу шомер аль мишу. С другой стороны, га шомер омер ли яда шар, это существительное. Или, допустим, митнадев, когда мы говорим, гу митнадев бемада, он волонтерит на скорой помощи. Это глагол. С другой стороны, Гамит Надев Азар Лебенадам. Да? Волонтер помог человеку, существительное. То есть здесь надо смотреть. Вот в таких предложениях бывает связка гу или ги. Но это не гагу, гаги, потому что они обозначают просто вот тот. Теперь вопрос от Аделины из Нофа Галиль. Я прочла в словаре, что слово хамдан переводится как алчный. Но это тот же корень, что и в слове хамуд, или я ошибаюсь? Аделина, спасибо за вопрос, вы не ошибаетесь. В принципе, корень хет мем далед обозначает страстно чего-то желать. Допустим, есть стихи Раби Шломо ибн Гвероля, который был поэтом в XI веке в Испании. Это был золотой век ивритской поэзии. И там прекрасные средневековые стихи на иврите, что, в общем, было редкостью, поскольку на иврите уже в то время в обиходе не говорили. Но писать писали. Не только молились, но и писали стихи. В частности, и любовные стихи были, и стихи о тоске по Эрец Исраэль. Они так и назывались, Ширей Эрец Исраэль. Были стихи о природе, Ширей Тева. Был даже отдельный жанр, который назывался Ширей Яин. И вот Шломо ибн Гвероль, которого многие знают только по названию улицы, был поэтом в XI веке в Испании. И он написал «Хамда адама этпней гашахак», то есть земля завидовала небесам, земля стремилась стать такой, как небеса. Это вообще это стихи о весне и об обновлении природы. Теперь, если мы вернемся к корню хама, то здесь земля завидовала, она страстно желала, и здесь был, в общем, такой немножечко отрицательный оттенок. Вот. И хамдан – это действительно алчный, хамданут – это алчность, но, с другой стороны, тот же самый корень. Мы встречаем, например, в таких словах, кроме хамуд, о котором упоминает Аделина, хамуд – милый, симпатичный. Да? Есть еще нехмад, мы тоже прекрасно знаем это слово, милый, симпатичный, нехмад. Чаще всего хамуд – это более близкое такое, более близкие отношения, чем нехмад. И нехмад может сказать про место. Хамуд, впрочем, тоже можно сказать про место. Но про место чаще все-таки скажут маком нехмад, чем маком хамуд. Теперь хэмда. Это значит какая-то дорогая и желанная вещь. Например, опять-таки в поэзии Израиль назывался Эрец хэмдат авот. То есть земля, которую страстно любили наши праотцы. И есть отсюда имя Хемда, в частности, Элиэзер бен Иуда так назвал свою вторую жену, потому что у нее было другое имя, не ивритское, у нее было имя на идыш, и она попросила его найти ей имя на иврите, и он ее назвал Хемда. И с тех пор это имя носят еще какие-то женщины. Далее, слово Махмад. Это значит что-то дорогое сердцу и приносящее удовольствие. Например, есть стихотворение Мирьям Ялан Штекелес, это детская поэтесса, знаменитейшая, прекраснейшая. И вот у нее есть стихи, которые называются «Джинджи», где мальчишка рыжий, и он говорит «Има омерет алай махмади, леяльди рож загав леяльди, у барехов гем кур им ли джинджи». Бакитагем, Куримли, Джинджи и так далее. То есть он очень расстраивается, что мама говорит, что у него рожь загав, золотая голова, а его дразнит рыжим. И вот има умере талай махмады, то есть мой дорогой, мой любимый. И отсюда же хаят махмад, это значит домашний питомец, домашнее животное, но при этом не скот, а именно собачки, кошечки, хомячки. Вот они называются хайот махмад. И из того же корня еще у нас есть слово хомед. Это скорее обращение примерно такого же плана, как моток. Может быть, чуть-чуть более литературное. Потому что моток – это все-таки только разговорное. Вот на сегодня, пожалуй, можно остановиться. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050 737 8127. Я повторю: 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
0: Первый час программы «Доброе утро, Израиль» подходит к концу. Во втором часе слушайте повтор беседы с Максом Мороговским, главой общественной организации «Техбура Бадархшилану», «Транспорт. Наш путь», ведущий Юли Цодекс и Олег Клоц. Оставайтесь с нами.

0: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 10 часов. В эфире радиостанции Канрека новости. В студии Семен Каплан. Правительство в эти минуты утверждает дополнительное финансирование системы обороны в размере около миллиарда шекелей на ближайшие 4 года для закупок по закрытым программам. Часть средств будет перераспределена для этой цели из 5-летней программы развития арабского сектора. Корреспондент Кан Шахар Глик сообщает, что министрам предложено утвердить выделение средств в ходе телефонного голосования. Цааль продолжает действовать на юге Ливана. Военнослужащие обнаружили готовое к применению взрывное устройство и блиндаж боевиков Хизбаллы. Оружие и оборудование были обнаружены в ходе операции по выявлению террористической инфраструктуры и вооружений на окраине деревни Шуба. Командир роты майор Гиммел рассказал, что силы бригады Кармеля проводят патрулирование и обыски в районе деревень на юге Ливана, с которого населенные пункты на севере Израиля видны как на ладони. По его словам, военные обнаружили взрывные устройства, минометные боеприпасы, позиции для пребывания и объекты, приготовленные Хизбаллой для возможных атак на жителей севера страны. Поджог мечети и акты вандализма минувшей ночью в Михмасе, к северо-востоку от Иерусалима. В Цаале сообщили, что сегодня силы полиции вместе с военнослужащими войдут в деревню для сбора улик. Подразделение Цаале, прибывшее на место ночью, подозреваемых не обнаружило. По подозрению, еврейские экстремисты подожгли, помимо мечети, оливковые деревья и автомобиль, а также нанесли надписи на стенах. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Цааль ликвидировал в секторе Газа командира военного крыла «Хамас», причастного к удержанию заложников в плену. В сообщении пресс-службы Цааля говорится, что боевик оказывал содействие командирам бригады Газы в террористической организации и в последнее время занимался подготовкой террористических атак против израильских военнослужащих и граждан. Он был ликвидирован вчера в результате удара с воздуха. Жители Неве-Даниэль организовали сбор средств, чтобы компенсировать палестинскому владельцу оливковой рощи ущерб после того, как другие жители этого поселения в Гуш-Эционе украли урожай с его участка. Жительница Неве-Даниэль Авиталь Бреннер рассказала в эфире Кан Решет Бет, что присвоение сельскохозяйственной продукции противоречит принципам Торы. По ее словам, сильная тревога после 7 октября не может оправдывать несправедливые поступки. Она отметила, что право евреев на эту землю связано с моральным поведением и что религиозные источники неоднократно предупреждают о последствиях отказа от справедливости. Бреннер добавила, что к ее удовлетворению большинство раввинов поселений Гуш-Эцион подписали письмо, в котором ясно осудили такие действия. Йеменские повстанцы-хуситы угрожают атаковать нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ответ на вчерашние удары коалиции во главе с Эр-Риядом по главному нефтяному объекту в столице Йемена Сане и подземным топливным хранилищем. Об этом высокопоставленные источники среди хуситов сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар». Тем временем американское издание Wall Street Journal сообщает, что хуситы работают над созданием собственной версии современных баллистических ракет, используя детали, импортированные из Китая и без прямой помощи Ирана. Согласно отчету исследовательской организации в области военных технологий, речь идет о ракетах дальностью около 2000 километров, способных достигать всей территории Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщает обозреватель Кан и Хескель Корнберг. Выпуск новостей завершит прогноз погоды после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 32 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 27 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 11 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. Повторная трансляция на Канрека.
1: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодек. В студии со мной мой коллега Олег Клоц. Олег, привет.
1: Привет, Юля.
0: И у нас сегодня в студии гость Макс Мороговский, глава общественной организации Тахбура Бедер Ихшилану. Транспорту с нами по пути. Макс, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спасибо за то, что пришли к нам. Я напоминаю, что встречи с нашими гостями мы не только передаем по радио, а также записываем на видео и затем выставляем в YouTube. Так что заходите на наш канал в YouTube, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь и будьте в курсе всего того, что мы для вас приготовили. Организация Тахбура Бедер Ихшилану занимается правами пассажиров и качеством общественного транспорта. Мы поговорим обязательно об этом, но, в общем, надо сказать, что...
1: Это такая общественная организация, надо сказать, да, некоммерческая, я так понимаю.
2: Да, общественная организация, она на общественных началах, и у нас, во-первых, все наши члены организации, они пассажиры общественного транспорта, мы это делаем от себя, и каждый еще он приходит с какого-то другого мира, и у них разная профессия, и вот хотят нести свою лепту в улучшение общественного транспорта.
0: Да, но надо сказать, что общественным транспортом в Израиле, наверное, недовольны все, и тем, кто им пользуется, понятное дело, и тем, кто им не пользуется, потому что говорят, что невозможно пользоваться, он ненадежен, он недостаточен, но при этом, в общем-то, государство все-таки пытается какие-то вещи сделать, вот как вам кажется, в правильном этом направлении идет, или, в общем, будет у нас когда-нибудь нормальный общественный транспорт?
2: Ну, смотрите, я вот всегда, вот когда меня этот вопрос спрашивают, я вот... Направления всегда правильные, окей? Потому что у нас инфраструктура продвигается, и у нас сейчас с очень большим опозданием, я считаю, строят метро, трамвай, конечно, вот уже есть трамвай, что поезда продвигаются. Если посмотреть на что было, допустим, 20-30 лет назад, у нас больше сейчас возможностей общественного транспорта, и самая большая проблема – это пробки. Okay, поэтому самая большая проблема – это пробки. И когда вот люди страдают, почему вот они считают, что вот мы видим, почему вот им тяжело пользоваться общественным транспортом, и потому что кроме того, что он недостаточно недостаточно надежен, еще, к сожалению, очень много из общественного транспорта, очень большая часть стоит в пробках. Поэтому люди себя иногда спрашивают, окей, почему, если я сейчас еду на автобусе и должен стоять в той же самой пробке, и еще останавливаться на остановках, и все, почему тогда я буду пользоваться своим личным автомобилем? Но, опять же, роль государства

0: всего, человек знает, что он вышел из дома, неважно, это 8 утра, 9 утра, 10 утра, и он доедет, допустим, за час доедет, но он всегда доедет за час. И мы вот видим, когда мы разговариваем с, с пассажирами, вот у нас есть один трамвай в Израиле сейчас, и у него, у него есть очень хорошая часть у этого трамвая, 10 станций, которые подземные.
1: Они... Вы имеете в виду, я просто уточню, да. Это, так сказать, легкорельсовый, или как он называется, метротрамвай,
2: метротрамвай,
1: да?
2: Да. Ну, у нас еще есть в Иерусалиме, кстати говоря, да.
1: В центре.
0: Да, ну да, у нас, да, я себя поправлю, извините, у нас, да, у нас два трамвая, у нас даже, уже даже три почти, потому что уже новая линия, и, ну вот, допустим, когда люди, вот у нас подземный трамвай, который не стоит на светофорах нигде, у нас один пока, вот этот кусок, да. И люди себе, вот первое, что они говорят, вау, это чувствуется как метро, и потому что люди, и время там просто вот быстро доехал где-то, и не надо, и человек просто вот доехал, это легко, пришел, встал на остановке и пришел. Не надо думать, не надо смотреть, не надо в муви, даже вот эти аппликации, все, не надо даже открывать аппликацию. Он знает, человек знает, он придет на станцию, придет трамвай.
2: И через три минуты придет следующий.
0: Да, придет следующий туда, да. Куда надо. Вот, вот опять же, вот во всем мире, в таких местах, больших местах, вот это база, окей? Вот этот ашидра, как называется, ашидра тахбуатит, это как хребет,
2: да.
0: Транспортный хребет, он всегда вот этот. А потом вот, значит, есть метро, поезда, что не стоят в пробках, и есть то, что называется, мы называем последняя миля, майла ахарон, или на евре, ну, в Израиле это больше последний километр. Это значит, человека, допустим, когда он спускается с того же метро или с поезда, ему надо каким-то вот этот кусочек маленький доехать домой. И иногда вот этот кусочек, который ему доехать домой в Израиле, это вот эта разница между тем, или он будет пользоваться общественным транспортом, или нет. Потому что иногда, если ему надо пересесть на автобус, автобус не приходит. Или у него, он хочет приехать на велосипеде, а дорожки нету, и ему опасно. И получается, вот тогда вот мы идем в правильное место, но вот одна из вещей, очень важных вещей, которые я считаю, что наша организация и занимается, мы пытаемся и напротив Министерства Тахбура, и Министерства транспорта, и напротив мэрии вот как-то уговорить их или показать им, чтобы они смотрели на общую картину, что вот этот масала-кох, это как, откуда вот человек, он 100 секунд, когда он вышел из дома, и когда он доехал, каким образом он может, какие у него проблемы, как он может доехать полностью весь путь, проехать на общественном транспорте, допустим, не на общественном транспорте, как он может совладать вот этими другими, как я сказал уже, велосипеды, хорошо, вот, допустим, человек приехал на велосипеде, ему нужна парковка для велосипеда, допустим, который там не украдут велосипед, mm-hmm. или самокат, складной самокат, или, допустим, хочет поднять велосипед в поезд. Тут есть очень много факторов, которыми мы с годами просто занимаемся, что вот и все, в конце концов, входят вот как человек, как я, как вы, как что с ним происходит с того момента, что он выходит из дома, и как он может альтернативно, не пользуясь автомобилем, доехать куда надо в определенное время.
2: Ну, ведь есть же, на самом деле, масса примеров, да, и Европа, и Азия, и там, не знаю, Дубай, вот везде есть эти системы, которые работают очень успешно уже, так сказать, на благо пассажиров. Почему так трудно вообще все это продвигается здесь?
1: И я добавлю, на самом деле, к Юлиному вопросу, мы еще поговорим о метро, но в целом, чтобы понимать, как вообще система работает? То есть кто за что отвечает? Вот не пришел автобус, виноват кто? Министр транспорта или водитель, который проспал? И вообще, насколько, например, министерство контролирует повседневные решения? Откуда это все управляется? Я понимаю, что это несколько вопросов в одном пакете, но давайте по ним постепенно.
0: Да, ну если я кое-то забуду, то напомните мне по ходу. Ну смотрите, на ваш первый вопрос. Есть вот... Вот если мы смотрим на страны, вы сказали Дубай, допустим. Uh-huh. Окей, Дубай, вот у них определенная система. Дубай, у них есть общественный транспорт, но все равно, как я видел, люди там все-таки больше, большинство людей все-таки, да, пользуются личными автомобилями. Но что в Дубае, просто, допустим, там меньше конфликтов каким-то, вот, каким-то образом, чтобы построить эти вещи. И иногда я вот... Ну, не знаю, ли буду сильно заходить в это. Иногда правительство, которое менее демократическое, ему, кстати, немножко еще и легче принимать такие решения. И мы это видим в Китае, мы это mm-hmm. видим в местах, потому что тут, допустим, в Израиле каждый хочет внести свою лепту, каждый хочет сказать...

0: свое, окей, каждый хочет возникнуть. Латов или Ра, да, к хорошему, потому что мы хотим жить в демократическом государстве, но мы с другой стороны, опять же, мы с другой стороны хотим, чтобы возможность людей ходить против, или, допустим, мы это очень часто видим, даже вот люди, которые не ездят, мы видим это очень странно, люди, которые не ездят на автобусах, они не всегда понимают, что такое автобус, и тогда они против. Потому что вот люди говорят, вот мне сейчас принесли автобус на мою улицу, он шумный, он делает пробки, это, а потом говорю, какой шумный, а он, все автобусы уже электрические в городе. А вот люди как-то, у них какая-то вот концепция, что автобусы такие вот курящие 80-х годов, вот эти старые, когда мы, я думаю, когда вы приехали, когда я приехал, там ребенка, вот были такие дановские, такой у них черный дым, такой шоу, вот такое у них, и вот такая концепция, и тогда они просто говорят, допустим, пишут мэрии и кричат, не хочу я автобус, не хочу общественный транспорт. И тогда мы видим очень часто в муниципалитетах, что мэр там или что, он просто ставит проекты на тормоза. Почему? Потому что те, которые, допустим, не понимают, что надо общественный транспорт, они более, у них голос побольше.
1: Ну, их вообще, наверное, больше вообще.
0: Да? Не всегда. Сказать вам правду, не всегда, потому что если их немножко спрашиваешь, понимаешь, у них мама пользуется общественным транспортом, у них, вот они как-то, это концепция, которая иногда вот часто вот, и вот это, если взять вот этот микро, который я сказал, это происходит и на, очень часто и на национальном, на национальной почве, и тогда поэтому у нас очень проекты, очень много часто, или иногда из-за...
1: Из-за земли, наверное, да? Может быть.
0: Да, я понимаю, это да. И из-за человеческого фактора, и из-за нечеловеческого, окей, из-за организационного фактора. У нас проекты, опять же, они очень долго длятся. Вот если я, опять же, иду, допустим, в тот Китай, сказал, Китай, да. Там мы тогда смотрим такие ролики, такое говорят, в Китае построили железную дорогу на Лацук, на скале построили за полтора года. А мы там смотрим, вот я, допустим, сейчас, вот я несколько дней назад, у меня там была дискуссия, допустим, по поводу четвертой колеи на Ялоне, этого железной дороги, которая, что это, что люди, ее строят уже 10 лет, и только закончат где-то 32-му году. Почему? Потому что ее, опять же, чтобы построить эту четвертую колею, надо ее надвесить над ручьем. Но если надвесить на ручьем, значит, ручей будет уже. И это значит, зимой, может быть, просто затопит все. Поэтому построили в парке Ариэль-Шарон, построили громадную дамбу для этого. Но опять же, это проекты, опять же, это же не первый раз такие вещи у нас строят. И в мире такие вещи строят. И тогда спрашивается, окей, а почему такой важный проект? Потому что ЦВАР, допустим, все поезда в Израиле проходят через Айалон. Сегодня...
2: Тель-Авивские станции, да.
0: Тель-Авивские станции. Нельзя сегодня добавить, практически нельзя сегодня добавить больше частоты поездов в Израиле. Только, может, где-то там это. Почему? Потому что мы находимся на максимуме. Сегодня есть три колеи на Айалон, все поездовое сообщение проходит через Айлон. Тогда спрашивается, окей, это почему тогда почти скоро 15 лет строить эту бедную колею? Потому что вот если мы там смотрим назад, там был министр транспорта Исраэль Каац, и все, вот каждый как-то немножко недостаточно вот вносит вот эту лепту, чтобы продвигать эти проекты, чтобы рост населения, чтобы проекты были в ногу с ростом населения. И вот так мы все время как за своим хвостом, mm-hmm. вот так бегаем за своим хвостом, все время у нас все время проекты, опять же, в 2023 году открылась первая подземная линия трамвая. Нам уже 10 миллионов человек в этом, Киру, нам уже надо вот эту четвертую колею строить, уже надо давно пятую, шестую. Вот эти у нас проблемы, надо... Считаю, просто лучше иногда принимать решения и смотреть вперед. Окей, мы, к сожалению, видим, что не все люди смотрят вперед. Политики, они не смотрят вперед очень часто. И на местном уровне, и на общегосударственном уровне. Потому что человек смотрит, окей, как я могу, вот мы сейчас смотрим на наших политиков, они очень любят проекты, которые можно Лигзота Севет, можно...
2: Ленточку перерезать,
0: да, можно,
2: вот
1: сфотографировать.
0: Да, сфотографировать. А если надо какой-то сейчас проект на 10 лет продвигать?
1: Так это же уже другие будут.
0: Вот,
1: да?
0: Именно, так и зачинщик. Так, ну, они это пускают иногда на тормоза, иногда...
2: Ну вот мне всегда нравится такой неоригинальный пример. Башня Шалом, оригинальная, да, которая была построена в 1664 1934 году башню МИИР, то, что называлось, да, на развалинах гимназии Ерселея, подземная часть этой башни планировалась как станция метро. Это такая полулегенда городская, но действительно мысли такие были. С того времени прошло совсем немного лет, 62 года, да, ну там рядом проходит подземная линия трамвая. Но это, в общем, такой пример очень говорящий, и в этом смысле немного, к сожалению, изменилось. Но все-таки мы об этом тоже стали говорить, о процессе принятия решений. Вы говорите, например, мэр города может сказать, я не хочу, чтобы по такой-то улице ходил автобус. А Министерство транспорта что говорит кому? То есть она говорит, я хочу, чтобы там ходил автобус. То есть как это работает все?
0: Ну вот, сегодня, вот вы правильно заметили, и сегодня Министерство транспорта практически оно решает все. В плане и автобусов, и всего. Окей? Оно решает все. И поэтому, когда вот мэр города говорит, допустим, если есть какие-то вот... Ну, даже не мэр, это его там... Мэр говорит, а люди мне морочат голову, вот своему человеку, он говорит, еще мексуашеру, своему профессиональному человеку, он говорит ему, окей, сделай так, чтобы, допустим, они мне не докучали больше. И тогда начинается вот такое как-то с... перетягивание канатов, такое как между Министерством транспорта и мэрией, потому что Министерство транспорта сегодня, у них все полномочия. И тут я вот как-то разделю, вот мы с одной стороны видим, иногда это плохо, иногда это хорошо. Почему? Вот хорошо иногда, потому что сидят в Министерстве транспорта сидят люди, которые не... Они должны быть профессиональные, окей? Они должны смотреть на все вот сверху и должны принимать решения профессионально. Стомерит они не, опять же, они не должны литургешны смотреть на какого-то человека, который говорит, да, я не хочу автобус на своей улице, потому что у меня хоть это профессионально...
2: Хочу тишины.
0: Да, хочу тишины, допустим. На это хоть он живет, у него там проходит полно грузовиков и всего, это он не хочет тишины, а автобус он хочет. Но, с другой стороны, мы, да, видим, что есть проблема, когда есть вот этот микроменеджмент, называется, на федеральном, на государственном уровне всего общественного транспорта. Почему? Потому что тогда нету достаточно цуметлев, нету достаточно внимания для улучшений, которые нужны, потому что, с одной стороны, мы видим, допустим, есть мэрии, которые, допустим, были против, но их становится меньше и меньше. Мы видим, что вот с годами муниципалитеты все-таки, да, это... Плюс у них они нанимают людей профессиональных, которые учились уже в правильной, я называю это правильной школе. Правильной школе, значит, вот людей, которые учились уже с первого курса своего, что общественный транспорт — это правильно. Потому что если мы смотрим, допустим, вот люди, которые учились в Технионе 20, 30, 40 лет назад, я называю это, они планировали общественный транспорт через окно автомобиля. Почему? Потому что вот и так это немножко выглядело. А люди сегодня просто, они видят, что в мире, они понимают. И такие люди приходят уже, они нанимаются на самой мэрии и постепенно меняют ДНК. И мы в организации, ну, уже не первый год, мы это продвигали, мы очень все время так говорили с мэриями, говорили, что очень важно, чтобы вы наняли человека, который был друг Министерства транспорта и продвигал вместе с ними то, что надо. Почему? Потому что когда-то, вот до недавних пор, до несколько там лет назад, мэры говорили, и у меня нет официальных полномочий, у муниципалитета нет официальных полномочий ничего делать в общественном транспорте, ни двигать остановку, ни менять автобус, ничего. Так меня это не волнует. Люди жаловались, говорят, идите к Министерству транспорта. Это немножко изменилось. Сегодня мэрии, очень много мэров, я могу даже... есть несколько очень больтым, очень...
2: Винных таких.
0: Да, очень винных, даже там в Гуждане, в Иерусалиме. Там, мы видим, и постепенно вот как-то это уже вот... Почти уже все. Вот меньше мэров вот, городов, которые я могу сказать, что мэр, ему не интересен общественный транспорт, ему просто интересно только лобби водителей. Окей? Значит, и вот этот как-то вот этот полностью метах, вот это напряжение. Да, вот это напряжение между, с одной стороны, полномочия, которые сегодня только вот мы на федеральном, на государственном уровне, и, с другой стороны, когда мэрии, когда люди говорят, я хочу вот, не знаю, вот я хочу, чтобы автобус тут проехал. Люди все-таки, да. И мы уже очень много лет, вот мы как-то поняли, не только мы, окей, мы поняли, что надо посмотреть на модель, сделать какую-то модель, которая будет посередине. Окей, вот дать, с одной стороны, чтобы Министерство транспорта, оно освободилось от этого микроменеджмента и делало свою роль как регулятор, как во всех странах, окей, решать полностью, решать полную политику.
1: То есть что, значит, строить там метро там или сям, например, да, или там что, какие тендеры на автобусные компании и все прочее, да?
0: Да, даже тендеры не всегда, но вот да, тендеры на более на государственном уровне, окей, как-то это называется, решать вещи бевумошелюлам, а не как подвинуть, допустим, я люблю давать этот пример, как решать из Иерусалима, как, что надо подвинуть в Кирят-Шмона остановку на 5 метров. Mm-hmm. Это не scalable, это называется по-английски это non-scalable. Mm-hmm. Okay? Это невозможно это разделить так, чтобы оно работало на общем формате и работало хорошо. Поэтому есть такая модель, которая называется местные советы, okay? Местные, на вид называется решуют метрополиниот. И опять, как я сказал раньше, у нас же государство уже довольно большое.
2: То есть это такое, да, если говорить на длинном русском языке, региональное mm-hmm. транспортное управление. Так это можно назвать?
0: Да, да, можно назвать региональное транспортное управление, потому что, опять же, регионы у нас уже большие. Вот Гуш-Дан у нас уже 4 миллиона человек, Иерусалим... кстати, в Иерусалиме уже практически есть региональное управление. Оно называется, его называли ЦАТАЛЬ, Цевет Тахбура Лерушалаем. Сейчас они такие себя брендом Тахбура Лерушалаем. Это такая организация, которая просто в Иерусалиме, она полугосударственная, полумэрии, там, если я не ошибаюсь, 50 на 50 принадлежит. И она, в общем, управляет всем общественным транспортом в Иерусалимском регионе. И эта модель, вот как-то мы посмотрели, мы взвесили, мы даже сделали доклады, у нас есть в организации, у нас есть люди, которые этим очень интересуются, у нас есть люди, которые инженеры транспорта по своей специальности, и они даже вот как раз делали вторую степень, делали тезисы, и вот мы сделали в 2021 году, мы сделали какой-то такой мехкар ашваати, это такой доклад...
2: Сравнительное
0: исследование. Сделали и проверили, вот как работают эти вещи в других странах, и мы посмотрели, что очень редко где можно найти, что вот так у нас работает, опять же, такой странная модель, такой, что с одной стороны у мэрии вообще нет никаких полномочий, с другой стороны у государства есть полностью полномочия, и опять же, и мы вот вошли, как называется, в открытую уже дверь, и вот эти региональные, как вы сказали...
2: Транспортные управления.
0: Да, вот эти региональные транспортные управления, это проект, который уже и Министерство транспорта, и уже Министерство финансов, кстати, у нас очень часто, кстати, Министерство финансов, оно такое... Люди не всегда понимают, что вот Министерство финансов, оно такое, кажется, всегда серое. Но в Министерстве финансов есть очень-очень такие дерега мекцуи, это профессиональные люди,
2: сотрудники.
0: Да, профессиональные сотрудники, они иногда впереди всех. Mm-hmm. Окей? Почему? Потому что они делают, они смотрят на что, и очень часто очень важные такие проекты, они инициируются, даже продвигаются Министерством финансов своим, хоть по идее, но... И тогда оно иногда, Министерство финансов, оно как будто бы как-то подталкивает остальные министерства, Министерство транспорта. Почему? Потому что говорит, окей, в финансовом плане или финансово это будет хорошо, так делайте это.
2: То есть пробки стоят дорого, да, для государственной экономики, поэтому надо сделать так, чтобы пробок было меньше, дороги разгрузить, давайте продвигайте общественный транспорт.
0: Да, вот такой, да, потому что, опять же, это еще на макро, это очень... Потому что финансисты иногда они могут посмотреть это вот на макро, потому что, вот, кстати, вы вот правильно сказали, это иногда очень даже люди не понимают, потому что смотрят, допустим, по финансам смотрят, сколько стоит билет автобуса, или сколько стоит там все. Тут в общественный транспорт это очень большая финансовая система, и ее просто очень надо, потому что иногда, допустим, то, что где-то нет общественного транспорта, это убыток очень большой где-то в другом.
1: Несмотря на то, что, да, в общем, довольно большие расходы на то, чтобы вот построить вот всю эту систему, построить, да, но в конечном итоге это оправдывает себя, да?
0: Да, даже, смотрите, даже не только построить, даже сегодня автобусы, опять же, мы платим, допустим, эти 8,5 шекелей.
1: 8,
0: да. Ну, хотели на 9, я уже все время... 8 шекелей.
2: То есть вы уже ментально
0: я уже ментально в январе 27-го, опять же, я уже там. Мы платим эти 8 шекелей, но субсидия гораздо больше. Допустим, вас, если посмотреть на вас, допустим, одного пассажира из 10 миллионов человек, ваш проезд бемемуца Он не стоит 8 шекелей, он стоит гораздо больше. И поэтому сегодня правительство, оно берет деньги из кармана, ну, нашего общего кармана и субсидирует эти автобусы. Это даже посмотреть вот, даже не вот эту многомиллионную, многомиллиардную инфраструктуру, а даже просто вот эксплуатацию автобусов. Но, с другой стороны, иногда это просто игра стоит свеч. Почему? Потому что финансовые, если, допустим, вы сядете на автобус, вы не сядете на личный автомобиль, вы не будете загрязнять, ну, загрязнять воздух или через, не знаю, там, 5 лет не будете на вашем электрическом автомобиле, не будете напрягать электросистему на больше, вот, когда вы не будете, опять же...
1: А главное, что я не буду злиться в пробках.
0: Да, это да. Это...
2: Ты будешь злиться в автобусе, который будет стоять в той
0: вот, да, вот это проблема. Так что если просто вот обратно вернуться к вот этим ведомствам, так этот проект уже много, он продвигается уже много лет и все время где-то останавливался.
2: То есть мы говорим сейчас, я правильно понимаю, о том законе, который в середине июля, то есть совсем-совсем недавно,
1: в последнюю секунду
2: был снят с повестки дня, он прошел голосование в экономической комиссии, должен был вынести на вторую, третью, но в итоге слетел по ряду причин, да, там вместе все было.
0: Да, да. И он, ну, если он, опять же, он сейчас слетел, слетел такой по немножко технической проблеме, как мы видим. И кто-то говорит, что ультраортодоксы не хотели голосовать из-за того, что теоретически он мог продвинуть транспорт в субботу, хоть мы считаем, что нет, потому что там ни слова про транспорт в этом законе, ни слова про транспорт в субботу, и мы, опять же, мы заранее я лично очень сильно верю про транспорт в субботу, и наша организация верит в надобность транспорта в субботу, я не знаю, ли мы успеем про это поговорить. Но мы, опять же, из-за того, что мы знаем, где мы живем, и мы умеем вести вот эту как политику вот этого, чтобы лучше с кем-то согласиться и не продвигать там все свое, мы заранее, мы были с этим нормально, с тем, что там ни слова просто. С одной стороны, он там не будет делать, закон не должен был делать какой-то нет, допустим, или ничего не менять, что сегодня, но с другой стороны, он не должен был и дать плюс. Но вот так, опять же, мы считаем, что это просто это трюц, это предлог. Угу. Он просто из-за того, что началась немножко там политическая розня, там ультраортодоксы все, они перестали голосовать с правительством вообще, да. Там мы считаем, что это, к сожалению, попало из-за вот этого. Но стоит сказать, опять же, мы нам жалко, но мы считаем, что это все равно побеждение с нашей точки зрения. Почему? Потому что если мы смотрим на этот законопроект, если посмотреть, допустим, он все время продвигается понемножку. Мы все время куда-то движемся в хорошую сторону. Сначала он был теоретический, 10 лет назад, допустим, в правительствах. Потом он в 2021-2022 его пытались засунуть в этот... В ХОК Эсдарим, в закон о регулировании. Там он тоже оттуда вышел, не дошел до конца. И сейчас... В этот раз, это первый раз, что этот закон не через закон о регулировании, а нормальным способом, полностью способом, дошел до утверждения в комиссии по финансам на второе и третье чтение. Что это значит? Он уже вот так вот, очень близко.
2: Скорее в экономической, не в финансовой.
0: Да, извиняюсь, да, в экономической, по Калькала. И он уже дошел. И значит, что осталось? Это только вот проголосовать за. Мы еще, опять же, ничего не потеряно тут. Если следующее правительство, оно захочет, оно сделает вещь, которая называется «Дин рецифут». Это значит...
1: Продолжит с того же места.
0: Да, почти с того же места. Это правительство, оно говорит, вот этот закон, я не хочу начинать сначала, я хочу их просто, продолжить. И шанс к этому очень высок, потому что в конце концов, мы видели в той же самой комиссии, мы видели, что и коалиция, и оппозиция за. Почему? Потому что это хороший закон. Это хороший закон, это закон, который говорит, что будут созданы вот эти ведомства, и вот там будут разные, и все мэрии, которые захотят, у них будет там свое голосование, и мы, опять же, это повысит из-за того, что они еще и мэрии должны будут нанимать профессионалов для этого. Есть люди, которые говорят, еще там немножко
2: один уровень бюрократии.
0: Ну, опять же, смотрите, мы считаем, что все-таки, в конце концов, нужен, этот уровень бюрократии нужен, потому что наше количество населения не останавливается, и иногда просто это надо. Мы, конечно, опять же, мы туда смогли, как организация, первый раз за всю историю, мы смогли туда внести маленькую поправку, которая через 2 года, после того, что, конечно, эти ведомства создадутся, и через 2 года после этого мы это имею в виду коалиция организаций, это, потому что мы не только, у нас там организации и по транспорту, и по финансам, и даже и Тахдута Атальмидим Арцит даже с нами, ученический совет с нами, все, которые понимают, что общественный транспорт это важно, и все там с нами в этой коалиции, и мы сможем, ну, конечно, более транспортный, потому что это профессиональный будет комитет, мы сможем туда назначить волонтера, человека, который будет сидеть в этом совете через 2 года и просто смотреть, и часть не как там, а и у него будет право даже, как очень маленькое такое право голоса, просто чтобы там и право слова будет в этом совете. И что это, опять же, это очень мало в Израиле где примеров, что в такие советы есть нациг, Шелахвайзахит называется, от
1: общественной организации.
0: Да,
1: от
0: общественного.
2: Гражданского общества.
0: Конечно, опять же, это еще не произошло, но, опять же, мы продвигаемся, мы все время продвигаемся.
2: А не получится ли так, что, например, ну хорошо, муниципалитет Тель-Авива, мы знаем настроение муниципалитета Тель-Авива, крупный город с неплохим бюджетом будет всем окрестным городам диктовать, как должен ходить общественный транспорт, с одной стороны, а с другой стороны, вы говорите, Гуш-Дан. Есть Тель-Авив, есть, например, Бней-Брак. Разные взгляды, разные потребности. Как они будут друг с другом договариваться?
0: Ну вот это одна из проблем, которая очень часто поднималась вот в слушаниях, в рассмотрениях закона. И есть такая возможность, но вот, допустим, сейчас по тому, как закон сейчас построен, у Тель-Авива нету 51% голосов. Стомерет, он не сможет там, допустим, какое-то решение принять представителей Тель-Авива, сказать, а, у меня есть 51, я решаю все за всех. Поэтому оно построено так, чтобы было какое-то вот, конечно, у Тель-Авива есть больше всех, я не помню точно цифру последнюю, которая вошла в закон, но она такая, она, с одной стороны, с ней согласились, в конце концов. Конечно, там был Рамадган и Ришон Лицион, там немножко делали Ширим, немножко...
2: Демонстрировали собственную значимость.
0: Да, собственную значимость. Так, ну, да. Там мэр Рамадгана оказался, он очень хороший друг мэра Ришон Лициона, как оказалось. Они такие...
2: Они подружились заново для того, чтобы противостоять Тель-Авиву. Это понятно, это как раз совершенно правильно.
0: Да, не так. Почему? Нет, смотрите, во-первых, Ришон принес там очень... Ришон, конечно, во-первых, он в первую... Сейчас, по закону, который сейчас, он в первое время вообще не войдет туда, может, только в 29-м году, 20-30-м. Почему? Потому что Ришан, кстати, очень довольно правильный довод он дал, потому что Ришан сказал, окей, может быть, я должен быть центром сам отдельного ведомства. Почему? Потому что если мы посмотрим, допустим, по...
2: Карту?
1: Да.
0: Да, на карту. Вот, допустим,
1: немножко все-таки вдалеке. Да.
0: Немножко вдалеке. С другой стороны, если мы смотрим, допустим, вокруг Ришана, там люди, не знаю, Ло, там Эбер-Яков, Рехов, вот там Нес-Циона. Очень часто у них, может быть, их Мукед Йом-Эмут, называется Мукед, этот фокус их...
2: Внимание,
0: да, куда работу, да, куда они на работу едут, куда всего, иногда он даже в Ришон. Поэтому, может быть, это все-таки правильно. Допустим, не все всегда ездят в Тель-Авив. Вот как-то мы привыкли, что все ездят в Тель-Авив, допустим. А не все ездят. Вот мы сейчас сидим в...
1: Не в Тель-Авиве, совсем даже,
0: мы
1: да.
0: видим и Тель-Авив из закона. Мы сидим в Ор-Иуда, допустим.
1: Да.
0: И, допустим, это не Тель-Авив. Ну, тут, конечно, будет проходить недалеко линия трамвая скоро, но, опять же, тут как-то...
2: Рельсы лежат, по крайней мере. Да.
1: Уже лежат рельсы?
0: В 28-м году. Да. 28 году.
1: Потрясающе. Будет. Хорошо, а вот, ну, это все, скажем так, в будущем. А что сейчас? Вот сейчас есть человек, он пользуется общественным транспортом, он там недоволен или не пользуется, недоволен тем, что действительно там где-то он проходит и шумит ему. Куда вот он должен обращаться? Велосипедная дорожка. Кто всем этим занимается?
0: Есть разные люди, которые этим занимаются. Okay. Есть такие ранги. Есть вещи, которые... сама инфраструктура, допустим, что вот вы сказали, велосипедная дорожка. Велосипедная дорожка — это городская инфраструктура. И в большинстве этим занимается мэрия. Но иногда это еще и проекты, которые внешние.
2: Okay. Я добавлю к велосипедной дорожке еще выделенную полосу для автобусов. Потому что почему? Потому что и то занимает, занимает место. Да, я представляю среднестатистическую, например, улицу центральную какого-нибудь израильского города средней величины. Там просто негде ни дорожку, ни выделенную полосу для автобусов.
1: Или для водителей.
2: Ну или тогда просто водителей там не будет, они все будут ездить кругами и ругаться в адрес муниципалитета.
0: Да, вот это вот, опять же, если мы вернемся в самое начало нашего разговора, то это всегда вот этот метах, вот этот напряжение. Да, вот это постоянное напряжение.
2: Они могут говорить, да вот тут эта полоса, по ней ходит 3 автобуса в час, а я не могу проехать, зачем это все это надо вообще?
0: Да, это очень часто говорят, кстати, мы вот всегда, вот одно из вещей, которые мы, кстати, иногда делаем, это вот мы начинаем сейчас делать какие-то вот келим, это эти инструменты вот для того, чтобы понять, как BMET работает. Потому что сейчас вот мы в эру искусственного интеллекта, и построить вот эти инструменты, иногда технологические инструменты, стало гораздо легче. Я еще говорю это еще как программист по своей специальности. Поэтому вот очень часто, вот сейчас вот мы даже видим и больше людей, и мы тоже, мы вот хотим вот такие построить вот такие программы иногда, которые дадут вот возможность посмотреть, как по-настоящему оно выглядит, даже вот для людей. Вот вы сказали, человек говорит, тут три раза в час проходит общественный транспорт. Иногда это ему просто так кажется. Почему? Потому что иногда он проходит гораздо больше. И есть вот такой, потому что дорожка, вот иногда люди вот смотрят на автобусную дорогу и говорят, она пустая. Но, с другой стороны, она должна быть пустой, потому что если в ней была пробка, тогда да, так зачем она тогда нужна, если там стоят? Поэтому вот иногда очень часто вот это как-то, если вернуться к тому, что мы сказали, это та же самая концепция, допустим, похожая концепция на то, что все автобусы, у них выходит черный дым, и они делают много шума и всего. И это вот постоянное вот какое-то вот это напряжение, ему надо как-то приносит решение. Поэтому мы считаем, то, что сегодня, допустим, нету дорожек и нету полос для автобусов, это вот одна из самых больших проблем. Потому что люди, это как-то вот яйцо, это как-то немножко курица, яйцо и курица. Это колесо или яйцо и курица, как называется, на видите, потому что люди там говорят, общественный транспорт плохой, я не могу. И когда мы немножко с ними разговариваем, говорим, а почему он плохой? Потому что автобус занимает доехать больше времени, чем на личном автомобиле. И тогда мы смотрим, окей, а как едет твой автобус? И тогда мы видим, что он он стоит в пробках в большинстве своем. Он стоит в пробках, и тогда, окей, а как ему не стоять в пробках? Чтобы у него была своя полоса движения там в большинстве своем, и тогда надо важно, сегодня, опять же, Министерство транспорта, оно поощряет вот эти автобусные линии отдельные, мэрии иногда не очень. Почему? Потому что мэрии, они получают тогда по шее от людей, которые говорят, вот 3 автобуса в час, зачем мне надо, я хочу своим автомобилем. И тогда вот это какой-то цикл, который, с другой стороны, и люди говорят, окей, а я пересяду на автобус, когда он будет быстрее или то же самое время. Но он никогда не будет быстрее. Почему? Потому что он... Вы вчера мэру написали пост, что зачем нужна эта линия, чтобы вот
2: Есть еще один момент, он, мне кажется, достаточно важным. Это удобство оплаты проезда. Я не знаю, как нужно оплачивать проезд, но ситуация, когда ты заходишь в автобус, он при этом стремительно несется, и на тебя прыгает из другого конца автобуса контролер, и ты при этом пытаешься заплатить телефоном, это, на мой взгляд, не самый оптимальный вариант оплаты проезда. А что еще можно сделать?
0: Тут очень большая проблема. Вы, кстати, вот сейчас сказали вот о проблеме, которую вот мы вот последние дни у нас в наших группах, допустим, у нас же есть в организации очень много групп, которые там очень много там и дискуссий бывают, что сейчас очень много анализов с этим планом. Мы видим, что, к сожалению, как-то оно очень вот это политика платежа очень плохо работает. Окей, она плохо работает, с одной стороны, по разным причинам. С одной стороны, у нас две какие-то разные дороги платежа сегодня в Израиле, которые одна с другим не очень не имеют отношения одна к другой, и каждая дает какие-то свои плюсы и минусы. Это значит, с одной стороны, можно платить Равкавом вот этим старым, старой карточкой. С другой стороны, есть у нас последние годы уже аппликации этого приложения, которые можно сканировать этот баркод. И приложение, опять же, Равкав, допустим, не люди, он подходит больше для людей, и мы часто видим именно более пожилого возраста. Почему? Потому что им тяжело с этими приложениями, им тяжело вот этот бар сканировать, это им нелегко, это даже если их люди, дети и внуки, допустим, учат, это их нелегко это делать. Ну, конечно, сейчас уже проезд бесплатный, но все равно даже люди в шести, но им все равно они получат штраф, люди, даже пожилые люди.
2: Если они не зафиксировали сам факт проезда.
0: Если не зафиксируют, с одной стороны. Значит, вот тут есть проблема политики, потому что некоторые люди нас спрашивают, окей, а я бесплатно еду, зачем мне надо фиксировать проезд? Или, допустим, человек, у него хавши-хочи, у него этот месячный проездной, и он...
2: Да, как, не знаю, в Праге, например, купил в начале месяца, если у тебя контролер спросил, ты показал телефон, а если нет, ну зачем каждый раз при пересадке куда-то что-то прикладывать?
0: Ну вот, так, опять же, когда мы спрашиваем министерство, ну, не только спрашиваем, мы понимаем, почему. Технически мы понимаем, почему, но, опять же, мы смотрим и технически, оно, потому что Министерство транспорта говорит, что мы расплачиваемся с разными, очень много фирм, мы должны примерно, мы хотим с ними расплатиться по кто сколько ездил, и то, что человек прикладывает, это значит, что он был в этом автобусе, и он проехал. И, с другой стороны, кто-то говорит, что еще и страховка. Так не это, что это не очень правильно. По идее, можно, человек, если он докажет, что он был в автобусе, и что-то случилось, то страховка должна покрыть. Но, с другой стороны, опять же, вот это большинство вот из этих платежей, и даже мы видим, что с трамваем, допустим, это очень чаще даже еще с ними, Министерство транспорта с ними более даже как-то строгие по этим платежам, поэтому они иногда даже менее... Сальханы, менее снисходительные с людьми, которые случайно не знают, как платить. И вот это все время проблема. И вот это все время проблема, потому что, с одной стороны, есть зайцы, которые люди, которые просто вот иногда, кстати, это с того, что вот подняли цену на проезды, многие люди сказали, я не хочу платить, и начались даже движения, которые, кстати, мы их не поощряем, эти движения, разные движения, которые, давайте не платить. И с другой стороны, тогда началось, опять же, это напряжение, потому что люди не платят,
2: доходов меньше,
0: люди, фирмы жалуются, что они получают меньше вот этого процента, они не должны полностью, опять же, там есть определенные, у них по закону, они должны проверять, фирмы должны проверять, получать максимум дохода, окей? Вот это их часть из их тендера, и поэтому у них, они все время, у них много, посылают очень много ПКХИМ, очень много контролеров, и попадают люди, которые вот давно не ехали на автобусе. Нормальные люди просто попадают, они нам жалуются очень часто, и люди говорят, ой, я больше не буду ехать на общественном транспорте.
1: Да, меня там штрафуют, да?
0: Да, вот человек первый раз сел на трамвай, первый раз, его оштрафовали на 180 шекелей. Он говорит, зачем мне на этом трамвае ехать, я больше не буду. И мы считаем, тут проблема, мы, конечно, этим сейчас занимаемся, и мы, скорее всего, все-таки дойдем до какой-то позиционной бумаги, которую мы будем продвигать, что сделать все-таки быть человеком, как называется, сделать какое-то... И сегодня это возможно, окей? Возможно, есть очень много шансов. Есть возможности, фирмы знают, допустим, человек или он аварьян с гидроты,
2: такой постоянный нарушитель.
0: Постоянный нарушитель. Или человек, допустим, это же номер туда зовут, это же видно. Если человек первый раз, допустим, вдруг это... Дай ему азару, дай ему предупреждение, дай ему всего. Тут должна быть, мы верим в какую-то вот в политику, которая будет работать на людей и будет немножко как-то более снисходительно к ошибкам, чтобы не сделать вот этот, как всех под одну катушку для этого. И вот это одно из вещей, потому что сейчас это очень все время, вот мы видим, что люди все время, пассажиры все время об этом разговаривают.
2: Это такая важная тема. Я зашел, не успел заплатить, меня оштрафовали, разные эпитеты. Это неприятно, да. У нас не очень много времени осталось. Юля, твоя любимая тема про метро.
1: Будет метро? Нужно ли метро вообще? И будет ли оно? И я читала там какие-то фантастические истории о том, что оно будет автономное, да, то есть вообще без водителей. Это вообще это все настоящее или как бы только наши дети уже
2: этого всего? И вдогонку, мой вопрос, я-то считаю, даже не знаю, нужно оно или нет, мне кажется, что с нашим нынешним уровнем взаимоотношений с большими инфраструктурами просто будет закопано очень много денег, а результат, ну, в общем, ну, когда-то будет, наверное. Может быть, лучше расширять нынешнюю сеть вот этих вот метротрамваев или с частично фрагментарными подземными участками и не заниматься мегаломанией и не оставлять траншеи еще лет на 15.
0: Ну, смотрите, у меня там несколько ответов на это есть. Во-первых, мне интересно, вы сказали, автономное, фантастическое. Кстати, автономное метро — это не фантастическое. Есть уже с 90-х, уже есть несколько новых линий, которые они уже даже в Канаде или где, там нет, которых нет водителя. Окей, это не очень. Это даже, кстати, в нашу эру автоматики, оно даже, даже наоборот, это само собой, разумеется.
2: Потому... Да, ну, в аэропорт Копенгаген не едешь, например, или там какие-то парижские линии автоматические.
0: Да. В Париже, кстати, есть, вот недавно открылась одна, и плюс, ну, она недавно, я просто говорю, почему я сказал про Канаду, потому что, по-моему, то ли в Монреале, то ли в Торонто есть одна, которая в 90-х еще открылась. Это была первая линия, которая была автоматическая, это значит, когда это уже вообще еще было, такое ноу-хау. Значит, сегодня, кстати, у нас в нашем метротрамвае в красной линии, вот этот в Тель-Авиве, подземный кусок, он автоматический. Сегодня туда водитель продолжает там сидеть, но трамвай подъезжает, он его фиксирует, его там фиксируют, и вот эти все 10 станций, которые подземные, водитель не ведет трамвай. Он только нажимает на открывание и там закрывание дверей, а трамвай едет сам. Компьютер решает скорость, там все решает. К вашему вот второму вопросу, нужно ли метро? Метро нужно еще... Оно уже очень давно.
1: Вчера, как говорится.
0: Оно очень давно нужно. Вот я подхожу к этому, к другому. Во-первых, я считаю, что оно будет. Почему? Потому что я просто вижу, как вот эти линии продвигаются. У нас такие... работают такой политикой, что ликвау в дотбашетах. Значит, если мы когда-то, вот, допустим, если смотреть на метро, когда еще Голда Мейер говорила, надо метро в Тель-Авиве, там, или Бен-Гурион, даже недавно я прочитал, что такое Бен-Гурион, такой это у него был Дион.
2: Заседание.
0: Да, заседание, что надо, да, Тель-Авиву надо уже метро. Сегодня есть проекты, есть тендеры, есть вот недавно это, строят вот, у вас, вот под вашим офисом тут, строят депо Месубим. Вот если вы
1: проедете,
0: значит, уже строят...
2: То есть депо для метро строят?
0: Строят вот депо здесь. Для метро уже. Уже следующий проект. Значит, уже два проекта строят параллельно. Еще не закончили Ковсоголь-сиреневую линию, но уже строят метро. И тогда спрашивается вопрос, вот как вы правильно сказали, а может быть, стоит все-таки построить вот эти линии, что где-то подземные, где-то не подземные. Вот если мы смотрим сейчас на эту красную линию, вот в Бат-Яме, допустим, который едет Бат-Ям, Тель-Авив, Петах-Тиква, бат-ямские жители, они очень жалуются на вот этот кусок, надземный кусок. Угу. Почему? Потому что
2: запланировали. У него же, там, я так понимаю, нет у трамвая права преимущественного проезда. Он стоит у каждого столба, как обычный автобус, выделенный.
0: Даже когда будет, там у него очень много поворотов, под углом, который просто ему надо...
2: Не разогнаться.
0: Ему там не только разогнаться, он делает их там... Или какая-то ошибка в проекте. Я надеюсь, они когда-нибудь это... Я иногда это просто очень часто фотографирую, я просто и сравниваю с разными городами, потому что это он как-то на нулевой скорости делает этот поворот, и тогда я себя спрашиваю, так зачем это надо? Окей? С другой стороны, такое, так пусти уже там автобус, если уже с такой скоростью уже едешь. Трамвай должен вот как-то ехать на таких и с преимуществом, и без каких-то очень таких загогулин, потому что тогда он для какого-то местного проезда, для всего. А нам сейчас надо больше все-таки вот этот хребет. Нам надо достроить этот хребет, потому что им дорого жить в Тель-Авиве. Им дорого сейчас жить в Холоне, им дорого жить в Бат-Яме. А что, когда люди, опять же, смогут жить подальше немножко и все-таки доезжать на то же самое время на работу. И тогда у них просто это все, опять же, это финансовая структура, которая может улучшить возможность на работу. И да, это нужно, окей, это нужно. И разница вот в деньгах, потому что построить, допустим, метро и, допустим, трамвай, вот этот с кусками подземными, она не такая гигантская. Если смотреть вот, на государственный бюджет, если это, оно больше, но все, но вот если вы посмотрите, этот бюджет этого красного, они сказали, сначала был там, допустим, X миллионов, он потом вырос в 3 раза.
2: Ну, это отдельная израильская история.
0: Да, в 4 раза.
2: Не будем вспоминать бюджет Иерусалимского трамвая, каким он был в начале, каким он стал в конце.
0: Да.
2: Кстати говоря, Иерусалимский трамвай, там же, в общем, тоже загогулин хватает, но какое-то ощущение, что он быстрее едет, или нет?
0: Там загогулин хватает, у меня, опять же, я не инженер, но моим непрофессиональным глазом кажется, что там просто немножко спроектировали немножко получше, и я ничего не говорю про про Батьямские трамваи, но я очень надеюсь, что не окажется, что там были какие-то ошибки, я надеюсь, что они их исправят, потому что, опять же, даже загогулины, когда проектируют загогулины, инженеры должны их делать так, чтобы... Я смотрю это, я вижу это в Европе, окей, он шустренько поворачивает загогулины, сегодня не должен на нулевой скорости, поэтому, опять же, мы надеемся, ну, тут, конечно, все остальные линии, они должны довольно, если у них будет преимущество на светофорах, допустим, линии вот центральной отсюда, с Ор-Иуда в центральный Тель-Авив, у них должны быть, да, тоже будут повороты, но я очень надеюсь, что там они научатся от ошибок и сделают.
1: И все равно, программы. При всех ошибках строительства, люди, которые живут в Батьяме, которые сейчас переезжают в Батьям, потому что там есть трамваи, в результате они являются бенефициарами этого, так сказать, положения, в отличие от всех других, которые трамвай не получили. Поэтому, конечно, это хорошо. Но, я не знаю, у нас осталось буквально 3 минуты, успеем ли мы поговорить все-таки про такую горячую тему, которая называется «Общественный транспорт по субботам».
0: Ну, смотри, я могу очень быстро про нее поговорить. Это политический вопрос, к сожалению. Это вопрос, который он влияет на все, окей? Потому что люди сегодня, допустим, люди иногда покупают машины только потому, что они не могут
2: в выходной день,
0: допустим, одна из причин, почему я держу, допустим, личный автомобиль. Если бы я жил в каком-то месте, где был бы общественный транспорт по субботам, может быть, я вообще не держал бы личный автомобиль, потому что это проблема. Сегодня есть у нас уже проекты, которые вот благодаря мэриям Тель-Авива, Рамат-Гана, но это какое-то как временное решение. И в конце концов, я очень надеюсь, что когда-нибудь будет какой-то вот поймут, вот я не знаю, ли это будет ближайший год, там, год, 5 лет, я надеюсь, что все-таки как-то поймут вот даже ультраортодоксальные, вот, и те, которые хотят, поймут, что все-таки отпустить этот политический вопрос и все-таки дойти какой-то до какого-то компромисса, что даст, потому что сегодня это смех, окей? Потому что у нас сегодня столько машин ездят на улицах, и все, и то, что вот просто пристать к тому, что линии, которые субсидируются государством, не имеют права ездить по субботам, это просто как-то, я вижу это как-то брать в заложники людей, просто ради вот какой-то, чтобы где-то вот продолжать держать какой-то свой выигрыш.
1: Да.
0: Есть разные, есть такие какие-то пакты, как называется, которые когда-то мы статус-кво. Я надеюсь, будет какое-то новое статус-кво, какой-то момент, который решит по-настоящему эту проблему.
1: Макс Мороговский, глава общественной организации Тахбураба Дерех Шилану, спасибо большое, что пришли к нам.
2: Спасибо вам, Макс.
1: Шарон Лернер, звукооператор, продюсер Елена Черкасова. Олег Лот, спасибо.
2: Юрий Отсудок, спасибо.
1: Оставайтесь на волнах Канрека, смотрите наш YouTube. Всем хорошего дня, счастливо.
2: Всего доброго.

0: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом «Мама Мэри» 16,90. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 11 часов. В эфире радиостанции КАН-РЕКО новости. В студии Семен Каплан. В Тель-Авиве обрушилась часть здания на углу улиц Нахалат Беньямин и бульвара Ротшильд. Строение находилось на реконструкции и не было заселено, пострадавших нет. Пожарно-спасательные службы извлекли из-под завалов троих людей. Корреспондент КАН-ДАС Гринберг сообщает, что пятеро рабочих самостоятельно вышли из здания. Медицинская помощь никому не потребовалась. Напряженность в Персидском заливе. В Иране сообщили, что трое рыбаков получили ранения в результате удара американского беспилотника в районе Сирик у Ормузского пролива. Губернатор провинции Армазган заявил, что пострадавшие были ранены неопознанным летательным аппаратом. Обозреватель КАН Хескель Корнберг сообщает, что агентство ТАСНИМ передало, что целью удара была рыбацкая лодка, однако официального подтверждения этой информации нет. Президент Трамп минувшей ночью вновь выступил с угрозами в адрес Ирана, заявив, что США предпримут против него серьезные действия, поскольку, по его словам, терпение Соединенных Штатов лопнуло. Полиция задержала 28 подозреваемых в торговле наркотиками по всей стране после завершения операции с участием тайного агента, которая продолжалась 10 месяцев. Центральное подразделение Иерусалимского округа привлекло к операции известного преступника, который согласился сотрудничать с правоохранительными органами. Агент приобрел у подозреваемых крупные партии кокаина и экстази на сотни тысяч шекелей, чтобы нанести удар по цепочкам поставок наркотиков в столицу. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что в ходе серии утренних задержаний полицейские изъяли наркотики более 100 тысяч шекелей наличными и 12 автомобилей, предназначенных для конфискации. Поджог мечети и акты вандализма минувшей ночью в Михмасе к северо-востоку от Иерусалима. В ЦААЛе сообщили, что сегодня силы полиции вместе с военнослужащими войдут в деревню для сбора улик. Подразделение ЦААЛа, прибывшее на место ночью, подозреваемых не обнаружило. По подозрению, еврейские экстремисты подожгли помимо мечети оливковые деревья и автомобиль, а также нанесли надписи на стенах. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Жители поселения Неве-Даниэль организовали сбор средств, чтобы компенсировать палестинскому владельцу оливковой рощи ущерб после того, как другие жители этого населенного пункта в Гуш-Эционе украли урожай с его участка. Жительница Неве-Даниэль Авиталь Бреннер заявила, что присвоение сельскохозяйственной продукции противоречит принципам Торы. По ее словам, сильная тревога после 7 октября не может оправдывать несправедливые поступки. Она отметила, что право евреев на эту землю связано с моральным поведением и что религиозные источники неоднократно предупреждают о последствиях отказа от справедливости. Бреннер добавила, что к ее удовлетворению большинство раввинов поселения Гуш-Эциона подписали письмо, в котором ясно осудили такие действия. Йеменские повстанцы-хуситы угрожают атаковать нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ответ на вчерашние удары коалиции во главе с Эр-Риядом по главному нефтяному объекту в столице Йемена Сане, а также подземным топливным хранилищем. Об этом высокопоставленные источники среди хуситов сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар». Тем временем американское издание «The Wall Street Journal» сообщает, что хуситы работают над созданием собственной версии современных баллистических ракет, используя детали, импортированные из Китая, и без прямой помощи Ирана. Согласно отчету исследовательской организации в области военных технологий, речь идет о ракетах дальностью около 2000 километров, способных достигать всей территории Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщает обозреватель КАН и Хескель Корнберг. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 32 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 27 градусов, высота волн составит от 40 до 100 сантиметров. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН-РЕКО в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. Канрека. Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Уважаемые радиослушатели, сегодня в рамках этой программы на ваши вопросы ответит адвокат Юрий Брандт. Тема консультации – дорожно-транспортные происшествия. Как обычно, вы можете оставлять ваши комментарии под этим постом в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Ну и, естественно, звонить в наш эфир, в прямой эфир по телефону 0722-801-003. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, Ювали Суд. Юрий Брандт, адвокат Юрий Брандт, здравствуйте, добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Есть что-то, с чего вы хотели бы начать? Мы получили достаточное количество вопросов пока письменно. Прежде чем наши радиослушатели будут дозваниваться, еще раз хочу сказать всем слушателям. Сегодня с нами адвокат Юрий Брандт. Транспортное право, транспортное законодательство, дорожно-транспортные происшествия. И есть что-то, Юрий? Или мы начнем с вопросов?
1: Нет, если можно, во-первых, спасибо за предоставленную мне возможность. Я всегда считаю, что нужно объявлять радиослушателям о всех новшествах, о всех новостях, связанных с транспортным правом, потому что люди, к сожалению, много чего не знают. Напомню, что была произведена так называемая транспортная реформа, при которой все штрафы до 1500 шекелей, абсолютно все штрафы, выше не существует, которые выданы полицией, перестали входить в разряд уголовных процедуральных судов, то есть те, кто пытается опротестовать штраф, выданный полицией, если раньше они подавали прошение в суд и попадали в дорожно-транспортный суд, где система была уголовной, сегодня это все перешло в разряд административной системы. То есть сегодня нельзя подать протест на штраф в транспортный суд, а можно чисто по интернету подать просьбу в письменном виде, соответственно, невозможно вызвать полицейского на допрос, и доказать свою невиновность стало практически невозможной. И я лишь хотел бы привести статистику. Реформа началась с февраля 2026 года на штрафы до 500 шекелей. С августа 2026 года все штрафы до 1500 шекелей перешли в эту систему. Соответственно, абсолютно все штрафы дорожной полиции сегодня стали административными. И было подано с этого момента около 4000 протестов, апелляций в административной системе. И статистика говорит нам одно, что из 4000 только 1% поданных апелляций признали правильными и отменили эти штрафы. 99% было отклонено, и, соответственно, все должны сегодня знать, что любой штраф, полученный полицией, сегодня опротестовать возможности на 99% нет.
0: Понятно.
1: К сожалению, это то, что произошло.
0: Понятно, спасибо.
1: И еще одно, как то, что правительство Израиля, полиция, Министерство юстиции делают все, приводят все к тому, чтобы технический прогресс вошел в эту сферу, соответственно, минимизировать встречу с полицейским. То есть сегодня полицейский, если он останавливает автомобиль за скорость и

0: По предупреждению, напоминание, у нас есть радиослушатели. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
1: Да, доброе утро, уважаемый адвокат.
2: Доброе утро.
1: Да,
2: да,
1: у меня такой, да. У меня такой вопрос. Мои права кончаются 1 января 28 года. Срок. Когда я должен начинать и какие мои действия, что я должен делать?
2: Вы ничего не должны делать, вам должны по адресу, по месту жительства, за месяц примерно до срока окончания водительских прав прийти временные права. Прийти временные права, печатанные на листе бумаги, вы их должны оплатить, да, с пошлину, и, соответственно, в течение месяца вам, или в течение 2-3 месяцев вам уже придут новые пластиковые права. То есть никуда идти не надо, не вот, вот если вам не придут права до того, как истечет этот, до того, как истечет этот срок, вот тогда вот нужно бежать в Мисрада Ришу и узнавать, в чем дело. Возможно, есть какие-то штрафы, которые вы не заплатили, либо какие-то долги, которые не оплачены. Но, как правило, если все хорошо, права приходят по месту жительства. Единственное, что проверьте, что ваше место жительства соответствует тому месту, где, которое указано в ваших правах.
1: Где это я могу проверить?
2: Прочтите ваши права, на ваших правах указан ваш адрес.
1: На моих правах я не вижу, что у меня здесь есть адрес.
2: Прочтите внимательно. Есть адрес вашего места жительства.
1: А, на
2: проверьте,
1: фон,
2: что
1: да,
2: он соответствует.
1: Да, да.
2: Все, удачи.
1: Нет, он у меня здесь старый адрес именно. То, что хорошо,
2: если
1: что
2: у вас адрес старый, и вы поменяли адрес в Мисрада Пними, то автоматически придет на новый адрес.
1: Ага.
2: Удачи вам.
1: Значит, 1 декабря до конца следующего года я за месяц должен получить временные права.
2: Получите,
1: так получать?
2: Да, да,
1: потому
2: да,
1: что у меня 1-1-28 истекает срок.
2: Совершенно верно.
1: Да. А, я слышал, что еще можно пойти в Суферфарм и что-то вытащить там. Это не надо делать, да?
2: Нет, они вам автоматически придут.
1: Угу. Хорошо, спасибо.
2: Суперфарм идут, если вы утеряли ваши, потеряли права и другие причины. Но все, если все хорошо, вам придет по месту жительства.
1: А если, например, не пришли, я пошел в суперфарм, и там дали мне суперфарм, вышел, вытащили.
2: Тоже вариант, вытащил. тоже вариант. Вот если там не дадут, вот тогда вам надо идти в Министерство транспорта.
1: Все, спасибо большое.
2: Удачи.
0: Удачи, всего вам доброго. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий радиослушатель. Здравствуйте.
3: Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро.
3: У меня такой вопрос. Мой муж обогнал на прямой с хорошим обзором грузовик и получил не штраф, а ДОХ, в котором написано, что он делал обгон и наехал на Кавроцуф, на сплошную линию разделительную. Прислали бумажку, что, значит, 10 никудот сразу взимают и вейтмишпат. Что бы это могло быть?
2: Я вам объясню. Значит, дело в том, что у вас не штраф и даже не ДОХ. У вас приглашение в суд. Значит, существует два вида нарушений. Есть нарушения более легкие, за которые просто полицейский дает штраф. Есть нарушения более тяжелые, за которые получают приглашение в суд. В чем разница? Там это только штраф, а приглашение в суд говорит о том, что ваше нарушение подразумевает такое наказание, как лишение прав. И именно для этого вызывают суд. То есть ваш муж сделал серьезное нарушение, пересечение белой линии, это обгон в запрещенном месте. Если там еще стоит параграф, если он создал помеху движущемуся навстречу транспорта на противоположной полосе, то там вообще минимальное лишение прав может быть, минимальное лишение прав трех месяцев за это нарушение. Нужно узнать, или там далит, или эй, параграф обвинения какой у вас. Но опять-таки речь идет о приглашении в суд, его хотят лишать прав.
3: Я понимаю.
2: То есть это не штраф. То есть подготовиться к этому и прийти в суд, не дай бог, не прозевать, если он не придет в суд, его лишат прав без его присутствия. Тут нужно приходить, и я бы на вашем месте проконсультировался бы с юристом по данному поводу. Иначе его ждет суровое наказание. Удачи
3: спасибо.
2: Вам.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Окей. Есть несколько вопросов. Давайте перейдем к ним, которые нам прислали. Итак, мы живем на краю населенного пункта. С одной стороны дороги, поле, парковка запрещена, красно-белый бордюр. С другой стороны наш дом, парковка бесплатная. Пользуются парковками, как правило, жильцы или те, кто припарковали автомобили на несколько часов. И кто-то поставил около нашего дома два большого.

0: вышедших грузовика с плакатами на продажу. Они стоят, перекрывая, естественно, парковки около дома. Парковки общественные, но это не площадка для продажи машин. Мешает нам, жильцам. Есть какие-то способы официально воздействовать на владельцев этих грузовиков? Есть какие-то правила на этот счет?
1: Конечно. Речь идет о муниципальном законодательстве, так называемый «Хок Эйзер», вспомогательный закон любого муниципалитета, в котором указано, что можно, что нельзя. И он также подразумевает под себя дорожное право. Например, грузовики после 7 тонн, которые весят 7 тонн и выше, им вообще вообще запрещено парковаться в городской черте. Угу. Существуют парковки вне города, и им вообще запрещено там парковаться. В многих муниципалитетах. Нам не сказали, какой там муниципалитет, какой-то город.
0: Да, не сказали.
1: Не сказали. Ну, если бы нам сказали, я бы точно мог
0: примерно... Здесь
1: только
0: еще добавлено такой факт, что те, кто хозяева, владельцы грузовиков вообще не живут там. Это проверено.
1: Опять-таки, это входит под этот параграф, где запрещено грузовикам свыше 7 тонн парковаться в городской черте. То, что нужно сделать, нужно позвонить в МОКЭД городской МЭ 106, объявить об этом нарушении, они пришлют ПКХа, который муниципального полицейского, который будет, который будет решать эти вопросы, и он на месте посмотрит, законно ли они там стоят или нет.
0: Хорошо, спасибо большое, адвокат Юрий Брандт.
1: Есть напоминаю, еще один закон, есть еще, я дополню, если эта машина не рабочая и стоит в этом месте, то же самое, есть штраф, есть сообщение владельцу, что в том случае, если в течение 30 дней он эту машину оттуда не заберет, машина будет эвакуирована специальным перевозчиком и забрана на штрафстоянку. То есть машина не действующая, она просто там стоит с вывеской на продажу. То есть это еще один закон, под который подходит это нарушение. Соответственно, обратиться в МУКЭД 106.
0: Понятно.
1: Номер 106.
0: Да, спасибо большое. Телефон хорошо знакомый, на самом деле, эта линия, разумеется, но не все знают, когда еще можно воспользоваться этим номером, зная свои права все-таки.
1: Совершенно верно.
0: Спасибо большое. Мы говорим о транспортном законодательстве. Сегодня с нами адвокат Юрий Брандт, 0722-801-003. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
2: Добрый день, хорошего всем дня.
0: Взаимно.
1: Доброго дня.
2: Спасибо. У меня такой вопрос. Вы уже освещали его, но вы освещали, я понимаю, что в общем у меня в январе заканчиваются права, но мне 74 года. И я получил бумагу, прошел, был у врача, отправил, и мои действия какие должны быть?
1: Никаких ваших действий, никаких. Вам из Министерства транспорта послали все условия, которые вы должны исполнить для того, чтобы вам продлили водительские права. Мы все знаем, что с 75 лет каждый гражданин Израиля, у которого есть действующие водительские права, для того, чтобы их продлить, должен пройти какое-то медицинское обследование, чтобы установить, годен ли он к вождению или нет. Раз в два года, мне кажется, он должен его проходить. В том случае, если вы все требования выполнили и послали все медицинские документы, которые они требуют, соответственно, вам нужно ждать до того, как придут вам новые права.
2: Адвокат, я получил уже письмо, что вы пришли, и вам подлежат продление прав.
1: Замечательно. За месяц до того, как истекут ваши действующие права, вы получите новые права по почте. Никуда идти не надо, ничего. Да, ничего не нужно делать.
2: Как произвести оплату?
1: По интернету. Там будет сумма оплаты. Вы оплачиваете, и вам уже придут постоянные права.
2: Я какую-то квитанцию получу, что-то или...
1: На временных правах, которые вам придут по почте, будет фигурировать сайт и госсайт, и сумма к оплате, которую вы должны будете оплатить.
2: Я понял. Большое спасибо. Еще один маленький вопрос. Я живу в центре, был на севере, у меня перегорела лампочка. Это был вечер, и мои действия, я могу ехать с одной фарой, или как это должно быть?
1: Ну, смотрите, езда с одной фарой — это нарушение правил дорожного движения. То есть, если вы хотите, чтобы я вам сказал, что вы можете, я вам такого не скажу. Нужно делать все для того, чтобы попытаться доехать до ближайшего гаража, и вам...
2: Это ночь была, 12 часов ночи было.
1: Проблема? Смотрите, проблема, но опять-таки сказать вам, что едьте, я права не имею, вы понимаете?
2: Я понимаю.
1: Проблема, которую можно решить.
2: Можно все решить, но в 12 ночи я не туда и не сюда.
1: Совершенно верно, но...
2: А какое наказание, пожалуйста?
1: Существует штраф 250 шекелей.
2: Ага, все, понял. Большое спасибо, хорошего дня. дня. Всего доброго.
3: Удачи.
0: Всего хорошего. Продолжаем. Кто с нами в эфире? Здравствуйте.
4: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Спасибо за передачу. Я хотела спросить, значит, у меня было такое, может быть, месяца полтора назад, два. Я ехала с дочкой, мы заехали, значит, там, я с юга. Мы заехали в, как бы на одну стоянку, я забрала дочку и повернулась, чтобы выезжать. И была без хагура.
1: Вы были без ремня безопасности.
4: Без ремня, да. Как раз мы выезжали, я по дороге, мама же вот сколько надо было поворачивать, я даю ей мешочек, она возле меня, даю ей мешочек и ставлю с этой стороны, с левой руки, я ставлю, начинаю ставить тут ремень на меня. Потому что я пока с ней говорю, даю ей этот мешок, и смотрю, стоит мишкара и смотрит, и подошел ко мне, а эта вот хагура как бы сползла, но я ставлю ее. Он говорит, все, ты должна к нас, 250. Ахшав, был второй этот самый этот полицейский. Был второй, он говорит, я ему все объяснила. Я говорю, я ставлю хагура, просто дочке передавала мешок. Так эта рука была занята, но эта рука сталась уже, чтобы ставить на меня этот ремень. Так он говорит, нет, ты будешь ставить. А второй ему говорит, давай идти в отель.
1: Вы получили штраф, извините, что я перебиваю.
4: Не, спасибо, все хорошо. Он мне дал, да, он мне дал.
1: Вы получили штраф за то, чтобы ездили без ремня. Теперь скажите, в чем ваш вопрос?
4: Мой вопрос, или я могу как бы звонить или писать, что это не так? Я хагуру начала уже
1: ставить. В другом. Смотрите, давайте так, мы обсудим, законно ли вы получили штраф или незаконно. То есть вы не имеете права начать движение автомобиля без того, чтобы пристегнуты. То есть неважно, вы не успели, вы успели, автомобиль движется, вы хотите передать мешок во время движения, вы должны быть пристегнуты. То есть закон говорит о том, что ваши действия незаконны. То есть вы должны начать движение уже с пристегнутым ремнем безопасности. Теперь, что делать с этим штрафом? В вашем случае, извините, сколько лет у вас права?
4: Где-то лет, сейчас скажу, может, 15.
1: Примерно 15. Последние 5 лет у вас были, нарушения?
4: Нет, не было, ничего не было.
1: Замечательно. То, что вы делаете, вы должны подать просьбу о замене штрафа на предупреждение. Вы подходите под все критерии. Это называется бакаша леамара базара. То есть получить предупреждение вместо того, чтобы платить этот штраф. И вам заменят вас денежный штраф на предупреждение. Называется так называемое ну-ну-ну. Вас тогда предупреждают, что вам это прощают. И вы в следующий раз уже вас не простят. Ага. Просто в письменном виде на сайте дорожной полиции есть возможность написать просьбу о том, что вы просите заменить ваш штраф на предупреждение. Все.
4: И вам, они и вам дали до 11 месяца заплатить.
1: Вот именно. Вот уже сейчас. Совершенно верно. Зайдите на сайт.
4: А как мне написать или позвонить?
1: Нет, написать в письменном виде, там через интернет можно подать им эту просьбу. Зайдите на сайт дорожной полиции, это очень просто. Если вы не в курсе, попросите, вам кто-то поможет, это очень легко.
4: А как это на иврите дорожная полиция, как бы...
1: Миштерет Атнуа, а ваша просьба называется «Бакаша ли амара базара». То есть вам ваша просьба заменить ваш штраф на предупреждение. И вы подходите по критериям, вам заменят. Я вам сразу это говорю. Удачи. А насчет нарушения, к сожалению, было. Не начинайте движение без того, что вы пристегнуты. Удачи.
4: Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всех благ. Спасибо.
0: Спасибо вам. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый адвокат Брандт и многоуважаемая Таня. Меня зовут Алекс, я живу в Рамле. Два маленьких вопроса. Вопрос первый. Начнем с того, что я инвалид-колясочник, и со своей собачкой вынужден гулять на своей коляске. Вопрос первый. Периодически на тротуаре кто-то оставляет свою машину, и мне просто не проехать. А у меня других вариантов нет. По проезжей части там не очень проедешь на моей коляске.
1: Да, знакомая проблема.
5: Что с этим? Один раз я уже вызывал полицию. По-моему, ничего не сделали.
1: Но смотрите, полиция ничего не будет делать, к сожалению. Да, полиция таким не занимается. Вы в каком городе живете? В Рамле. Окей, вам нужно позвонить. В тот момент, когда вы видите это нарушение, вам нужно звонить в МОКЕТ 106, вызывать муниципальную полицию, ПАКАХИН, и они обязаны дать штраф. Паркующиеся там автомобилю. Обязаны. Это их обязанность. Штраф за то, что если машина стоит половина на тротуаре, это 250 шекелей, если полностью на тротуаре, это 500 шекелей. То есть второй раз он точно там эту машину ставить не будет. Потому что это действительно проблема, и эта проблема сегодня во всех городах, да, у нас мало стояночных мест, если когда-то у каждой семьи было по автомобилю, сегодня у каждой семьи два автомобиля, а то и три, а парковок нет. И вот появилась проблема и действительно инвалидам и детям, и совершенно тяжело передвигаться по тротуару. Позвоните в МОКЭТ 106.
5: Обязательно, спасибо. И второй же вопрос приблизительно на эту же тему. У меня есть там, где я живу, есть парковочные места. Ну, такой пятачок, знаете, вдается в тротуар. Там можно ставить машину пройти. Постоянно мой сосед ставит там грузовик. То есть колеса у него на проезжей части, а кабина практически полностью закрывает тротуар, тоже практически нельзя проехать. Вот с этим что делать? Понимаете?
1: Тоже, если он перекрывает дорожную проезжую часть, и он создает угрозу всем проезжающим машинам, и он их перекрывает, соответственно, и речь идет о частных стоянках, и для легкового транспорта, я не знаю, есть ли там знак или нет, а он ставит свой грузовик, который мешает всем и движущемуся транспорту, соответственно, опять-таки звоните в МОКЭТ 106, а можно еще и заснять этот автомобиль и послать им все фотографии, всю документацию.
5: Нет, дело в том, что он не перекрывает движение транспорта.
1: А в чем тогда проблема?
5: А он перекрывает, он своей кабиной, вот у него колеса на проезжей части находятся, а кабина, нос кабины, половина его грузовика выдвигается на тротуар.
1: Вот и он перекрывает тротуар. Значит, вы должны сделать то, о чем мы вам говорили в первом вашем вопросе.
5: Да, понятно. Спасибо вам огромное.
1: Удачи вам. Здоровья. До удачи.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
3: Добрый день.
0: Да.
3: У меня два вопроса к адвокату. Первый вопрос. Я недавно парковался возле супермаркета. Там закрытый двор, парковка. И через несколько минут вызывается шамер, кричит, у кого такая-то машина? Это была моя машина. Я вышел, он говорит, там одна женщина, старушка, разбила твою машину своей машиной. Я ее, говорит, остановил. Я подошел к ней, ну, старушка, такая лет под 80, наверное. Она говорит, извините, я не видела, у меня плохо со зрением. Я говорю, хорошо, дайте ваши данные. Все. Она говорит, я ничего не собираюсь вам давать. Все, говорит, что хотите, то и делайте. Села в свою машину и уехала. Я обратился в свою страховую компанию, я говорю, так и так, вот номер машины, я записал номер этой машины. Они выяснили, говорят, да, эта старушка, ей 92 года, она не имеет никакой страховки, поэтому, говорят, мы ничего взыскать не можем, только ты, если хочешь, можешь подавать в суд на нее.
1: Вопрос, говорю, у вас есть битух МАКИФ, так называемый, страховка? У вас полный пакет страховки?
3: У меня не полный.
1: Какая сумма вашего ущерба?
3: Я отвез машину в МУСАХ, они отремонтировали, где-то 3000 шекелей с меня взяли за отремонт.
1: 3000 шекелей. Значит, то, что данные этой старушки вам дали, этой женщины?
3: Они пробили через...
1: У вас есть полностью данные, у вас есть номер туда ЦУТа, у вас есть ее номер паспорта, полные данные, имя, фамилия, номер машины.
3: Они страховая компания, все это выяснила.
1: То, что вы должны сделать... То, что вы должны сделать, вы должны обратиться в суд по мелким искам. Суд по мелким искам по вашему месту жительства, по месту, где находится этот супермаркет. Окей? И вы должны подать иск против этой женщины. И это все делается очень просто, очень элементарно. Это стоит, мне кажется, 50-60 шекелей пошлины для того, чтобы открыть там дело. И там не нужны адвокаты. Это суд под мелким иском создан специально вот для этих вот случаев, где сумма ущерба до 32, насколько я помню, тысяч шекелей, и любой гражданин может туда обратиться, там нет никакой процедуры, там можно все, там можно говорить все, там можно показывать все. Единственное, что сделайте, обязательно возьмите документ, который доказывает величину вашего ущерба, так называемый докшамай. Есть такие оценщики ущерба автомобилей. Чтобы у вас было зарегистрировано. зарегистрированный ущерб, который вы как доказательство можете предоставить суду. Это очень быстрый процесс, это очень легкий процесс. Поверьте мне, вы увидите, что и все вам разместят. Если будет у вас видео, фотографии, конечно, как это случилось, показания свидетелей, будет вообще замечательно. Чем больше, тем лучше. Но обратитесь в суд по мелким искам, и вы решите свою проблему. Удачи вам.
3: Хорошо, спасибо. И второй вопрос, скажите мне, пожалуйста. После этого я возил дочку, у нее должен был быть тюльшнаке, она девочка 16 лет. И на парковке, когда не парковке, на пробке, где мы стояли, сзади у нас врезалась машина на скорости.
1: Ну, вот смотрите, как вам не везет, да, вот в последнее время. Смотрите, прямо.
3: Что поделаешь? Вот. Да. Разбили мне сзади полностью машину. Приехал шамай, он оценил, сказал, только списание, машина не подлежит никакому ремонту. Вот. И я говорю, а как быть с ущербом? Ну, это обращайтесь в свою страховую компанию. Хорошо, с этим дело стало. Дочка категорически не захотела ехать в больницу. Через неделю у меня начались...
1: Ага. Мы сейчас говорим о чем? О телесных травмах или опять-таки об ущербе вашему автомобилю?
3: Нет, я о телесных травмах хотел сделать. Хава. Вот,
1: значит, с ущербом все понятно, да?
3: Ваша...
1: Ущербом все понятно, вы обратились в страховую компанию, ударившуюся да. автомобиля, это все в процессе. Теперь, каждый человек, да. который пострадал в дорожной аварии, который был в больнице, неважно, он был в больнице через день, через два, через три, но в результате аварии он посетил больницу, у него есть последствия, у него есть какие-то телесные травмы, ему положена компенсация за то, что он пострадал в дорожной аварии. Обратитесь к юристу, к любому юристу по месту жительства. Это бесплатные иски, им оплачивает это все страховая компания, у которой они взимают ущерб, и вам все объяснят, и вам все сделают без всяких проблем.
3: Я обратился в Миштару, Миштара мне сказала, принесите
1: Миштара тут ни при чем. Понятно, Миштара тут ни при чем. Миштара тут не...
3: Была такая-то авария, что получили повреждения ребенок. Они говорят,
1: принесите момент...
3: нам справку с медучилища, с медицинской
1: организации. Из больницы. Она была в больнице, да. ваша дочка? Она была в больнице,
3: она
1: ваша
3: была,
1: дочка?
3: Она поехала через 10 дней на операцию. Ей делали операцию после этого. Через
1: 10 дней. В результате этой аварии?
3: Они написали смещение органов.
1: В результате аварии,
3: говорю,
1: да?
3: Секундочку.
1: Давайте остановимся, чтобы нам было понятно, а то мы одновременно с вами разговариваем.
3: Да.
1: В больницу она поехала в результате аварии или у нее была запланирована какая-то операция?
3: Никакой запланированной. Она проснулась
1: ответно,
3: ночью, начала
1: вопрос...
3: кричать боли.
1: Понятно. Ответ положительный. Она в больницу поехала в результате аварии. Значит, выписку из больницы вы должны приложить к подаче заявления в полицию, это можно сделать через сайт, вы обращаетесь, вы даете им показания, и они вам дают так называемую справку, которую вы должны потом предоставить страховую компанию для получения компенсации. Все очень просто, никаких проблем.
3: Весь
1: приложите вот эту выписку.
3: Врачи говорят, мы это не связываем с аварией. Понимаете?
1: Врачи не могут это... Смотрите, врачи первым делом отправьте эту в полицию, первым делом получите справку, что вы заявили в полицию, так называемый ишу миштара. А в дальнейшем у вас будет адвокат, и он уже будет доказывать и вести этот процесс со страховой компанией. На данный момент не нужно теребить врачей, у вас есть справки, а доказывать, что это в результате аварии, будет адвокат, который будет вами заниматься.
3: Все, спасибо вам большое.
1: Удачи вам.
0: Всего доброго. До свидания. Спасибо за этот ответ. Продолжаем эфир. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я, извиняюсь, немножко простужена, потеряла голос. Я хотела спросить одну такую вещь. Я понимаю, что это нерелевантно на сегодняшний день, потому что уже срок прошел где-то около 2 года. Но по поводу того, что говорила сейчас женщина, о том, что она пристегивала ремень, не пристегивала ремень. Я ехала и переместилась, не было сплошной линии, просто переместилась в другой ряд, чтобы повернуть. Вейз мне сказал, сейчас ты должна повернуть. Там стоял полицейский, он остановил, он говорит, ты пересекла эту линию, что ты врезалась в движение, и ты помешала этому движению. Давай я тебе сейчас
1: так
6: дам.
1: Так называемый на иврите кипух схуд. Окей.
6: Да, да, да. Он, значит, пошел, сидел 3 часа в компьютере, вышел и говорит, значит, вот я очень хорошо к тебе отношусь, вот тебе штраф, заплати 500 шекелей, но я тебе не даю никуда. Я говорю, слушай, может, ты мне дашь предупреждение, то, о чем вы говорили. Он говорит, нет, я не могу. Я говорю, смотри, у меня вообще нет никаких штрафов. Вообще никаких. Он говорит, нет, это 10 лет должно пройти по поводу каких-то других нарушений, не знаю, что.
1: Он
6: я говорю,
1: прав.
6: Как 10 лет?
1: Прав.
6: Я знаю, это 2 года. Мне сказали, я подала прошение, то, что написала ИРУР, чтобы мне... дали предупреждение. Мне сказали, нет, надо ехать нормально, надо ехать правильно, никаких предупреждений быть не может. Все, у меня не было выхода, я заплатила уже этих 500 шекелей, все, уже ничего.
1: Сколько
6: не
1: Сколько времени были у вас водительские права на тот момент?
6: Ой, я уже боюсь сказать, лет 40 с чем-то.
1: И у вас последние 5 лет до этого не было никаких нарушений?
6: Нет никаких.
1: Очень странно, потому что вы подходили перед... Смотрите, не по всем нарушениям дают предупреждение. Например, за ремень дают предупреждение. В вашем случае, насколько я знаю, да, дают, меняют штраф на предупреждение. Не меняют в особо опасных нарушениях, там, использование телефона, красный свет, знак стоп, и пешеходы не пропускают. У вас было более легкое нарушение, вам могли дать, и непонятно. Смотрите, прошло 2 года, опять-таки, тяжело
6: я
1: что-то
6: понимаю,
1: говорить.
6: Что это
1: но
6: я
1: вы подходили
6: тому, что...
1: по всем критериям. Вы написали именно просьбу заменить ваш штраф на предупреждение, или вы написали
6: да.
1: просьбу об отмене
6: да.
1: штрафа?
6: Нет, предупреждение.
1: Не, я затрудняюсь вам ответить, я не понимаю, что
6: я понимаю,
1: это произошло.
6: Я понимаю, что нету, я просто к тому, что... Не все идет по закону, и не все идет, как говорят адвокаты. К сожалению, есть еще вот такие
1: очень
6: вот...
1: Очень странно,
6: вещи.
1: Да, очень странно. Да, к сожалению. Удачи вам.
6: Все, всего доброго, спасибо.
1: Вам также.
0: Всего хорошего, до свидания. Кто сейчас с нами? Здравствуйте.
7: Наверное, я.
0: Да, пожалуйста.
7: Добрый день. У меня вопрос такого рода. Я приехал в аэропорт, заехал на линию Никитот, там, где встречают, выходят эти пассажиры. Не знаю, на какое-то время я вышел из машины и пришел, у меня стоит штраф. 100 шекелей. Ну, штраф, думаю, ладно, бог с ним. Этот штраф я оплатил. Буквально через некоторое время мне пришел снимок моей машины одинаково с тем штрафом, который я был. Я его тоже должен оплатить?
1: Нет, смотрите, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что у вас был штраф, так называемый от БК. Штраф, который ставят на стекло автомобиля. Этот штраф, его может сдуть ветром, его может кто-то забрать, вы можете его не найти, вы можете его потерять. Соответственно, Решут Аномалиим, Решут Туфа, так называются эти организации, и даже все муниципалитеты, они должны обязательно, после того, как вам цепляют штраф на лобовое стекло, они обязательно должны заказным письмом отправить этот штраф, копию этого штрафа на ваш адрес. Таков закон. То есть то, что произошло, вы просто вам прицепили на лобовое стекло автомобиля, заплатили, а потом вам автоматически выслали этот штраф еще раз заказным письмом, но уже они не посмотрели, или вы заплатили еще после того, как они вам это отправили. Конечно же,
7: да,
1: 2 раза платить не нужно. Да, просто вам это пришло как бы подтверждение того, что у вас был этот штраф. Они обязаны, помимо того, что прицепить вам его на лобовое стекло, они обязаны также послать его заказным письмом. И вы, наверное, заплатили уже после того, как он был вам выслан заказным письмом. Вот и все. Так что все нормально, ничего платить не нужно.
7: Спасибо.
1: Удачи вам.
0: Всего доброго. Спасибо за ответ. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире? Добрый день.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Меня зовут Елена, я живу в Хайфе. У меня такой необычный вопрос, но если сможете, ответьте мне. Значит, в январе 25-го года я на Шуке Тальпиот была, и меня сбила машина, которая была без водителя. Водитель вышел и не поставил наручник. В результате нанесен непоправимый ущерб здоровью. Я долго в больницах лежала, лечилась. Но что я хочу спросить? как можно ли мне узнать, имею ли я право узнать, что как бы водитель получит? Ну, ему 84 года. Вот, он пожилой человек. И то, может, его прав лишили или что? Мне это важно.
1: Окей. Если... все, что касается компенсации по мере этой аварии, вам все понятно, да? Вы все получили, вас ведут.
8: Я еще ничего не получила.
1: Но вы открыли еще... дело ведется,
8: дело, да? Вопрос, да, как, дело открыто, но... нас тут же меня не пригласят, а мне это важно узнать.
1: Понятно. Теперь, помимо этого вопроса, была ли замешана полиция в этом деле?
8: Да, там полиция приходила ко мне в больницу, и там
1: брали
8: видеокамеры,
1: у вас показания.
8: Это наш
1: брали у вас, брали у вас показания, было открыто дело.
8: И показания, и камера там, ну, нашу...
1: Приглашали ли вас в суд по поводу этого дела, в транспортный суд, как свидетеля?
8: Нет, ну я не свидетель, я пострадавшая, ну
1: вы,
8: не приглашал.
1: Вы пострадавший свидетель, но вас никто не приглашал. У вас есть какая-то справка из полиции? Вы получили какой-то так называемый ишур мештара об открытии дела по вашему поводу?
8: Я про это не знаю ничего, у меня иврит плохой.
1: Смотрите, у вас есть адвокат, который занимается вашим телесным повреждением?
8: Адвокат есть, но она со мной не взаимодействует, только бумаги я ей отправляю.
1: Прекрасно. Попросите у этого адвоката, попросите у него так называемый ишур мештара. У нее ишур это есть, иначе, она, да, иначе бы она не смогла вести дело. В этом ишур мештара указывается номер дела. Номер дела полиции. И, соответственно, именно в соответствии с этим номером вы можете в полиции узнать, какая судьба этого дела, которое было открыто против этого водителя, и было ли оно вообще открыто. Именно по этому делу. То есть, что получают водители в да, что получают водители в данных случаях? Они их должны судить в дорожно-транспортном суде. Они получают такие наказания, как лишение прав, долгосрочные лишения прав. А если речь идет о тяжелом ущербе здоровью, и могут и получить и исправительные работы за то, что они совершают такую аварию. Тут речь идет о действительно нарушении, если человек не поставил автомобиль на ручник, и он привел, это привело к тяжелым последствиям и к тяжелым травмам пешехода. Его должны были судить. Но опять-таки это все можно проверить только в соответствии с номером дела, который у вас есть.
8: Попросите
1: адвоката, она вам проверит. Это элементарно, это очень просто.
8: А вообще, скажите, пожалуйста, есть какие-то ограничения возраста? Человеку 84
1: конечно.
8: Года.
1: Смотрите, в Израиле до 75 лет, мы об этом говорили в начале нашей передачи, не нужно проходить медицинские обследования. С 75 лет каждый водитель, имеющий водительские права, должен проходить специальные медицинские обследования. Годен ли он к вождению или нет. Есть еще варианты, в том случае, если какой-то водитель, даже ему... меньше, чем 75 лет, у него есть какое-то заболевание, в соответствии с законом Министерства здравоохранения, его лечащий врач должен об этом немедленно сообщить Министерство транспорта. Министерство транспорта его вызывает на комиссии и, опять-таки, проверяют его годность к вождению. Но если тому водителю было 82 года, он должен был действительно соответствовать критериям, проходить медицинские комиссии. Если у него были на то время водительские права, это говорит о том, что он прошел, что он был годен к вождению.
8: Понятно.
1: Я знаю водителей и 95-летних, которые водят автомобиль, и все с ними чу-чу-чу, все с ними хорошо. Удачи вам.
8: Спасибо большое.
0: Спасибо. Всего доброго. Еще один радиослушатель. Кто с нами?
9: Алло.
0: Да, пожалуйста.
9: Алло, я Евгения Нагорея. Сколько-то вопросов. Значит,
0: если можно, кратко, мы сегодня заканчиваем раньше. Пожалуйста.
9: Ой, у меня очень важные несколько вопросов. Значит, могу ли я на машине... Значит, у меня право ставить машину на инвалидную стоянку. Я не талиша, прошла все медицинские комиссии, только что поменялись права. Будет... Да, приехала я... Ну, не инвалид в России, это не здесь, я знаю. Имею ли я... Будет ли нарушение, если я к машине добавлю знак инвалида, учитывая, что я имею право ставить...
1: Секунду, на данный момент вы владелец автомобиля и вы инвалид.
9: Да.
1: Это то, что я хочу понять.
9: Я не инвалид, я только право имею ставить на инвалидную стоянку. Вопрос. Приклеить к машине...
1: Вы еще раз. Ваш автомобиль считается инвалидным или нет?
9: Нет, он обычный автомобиль, я его сама
1: Вы покупаю. Не имеете права ставить на место для инвалидов.
9: Права. Нет, я имею право, получила на ХЭ, как там называется.
1: Значит, у вас есть став на ХЭ. Ваш вы на автомобиль, да, получили, да. Он значит, да, инвалидным. Есть став.
9: Я приклею знак инвалида. Приклею еще дополнительно знак инвалида, потому что часто приходится объяснять, что я не инвалид, но право ставить есть. Я приклею эту, бумажку.
1: Не нужно задавать этот вопрос. Это понятно, что вы должны это приклеить. Зачем тогда задавать?
9: Простите, они мне... Будет ли нарушением, если я к инвалиду добавлю этот знак инвалидный, кроме того, что есть разрешение? Будет нарушение или нет?
1: Это не нарушение, это ваша обязанность. Нет. Знак инвалида приклеить к автомобилю, чтобы было видно, что есть ТАВ на ХЭ на автомобиле.
9: А, хорошо, нет, ТАВ на ХЭ, оно лежит, это видно. Я хочу еще инвалидный знак. Это можно сделать?
1: Это нужно сделать.
9: Кто сказал? Следующий вопрос. Так, это почему? Потому что все инвалидные места у нас всегда заняты неизвестно чем, и там поставить негде. И я волонтерю, например, три...
0: Уважаемая радиослушательница, у нас буквально минута осталась. Я
1: смотрите,
0: вас
1: мы
0: предупредила.
1: Не можем обсуждать, где вы волонтерите. У вас есть еще вопросы по теме?
9: Красно-белая разметка вблизи этого места, где я работаю. А очень далеко идти. И там есть место для проезда других машин. Мне говорят, то можно, то нельзя, то можно, то нельзя. Можно,
1: я вам советую не ставить. Я вам советую не ставить. Я вам советую найти другие места для того, чтобы поставить автомобиль. Мой вам совет. В некоторых случаях, в некоторых городах не делают штрафы, но иногда это может привести к последствиям и к неприятностям. Лучше не нужно.
0: Спасибо большое. Мы сегодня на этом завершаем. Выборы приближаются, поэтому мы должны давать нашим радиослушателям определенные знания перед ними. Спасибо огромное, адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному законодательству. До встречи в эфире Конрека. Спасибо еще
1: раз. Спасибо вам.
10: Предлагаем вашему вниманию трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем», «Хет», «Ламет».
11: Послушайте, что говорила Софа Ландвер про Либермана.
12: Не голосуйте за Либермана. Правый вет, уже давно не правый вет, а левый. Я просто хочу открыть вам истинное лицо Виктора Либермана, за которого вы собираетесь, может быть, часть из вас собирается голосовать. Раньше он был против арабов, потому что говорили, что правее Либермана может быть стенка. А сейчас он будет сидеть с арабами. Ивет, где твоя идеология? Ивет, опомнись. Избиратели не знают правду. Правый Ивет, уже левый Ивет. Правый Ивет, уже давно не правый Ивет, а левый. Поэтому нужно сказать избирателям правду. Не голосуйте за Либермана.
11: Не дайте Либерману украсть правые голоса. Либо правые, либо Палестина.
10: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем», «Хет», «Ламет». Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш», «Куф».
13: «Рак Беяхат», «Рак Беннет».
14: 7 октября. Мы все помним этот день. Рухнула не только граница с Газой, рухнула вся концепция безопасности. Беннет предлагает реальное решение. Вместо пассивной политики – инициатива. Вместо войны на истощение – победа. И Государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября. На первом же заседании правительства. Сильная армия, стабильное правительство, безопасность в каждом доме. Я Владимир Беляк. Депутат Кнессета от блока «Беяхат». 27 октября голосуем за «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. На бюллетене две буквы – «Рейш» и «Куф». Рак на иврите – «Только». Только вместе. Только Беннет.
13: «Рак Беяхат», «Рак Беннет». «Рак Беннет».
10: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф». Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Кахоль Лаван» во главе с Бенни Ганцем. Символ этого списка – буквы «Каф» Нун Сафит.
15: «Кахоль Лаван» войдет только в сионистское правительство, объединяющее разные политические лагеря. Условие нашего участия – принятие плана всеобщей службы. Мы не допустим создания палестинского государства, угрожающего Израилю. Будем укреплять законные поселения – Негев и Галилею. Бороться с насилием и преступными организациями. Создадим государственную комиссию по расследованию провала 7 октября. Проведем согласованную судебную реформу. Ограничим пребывание премьер-министра в должности 2 сроками и сократим число министерств. Будем бороться с высокой стоимостью жизни и поддерживать сельское хозяйство. Обеспечим обязательное изучение базовых предметов каждым школьникам и помощь всем, кто пострадал от войны. Передадим местным властям больше полномочий, в том числе в вопросах религии и государства. Разрешим регистрацию гражданских браков в Израиле. Выбираем «Кахоль Лаван». Выбираем единство. Спасаем страну.
10: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Кахоль Лаван» во главе с Бенни Ганцем. Символ этого списка – буквы «Каф» Нун Сафит. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Орот Хашахар» во главе с Нисимом Луком. Символ этого списка – буквы «Бет Куф Рейш».
16: 3 года после 7 октября. Что изменилось? Те же люди, те же кресла. Я Шалома Ривка Левин, актриса и общественный деятель, репатриировалась в Израиль в возрасте 6 лет из Украины. 7-е место в партии Урота Шахар. Почему стоит доверять Урота Шахар? Потому что мы пришли без личных интересов. Здесь отец, потерявший ребенка, те, кто поставил на карту свои сбережения ради перемен, и люди безопасности, платящие личную цену за правду. Мы требуем. Те, кто допустили 7 октября, должны уйти. Военная служба для всех, включая адаптированную службу для ультраортодоксального сектора и доступное жилье для всех. Урот Ашахар, поколение победы. Наш бюллетень Бет Куф Рейш.
10: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии Орот Хашахар во главе с Несимом Луком. Символ этого списка – буквы Бет Куф Рейш. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии Аришима Амишутефет. Символ этого списка – буквы Вав Далит Мем Софит.
17: Слышите? Это наш голос. Голос родителей, учителей, молодежи, врачей, студентов, трудящихся. Объединенный список – это голос тех, кто повидал все, и тех, для кого мы строим будущее. Это голос тех, кто не отводит взгляд перед лицом самых чудовищных злодеяний. Это наш общий голос, вопреки попыткам нас разъединить. Голос тех, кто не отказался от жизни вместе, дополненным разрушением и войной. Голос тех, для кого это место – дом, кто никуда не собирается уезжать. Это голос перемен, веры в будущее, равенства. Объединенный список – это наш голос.
10: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии Аришима Амишутефет. Символ этого списка – буквы Вав, Далит, Мем Софит. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии Исраэль Бетейну «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Символ этого списка – буква Ламет.
18: Дорогие друзья, с вами Татьяна Берлин. Я много лет помогаю тем, кто оказался в трудной ситуации. Ко мне обращаются пожилые люди, новые репатрианты и семьи, которым нужна поддержка. Я хочу, чтобы люди получали положенную им помощь без бесконечных хождений по кабинетам, чтобы пожилые жили достойно, а семьи, ухаживающие за своими близкими, получали поддержку, чтобы репатрианты могли работать по профессии и строить здесь будущее. Из моего опыта я убедилась, что наш Дом Израиля – это единственная партия, которая на протяжении всей своей истории отстаивала интересы репатриантов, проводила законы и решения, которые реально меняли ситуацию к лучшему. Именно поэтому я присоединилась к НДИ. Для меня это продолжение моей многолетней работы и возможность добиваться перемен на государственном уровне. Я хочу использовать свои знания и опыт, чтобы добиться решений, которые люди смогут почувствовать в повседневной жизни. Поддержите НДИ на выборах 27 октября. Голосуйте за себя. Голосуйте Ламит.
19: О чем Либерман предупреждал Нетаньяго? Еще в 2016 году Либерман передал Нетаньяго секретный документ, в котором подробно описал план Хамаса по нападению на Израиль.
20: Положил на стол документ с четким анализом. То, что я написал, что Хамас готовит вторжение частей Нухбы, захват наших поселений, часть наших граждан будут взяты в заложники.
19: А что сделал Биби? Просто отмахнулся. Если бы не высокомерие Биби, трагедии можно было избежать. Либерман – единственный, кто предупреждал, единственный, кто победит. 27 октября на избирательных участках решится, каким будет будущее Израиля и кто возьмет на себя ответственность за безопасность страны. Буква «Ламет» на бюллетене – это голос за безопасность Израиля. Ради наших детей и внуков, ради будущих поколений голосуем за НДИ. Голосуем бюллетенем с буквой «Ламет».
21: Алло, привет, как дела дома?
22: Дома выборы, так что дома нужна твоя поддержка.
21: Что я могу сделать?
22: Поддержи наш Дом Израиль. Голосуй, Ламет.
10: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Исраэль Бетейну» «Наш Дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Символ этого списка – буква «Ламет». Вы прослушали трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире радиостанции Канрека «Новости». В студии Семен Каплан. После обрушения здания в Тель-Авиве жители соседних домов были эвакуированы. Никто не пострадал. Пятеро рабочих самостоятельно покинули здание и не нуждались в медицинской помощи. Командир округа Иркон, бригадный генерал полиции Цахи Шараби, сообщил, что сейчас основные усилия сосредоточены на том, чтобы убедиться, что под завалами не осталось людей, обследовать место происшествия и эвакуировать жителей соседних домов до тех пор, пока не будет исключена опасность новых обрушений. Корреспондент Кан Яэль Чехановер сообщает, что здание находилось на реконструкции и не было заселено. На месте работают также спасательные подразделения командования тыла. Полиция перекрыла движение на прилегающих перекрестках и просит водителей пользоваться объездными маршрутами. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии и представитель партии Ликуд в комиссии адвокат Илам Бамбах заявил в интервью Кан Решет Бет, что еще 5 месяцев назад передал юридическому советнику правительства материалы, которые, по его словам, свидетельствуют о подготовке организаций, таких как Ахим Ленешек и других, к мобилизации 40 тысяч активистов в день выборов. По словам Бомбаха, этих людей планируется разместить у избирательных участков в районах, где традиционно сильны позиции правых партий под видом наблюдателей. Он утверждает, что цель такой акции – создать у избирателей атмосферу давления и запугивания, чтобы часть сторонников правого лагеря отказалась приходить на избирательные участки. Моше Редман Атбулбуль из партии «Адемократим» решительно отверг заявление премьер-министра и адвоката Бомбаха. В интервью Кан Решет Бет Редман Атбулбуль заявил, что, по его мнению, власти пытаются превратить разговоры о фальсификации выборов в неотъемлемую часть общественного дискурса, поскольку сами, как он утверждает, стремятся повлиять на результаты голосования. Он также заявил, что Нетаньяху, по его мнению, вводит израильтян в заблуждение, создавая впечатление равной борьбы, тогда как, по утверждению Редмана Абутбуля, правый блок располагает поддержкой лишь 49-50 депутатов. Кроме того, представитель партии «Адемократим» обвинил окружение премьер-министра в причастности к ряду скандалов, включая дело о предполагаемых связях с Катаром, утечку секретных документов военной разведки и действия бывшего главы Шабака. Напряженность в Персидском заливе. В Иране сообщили, что 3 рыбаков получили ранения в результате удара американского беспилотника в районе Сирик у Ормузского пролива. Губернатор провинции Армазган заявил, что пострадавшие были ранены неопознанным летательным аппаратом. Обозреватель Кан Йехескель Коренберг сообщает, что агентство Тасним передало, что целью удара была рыбацкая лодка, однако официального подтверждения этой информации нет. Президент Трамп минувшей ночью выступил с угрозами в адрес Ирана, заявив, что США предпримут против него серьезные действия, поскольку, по его словам, терпение США лопнуло. Полиция задержала 28 подозреваемых в торговле наркотиками по всей стране после завершения операции с участием тайного агента, которая продолжалась 10 месяцев. Центральное подразделение Иерусалимского округа привлекло к операции известного преступника, который согласился сотрудничать с правоохранительными органами. Агент приобрел у подозреваемых крупные партии кокаина и экстази на 100 000 шекелей, чтобы нанести удар по цепочкам поставок наркотиков в столицу. Корреспондент Кан Верет Пельман сообщает, что в ходе серии утренних задержаний полицейские изъяли наркотики более 100 000 шекелей наличными и 12 автомобилей, предназначенных для конфискации. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бейершеве 29, а в Эйлате ожидается до 32 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 27 градусов, высота волн составит от 40 до 100 сантиметров. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 15 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Этот час я предлагаю посвятить голосу, который знает весь мир, хотя его владелец, его обладатель мог бы стать не знаменитым певцом, а знаменитым спортсменом, футболистом, голкипером. Но в данном случае не было бы счастья, да несчастье помогло, и это высказывание подходит этому человеку больше других. Не случись автокатастрофы, и Хулио Иглесиас не стал бы тем, кем стал. Хулио Иглесиас, этот голос будет звучать в нашем эфире весь час. Хорошего прослушивания!

Хулио Глесиас говорил это очень часто. Мне не хватало человеческого тепла в жизни, человеческого общения. Я стал искать это в музыке. Я всего лишь хотел развлечься. Когда-то он делился такими воспоминаниями. Но в итоге музыка обрушилась на меня, как шторм, и полностью изменила все вокруг меня. Хулио Глесиас.

Интересный факт. Еще в католическом колледже руководитель хора проверил вокальные возможности мальчика и настоятельно посоветовал заняться чем угодно, только не пением. И 15-летний тогда юноша с удовольствием переключился на футбол. Возможно, через некоторое время в Испании появился бы еще один хороший футболист. Но вот тогда мы бы вряд ли услышали песни именно Хулио Иглесиаса. А в больнице? В больнице он начал петь, чтобы отвлечься и не думать о счастливых днях, когда он мог бегать и играть в футбол. И постепенно гитара стала покрываться нацарапанными цифрами. Он заучивал аккорды и перекладывал стихи на музыку.

0: Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Бывший глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар подал иск о защите чести и достоинства против премьер-министра Беньямина Нетаньяу на сумму 3 миллиона шекелей. Бар обвиняет Нетаньяу в распространении клеветнических измышлений о том, что он якобы заранее знал о резне 7 октября, но решил не сообщать об этом премьер-министру. Представители Бара заявили, что исковое заявление проливает свет на необычайно многочисленные предупреждения о приближающейся катастрофе, рекомендации и планы действий, которые Бар представлял в десятках случаев. В то же время Нетаньяу игнорировал эти предупреждения и несет ответственность за политику сдержанного реагирования и финансирования, позволившую Хамасу нарастить свою мощь. Бар сообщил, что потребует обнародовать документы, доказывающие его правоту, и добавил, в отсутствие Государственной следственной комиссии истина будет установлена в суде. Как отмечает корреспондент Кан Гили Коэн, в своем исковом заявлении Ронен Бар подтверждает информацию, опубликованную Кан, о том, что в ночь на 7 октября он и начальник генерального штаба армии вообще не разговаривали, а их первая встреча состоялась лишь спустя несколько часов после начала резни. Бар отмечает, что премьер-министр не сообщил ему номер своего личного телефона и что связь между ними поддерживалась исключительно через личные секретариаты. Бар намекает, что в другом случае, через год после резни, он распорядился ночью сообщить премьер-министру о происшествии, дословно с аналогичными признаками, однако Нетаньяу даже не связался с ним, чтобы узнать подробности. Премьер-министр Беньямин Нетаньяу отреагировал на иск о защите чести и достоинства, поданный против него бывшим главой Шабака Роненом Баром. Нетаньяу заявил, что Бар, который в ночь на 7 октября видел тревожные признаки, но не позвонил премьер-министру, теперь утверждает, что у него не было номера его телефона. «Ронен, ты серьезно? Ведь у тебя был номер моего телефона специальной связи, и ты мог немедленно позвонить мне, как это делают все руководители силовых структур». Сотрудники охраны Шабака, твои подчиненные, которые находятся рядом со мной круглосуточно, могли связаться со мной за считанные минуты. Сколько жизней мы могли бы спасти, если бы ты только позвонил вовремя, написал Нетаньяху в социальной сети X. Ронен Бар представил в своем исковом заявлении хронологию многочисленных предупреждений и рекомендаций, с которыми он обращался к Нетаньяу до 7 октября, и сообщил, что потребует обнародовать документы, доказывающие его правоту. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг заявил, что существуют десятки механизмов надзора и контроля, призванных обеспечить достоверность результатов выборов. Вместе с тем, он признал, что есть и причины для опасений. Далее цитата. «Есть опасения, связанные как с внешними, так и с внутренними угрозами. Извне – это вопросы безопасности. Чрезвычайная ситуация еще не закончилась, и мы это учитываем. Внутри страны существует поляризация общества. Мы об этом знаем и должны учитывать это. Ко всем этим проблемам добавились еще и угрозы, связанные с кибербезопасностью и искусственным интеллектом. Все это действительно создает чрезвычайно сложную ситуацию». Ноам Солберг заявил об этом во время посещения логистического центра Центральной избирательной комиссии в городе Шоам. 27 октября на выборах в Кнессет право голоса будет у более 7 миллионов 300 тысяч израильтян. По всей стране будет открыто более 12 тысяч избирательных участков. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура воздуха понизится и будет немного ниже обычной для этого времени года. До полудня возможны местами преимущественно слабые дожди, главным образом на севере страны и в прибрежной полосе. В течение дня ветер усилится, возможно, пыльная мгла, главным образом на юге и востоке страны. В пятницу станет еще немного прохладнее. На севере и в центре страны местами пройдут дожди. В субботу утром также местами дожди, преимущественно слабые. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве и Бершеве 27, в Хайфе 26, в Эйлате 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафер Селин, продюсер Мирим Гилевич, Игорь Хариф, а в эфире «Побочные эффекты» программы о литературе. Мы сразу переходим к новостям и событиям, коих важных казалось несколько за истекший, что называется, период. Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе 26-го года. Ну что, букмекеры в очередной раз жидко обделались, а ребята из Нобелевского комитета в очередной раз, опять же, показали, как куется победа за рулеточным столом. Канадская писательница Энн Карсон, за чье смелое и новаторское творчество Нобелевский комитет присудил ей премию, является специалисткой по античной литературе и активно использует эти знания в своем творчестве. Карсон не только писательница, но и поэтесса, преподаватель классических языков и словесностей, переводчик Симонида, Сафо, Эсхила, Софокла, Эврипида, Катула. Автор более 18 книг, две из которых выпускались на русском языке. Роман в стихах «Автобиография Красного», у меня есть даже, и эссе «Природе любви. Горько-сладкий эрос». Карсон родилась 21 июня 50-го года в Торонто, но детство провела в нескольких небольших канадских городах. Интерес к античности будущая писательница проявила еще в старших классах. Поступив после школы в колледж Святого Михаила при университете Торонто, Карсон дважды его покидала в конце первого и второго курсов из-за неудовлетворенности академическими рамками. На какое-то время она переключилась на графическое искусство, но тем не менее позднее вернулась в университет Торонто, где последовательно получила степень бакалавра искусств, магистра искусств и доктора философии. Кроме того, она провела год в университете Сент-Эндрюс, изучая греческую метрику и текстологическую критику. В августе 24-го Карсон в статье для журнала London Review of Books сообщила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона. Ну, тут-то и случился Нобель. Роман в стихах «Красота мужа», вымышленное эссе в 29 танго, которым она от лица женщины рассказывает трагикомическую историю зарождения, расцвета и распада брака, принес Карсон премию Эллиота. Она стала первой женщиной-лауреатом в истории этой награды. Творчество Карсон высоко ценили Харальд Блум и Сьюзен Зонтак по мотивам книги «Рассотворение» о средневековой монахине-бегинке Маргарите Паританской и Симоне Вейл, поставлен одноименный балет Уильяма Фостера. Форсайта, господи, что я говорю. На стихи Карсон из книги «Man in the of Hours» создано мультимедийное представление канадского композитора Линды Бушар «Убийственный маленький мир». Ну, если будет там еще чуть-чуть времени потом, может, поговорим о Нобелевке еще. Ну, организаторы Букеровской премии, хотя и не Нобель, но тоже серьезно, представили шорт-лист этого года. В него вошли 6 произведений, в том числе романы двух прежних лауреатов Марлона Джеймса и Дугласа Стюарта. В короткий список вошли «Конец всему» Майкла Джона Харрисона, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «Черная сумка» Люка Кеннарда, «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри, «Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта и «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Стюарта. Страут. В шорт-листе оказался один автор из предыдущего списка, Элизабет Страут. Писатели в списке представляют Англию, Шотландию, Ямайку и США. Букеровскую премию основали в 68-м году, 1900, впервые вручили в 69-м. Победителя объявят 9 ноября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов, а авторы, вошедшие в шорт-лист, по 2500. Еще раз скажу, это очень интересная новость. Национальный библиотечный совет Сингапура запустил программу борьбы с думскроллингом, и теперь граждане смогут получать денежное вознаграждение за ежедневное чтение книг, сообщает The Guardian. Участникам нужно уделять литературе не менее 15 минут в день. После каждого сеанса необходимо фиксировать факт чтения на правительственном сайте. Система подсчитывает затраченное время и начисляет по 20 виртуальных монет. Каждую 1000 монет человек вправе обменять на 1 сингапурский доллар. Ну, чтобы накопить эту сумму, нужно читать ежедневно в течение 50 дней. Власти Сингапура делают акцент на регулярности занятий, а не на размере выплат. Небольшой денежный бонус служит лишь начальным стимулом. Однако программа вызвала дискуссии в обществе. Оппоненты проекта убеждены, что деньги не привьют искреннюю любовь к литературе. Сторонники же считают любые способы отвлечь людей от цифрового шума полезными. Впервые на русском языке в честь 160-летия Герберта Уэллса вышел его сатирический роман «Брунгильда» или «Образ беспрекрас». Одно из поздних произведений автора. Книга выйдет в электронной и аудиоверсии по подписке в Яндекс.Книгах. Аудиокнигу озвучил актер мастерской Брусникина Илья Барабанов. Бумажная версия уже появилась в подписных изданиях. Поэзия.
сегодня решил я еще раз повторить стихи Елены Шумаровой. Что повторить? Другие прочесть, естественно. Хороший поэт. Елена Викторовна Шумара, российский поэт-прозаик, живет в Санкт-Петербурге, преподает в педагогическом университете, играет в уличном театре пантомимы и клоунады, член Союза писателей России. Несколько стихотворений Елены Шумары, которые показывают, что не надо каких-то там вот этих концептов глубоких, нужно просто писать хорошие стихи. «Феникс». Мне 7, а может 30 или 100. Мои друзья за черным венским кофе краят, ахматом кроют, как пальто, мои почти ахматовские строфы. Муж любит бить в литавры и паять. Вдвоем мы биты, литры и паяцы. Он пишет «счастье через ща и я». Я сержусь, а надо бы смеяться. Смеюсь захлеб. За хлебом выйдя в синь, неспанной ночи, ветреной и пьяной. И курит белый мор мой беглый инь, постель не разделив с уснувшим Яном. Наш дом давно лежит на дне зимы, шершавый, злой, со всех углов замятый. И кто-то чуть замятинское «мы» черкнул в подъезде «все умрем, ребята». Ребята с пивом, рыбой и гробом, который день сидят за детским садом. Старушкой древней с палкой и горбом вползу за сад и тоже с ними сяду. Минуту две, проглатывая злость, поною, мол, по плану не готово. Июнь качнет июнь земную ось. Туда-сюда, и жизнь начнется снова. Стихотворение, которое называется «Хорошо». Брызнуло солнце лимонным соком. Тени дрожат на полу веранды. Если смотреть вот отсюда сбоку, видятся море и горы Анды. В дедовых брюках кошка Марыся лижет живот, переев сметаны. Дед после стрижки вчерашний лысый спит и не гонит ее с дивана. 100 выходных или 200 дали папе. Сказали, езжай на дачу. Он возле двери его сандалик. Папа ушел в сапогах рыбачить. Смотрит яичница желтым глазом. В тюлевой дырке застряла, что ли, муха жужжит, как мотор КамАЗа. Я отпускаю ее на волю. Мамины сливы кипят в кастрюле, чтобы сдружиться и стать компотом. Всем хорошо, в золотом июле, утром проклюнувшейся субботы. Ты новое звено моей цепи, некрепкое пока. Другие звенья звенят, апрельские яркие и глупы. А ты не мой январь, не моя тень. Я в кольцо твоих снегов заключена, дышу на пальцы, пальцы бесколечны. И тоже не звеню тебе. Струна моя теперь невдольна, поперечна. Паркет январских улочек скрипит, расстроенный подошвами на руны. Ты здесь прошел, звено моей цепи, как я седой и поперечно струнный. Цепной собакой вою на луну. Не потому, что захотелось воя. В моем, пусть не собачьем, но плену, я не одна, нас оплененных двое. Асфальт с песком и солью смешан, но зато мы не скользим на вьюжном ложе. И я в твоей цепи уже звено. Не первое, не крепкое, но все же. Это Елена Шумара. Мне очень

0: Может, такие стихи нам и помогут. Мы продолжим о поэзии и литературе, но сейчас о печальном. Ушел поэт Владимир Ханан. И пусть скажет об этом человеке, давно и хорошо его знавший наш коллега, журналист, ведущий радио Канрека Евгений Кушнер. Здравствуй.
1: Здравствуйте, да, приветствую всех, Игорь, спасибо, что пригласили в эфир по этому поводу, не самому, наверное, радостному. Да, действительно, скончался вот несколько дней тому назад, ну, собственно, буквально это было в праздник Симхат Тора, в самом начале, в прошлую субботу, ну, в позапрошлую субботу, вернее. Очень известный, я бы сказал, даже такой, ну, легендарный, что ли, и поэт, и прозаик, и эссеист, и художник Владимир Ханан. Вообще-то его звали Ханан, фамилия у него была Бабинский, но, так сказать, вот такой псевдоним был Владимир Ханан. И надо сказать, Игорь, что это вот тот случай, когда, ну, тут личное как-то очень так переплетается, что ли, с тем, что как бы находится на виду. Дело в том, что Ханан был членом ЛИТО моего отца, он ходил к нему в литературное объединение и приезжал к нам на дачу, когда я был еще, ну совсем маленький, мне было там 7, ну, может быть, максимум 8 лет, и вот тогда я с ним познакомился еще совсем ребенком, а потом, когда мне исполнилось уже 18 лет, я подружился с ним в Ленинграде, тогда еще это был Ленинград, а не Петербург. И это уже было как бы, ну, скажем так, вне зависимости, вне связи с моим отцом. У нас были общие друзья, ну, такая вот, он был такой один из очень ярких представителей андерграунда, или, как тогда говорили, второй, как некоторые шутили, 22-й литературы. Ну, и это был, в общем, один из таких, действительно, ну, легендарных, в общем, членов того андерграунда. Ну, а потом он переехал в Израиль. Через несколько лет приехали сюда, и мы продолжали с ним общаться и дружить. В общем, это вот тот случай, когда с 18, или с 8, если можно сказать, лет я с человеком дружил. То есть я знал его абсолютно всю жизнь, и это был, в общем, яркий, светлый, очень талантливый человек. Он родился, кстати, в такую знаменательную дату, он родился 9 мая 1945 года, то есть вот просто буквально вот совпало, так сказать, все. Ему был 81 год, ну и, в общем, вот такая печальная история. Время, в общем, сейчас по нынешним временам это ведь совершенно еще, так сказать, не возраст, 81 год, но он очень сдал после смерти жены и, собственно, так и не пришел в себя. И, Игорь, если у меня есть еще буквально вот, ну, есть, пару минут, я хотел бы, если можно, прочесть.
0: Конечно.
1: Прочесть его стихотворение. Это стихотворение написано уже здесь, в Иерусалиме, но, в общем, посвящено еще, так скажем так, старым временам. Вот такое стихотворение, в общем-то, на еврейскую тему. «В Петергофе однажды, в году 94-м, в ночь под новый по старому стилю, под водку и грог, я случайно увидел на фото довольно затертом старика в филактериях, дувшего выгнутый рог. Прадед где-то в Литве до войны, — объяснился хозяин, — то ли Каунас, то ли... Я эти истории знал. Даже немцы прийти не успели, их местные взяли. Увели и убили обычный в то время финал. Этот старый еврей дул шафар, Новый год отмечая. В теплый месяц Тишрей, не похожий совсем на январь. Тщетно звал я на помощь семейную память, смущая тени предков погибших, сквозь дым продираясь и гарь. Не такая уж длинная, думал я, эта дорога, от тогдашних слепых до сегодняшних зрячих времен. У живых нет ответа, спросить бы у Господа Бога, если все по закону, зачем этот страшный закон? Был обычный январь, снегопад барабанил по крыше, по стеклу пробегали пунктиры автобусных фар. Город медленно спал, и единственный звук, что был слышен, мертвый старый еврей дул шафар, дул шафар, дул шафар. Вот такое, да.
0: Можно вопрос такой?
1: Да-да.
0: Ну, понятно, что сборники Владимира Ханана выходили, издавались, но есть же, наверное, какое-то наследие, которое еще ну, в архивах где-то. Кто этим сможет заняться? Кто присмотрит за теми литературными вещами, которые у каждого работающего...

0: пишущего человека, ну, всегда есть.
1: Да, это очень такой хороший, важный, существенный очень вопрос, потому что действительно осталось много текстов, много картин. Он очень много рисовал, писал картины в последние годы жизни. Но у него остались родственники, у него остались племянник, племянница и сестра, и, в общем, так сказать, кто-то, конечно, есть. Ну и остались, в общем, многочисленные друзья, так что я все-таки надеюсь, что как-то не будет все это, так сказать, бесхозным, и какой-то будет создан архив. Ну и плюс ко всему, мы так вот тут договорились с его родными, с его родственниками, что все-таки через какое-то время, как говорится, Безрат Ашем, мы устроим вечер. Вечер его памяти, в общем, вот как-то так, наверное, посмотрим.
0: Это было бы очень правильно, очень хорошо. И спасибо вам, неравнодушным людям, которые хотели бы, чтобы память про Владимира Ханана сохранялась.
1: Спасибо большое, спасибо, Игорь.
0: Тебе спасибо огромное. Всего доброго, счастливо. Это был Евгений Кушнир, журналист, ведущий радио «Канрек». Я хочу сказать, что вот в этих последних словах было очень много, мне кажется, правильного, истинного. Почему-то вспоминается уход Лидии Алексеевой, писательницы из второй волны эмиграции, которая жила в Соединенных Штатах. И она была человеком одиноким. С ней вообще много связано было интересных историй. Она жила не в очень благополучном районе. У нее каждый раз воровали копейки, которые у нее были. Именно что копейки. И пишущую машинку. Под конец она написала для будущих грабителей. Пожалуйста, вот несколько долларов на столе возьмите, а пишущая машинка, она с русским шрифтом. Вам незачем брать. Не получится ничего. Вот. Почему я об этом вспомнил? Она умерла в больнице. И когда знакомые, у нее не было родни, и когда знакомые примчались на ее квартиру, чтобы, так сказать, увидеть ее стихотворение там, и так далее, оказалось, что хозяин сжег все, в том числе ненужные и написанные на непонятном ему языке бумаги. Поэтому все, что у Алексеева сохранилось, это публикации, это сборники на основании публикаций в журналах, благо публикаций было довольно много на протяжении достаточно многих лет. Но вот так иногда погибают архивы. Это безумно жаль, потому что речь идет о поэтах незаурядных. В общем, вот поэтому я, собственно, и задавал этот вопрос. И я очень надеюсь, что Евгений и те люди, с которыми вместе планируется какой-то вечер и планируется, в общем, так сказать, работа над архивами, может быть, вот что все это состоится и память останется. Потому что если не память, то что мы тогда? Идем дальше. У нас сегодня такая программа, как «Жизнь», да, есть более неприятные айтемы, более веселые, более печальные. Ну, вот сейчас оптимистичная рубрика «Литература и музыка», в которой сегодня, ну, на абсолютно законных, я бы сказал, основаниях, группа Modest Mouse с композицией «Float On». Вашингтонская группа Modest Mouse, ну, то есть, если переводить «скромная мышь», взяла свое название из фрагмента книги «Пятно на стене» Вирджинии Вулф. И фронтмен Исаак Брук рассказывает: «Я выбрал это название, когда мне было 15 лет. Я хотел что-то амбициозное, но получилось достаточно слащаво. И все-таки это название для меня что-то значит, и я могу ассоциировать себя с ним». Бесспорно, самая популярная композиция, самая популярная песня Modest Mouse «Float On». Она рассказывает о том, что как бы там в жизни не скручивалось, не мололось, не происходило, всегда может быть хуже. Нужно смотреть на вещи с оптимизмом. Эта композиция стала прорывом группы в свое время на большую сцену и ведущим синглом с их четвертого альбома «Good News for People Who Love Bad News». В 2005 году она была даже номинирована на премию Грэмми в категории «Лучшая рок-песня», ну, победу тогда одержала композиция U2 «Vertigo». Ну, знаете, биться за первенство с U2 это уже немало. Я не буду читать весь текст перевода, потому что, ну, как бы много, не особенно необходимо, просто образчик, кусочек. «Фальшивый я маяц забрал все до последней копейки с помощью этой аферы. Оно того стоило, чтобы хотя хотя бы научиться ловкости рук. Плохие новости не заставят тебя волноваться, даже когда они придут. Хорошие новости обязательно добьются успеха во всех наших планах. Нас обоих уволили в один и тот же день. Что ж, будем двигаться дальше. Хорошая новость уже на подходе. И мы все поплывем дальше, хорошо? И мы все поплывем дальше, хорошо? И мы все поплывем дальше, хорошо? И мы все поплывем дальше. Итак, Modest Mouse, Float On. Слушаем.

0: Мы продолжаем. И вновь поэзия, чему я очень рад. На линии с нами актриса, директор театра «Лапоним» Крис Фаерович. Привет, что будешь читать?
1: Привет. Сегодня у нас в программе «Проклятые французы». И у меня такой вопрос. Чего ты предпочитаешь начать?
0: А что есть в ассортименте?
1: Есть «Война-политика» немножко и много-много любви.
0: Ну, слушай, ну, я что, похож на безумца? Конечно, любовь. Не политика же.
1: Ну, я не знаю, есть у каждого свой вкус. Некоторые предпочитают неприятное в начале, а приятное в конце.
0: А, то есть нельзя обойтись без того, нельзя будет обойтись?
1: Можно, наверное, можно, но вероятнее всего успеем и то, и другое.
0: Ну что ж, давай.
1: Начнем. Хорошо. Вы шума не слышите?
0: Ну, смотри, это же колорит. Это не шум, это колорит.
1: Этот колорит, да, он просто музыкальный аккомпанемент.
0: Хорошо, будем считать его аккомпанементом. Давай.
1: Шарль Бодлер. Эпилог. Я тихо взобрался на вершину холма, откуда город был. Виден был, как на ладони, чистилище и ад, больницы, публичные дома, тюрьма, где грех у наших ног цветет в агонии. Ясно, что сатана есть покровитель бед. Я не плелся туда, чтобы напрасно поплакать, как старик с любовницей своей навек. Я жаждал сохранить наслаждение, запах. Сводница может сделать свежими вещи, если вы еще спите в утреннем свете или порхаете в покровах ночного спокойствия. Гнусная столица, я люблю тебя. Да-да, куртизанки и сутенеры, все ваши удовольствия — это... Вульгарная толпа не поймет никогда.
0: Окей. Да. Давай.
1: Еще любви?
0: Да.
1: Поль Верлен. Я не люблю тебя одетой. Лицо, прикрывши вуалетой, затмишь ты небеса очей. Как ненавистны мне турнюры, пародии, карикатуры столь пышной красоты твоей. Глядеть на платье мне досадно. Оно скрывает беспощадно все, что уводит сердце в плен и дивной шеи обаяние. И милых плеч очарование и волхование колен. А ну их, дам одетых модно, пиши прекрасную, свободно сорочка милая обнять, покров алтарной мессы нежной и знамя битвы, где прилежный не уставал я побеждать.
0: Любовь не кончилась, нет?
1: Нет.
0: Давай.
1: А еще Марселина де Бордвальмор.
0: О, хороший какой выбор, да. Угу.
1: Вот спасибо. Розы Саади. Сегодня поутру тебе я роз нарвала, но я так много их в мой повес увязала, что тесные узлы их не смогли тянуть. Порвался пояс мой, развеявшись в просторе по ветру легкому, цветы умчались в море. Вода их увлекла невозвратимый путь. Огнисто-алыми от них казались волны. Их медом до сих пор мои одежды полны. Дышать их памятью приди ко мне на грудь.
0: Так, хорошо. Давай мы так сделаем. Давай, чтобы, так сказать, ритм все время как-то обновлялся. Мы сейчас поговорим прозой, как господин Дежурден у Мольера. Вот. А потом мы еще завершим, если ты согласишься, еще парой стихотворений. Вот. На самом деле, я попросил проклятых, потому что, может быть, сегодня нужно снова говорить об этом. Не всем они сейчас глядятся как нужно. Кажутся, может быть, кому-то вульгарными и грубыми, но эта нарочитость была. Конечно, нужно было обратить на себя внимание, нужно было сказать, что приходит новая поэтика на смену старой и скучной. Чрезвычайно пестрое и интересное собрание этих людей, ярких, по возможности независимых и талантливых. Так, что в драматургически режиссерско-постановочном деле происходит?
1: Ну, к сожалению, французских поэтов мы не ставим. Они, кстати, действительно поразительные и очень сильно отличаются один от другого. Проклятые французские поэты — это прямо неповторимый калейдоскоп. И в одно и то же время совершенно разные люди, даже у каждого из них совершенно разные произведения.
0: Очень, ты знаешь, на самом деле формулировка «проклятая» принадлежит Верлену, но он объединил шестерых, и все. И, строго говоря, там шесть поэтов, а остальные десятки присоединились по ходу, потому что где-то какие-то общие черты были, и их стали довольно произвольно варьировать, и считать их и теми, и другими, и третьими, и все они были прокляты. Хотя строго проклято это всего группка из шести человек, так сказать, где Верлен, кстати, Бодлера не назвал, что удивительно, предтечу, а себя назвал. Вот,
1: и еще несколько человек. Внес одну единственную женщину, ту самую Марселину.
0: Да, да, да.
1: Одна единственная была там.
0: Тут, конечно, молодец, Верлен. Все правильно сделал. Так, давай ты расскажешь, что происходит у вас в прозе, в драматургии.
1: Да. В прозе и драматургии. Значит, во-первых, сегодня можно еще успеть в Хайфе «Наследие дракона» в Бета Геффен на иврите. Сегодня Ариэль, вот режиссер, играет дракона. Там была необходимость заменить актера.
0: Я понимаю, что Ваня Забашта еще в каких-то 20 проектах участвует.
1: Ой, ты знаешь, вообще-то наши актеры очень популярные. Они все участвуют в каких-то 20 проектах параллельно, поэтому за последнее время Ариэль успел сыграть
0: всех.
1: И вместо Вани Забашты, да. И самого...
0: у вас потрясающий дракон.
1: Вот, да. Дракона.
0: Потрясающий
1: был. Да, он, в общем, три мужские роли он по очереди поменял. На всех троих.
0: Да.
1: Да, по мере надобности. Это очень, вот в этом смысле очень удобно, когда режиссер способен быть еще и актером. Редко бывает, мы гордимся нашим Ариэлем.
0: Справедливо, да. Хорошо, спасибо. Значит, сегодня Ариэль в Хайфе, так.
1: Так. 22 октября «Наследие дракона» будет в Театре Альфа в Тель-Авиве, так что кто не успел, вот еще разик мы сыграем его в Тель-Авиве, есть шанс. Потом у нас плотно идет «Дядя Ваня» 18 ноября в Театре Ханут в Тель-Авиве, 20 ноября в Хайфе в формате «Квартирника». Кто хочет, билеты у Ольги Итиной можно найти. 24 ноября «Дядя Ваня» в Иерусалиме в рамках «Адам Фест». Билеты в кассе «Браво», как, собственно, и на все остальные наши спектакли, вот кроме домашнего, кроме вот этого, который в формате «Квартирника» в Хайфе. И в Ашдоде тоже будет 27 ноября в формате «Квартирника» на 17-м. Там билеты у них у самих. А все остальные даты, и «Дядя Ваня», и «Дракон» можно найти в кассе «Браво». И билеты все еще есть.
0: Я хочу предложить всем бесценным, ну, про «Дракона» все уж многие смотрели, многие знают, расскажут другим. «Дядя Ваня» — невероятно интересная идея сыграть знаменитую, великую и прочее-прочее пьесу в формате моноспектакля. Очень дерзкая идея. Очень хочется посмотреть. Да. Так.
1: Ты придешь в Тель-Авив?
0: Нет, потому что Ариэль не заботился, чтобы это было в четверг, пятницу или в субботу. Это будет в среду. Да, да. Я буду сидеть вот как сейчас сижу. Посмотрим, я не знаю, зависит от времени. какой час, где я буду. Но в любом случае, я надеюсь, что без меня, даст Бог, не обойдется, я на каком-то представлении буду.
1: Никак не обойдется, будем играть, пока не перейдешь, не затягивай, пожалуйста.
0: Хорошо, я понял. Понял. Скажи, пожалуйста, что дальше? Там ведь и у Миши Лурье, Михаила Борисовича Лурье, есть какие-то очень интересные работы. Что происходит еще?
1: Там готовится «Кроткая», там, хорошо сказал, мы делаем 24 часа из жизни женщины, да? «Синварбашот бахаей гаиша».
0: Да.
1: 24 часа из жизни женщин. Вот, мы продолжаем работать, очень так вгрызаемся в материал. Он придумал сделать это спектаклем на двух актеров, где, по сути, одна актриса и вспомогательный герой. Ну, два актера.
0: Mm-hmm.
1: Просто это идет как бы от имени нее. Очень, очень интересно он на это дело смотрит и глубоко вгрызается. Посмотрим, что выйдет. Дат новых у «Монаха» пока что нету. И есть еще несколько проектов в работе, про которых мне пока не разрешено говорить. В общем, Михаил Борисович Лурье, он неутомимый. Проектов варится, и ну, не про всех мне можно уже сказать. Тем более, это не очень хорошая примета до премьеры говорить.
0: Ну, вам театральным виднее, я ни от кого ничего не выпытываю, ни у кого ничего не выпытываю, пусть все сварится тогда, когда сварится, мне Цвейга достаточно, я вообще всегда от всего связанного с Цвейгом предвкушаю какой-то интерес, потому что я не знаю, насколько будет все совершенным, но там изначально заложена такая концентрация энергетическая у Цвейга, всегда, в любом его знаковом произведении. Как он этого добивался, черт возьми, не знаю. Совершенно великий.
1: Это вот гений, непонятно, гений. Да. Гений. Тем более в свое время, когда, ну, он шел впереди психологов всех.
0: Ведь такая штука сейчас, уже после, скажем, войны, там, современное литературоведение, его так все считают писатель второго ряда. Не стилист, дескать, Австро-Венгрия знала, Германия знала стилистов гораздо круче. Может быть, в области стиля, может быть, но такой энергетики, такой внутренней динамики, такой поразительной фабульной раскрепощенности я не видел, не читал ни у кого. Цвейг forever. Вот.
1: Да, но кроме того, он очень, очень тонко чувствует человеческую душу и замечает, отмечает, в легкую дает увидеть и пережить такие глубины и нюансы человеческого бытия, душевного, духовного и психологического. Это необыкновенно. Это необыкновенно. Мне очень даже странно слышать, что не считают передовым, но я тебе верю.
0: Да, потому что...
1: Действительно, был забыт на много лет напрасно.
0: Я с объективной стороны, я-то его ужасно люблю, и считаю, что вообще «Амок» — это ну, таких новелл за всю историю литературы немного, может быть, десяток. Вот, поэтому, ну, вообще. Так, читай.
1: А еще, кстати, есть планы, ну, пока так. Что еще не свершившиеся, мы держим пальчики, но, в принципе, есть в планах после Нового года зимой сделать еще кружок бегу, и «Макбет и Ай».
0: Наконец-то, да. «Макбет и Ай» – недоигранный спектакль. Очень недоигранный.
1: Уговорили. Вот. Да, уговорили режиссера.
0: Ну, хорошо. Я рад, что я участвовал в этом хоре. Вот.
1: Спасибо, да.
0: Ну что, Крис, еще два стихотворения, окей?
1: Давай.
0: Поехали.
1: Так, с чего же мы начнем? Давай. Рискнем.
0: Ну,
1: еще раз о любви.
0: Давай.
1: Да, Деборт Вальмор, Муссерин. Идите с миром, бой моя. Довольно вы меня томили, пленяли и с ума сводили. Увы, любимый, бой моя, вас больше не увижу я, но имя ваше без труда плену меня удержит прочно, и нитью огненной заочно мне жизнь опутав навсегда здесь вас замень. Без труда. Я, не ведая того, вершила верным преступлением. Быть может, вас мне в искупление послало в судьи божество, а вы не ведали того. Я помню и огонь, и смех, мечты и музыку в начале. Потом пришла пора печали, бессонница в замену тех. Прощайте, музыка и смех, в далекий край лежит ваш путь, где вьется ласточкой игривой поэзия любви счастливой. Чтобы за ней пуститься в путь, вы, сердце мне, должны вернуть. Пусть эти слезы в тишине пред Богом вам придут на память. Ведь вас они не могут ранить, но вспоминайте обо мне лишь за молитвой в тишине.
0: Так, есть короткое.
1: Да.
0: Давай, на закуску.
1: Ну, надеюсь, оно достаточно короткое.
0: Давай.
1: Рэмбо. Угу. Хотела бы мне, наконец, ну, хотя это тоже о любви к Богу, на мой взгляд. Меж тем, как красная Харкотина картечья со свистом бороздит лазурный небосвод, и слову короля послушный, по овечьи бросаются полки в огонь, за взводом взвод. Меж тем, как жернова чудовищные бой не спешат перемолоть тела людей в навоз. Природа, можно ли взирать еще спокойнее, чем ты, на мертвецов, гниющих между роз? Есть Бог, глумящийся над блеском на престольных пелен и ладаном кадильниц. Он уснул, а сан торжественных, внимая смутный гул, но спрянет вновь, когда одна из богомольных скорбящих матерей, припав к нему в тоске, достанет медный грош, завязанный в платке.
0: Так, значит, спасибо тебе огромное. Крис Файрович, актриса, директор театра «Лапаним», была с нами. Спасибо за стихи. Спасибо за, как это, творческие планы. Вот, ну, то встретимся на баррикадах. Все, спасибо тебе большое. Счастливо.
1: Хорошего всем. Пока.
0: Пока-пока. Ну вот, и, конечно, у нас раздел от 2 до 5. Сегодня со специалистом по детской литературе, владелицей хайфского магазина детской книги «Маша и три медведя». Мария Зимина, привет.
2: Здрасте.
0: Новинки. Новинки. Давай.
2: Да. Хотела начать сегодня рассказ с книг для взрослых подростков «Young Adult».
0: Так.
2: И одна из новых очень классных книг. Кстати, обе книги почему-то про память, систему и память. Угу. Первая книга называется «Амнезия. Дневник потерявшего память» Натали Сомерс. История здесь в том, что молодой человек получил по голове и просыпается в больнице и ничего не помнит. Он 15 лет, он не узнает ни родителей, не знает, кто он такой, чем он занимался раньше в жизни. И, собственно, начинает выяснять, во-первых, все про себя, каким он был, а может быть, то, каким он был, было не так хорошо, как могло бы быть. И, в общем, он получается, что он получает второй шанс на свою собственную жизнь и начинает строить ее заново. Конечно, в какой-то момент память к нему возвращается, но дело в том, что к такой жизни, какая у него была, он уже не захочет вернуться. Очень хорошо написанная книга, очень важная, в том числе и потому, что действительно то, что с нами происходило, совершенно не значит, что это диагноз по жизни. Не обязательно для, чтобы перестроить свою жизнь, нужно потерять память, все забыть и построить ее заново. Действительно хорошая книжка, и многим почти взрослым подросткам ее будет интересно прочитать, а еще и родителям, потому что родители у этого подростка очень сложные, непреклонные и пытающиеся прожить свою собственную жизнь, не состоявшуюся в его жизни, давящие постоянно на него и, в общем, проживающие заново все, что им не удалось совершить раньше. А ему, оказывается, все это неинтересно, он просто, чтобы порадовать их, идет у них на поводу и мучается всю свою жизнь 15 лет. Так что, родители дорогие, читайте подростковые книжки, вам будет интересно, полезно и правильно посмотреть на себя со стороны.
0: Иначе потребуется получить палкой по голове, чтобы прожить нормальную свою собственную жизнь.
2: Да, свою собственную жизнь и построить ее заново, да. Еще одна книга тоже Young Adult. Ну, кстати, можно сказать, и книжка и для взрослых тоже, и в первую очередь для взрослых, хотя издавалась она как Young Adult. Отличный роман, очень жизнеутверждающий, тоже про память, но еще и про смерть. Книга называется «Вся синего неба». Написала ее Мелисса да Коста. И дело в том, что там совсем молодой герой, ему еще нет 30 лет, и ему диагностируют ранний Альцгеймер. То есть он очень скоро, его мозг полностью разрушится, и он не только потеряет память, но и, в общем-то, умрет. И врачи дают ему порядка 2 лет, но при этом предлагают остаться в больнице для исследований. Возможно, есть маленькие шансы выздороветь, хотя с хорошей точностью нет. И чтобы не оставаться под присмотром и не становиться обузой для своих родных, он берет в аренду такую машину для путешествий, кемпинг-кар, в которой, ну, в общем, дом на колесах, и пишет объявление в интернете, рассказывая, что вот я скоро умру, мне нужен спутник для последнего в жизни путешествия. И он, опять же, в свои там около 30 лет начинает абсолютно новую жизнь с незнакомым ему человеком, совершает то, о чем он никогда не мог даже помечтать. И за эти неполные 2 года он становится и новым человеком, он испытывает настоящую любовь, он узнает, что такое жизнь, он узнает, что такое осмысленная медитация. Он научился просто сидеть на месте и наслаждаться тем, что происходит вокруг, прислушиваться к окружающему миру, к самому себе, понимать себя. И, в общем, история про то, что никогда не нужно, опять же, ставить на себе крест, что нужно уметь пользоваться тем моментом, в котором ты находишься сейчас, и наслаждаться жизнью, не откладывать никогда ничего на потом, потому что даже такой молодой человек может очень скоро умереть. Да, конечно, он в конце умирает, но, опять же, умирает с тем, что зарождает новую жизнь, потому что у него, собственно, в перспективе родиться младенец и его спутницы.
0: Я так думаю, что вот эта книга, пожалуй, она даже и не она для взрослых, мне кажется, вполне.
2: Мне тоже кажется, что для взрослых, хотя, конечно, я думаю, что молодым людям от 16 лет будет интересно ее читать. Там, в общем-то, и про любовь, и про, да, и про разговоры, то, что любят молодые люди. То есть, но да, это
0: вполне психологический роман
2: тоже.
0: Просто сюда. Да.
2: Да, вполне психологический роман. Ну и, собственно, вот этот вот жанр Young Adult, он такой не сильно развитый, к сожалению, на русском языке. Я уже рассказывала об этом не один раз. Он очень популярен в Европе и в Америке. Он быстро развивается. Здесь выходит очень много книг для больших подростков от 15-16 лет. А на русском языке это уже мало пользующийся спросом жанр, хотя издатели пытаются его издавать, и, в общем, выходят книги для этого возраста, но пользуются очень небольшим спросом, потому что подростки, опять же, в этом возрасте не ходят в детские книжные магазины, а взрослые книжные магазины не умеют такое продавать.
0: К сожалению, и мне кажется, магазины скорее должны выучиться продавать это.
2: Конечно, да. Ну, магазины вообще далеко не все умеют что-то продавать и рассказывать про книги.
0: Ну, это уж да.
2: Да, вот. И как бы это с одной стороны. С другой стороны, в 15-16 лет во всем мире народ как-то еще самоопределяет, совершенно не знает, что в конце школы нужно уже куда-то прям тут же поступить, можно еще поездить по миру, познать самое себя, почитать книжки. А в русскоязычной вот среде это как-то, ну что,
0: давайте...
2: 17-18 лет закончил школу, пошел в университет, да.
0: Давайте, Мария, понесем свет об этом промежуточном жанре для промежуточного возраста на русском языке, например, да, чтобы понятно, что у вас это будет в «Маше трех медведях», но и других хотелось бы позвать проснуться, вот, отнестись к этому, это безумно интересно. Я вас слушаю просто и для себя какие-то вещи не наматываю на растущий ус, потому что безумно интересно, вот, что я не знал.
2: Нет, книжки классные, да, и так жалко, что они так плохо пользуются спросом, так мало вообще. И взрослым тоже интересно читать.
0: Ну, вот во-первых, я думаю, что ничто не мешало бы нам сделать программу отдельную об этом жанре и поговорить об образчиках этого жанра. Я вас уже заранее приглашаю. А дату мы как-нибудь согласуем.
2: Спасибо.
0: Вот, потому что, ну, если есть тема и хочется кого-то привлечь, давайте какое-то число людей нас сейчас слушает, какое число еще послушает, вот. И мне это кажется, кто как не вы. Вот.
2: Спасибо, буду рада.
0: Вам как спасибо. Всегда. Слушайте, безумно интересно. Я, например, спасибо. Себе запишу отдельной строчкой. Горячая сердечная благодарность Марии Зиминой, специалисту по детской литературе, владельце хайского магазина детской книги «Маша» и все еще «Три медведя». Нас не свернуть, нам не свернуть с пути. Услышимся по графику. Спасибо, всего самого лучшего. И давайте забьемся на вот эту вот очень интересную программу об очень интересном жанре, скажем так.
2: Давайте. Спасибо большое.
0: Спасибо. Счастливо. Счастливо вам. Пока. Угу. Пока. А еще осталось несколько минут, и поэтому я хочу просто сказать два слова. Мне не очень... Да и не должно быть, кто я такой, но, в принципе, как бы совершенно непонятна логика вручения премий Нобелевских. Я обещал вернуться в конце. Просто это напоминает старый анекдот, да, вот как бы там пищит, зеленая, на стене висит. Почему висит на стене? Моя вещь, куда захотел, туда и повесил. Вот как бы, чтобы вы не догадались, чтобы букмекеры прокакались в очередной раз, вот мы не дадим премию тем, кто в первый десятки. Ну, почему не Пинчин, например, писатель, ну, такого же, такой же значимости литературной? Я не умаляю достоинства Энн Карсон, но просто есть еще писатели, которых больше читают, чем ее. Когда Нобелевскую премию получает Кадзуо Исигура, все понятно. Его хвалят критики, потому что он безупречный совершенно стилист, и его любят читатели, потому что его интересно читать. Ну, господи, кто из нормальных читателей, не обремененных специальным образованием филологическим, может просто так, скуки ради, открыть Энн Карсон. Ребят, вы как бы для внутреннего потребления делаете эту премию. Окей, тогда вот есть в России премия Андрея Белого, да там за ум вся и идет. Нравится тебе? Отлично. Но как бы Нобелевская не была такой премией изначально, не была такой премией. Нобелевская была, так сказать, премией произведения для авторов произведений, которые еще и читают, а не только почитают в университетских кругах. Впрочем, после Луизы Глик, например, можно всякому человеку дать Нобелевскую премию без большого ущерба для репутации Нобелиатов, академиков. Так, Ну что, все, что хотел, сказал. Здесь очередной выпуск программы подходит к завершению. Вообще, надо будет спросить Анну Зыкову. Она возьмет, да и прочтет. Я не помню, куда положил Энн Карсон столько новых книг. Значит, ну, посмотрим. Может быть, Аня нам разъяснит по Нобелевке 26-го года. Все, в студии были звукооператор Зафер Селим, продюсер Мирьям Гилевич, которых я всемерно благодарю, Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В последние недели силы безопасности провели рейды в офисах двух арабских благотворительных фондов в Рамалле и Яте и задержали 5 активистов по подозрению в сотрудничестве с Хамасом и Народным фронтом освобождения Палестины. В армии и общей службе безопасности Шабак заявляют, что оба фонда являются логистическими и финансовыми структурами террористических группировок в Иудее и Самарии. Это сообщение передала корреспондент КАН Кармела Менаше. Начальник генерального штаба ЦАЛа генерал-лейтенант Эйаль Замир объявил об усилении войск Центрального военного округа и переброске 98-й дивизии в Иудею и Самарию. Решение принято на фоне многочисленных предупреждений об угрозах безопасности и о возможности обострения ситуации на всех фронтах. В ходе совещания по оценке обстановки в Центральном военном округе начальник Генштаба подчеркнул, что ЦАЛ находится в высокой степени готовности к переходу к широкомасштабным наступательным действиям против любого, кто попытается причинить вред гражданам Израиля. Генерал-лейтенант Замир также коснулся насилия в отношении ни в чем не повинных людей. Он заявил, что такое насилие необходимо осуждать и пресекать всеми доступными средствами. Замир подчеркнул, что ЦАЛ обеспечит возможность проведения сбора урожая оливок, поддерживая общественный порядок и безопасность всех групп населения в этом районе. Бывший глава общей службы безопасности Шабак Ронен Бар подал иск о защите чести и достоинства против премьер-министра Бениамина Нетаньяу на сумму 3 миллиона шекелей. Бар обвиняет Нетаньяу в распространении клеветнических измышлений о том, что он якобы заранее знал о резне 7 октября, но решил не сообщать об этом премьер-министру. Бар сообщил, что потребует обнародовать документы, доказывающие его правоту, и добавил, в отсутствие Государственной следственной комиссии истина будет установлена в суде. В поданном исковом заявлении Бар перечислил многочисленные предупреждения и рекомендации провести операции по предотвращению нападений и нанести упреждающие удары. Эти рекомендации не были приняты, либо вообще остались без ответа. В феврале 2023 года Бар направил Нетаньяу необычное личное письмо, в котором предупредил о крайне опасном стечении обстоятельств, способном привести к катастрофе. Он отметил, что внутренний раскол в Израиле в сочетании с нестабильностью на палестинских территориях создает благоприятные условия для действий противника. Бар попросил о встрече с Нетаньяу с глазу на глаз, однако его просьба была отклонена. Нетаньяу ответил, что глава Шабака должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для обеспечения безопасности избранных представителей власти и высших должностных лиц государства, прежде всего премьер-министра и членов его семьи. В июле, во время прямого разговора по специальной линии связи, Бар предупредил Нетаньяу об угрозе войны и рекомендовал нанести упреждающий удар, чтобы восстановить способность Израиля сдерживать противника. Однако премьер-министр проигнорировал эту рекомендацию. Нетаньяху неоднократно давал понять, что не заинтересован в обострении ситуации в секторе Газа и хочет сохранить спокойствие в период праздников. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху отреагировал на иск о защите чести и достоинства, поданный против него бывшим главой Шабака Роненом Баром. Нетаньяху заявил, что Бар, который в ночь на 7 октября видел тревожные признаки, но не позвонил премьер-министру, теперь утверждает, что у него не было номера его телефона. Далее цитата. «Ронен, ты серьезно? Ведь у тебя был номер моего телефона специальной связи, и ты мог немедленно позвонить мне, как это делают все руководители силовых структур. Сотрудники охраны Шабака, твои подчиненные, которые находятся рядом со мной круглосуточно, могли связаться со мной за считанные минуты. Сколько жизней мы могли бы спасти, если бы ты только позвонил вовремя», написал Нетаньяху в социальной сети X. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура воздуха понизится и будет немного ниже обычной для этого времени года. До полудня местами возможны дожди, преимущественно слабые, главным образом на севере страны и в прибрежной полосе. В течение дня ветер усилится. Возможно, пыльная мгла, главным образом на юге и востоке страны. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве и Бершеве 27, в Хайфе 26, в Эйлате 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.

0: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 14 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале традиционно напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и уже там на странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы можете описать ваш особый случай, и не забудьте нам оставить имя и ваш номер телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите внимание, что на этой странице мы публикуем важную информацию, которая касается социальных, юридических и других не менее важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Провели беседу и сохраняем конфиденциальность. Как Минпрос отреагировал на ЧП в Хайфской школе? Сколько стоит память? Скандал из-за скамейки за 60 тысяч шекелей в Хайфе. Обрушение здания в центре Тель-Авива. Обошлось без жертв. Эвакуированы соседние дома. В нашу редакцию обратилась мама ребенка, который учится в одной из школ в Хайфе, и рассказала историю о том, что ее ребенка избили, и Министерство просвещения никоим образом не следит, не мониторит эту ситуацию, не помогает и не сотрудничает. С нами сейчас на прямой связи Екатерина, мама ребенка, которая учится в школе Рамата Наси. Екатерина, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
1: Наша история, мне кажется, к сожалению, сейчас становится одной из многих, которые происходят в последнее время в нашей стране. Наш ребенок, ученик 7 класса, недавно перешел в среднюю школу. Ему повезло оказаться вместе с друзьями в одном классе. И вроде бы все было хорошо, но возникли какие-то недопонимания с одноклассником из другой группы детей, и вроде как слово за слово, кто-то кому-то пожаловался учительнице, казалось бы, рядовой конфликт между детьми и мог бы закончиться просто какими-то взаимными обвинениями, но одноклассник не нашел другого выхода, как пойти в параллель девятиклассников, детей старше на 2 года, позвать на помощь и попросить разобраться с обидчиками, которые на него нажаловались учителю за то, что он использует телефон во время урока. Значит, 11 человек вошли в класс к моему сыну и начали к ним, скажем так, применять физическое насилие. Начали их бить ногами.
0: Все это время представителей школы, я так понимаю, нет педагогического?
1: Значит, это все было во время перемены. Значит, они начали их бить, они начали их толкать. Потом в какой-то момент, значит, конфликт уже, так как это, представляете, это 11 человек против 3 семиклассников. Об этом услышала классная руководитель. Она вместе с помощником побежала, значит, защищать моего ребенка. И в этот момент ей в голову прилетает пенал, который один из этих ребят кинул прямо в сына моего, но сын просто как-то увернулся, и он попал учительнице. В пенале оказались ножницы острые, которые ей повредили голову, рассекли. И она, значит, в крови выбежала из класса, бросилась вызывать скорую в шоковом состоянии. Дети остались один на один со своей проблемой. Обидчики никуда не ушли. Они только засмеялись и продолжили дальше наносить удары, полетели стулья. И в этот момент случилось то, что мой сын вспомнил о том, что когда он ходил гулять по району вечером, Мы для его безопасности на всякий случай, потому что уже были такие инциденты, когда к ним приставали старшеклассники, в том числе на улицах, купили газовый баллончик. И вот этот газовый баллончик по счастливой случайности оказался у него в портфеле. Ребенок достал его и просто сказал напитчикам, что если вы не прекратите нападение, я буду вынужден его использовать. Уходите, пожалуйста. Он у меня в руках. Значит, они испугались этого, что он применит этот газовый баллончик, и убежали. Дети выбежали из класса и побежали напрямик к директору рассказать об этом инциденте. В этот момент уже там во всей школе начался, значит, ажиотаж по поводу ситуации, потому что учительница в крови, скорая вызывается. Директор забрал баллончик у моего ребенка и сказал, что он проведет беседу. Значит, он вызвал сторону обидчиков к себе на разговор в коридор, вызвал моего ребенка, сказал детям, которые были с моим сыном и вот сыну моему, что они могут идти домой. Он их отпускает. С обидчиком он продолжит вести разговор. Дети вышли из школы, пошли в сторону автобусной остановки и позвонили, что за ними следуют какие-то взрослые ребята, друзья вот этих вот нападавших. Значит, они сообщили о них, и вот они их преследуют. Дети в панике забежали в ближайшее кафе, вот, и позвонили о помощи, попросили моего старшего сына, ему 16 лет, чтобы он прибежал и его забрал своего брата, потому что он боится выйти. Тут же я звоню в полицию, значит, прошу приехать патруль, чтобы он проконтролировал ребенка. Выезжаю с работы, звоню в школу, пытаюсь выяснить у директора, у учительницы вообще, что произошло. Узнаю, что, оказывается, учительница находится в больнице Рамбам с полученной травмой. Вот. Школа мне не сообщила ничего об этом. То есть я все это узнала вот посредством того, что мне позвонил мой ребенок. И в конце концов, когда он пришел, мы выяснили, что вот у него очень было шоковое сильное состояние, у него была ссадина на голове, мы поехали в больницу, снимали показания, проверяли, нет ли сотрясения мозга, и в дальнейшем нам посоветовали подавать заявление в полицию.
0: Как ваш ребенок чувствует себя сегодня?
1: Вы знаете, у него действительно есть какой-то вот страх. И у него теперь, помимо того, что у него есть страх за собственную жизнь и безопасность, чего никогда раньше не было, ребенок говорит мне о том, что, мам, я боюсь ходить не просто в школу или ходить на уроки, я боюсь, что после школы они меня подкараулят. Потому что, как выяснилось, вот эта банда нападавших детей, она нападала и имела конфликт не только с моим ребенком, и с еще одним пострадавшим вот этим мальчиком, который мама тоже подала заявление в полицию. Оказывается, группа подростков, которые терроризируют параллели, в основном детей помладше себя, в том числе и на микрорайоне, где они живут. То есть они нападают на детей, они забирают у них там, пытаются забирать у них вещи. Они их запугивают, что они не могут никому рассказать. Не дай бог, если они расскажут кому-то о том, что с ними что-то происходит, то они тоже угрожают физической расправой. И когда я начала узнавать, вот, спрашивать у других родителей, а были ли какие-то вот у них инциденты с этими детьми, оказалось, что таких много.
0: К сожалению, хорошо, и где во всей этой истории, Екатерина, где во всей этой истории педагогический корпус, где сама школа, директор школы и так далее?
1: Почему меня больше всего, вот что меня больше всего возмущает в этой ситуации, это не история того, что, значит, вот есть какой-то конфликт, а может быть, они не могли знать об этом конфликте или еще что-то. Дело в том, что педагогический состав и директор школы всячески пытаются замять историю, не давать ее огласке, не хотят расследовать реальное преступление совершенно этими детьми.

0: мне?
1: Нет, я звонила туда, я оставляла свои данные. Мама второго ребенка, они, Алим Хадашим, буквально пару месяцев как приехали в страну. Представляете, насколько для них сейчас вообще вот шоковая ситуация, все это происходящее. Они тоже написали официальные запросы в Министерство просвещения. Никто никакого ответа им не дал. На мои телефонные звонки мне говорят, что с вами свяжутся. Со мной никто не связывается. Ребенок был неделю в школе, не был неделю в школе, потому что он боялся туда идти. Никто из школы не позвонил и не спросил, как он себя чувствует. Все ли у него хорошо?
0: Да, ситуация довольно сложная. Ну, Екатерина, мы обратились в Министерство просвещения. Я приведу реакцию, точнее даже ответ Министерства образования. По результатам проверки с Хайфским округом выяснилось, что сразу после получения сообщения об инциденте педагогический коллектив предпринял шаги для выяснения обстоятельств, а также для принятия воспитательных и дисциплинарных мер. Коллектив сопровождает учащегося и поддерживает связь с его семьей, а окружная инспекция вовлечена и внимательно отслеживает ход решения вопроса. Из соображений конфиденциальности и необходимости сохранить целостность воспитательного и дисциплинарного процесса предоставить более подробно информацию не представляется возможным. Я сейчас расскажу как бы для наших радиослушателей, что мы вот после того, как получили вот, такую вот, вот такой вот ответ, перезвонили и связались опять же с вами. Я хочу понять, кто действительно с вами связывался или связывался ли вообще?
1: Мне никто не писал, не звонил. Мне не было ни одного личного сообщения конкретно мне, как маме потерпевшего ребенка. Ни одного личного сообщения. Моего ребенка официально дисквалифицировали от уроков, отстранили на 2 дня за газовый баллончик, который он принес, но не использовал.
0: Относительно газового баллончика мы как бы проверили эту ситуацию тоже, да, согласно директиве генерального директора.
1: Да, он имеет право его брать с собой.
0: Да, он имеет право его брать, но он, в принципе, должен это отдать либо охраннику, либо, к примеру, занести в секретариат, ну или как минимум отдать классному руководителю, ну и после окончания занятий он, конечно же, может получить этот самый баллончик назад.
1: Я согласна, он его принес, но что он его не дал, мы, к сожалению, об этом не знали, что он его... Даже не знал, что он у него в портфеле. Он просто брал его всегда, когда брал на улицу вечером гулять.
0: Ну, безусловно, опять же, может быть, даже этот самый баллончик и остановил, по вашим словам, то самое нападение.
1: Да, так в том-то и дело. И все говорят об этом, дети, которые там находились в этом классе, которые потом подошли к моему ребенку и сказали, что молодец, что ты так додумался вообще как-то на них повлиять, на вот этих вот подростков.
0: Что ж, мы продолжаем следить за этой историей. Нас, в принципе, тоже не очень устроил ответ Министерства просвещения, и мы попытались поднять планку и пойти немножко дальше. Мы обратились в пресс-службу министра просвещения Йоава Киша, где нам, к сожалению, сообщили, что не будут давать комментарии по данной теме, потому что они считают, что вот Минпрос им ответил. Мы неоднократно, опять же, мы сегодня как минимум 2 или 3 раза проверяли эту информацию с Министерством просвещения. Пока что вот они утверждают, что вроде как бы с вами говорили. Мы, опять же, будем сохранять здесь объективность и продолжим следить за этой историей. И, безусловно, свяжемся с вами уже не в рамках эфира. И когда надо, мы опять же вернемся, потому что, к сожалению, вот насилие в школах, это вот, что
1: да,
0: называется...
1: Да, к сожалению, да. И вы знаете, если позволите, маленький...
0: Пожалуйста, конечно.
1: Вы знаете, меня вот сейчас, насколько я стала разбираться в этом вопросе, пытаться добиться какого-то решения этой проблемы, да, добиться какого-то внимания со стороны властей, со стороны Министерства образования. Я поняла, насколько эта проблема сейчас, она усугубляется с каждым месяцем, потому что по существу мы получаем только отписки,
0: а
1: реальных действий никаких нет со стороны даже того же Министерства образования. А сейчас каждый месяц огромное количество детей постоянно сталкивается вот с таким вот проблемой, как насилие, буллинг в школе. Особенно, извините, что акцентирую на это внимание, но особенно русскоязычные дети, которых сейчас в стране 22 года очень много, которые там не очень хорошо, может быть, знают иврит, но которые сталкиваются с регулярным вот этим систематическим насилием. И никто не хочет ничего решать. Нет какой-то общественной организации, которая бы помогала бы родителям, которые попали в эту ситуацию. Нет какой-то горячей телефона, горячей линии реальной, которая бы могла помочь и объяснила бы, какой алгоритм действий, что должны делать родители в этой ситуации, кому они должны обращаться, куда они должны звонить. Это приходится собирать по крупицам, обращаясь к каким-то людям, отправляя сообщения в какие-то группы, понимаете? А вот такой вот государственной единой системы помощи детям и защиты семей от насилия в школе, к сожалению, в Израиле нет.
0: Ну, будем надеяться, что рано или поздно это учреждение либо будет создано, либо что-то с этим произойдет. Екатерина,

0: Вам большое спасибо за участие в программе, что рассказали свою историю. Мы, безусловно, с вами прощаемся только в рамках эфира и, безусловно, будем сотрудничать и попытаемся оказать вам всю необходимую помощь.
1: Таких историй будет меньше. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. До свидания. Вам.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Продолжаем программу. Мама убитой 7 октября террористами Хамаса Даниэлы Петренко хотела увековечить память своей дочери. Муниципалитет Хайфы оказал содействие в выборе места для установки мемориала и продвижении этого процесса совместно с фондом Хайфа. Цена вопроса – 60 тысяч шекелей. С нами на прямой связи Никита Аронов, журналист «Ульпан Политика». Никита, здравствуйте.
3: Привет, Макс. Добрый день.
0: Добрый вечер уже, наверное, да. Ну, как бы в студии я не вижу, там темно или светло, но, наверное, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Никит, вот ты проводил свое журналистское расследование. Давай, наверное, вот по порядку, с чего все началось, о чем идет речь. Мы специально сегодня хотим уделить этой теме вот особое внимание. Это действительно особый и шокирующий, на самом деле, вопиющий случай.
3: Да, я начну с самого начала. Так получилось, что я познакомился с этой семьей сразу после 7 октября и был на шиве у Даны.
0: Да будет благословена ее память, да.
3: Да, видел и общался с ее мамой, с ее отчимом, сестрой, братом, друзьями. Видел ужасное горе этой семьи. Ну, 7 октября складывается из огромного количества трагедий. И это еще одна из них. Это была молодая, очень активная, талантливая девочка с ее своим любимым человеком. Он был Даниэль, она Даниэла. Они поехали на фестиваль Нова, пытались спастись от террористов. Ну, в общем, мы это, к сожалению, все знаем уже довольно много. Вот.
0: Никита, хотела... можно что-то сделать с телефонной линией, либо это переговорное устройство, какая-то гарнитура, которую возможно отключить?
3: Я держу телефон близко к уху, я не понимаю, что происходит.
0: Как раз все нормально, сейчас ничего не происходит.
3: Странно.
0: Сейчас мы тебя хорошо
3: слышим. Черт его знает. Смотрите, я хочу сказать, что это очередная ужасная трагедия из этой большой резни 7 октября. И мама Оля Глозман, она хотела как-то простить память своей дочке. И долго думала, что делать. И вот ей попалось на глаза. У нас в Хайфе на пляже Леонардо стоит очень похожая лавочка в виде сердечка, такого, навес в виде сердца. И она решила, что вот такой памятник был бы идеален для ее дочки, тоже поставить его рядом с морем, потому что девушка это очень любила хайфские пляжи, и чтобы люди могли сесть, вспомнить, прочитать и простить ее память. Знаете, в Хайфе довольно много разных мемориальных скамеек. Идешь по улице, чуть ли не у половины скамеек какая-нибудь табличка привинчена, памяти такого-то, памяти такой-то. То есть, казалось бы, это довольно обычное дело. И Оля обратилась в
0: муниципалитет.
3: Да, она обратилась в наш муниципалитет, чтобы ей поставили, я хочу такую скамейку, потому что скамейка в виде сердца была бы лучше всего. Можно ли поставить где-нибудь на берегу моря? А дальше началась совершенно шокирующая история, потому что ей, во-первых, озвучили цену. Ей сказали, что это будет стоить 60 тысяч шекелей. 60 тысяч шекелей – это не цена скамейки в нормальной жизни. Если обычная парковая скамейка на севере Израиля, если смотреть по материалам всяких тендеров, стоит 2400 шекелей, положим, такая стоит в 5 раз дороже. Но это все равно 60 тысяч шекелей не получается. Ей объяснили дали такую большую сумму, сказали, что вот ее надо сделать. И самое главное, даже за эту сумму никто ничего делать не хотел. Ее игнорировали, футболили, не отвечали. И тогда вмешалась благотворительная организация под названием Дерех Эрец, некоммерческая организация, которая решила ее поддержать и
0: привлечь внимание, да.
3: Привлечь внимание к проблеме, потому что мэрия просто игнорировала маму, ее трагедию. Причем так, оф-рекорд, они объясняли, что на что мы будем превращать наш город в кладбище, как будто у нас в Хайфе не состоит вся из лавочек, из памятных лавочек. Но вот почему-то в данном случае им показалось, что в данном случае надо как-то этому препятствовать. Поэтому они предъявили ей такую сумму, и даже когда она сказала, да, я буду собирать эти деньги, потому что у Даны было много друзей, много людей прониклись этой ужасной историей, тоже были готовы пожертвовать, даже тогда ничего не двигалось с мертвой точки. Тогда произошел митинг, на который приехали люди из организации Дерех Эрец, руководитель ее Александр Хаят Равин, который там был, там были еще всякие активисты, там было всего 10-15. На этот митинг они притащили наглядную агитацию, в том числе обычную парковую скамейку, в том числе несколько плакатов. И после этого вот, действительно сдвинулось с мертвой точки, а они открыли сбор. Вот когда насколько я понимаю, не сам Дерех Эрец сбор открывал. Сбор открывали люди, которых знакомый Хаята Йосип Рисман.
0: Никит, я на секундочку буквально вас остановлю. С нами сейчас на прямой связи раввин Александр Хаят. Мы как бы подключились к вашему расследованию и начали проводить собственное расследование. Раввин Александр Хаят, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Максим.
0: Вот как раз мы дошли до того момента, где во всей этой истории со скамейкой наконец-то фигурирует ваша организация. Можете, пожалуйста, вот вкратце рассказать историю так, как вы ее видели, так, как вы ее восприняли? Матери выставляют счет на 60 тысяч шекелей, что, в принципе, само по себе дико, вместо того, чтобы просто пойти навстречу родственникам. Муниципалитет, в принципе, ведет себя вот так, как он себя ведет. И что предприняла именно ваша организация?
4: Да, я могу сказать, потому что я на самом деле больше вижу, что это вышло за какие-то пропорции. И здесь я усматриваю некую чужую выгоду за наш счет. Поэтому мне очень важно поставить все на свои места и вернуть общество в правильный ракурс. Да, Дерех Эрец — это небольшая волонтерская организация, сообщество, я даже сказал, неофициальное, нет официально зарегистрированной организации, нет банковского счета, нет бюджета. Есть люди, которые в свободное время стараются безвозмездно помогать другим людям. Знаете, в Израиле существует множество таких замечательных добровольческих организаций религиозных, как Эзер Мицион, Яцара, Зака. Мы, конечно, не сопоставимы с ними по масштабу, но вот там принцип тот же. Да? Увидел чужую беду, постарайся помочь. И несколько месяцев назад наш коллега из Хайфы, да, позвонил мне, сказал, слушай, сейчас увидел в Фейсбуке историю Ольги, матери девушки, значит, погибшей на фестивале «Нова» 7 октября, и происходит что-то дикое, да, то есть она там 3 года, 2,5 года, не знаю, сколько точно, да, пытается добиться, значит, от муниципалитета какой-то помощи, да, увековечить память своей дочери, и получает просто страшный отказ. И там вот история приняла другое направление, что ее перевели там фонд при муниципалитете, да, который просто заломил там цену 60 тысяч шекелей.
0: Тема фонда — это будет отдельная тема нашей передачи, мы ее разберем. Я хочу вот именно вашу часть, Александр.
4: Я рассказываю Кводорад. То, что я слышал, то, что я знаю. Когда мы услышали эту историю, ну, мы просто обалдели. Да, у нас такого еще не было. Да, то есть были какие-то частные истории, но тут идет речь о трагедии национального масштаба. Это не личная какая-то, это горе Ольги, да, это общее горе всей нашей страны.
0: Да, но в данном случае мы рассматриваем именно... Да, именно
4: и когда, Ольга. Да, представляете, это мать потеряла дочь в одной из самых страшных национальных трагедий Израиля, и все, что... И вместо помощи она столкнулась там с многолетней бюрократией города Хайфы, да. Потом я сообщаю, а когда я узнавал, я спрашивал, а как это получилось, 60 тысяч, откуда, почему нельзя понять, мне сказали, это частная инициатива. Да, то есть мэрия города Хайфа воспринимает это как частную инициативу.
0: Александр, я пытаюсь вас все равно немножко вернуть к теме беседы. Мы это обсуждаем.
4: Мы решили, да. Я рассказываю, как развивались события. Мы решили, что меня поразили две вещи, да, вот это вот черствость, да, и 60 тысяч за мемориальную скамейку. Да, мы решили, что мы должны как-то привлечь внимание. У нас нет там денег, у нас нет других связей, но мы решили провести демонстрацию. Да, провести небольшую акцию, чтобы привлечь внимание общественности. приехало там человек 10-15, люди за свой счет, на своих машинах, из центра, отложив работу, личные дела. И один из активистов, Юсеф, даже лично связался с Ольгой, да, организовал плакаты, баннеры, фотографии, даже приобрел символическую скамейку, причем все оплатил из собственного кармана. Да. Это была личная его инициатива, и он сказал, что он, это нужно это правильно сделать, что если мы хотим действительно привлечь внимание. И я, мы вообще не финансировали эту акцию, да, это была личная инициатива, потому что у нас просто нет денег и финансовой инфраструктуры. Да, и после этого, когда нам действительно мэрия вышли навстречу и сказали, что они обязательно помогут, там был Йоси Шалом, да, и сказал, что он теперь обязательно, там, я не знаю, в сетях было даже видео, по-моему, на эту тему, все, что он сказал, все, что мы говорили. Да,
0: Александр, Квадоров, вы решили помочь, нам нужно по существу, к сожалению, у нас не так, так много вот, времени. Да, да, вы решили здесь, помочь.
4: Здесь,
0: и...
4: мы, да. Здесь я и Дерек Хэррис на этом этапе закончились. Йосеф предложил организовать сбор пожертвований, чтобы помочь Ольге найти такую сумму. Это была его личная инициатива.
0: А кто такой, кто такой Йосеф?
4: Йосеф один из активистов.
0: Пирсман. Так, Йосеф Пирсман.
5: Угу. Он Пирсман все-таки, нет?
0: И Пирсман, да, да, я прошу прощения.
4: Сколько мне известно, я сам это получал информацию с последующей публикации, да? Было собрано там около 70 тысяч, причем я знаю, что 6 тысяч внес сам Йосеф для того, чтобы запустить сбор. То есть было пожертвование, да, даже пожертвования стояли там приблизительно 64 тысячи. Да, было подтверждено тем же Никитой, да, Ароновым, который рядом с вами.
0: Александр, я хочу вам задать вопрос. После того, как вот вся эта тема вообще стала достоянием широкой общественности, был, опять же, не секрет, да, Ульпан Политика, у них есть телеграм-канал, где была соответствующая публикация, мемориальная лавочка в память об о Даниэле. Все вот это вот. Один из комментариев, чуть ли, наверное, не единственный, звучит буквально следующим образом. Лучше задайте вопрос, где вся та сумма, которую собрали через Амуту Дерех Эрец. Мири из Керен Хайфа заходила по ссылке, которую опубликовали Дерех Эрец для сбора пожертвований, чтобы собрать необходимые 60 тысяч шекелей. Так, нам на так там, на экране, да, фигурировала сумма более 200 тысяч шекелей. И из этой суммы ни шекеля не попало на то, для чего люди жертвовали. Ссылки закрыли, информацию удалили. Я вмешалась, переговорила с несколькими людьми. После этого Керен, представитель Керен Хайфа, перевели 60... А, подожди, как, другая Керен, да? Перевели 60...
5: Представителям Керен Хайфа, я так думаю, перевели.
0: Да, да. Ну, я так понимаю, да, Керен Хайфа перевели 60 тысяч шекелей через Ешиват Ерехо, неважно где, в Нативот. Какая связь со сбором средств для Ольги, чтобы поставить памятную скамейку Даночки? Где остальные 140 тысяч, где сейчас те, кто собирал эти деньги? Знаете, кто написал этот пост?
4: Кто написал?
0: Депутат Кнессета Татьяна Мазарская.
5: Ну, а я решил разбираться, я начал разбираться, потому что, конечно, обвинение звучит очень жестко.
0: Я только хочу, наверное, отпустить Равина. Я так понимаю, что... Так вот...
5: Я бы просто пару минут сказал, а потом бы Александр добавил...
4: Очень важно.
0: У нас не так много времени, господа.
4: Я, секундочку, дайте мне закончить. Я на самом деле, да, у меня вот абсолютно претензия к Татьяне Мазарской, потому что она является депутатом Кнессета, и она говорит абсолютную ложь, потому что... Во-первых, как уже Никита написал, мама сама контролировала и видела, что там было набрано около 70 тысяч. Да? Во-вторых, 200 тысяч – это ложь. То, что это было собрано Дерех Эрец, это ложь. То, что ни одной суммы из шекеля не попало после того, как еще 60 тысяч перевели, это ложь. Ссылку закрыть, информацию удалили – это ложь. То есть почему Татьяна Мазарская заведомо, без источников, говорит ложь, я ее обвиняю в том, что она хочет сместить акценты от действительной проблемы, потому что их партия, их мэр, их заммэра 3 года динамили мать. Да, 3 года они не могли помочь ей. Где была Татьяна Мазарская?
0: Аркадий, давайте...
5: А можно я вам задам один уточняющий вопрос, если это возможно?
4: Давайте внесем... Меня интересует кредит. Я даже не приехал на установку этой лавочки. Мы помогли. Это наш принцип – помогать людям. Мы за это не берем ни деньги, нам за это не нужно благодарности.
0: Аркадий Хаят, ваше мнение, Александр, ваша реакция была услышана.
5: А можно я вам... Я просто хочу уточнить, Александр.
4: Необходимо сместить акценты и отвлечь от действительной проблемы, что Еш Атид и Ирият Хайфа абсолютно без безучастно относится ко всему русскому обществу.
0: Александр,
5: а
0: еще раз спасибо.
5: Я прошу, потому что, мне кажется, Александр мог бы сказать, дать важное уточнение на мой вопрос. Александр, смотрите, насколько я понимаю, возникли некоторые недопонимания как раз.
0: Давайте я внесу, я прошу прощения, я воспользуюсь полномочиями ведущего, я внесу ясность. Дело в том, что я сегодня говорил практически со всеми фигурантами, потому что мы, как я уже сказал, Никит, подключились со своим расследованием к вашему журналистскому расследованию. Я получил соответствующие скриншоты, где, кстати, не написано, что это Дэра Херц, но тем не менее. Цель компании 250 тысяч, а не собранная сумма. Это первое, что говорит сейчас, мы говорим о опять же, объективно и по фактам. Возможно, эта информация поступила к Татьяне Мазарской, наверное, чуть позже. Но по факту было собрано 70 461 шекель.
5: На самом деле меньше.
4: Были Йосифа Брисмана. Да?
5: Именно, он где-то 6 тысяч положил в начале. Именно это, обычное дело, это обычное дело в благотворительности.
4: То есть 64
5: когда сбор открывают, туда кладут небольшие суммы.
4: 60 было переведено, и 4 тысячи потрачено на эту демонстрацию Йосифом Брисманом больше, чем 4 тысячи.
0: Александр, спасибо еще раз. Никит, продолжаем дальше.
4: Главный вопрос, извините, последний мой вопрос, который я хочу сказать. Почему Керен Хайфа, через которого приходят официально, да, приходят туда по сотни миллионов пожертвований, предназначенных для городских нужд,
0: эта
4: почему
0: тема
4: этот
0: будет
4: Керен Хайфа должен был взять 60 тысяч?
0: Да, это будет отдельная тема, мы, конечно же, на этом не
5: остановимся. Я все-таки хочу спросить, я могу задать вопрос Александру?
0: Никита, да.
5: Смотрите, я правильно понимаю, что в какой-то момент возникло недопонимание из-за того, что Йосифу было нечем покрыть свои расходы, и именно из-за этого пришлось замораживать сборы и искать дополнительные пожертвования.
4: Это вопрос не ко мне.
0: Это сейчас, не знаю, это правда, это сейчас не тема нашей беседы, господа, правда.
4: Не знаю, моя деятельность закончилась на демонстрации.
0: Все, Равин Александр Хаят, мы с вами на этом этапе прощаемся. Вам еще раз спасибо, что поднялись к нам. Мы продолжаем с Никитой.
4: Я на самом деле хочу опровержение вот этого всего, что было написано.
0: Опровержение это уже не от нас. Это...
5: Если вы хотите опровержение от меня, пожалуйста, объясните, что вы конкретно вы хотите
0: опровергнуть. Только не в эфире нашей передачи, пожалуйста.
5: Да, пожалуйста.
0: Спасибо.
5: Я готов был... Вы мне вчера ночью
0: Никита, давайте вернемся.
5: Сообщения, готов опубликовать их.
0: Мы не делаем сейчас конфликт между
5: вами. Мне не нужно с вами конфликтовать.
0: Не-не.
5: Я Никита, за объективность и за взаимопонимание.
0: Мы возвращаемся к нашей истории. В конечном итоге, мы так понимаем, что деньги были собраны, 70 тысяч, да, и вот...
5: Смотрите, насколько я понимаю, потому что я пытался в этой истории разобраться более глубоко. Значит, они сначала собрали 64 с чем-то тысячи, потом Йосиф Брисман объяснил, что он понес большие расходы на сборочную кампанию, и Ешива Ерехо, которая сама, собственно, была мутой, которая собирала деньги, они на разные проекты деньги собирают, я поискал у них какие-то разные истории сборов, и вот эта Ешива где-то нашла еще доноров, чтобы закрыть недостающие деньги.
0: Ешива Ерехо Нативот, да.
5: Да, и эти деньги были найдены кем-то пожертвованы, и мне не сказали конкретно кем. То есть в итоге пожертвований там было не 60 тысяч, а примерно 80.
0: Ну,
5: из которых часть денег пошло на организацию компании, примерно 20 тысяч пошло на организацию сборочной компании. А 60 тысяч пошли в Керен Хайфа и там куда-то делись не очень прозрачным образом.
0: Ну, я сегодня сказать, тоже поговорил с Йоси Брисманом, и он сказал, что сам денег он из этого фонда не получал. Что он, да, сказал, что Моти, который как раз и является одним из, наверное, организаторов этой самой некоммерческой организации, вот, который как бы или управляет этим самым фондом, которая по факту осуществляла сбор, и на счету которой, по последним данным, которые есть у меня, было собрано 70 461 шекель, Йоси утверждает, что мама изначально знала, что вот эта вот организация снимет 10% на бухгалтеров, на тех, на других, ну вот из этой якобы суммы. И вот после якобы вмешательства депутата Кнессета Татьяны Мазарской, вот эти деньги якобы поступили в фонд Хайфы.
5: Если я правильно понял всех участников этих событий, там сняли значительно больше денег, чем 10% от сбора, потому что они понесли расходы. И и Йоси, и только что бывший с нами Александр Хаят, мы с ним под запись на эту тему говорили, признали, что расходы были понесены.
0: Да, но если я правильно понимаю, Хаят, я же с ним тоже сегодня говорил, он денег оттуда не получал.
5: Я не говорю, что... Нет, я вообще не говорю, что Хаят получал эти деньги. Просто он является еще одним источником. Он тоже участвовал в организации этого митинга. Что в этом митинге, ну, если сам Хаят и какие-то его верные соратники были там бесплатно, то какие-то люди, по словам Йоси, были там в том числе и за деньги. И они ехали через всю страну, они везли баннеры, они печатали баннеры, они везли лавочку, они заплатили почти 6 тысяч шекелей грязными, соответственно, 5 чистыми, а некой пиарщице, которая этот проект пиарила. То есть довольно... То есть я не могу сказать, что кто-то... Я не божу упаси.
0: Йоси утверждает, что он, выплачивал это со своего кармана. Ну хорошо, да, идем дальше. У нас, к сожалению, опять же, не так много времени. Хорошо, идем дальше.
5: Я просто хочу сказать, что очень... Что в этой ситуации сборочные средства... Я понимаю, я работал в благотворительности, я знаю, что любая благотворительность просто так не происходит, и надо тратить на саму сборочную кампанию. Здесь было довольно много трат на саму сборочную кампанию.
0: Ну, идем дальше. Деньги, вот эти вот 60 тысяч, наконец-то были получены. И вдруг появляется муниципалитет Хайфы, который вот устраивает некую торжественную церемонию. А они этим, вот они каким боком?
5: Знаете, никаких внятных причин, каким боком тут муниципалитет Хайфа, я сказать не могу. Потому что, на момент решения проблемы и расчета ее стоимости муниципалитет Хайфа устранился и предложил общаться с Керен Хайфа, с фондом Хайфа. А, соответственно, потом вдруг муниципалитет появился. То есть муниципалитет очень удачно в этой ситуации устроился. Когда муниципалитет устроился так, что он совершенно никому не собирается объяснять, как конкретно были потрачены деньги, потому что деньги потратил не он. Муниципалитет не собирается объяснять, почему лавочку ставили так долго, потому что лавочку ставил не он. Но муниципалитет записывает себе это в достижение и устраивает церемонию открытия.
0: Давайте тогда проведем ответ муниципалитета Хайфы на запрос радиостанции и программы «Особый случай». Муниципалитет Хайфы разделяет глубокое горе семьи Петренко и сопровождает ее с чуткостью и уважением. Запрос на установку памятной скамейки в честь покойной Даниэлы Петренко был представлен комиссии по увековечиванию памяти, которая утвердила его принципиально и разъяснила, что поскольку речь идет о частной инициативе, финансирование ее создания возлагается на инициаторов. Семья запросила уникальную скамейку, выполненную в виде скульптурного элемента, адаптирована к морским условиям и собрала для этих целей около 60 тысяч шекелей. Муниципалитет не участвовал в сборе средств, и сумма, уплаченная за создание скамейки, не включала никаких отчислений или компонентов, переданных муниципалитету. Вместе с тем, муниципалитет оказал содействие в выборе места для установки скамейки и продвижении этого процесса совместно с фондом Хайфа. Заместитель мэра Йоси Шалом, сопровождал семью и оказал помощь в проведении церемонии открытия, в том числе с использованием имеющегося оборудования муниципалитета в рамках имеющихся в его распоряжении средств. Церемония прошла к полному удовлетворению семьи, которая выразила благодарность муниципалитету за оказанную помощь.
5: Это потрясающая история, потому что я, конечно, когда впервые увидел этот ценник, я подумал, может, это правда какая-то супер уникальная лавочка, а в Израиле сделать супер уникальную лавочку стоит вот таких сумасшедших денег, поэтому я, естественно, обратился к людям, к людям, работающим в создании малых архитектурных форм, авторской мебели и прочее, и они мне посчитали, что по самому-самому щедрому счету, самыми дорогими материалами, щедрой оплатой проектирования и всех этапов работ, больше 20 тысяч на эту лавочку потратить невозможно.
0: Ну, опять же, это будет тема нашего следующей программы, потому что мы, в принципе, тоже хотим понять, что это такое. Мы сегодня получили некий общий документ из не от самих Керен Хайфа, но мы получили документ, на основании которого, мы так полагаем, была переведена эта самая сумма. Есть только сумма, есть всевозможные перечисления работ, которые должны были провелись, наверное, или должны были производиться, но в конце стоит общая сумма 60 тысяч. то есть непонятно, сколько стоит это, сколько стоит это, сколько стоит это. Но опять же, мы пока что это оставим в конце, то есть мы оставим это на другую программу. Я лишь должен, в любом случае, обязан привести также реакцию депутата КНЕСТа Татьяны Мазарской на вот этот самый обсуждаемый сегодня особый случай. 16 июня мне впервые стало известно об истории увековечивания памяти почившей Дианы Даниэль Петренко и о борьбе ее матери Ольги за установку специальной памятной скамейки в честь ее дочери. Считаю важным ответить, что в тот же день я обратилась к заместителю мэра Хайфы Йоси Шалому и довела этот случай до его сведения. Спустя 3-4 дня перед зданием муниципалитета прошла демонстрация. Йоси Шалом был единственный, кто вышел протестующим, чтобы выразить поддержку скорбящей матери. Он пригласил Ольгу к себе в кабинет и пообещал лично сопровождать ее до самого завершения проекта. В ходе разговора он действительно обратился к Ольге со словами поддержки. Однако, мне важно подчеркнуть, это было сказано из человеческого тепла, эмпатии и желания успокоить, поддержать и подарить чувство безопасности и близости. В его словах не было ни малейшего оттенка цинизма или пренебрежения. Как это могло показаться? Что касается стоимости проекта, я согласна с тем, что речь идет о высокой сумме, то есть основные требования, основания требовать прозрачности и разъяснений. По этой причине я сама обратилась в фонд Хайфы с просьбой предоставить подробный отчет о расходах, из которых складывается сумма в 60 тысяч шекелей, требуемые для установки скамейки. К сожалению, до сегодняшнего дня я так и не получила подробного ответа на свой запрос. Я верю, что общественная критика важна и легитимна, особенно когда речь идет о публичных средствах и вопросах прозрачности. Вместе с тем, важно, чтобы критика была предметной, точной и справедливой по отношению ко всем участникам. И главное, мы не должны забывать о сути. И за этой историей стоит скорбящая мать, единственное желание которой увековечить память своей любимой дочери. Нам следует относиться к ней с чуткостью, уважением и состраданием. Депутат КНЕСТа Татьяна Мазарская. Никита, буквально последнее предложение от вас. Время просто улетело.
5: Да, я просто хочу сказать такую вещь. Она, может быть, не очевидна людям, которые живут давно в этой прекрасной стране и которые привыкли, что общественные проекты стоят дорого, а я привык, что общественных проектов надо каждую копейку экономить, чтобы сделать хорошее дело.
0: Мне или как минимум проводить вот эти вот те самые тендеры, потому что мы знаем, что лавочка стоит 2,5, ну хорошо 4, ну хорошо она стоит 10, плюс тот самый кран, который привезет ее на место. Но где остальные деньги? Никита, большое вам спасибо.
5: Почему-то я сталкивался с удивительной реакцией, что для благополучия матери и памяти убитой девушки мы должны сейчас просто игнорировать тот факт, что произошло какое-то удивительное, что с этими деньгами произошла какая-то удивительная история в фонде Хайфы.
0: Никита Аронов, журналист «Тюльпан Политика». Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Продолжаем программу «Особый случай». Обрушение здания в центре Тель-Авива. К счастью, обошлось без жертв, эвакуированы соседние дома. С нами на прямой связи Владимир Минкин, архитектор-инженер. Владимир, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
0: Что можно сказать вот об этом здании? Сколько таких домов вообще находится в черте города Тель-Авив? Какую опасность действительно они представляют? Мы, в принципе, сегодня все видели, как это здание рухнуло. На самом деле, надо ответить, что само здание было нежилым, находилось в стадии ремонта и, по заявлению муниципалитета, предназначалось под снос. Ну вот, что можно сказать про вот это вот самое здание, которое было на углу улицы Нахалат Биньямин и Хадаам?
6: Смотрите, то, что, конечно, я видел по новостям, и, как говорится, то, что было снято на видеокамеру, как это здание обрушилось, скорее всего, здесь стоит вопрос не в том, что много таких зданий, они будут обрушаться. Скорее всего, в здании, как видно, проводились ремонтные работы, и, видно, нарушили конструкции, видно, повредили, или не было контроля инженера, и, скорее всего, рабочие, которые там находились, они успели покинуть здание. Это говорит о том, что они видели уже деформации здания и, соответственно, успели его покинуть перед тем, как оно обрушилось.
0: А почему, почему оно вообще обрушилось? Его же как бы вроде ремонтировали.
6: Вот именно, что во время ремонтных работ обычно происходит изменение в геометрии здания. Носят какие-то внутренние перегородки, строят какие-то новые, и, скорее всего, повредили несущие конструкции. И из-за этого здание оно обрушилось. Мало того, что здание, оно, как говорится, не первой свежести, как мы как видим, что оно приблизительно там 60-70 лет этому зданию. Плюс, скорее всего, нанесли, как говорится, непоправимый ущерб несущей способности каркаса, и он не выдержал и обрушился. Нельзя говорить, что все здания, которые в это время были построены, они будут обрушаться. Но если, как говорится, к ним подходить без определенной степени знаний, как оно устроено и как оно, как говорится, стоит и чем оно дышит, то, соответственно, могут возникать такие ситуации. Поэтому должна быть специальное инженерное сопровождение.
0: Ну, вот я только хотел сказать, то есть у этой всей истории должен быть некий надзорный орган, инженер, прораб, который находится на месте.
6: Это даже не прораб, это должен быть инженер, который разбирается в несущей способности конструкции, элементов, и который должен давать разрешение на снос той или иной перегородки, или балки, или колонны, и в соответствии с этим усиливать, укреплять здание или делать какие-то другие действия, чтобы здание оставалось при той же несущей способности, какой было. Оно и так не сильно, как говорится, сильное здание. Оно старое, там бетонные тогда использовали слабые прочности, но, по крайней мере, как бы поддержать то состояние, которое есть на сегодня.
0: Когда мы вот... Есть ли возможность, ну, не то чтобы прям предугадать, а предвидеть вот такое вот происшествие. Если вы, как бы, если уж мы говорим в контексте, да, может быть, кто-то из наших радиослушателей, и вы, наверное, тоже помните, что было нечто похожее происшествие в Хулоне. Оно произошло в сентябре 2021 года. Трагедия стала действительно тогда резонансной, и ее, в принципе, каждый раз упоминают, когда речь идет вот о старых домах. Сама, вот что тогда вот как можно понять, что вот есть какие-то признаки, согласно вот которым можно сказать, о, пора, вот что-то сейчас произойдет?
6: Само собой, что есть определенные признаки, здание, оно ни с того ни с сего само не обрушивается. Первый, самый основной признак, это не нарушать и не трогать это здание с точки зрения сноса или ремонта, или каких-то других действий. Это первое. Не трогать это здание без соответствующего разрешения специалиста, инженера, конструктора, который может дать четкое определение. Это первое. И тогда здание будет стоять, и ничто с ним не случится. Но есть всякие там дополнительные вещи, которые влияют. Там легкое землетрясение, может быть, какая-то там канализационная труба проходит под этим домом. И здание обычно получает трещины. Они видны по несущим элементам, появляются сначала маленькая трещинка, потом больше, больше, больше. Ни с того ни с сего здание, конечно, не рухнет. Но если вы видите, что происходит какое-то расщепление, появляются трещины или появляются, и они начинают увеличиваться, то это, конечно, плохой симптом, и нужно сразу обратиться в соответствующие станции, в ИРИЮ, хотя бы к конструктору, к инженеру, который может посмотреть и дать определенное заключение.
0: Владимир Минкин, архитектор, инженер, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
6: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв для агитационного ролика. И после этого, в принципе, да, на самом деле мы можем продолжать, еще ничего такого не произошло. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Мне лишь осталось поблагодарить всех тех, кто принимал участие сегодня в подготовке этой программы. В завершении я лишь напоминаю, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-323-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну что же, над программой сегодня работали продюсеры программы Мирьям Гилевич, Алексей Демченко, редактор Яна Брискман. За звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.
7: Предлагаем вашему вниманию трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф».
8: Рак Беяхат, Рак Беннет.
9: 7 октября. Мы все помним этот день. Рухнула не только граница с Газой, рухнула вся концепция безопасности. Беннет предлагает реальное решение. Вместо пассивной политики – инициатива. Вместо войны на истощение – победа. И Государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября. На первом же заседании правительства. Сильная армия, стабильное правительство, безопасность в каждом доме. Я Владимир Беляк, депутат Кнессета от блока Баяхат. 27 октября голосуем за Баяхат во главе с Нафтали Беннетом. На бюллетене две буквы – Рейш и Куф. Рак на иврите – только. Только вместе. Только Беннет.
8: Рак Баяхат. Рак Беннет.
7: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Баяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш». Куф. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем», «Хет», «Ламет».
10: Послушайте, что говорила Софа Ландвер про Либермана.
11: Не голосуйте за Либермана. Правый вет, уже давно не правый вет, а левый. Я просто хочу открыть вам истинное лицо Виктора Либермана, за которого вы собираетесь, может быть, часть из вас собирается голосовать. Раньше он был против арабов, потому что говорили, что правее Либермана может быть стенка. А сейчас он будет сидеть с арабами. Ивет, где твоя идеология? Ивет, опомнись, избиратели не знают правду. Правый Ивет, уже левый Ивет. Правый вет, уже давно не правый вет, а левый. Поэтому нужно сказать избирателям правду. Не голосуйте за Либермана.
10: Не дайте Либерману украсть правые голоса. Либо правые, либо Палестина.
7: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем». Хет Ламет. Вы прослушали трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержанием.

0: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса домашняя докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Бывший глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар подал иск о защите чести и достоинства против премьер-министра Биньямина Нетаньяху на сумму 3 миллиона шекелей. Бар обвиняет Нетаньяху в распространении клеветнических измышлений о том, что он якобы заранее знал о резне 7 октября, но решил не сообщать об этом премьер-министру. В поданном исковом заявлении Бар перечислил многочисленные предупреждения и рекомендации провести операции по предотвращению нападений и нанести упреждающие удары. Эти рекомендации не были приняты, либо вообще остались без ответа. В феврале 2023 года Бар отправил Нетаньяху необычное личное письмо, в котором предупредил о крайне опасном стечении обстоятельств, способном привести к катастрофе. Он отметил, что внутренний раскол в Израиле в сочетании с нестабильностью на палестинских территориях создает благоприятные условия для действий противника. Бар попросил о встрече с Нетаньяху с глазу на глаз, однако его просьба была отклонена. Нетаньяху ответил, что глава Шабака должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для обеспечения безопасности избранных представителей власти и высших должностных лиц государства, прежде всего премьер-министра и членов его семьи. В июле, во время прямого разговора по специальной линии связи, Бар предупредил Нетаньяху об угрозе войны и рекомендовал нанести упреждающий удар, чтобы восстановить способность Израиля сдерживать противника. Однако премьер-министр проигнорировал эту рекомендацию. Нетаньяху неоднократно давал понять, что не заинтересован в обострении ситуации в секторе Газа и хочет сохранить спокойствие в период праздников. Министр Зеев Элькин утверждает, что до 7 октября, когда он входил в состав военно-политического кабинета, служба безопасности и разведка были единодушны во мнении, что Хамас опасается военного столкновения с Израилем. Цитата. «Я входил в состав парламентской комиссии по иностранным делам и обороне и хорошо помню обсуждения, которые проходили до 7 октября, и позиции военной разведки и Шабака. Серьезных разногласий между ними не было. Все говорили одно и то же. Во-первых, Хамас боится военного столкновения с Израилем. Во-вторых, Хамас заинтересован в экономической деятельности, а обострение ситуации использует как средство давления на Израиль, чтобы добиться экономических льгот. Поэтому, если мы разрешим въезд еще некоторому количеству рабочих из Газы и пойдем на дополнительные уступки в тех или иных вопросах, все будет в порядке». Министр Элькин заявил об этом в беседе с журналистами Кан Раном Беньямини и Мазаль Муалем. В организации «Моэцет Октобер» Совет Октября заявляют, что пока Нетаньяху и Бар выясняют отношения в судах, семьи погибших по-прежнему не знают всей правды о провалах, предшествовавших резне. Семьи вновь требуют обнародовать все документы и создать государственную следственную комиссию. Эйаль Эшель, отец военнослужащей наблюдательницы Рони Эшель, погибший 7 октября, поднял обгоревший берет своей дочери и заявил, что не отложит его в сторону и не прекратит борьбу, пока не получит ответы на свои вопросы. Цитата. «Государство не может расследовать крупнейшую катастрофу в своей истории только с помощью исков о клевете и взаимных обвинений. Необходима независимая государственная следственная комиссия, которая установит истину и определит, кто несет ответственность. Ведь пока они спорят о том, чья версия событий верна, берет Рони возвращается домой, но сама Рони уже не вернется». Слова Эйаля Эшеля передал корреспондент Кан Йоав Барович. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура воздуха понизится и будет немного ниже обычной для этого времени года. До полудня возможны местами преимущественно слабые дожди, главным образом на севере страны и в прибрежной полосе. В течение дня усилится ветер. Возможно, пыльная мгла, главным образом на юге и востоке страны. В пятницу станет еще немного прохладнее. На севере и в центре страны местами пройдут дожди. В субботу утром также дожди, преимущественно слабые. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве и Бершеве 27, в Хайфе 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18:05, в эфире программы «На пике событий», в студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Взрыв на Интеле». О ситуации в промзоне Кирьят-Гата нас проинформируют Ольга Мирочник и Александр Злотник. Бар подал о скандальном иске бывшего главы Шабака Бениамина Нетаньяху. Поговорим с Дмитрием Дубовым. Лишь шекели предвыборные шелестят. О новостях приближающихся выборов поинтересуемся у Анны Раева. Иранские качели Трампа. Президент США вновь грозит аятоллам. Что это значит, спросим у Александра Филипенко. Обвал у Ротшильда. В наш эфир выйдет очевидец обвала здания в Тель-Авиве Игорь Коржан. ЦОД судного дня. Почему в России задумались о создании специальной компьютерной инфраструктуры? Поинтересуемся у Дениса Альшанова.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Трагическое происшествие на юге страны. Мощный взрыв прогремел на флагманском заводе компании «Intel» в промышленном парке Рабино в Кирьят-Гате. В результате производственной аварии трое рабочих получили тяжелейшие ожоги и травмы. Пострадавшие срочно доставлены в медицинский центр «Сорока» в Бершеве. Двое мужчин 30 и 50 лет находятся в критическом состоянии. Они находятся в коме. Сразу после взрыва на объекте вспыхнул пожар. Кроме того, поступили сообщения об утечке опасного газа трифторида азота, который применяется в высокотехнологичном травлении кремниевых пластин. В Кирьят-Гат стянуты расчеты пожарно-спасательной службы и спецподразделения по борьбе с опасными веществами. А прямо сейчас с нами на связи глава Департамента информации и обучения населения пожарно-спасательной службы Израиля, старший лейтенант Ольга Мирочник. Ольга, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил.
3: Какова вообще оперативная ситуация в промзоне к этой минуте, и удалось ли все ликвидировать, все последствия горения?
4: Ну, как вы правильно все указали, около 2 часов дня поступили звонки на горячую линию 102 и о пожаре и видимости черного дыма издалека. И в пике событий и прибыли около 24 пожарных спасательных расчетов, включая специальную бригаду по работе с опасными веществами. И также мы нашли, что опасные вещества – это задействованный трифторид азота, как вы указали правильно, это не горючий газ с окислительными свойствами. На протяжении всего инцидента проводился, естественно, постоянный мониторинг и оценка рисков. На данный момент пожар и сам инцидент находятся под полным контролем пожарных расчетов и наше спецподразделение «Хумарим и Суканим» – опасные вещества, да, и аварийных служб завода. И на данный момент блокировок дорог и движений в районе также происшествия нет, все открыто. И на нынешнюю минуту на место прибыл наш следователь по пожарам для выяснения причин возгорания. И, естественно, это происходит сейчас в сотрудничестве вместе с полицией Израиля.
3: А вы можете объяснить простым языком для наших радиослушателей, вот что это за трифторид азота и какую угрозу он представляет? Токсично ли оно при вдыхании? Чем обусловлена его опасность как сильного окислителя?
4: Это не горючий газ, но который имеет окислительные свойства. То есть это от него не происходит возгорание, но тогда может быть опасно для дыхания. Поэтому, когда было в пике разгара происшествия, мы указали и также объяснили всем ближайшим жителям, и кто там проезжал мимо, не приближаться как минимум до 500 метров.
3: Вот действительно, да, мэр города призвал жителей не приближаться.
4: Да.
3: А вот на данный момент все это сохраняется? Ограничения? Нужно ли жителям ближайших жилых кварталов закрывать окна,
4: климатизировать
3: дома?
4: Ограничений нет. На данный момент нету какой-то опасности жителям города Кирьят-Гата. И на данный момент мы полностью контролируем ситуацию.
3: Последний вопрос. Известно ли на данный момент, что послужило причиной вообще вот этого происшествия? Это был технологический сбой или нарушение техники безопасности или что-то еще?
4: Сейчас проходит работа следователя по пожарам. Он находится на месте происшествия и вместе с полицией, которые вместе ведут расследование. Я надеюсь, что мы в ближайшие дни узнаем. На данный момент у нас нет информации.
3: Что ж, будем следить за этим. Спасибо за участие в нашей программе. Старший лейтенант Ольга Мирочник, глава Департамента информации и обучения населения пожарно-спасательной службы Израиля. Спасибо вам. А к нам подключается профессор Александр Злотник, заведующий отделениями кафедры медицинского центра «Сорока» и университета «Бен-Гурион». Здравствуйте, профессор.
5: Добрый день, Михаил.
3: Ну вот известно о том, что к вам поступили двое мужчин 30-50 лет, в критическом нестабильном состоянии, сообщалось, что они находятся в коме, подключены аппаратом ИВЛ. Что вы можете сказать?
5: Я поправлю, поступили трое
3: да.
5: раненых.
3: Еще один как тяжелый. Вот они как бы.
5: Да. Двое пациентов мы классифицируем как в тяжелом состоянии, и один в критическом. Он прошел оперативное вмешательство, и сейчас все трое находятся в отделении реанимации интенсивной терапии в Сороке.
3: Есть какие-то прогнозы, что-то такое, что мы можем понимать, есть ли перспективы, что называется?
5: На данный момент, наверное, рано говорить о прогнозах. Один из пациентов, на самом деле, в исключительно тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное для того, чтобы стабилизировать его и удержать, по крайней мере, в том состоянии, в котором он находится сейчас, потому что на данный момент он очень нестабилен. С самого прихода в больницу он был в исключительно тяжелом состоянии.
3: Я понимаю, что это все сотрудники Intel.
5: Да.
3: Да, это все, конечно, печально, но будем надеяться, что с вашей помощью пациенты поправятся и вернутся в строй, чтобы вот так вот плачевно жизнь не заканчивалась. Здоровья.
5: Здоровья пациентов
3: и успехов вам. Спасибо большое.
5: Спасибо,
3: профессор
5: огромное.
3: Александр Злотник, заведующий отделением и кафедрой медицинского центра Сорока университета имени Бен-Гуриона, рассказал нам о том, в каком состоянии трое получивших ранения во время взрыва в промышленной зоне Кирьят-Гата находятся в медицинском центре Сорока.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Беспрецедентное юридическое и политическое землетрясение в Израиле. Бывший глава Шабака Ронен Бар все-таки подал иск о клевете против премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Бар приложил подробный таймлайн предупреждений, которые он направлял главе правительства до 7 октября, и которые или оставались без ответа, или, в общем, получали лишь частичную реакцию. Все это происходит на фоне скандала с визитом шефа египетской разведки накануне катастрофы 7 октября и ровно через год после драматического возвращения всех заложников. Обсудим эти темы с журналистом и внешнеполитическим обозревателем Дмитрием Дубовым. Дима, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
3: Ну вот в иске говорится, что, соответственно, есть хронологический список встреч, десятки встреч, докладных записок, предупреждений о подготовке нападения и предложения ликвидировать Синвара. И на все это премьер-министр неизменно отвечал отказом или молчанием. Вообще, насколько вот этот документ разбивает многомесячный нарратив Нетаньяху про то, что ему ничего не докладывали?
6: Настолько сильно, что возникает вопрос, почему именно сейчас связываются, сразу уже появились голоса о том, что неспроста это, мол, сейчас накануне выборов, и все это увязывается в общий контекст, например, интервью бывшего военного секретаря Авигири и так далее и тому подобное. В общем, заговор, что называется. Но и на этот вопрос действительно ответа нет. Это надо спрашивать самого ННБА, почему он, прошу прощения, сейчас именно подал этот иск. Но, в общем, если посмотреть на исковое заявление, должен тебе сказать, что это намного более увлекательно чтиво, чем, ну, я не знаю, какие-нибудь статьи в газетах выходного дня. Ведь что говорит, по сути, Ронен Бар по его лести? Он говорит о том, что предупреждения были, причем из всех предупреждений, которые, ну, так вот я уловил, меня поразило заседание, которое состоялось, если я не ошибаюсь, 9 июля. 2023 года, то есть за несколько месяцев до дня 7 октября, и на этом заседании некоторые, как это сказать, гурни, но некоторые представители правительства, наверное, все-таки имеется в виду какие-то министры, предложили перевести ответственность за сферу безопасности в Иудее и Самарии под Хамас. И в своем исковом заявлении Бар говорит, что мне пришлось, я был вынужден объяснять тем самым представителям правительства, что Хамас – это террористическая группировка. То есть, если уж говорить про концепцию, то именно об этом Ронен Бар, собственно, и говорит, показывая на то, что сами предупреждения, даже если они были, да, если мы верим версии Ронена Барра, они спотыкались о какую-то стену непонимания, невосприятия этих предупреждений. Что, конечно же, не снимает, кстати говоря, от ответственности самого Ронена Барра, равно как и с руководителей всех служб безопасности армии, потому что, ну, если вы уже даете ваши предупреждения, то, наверное, от вас ожидается что-то, что бы вы могли сделать. Но, в общем и целом, здесь мы видим картину, которая приводит нас к следующему выводу. Если у нас до сих пор нет комиссии по расследованию, а мы ее

0: 7 октября 2015 года. Во всяком случае, так сообщает YouTube-канал Арутса Кнессет, который тогда же разместил его. В иске утверждается, что Барр, то есть как глава Шабака, и начальник генштаба вообще не разговаривали в ночь на 7 октября, и что совсем удивительно, у главы Шабака не было личного номера премьер-министра. Связь шла через секретариат. Вообще, я даже не знаю, как задать этот вопрос. О чем говорит такой уровень взаимодействия верхушки безопасности в воюющей стране?
1: Зависит, как посмотреть на это. Давай представим себе стакан, который наполовину полон или наполовину пуст. Но в этом стакане воды ровно наполовину. Значит, здесь действительно нам, как сторонним наблюдателям, хочется задать вопрос, что неужели у главы Шабака нет личного телефон-номера премьер-министра? Ну, как будто бы с трудом в это верится. А с другой стороны, можно вспомнить недавнее интервью того же самого военного секретаря Авигиля. И здесь надо понимать, что процедура, она для этого военного секретаря, для того и создана, да, у премьер-министра, чтобы служить первым или последним, как посмотреть, фильтром перед тем, как обращаться напрямую к главе правительства. Ну, то есть сначала все это идет к нему, и через него это дальше уже идет к премьер-министру. И здесь мы действительно возвращаемся к этим вопросам концептуального восприятия, логически неправильного со стороны всех руководителей нашей сферы безопасности в ту руковую ночь, когда ни одно из сообщений уже точечных этих, да, не привело их к выводу о том, что вполне возможно, что здесь действительно готовится что-то крайне серьезное. То есть машина не была, так эти винтики так и не привели машину в движение, и в этом состоит трагедия. Я, честно говоря, не знаю, как интерпретировать именно этот аспект вот этой информации. Вот на мой персональный взгляд, довольно трудно представить эту ситуацию, в которой у главы спецслужбы нет личного доступа к премьер-министру. Но, может быть, действительно, система была выстроена таким образом, что Ронен Барр как бы и не ожидалось от него напрямую связываться с премьер-министром, будить его в ту руковую ночь.
0: Ну что ж, движемся дальше, потому что тем-то у нас несколько. На днях Нетаньяху в эфире 14 канала признал, что самолет главы египетской разведки Аббаса Камаля садился в Израиле незадолго до 7 октября, но заявил, цитата, «премьеры с главами разведок не встречаются». При этом есть официальные пресс-релизы и даже фотографии мая 21 года, где они вполне себе встречаются, сидят вместе. С этой историей что происходит и зачем премьер отрицает проверяемые,
1: в общем-то, факты? Не только фотографии, но и видеокадры того, как это все происходило. Я не знаю, Нетаньяху, может быть, не был в курсе, забыл или что, относительно того, что его же, собственно, канцелярия распространяла именно эти видеокадры. Может быть, это было сказано, скажем так, в запале этой версии. Значит, ну, нахождение самолета египетского на территории аэропорта Бен-Гуриона — это как слон в комнате, которого невозможно не заметить, даже если ты будешь говорить, что этого не происходило. Ну, потому что, есть как бы радары, есть какие-то, не знаю, данные технические, спутниковые и так далее. Ну, то есть скрыть факт нахождения египетского самолета, причем не просто самолета, а самолета главы египетской разведки на территории аэропорта Бен-Гурион, физически невозможно, как бы, да, так или иначе, все равно эта информация существует. То есть говорить и отрицать, уходить в несознанку, извинения, говорить, что этого не было, это глупо. И в этом смысле, конечно, хорошо, наконец-то, да, признали тот факт очевидный, что Аббас Камаль здесь был. Дальше. Начинаются, на самом деле, проблемы, потому что если мы посмотрим, с кем уполномочен встречаться министр, отвечающий за разведку в Египте, то мы находим довольно небольшой, короткий список людей. Это, во-первых, сам премьер-министр, который в тот момент, как он утверждал, находился на церемонии памяти солдат, погибших в войну судного дня, он с ним не встречался. Окей. Далее, глава Моссада, глава Шабака, глава Совета национальной безопасности и еще один человек, чье имя начинается на букву «Нун», который курировал египетское направление именно в Совете по национальной безопасности, а, соответственно, предположим, если бы это был он должен был бы передать информацию непосредственному своему шефу Цахи Анегви, а через него, поскольку это канцелярия То есть это министерство главы правительства, министр в министерстве главы правительства, он же премьер-министр государства Израиль. Значит, наши коллеги из израильских СМИ переговорили со всеми из них, и все из них отрицают тот факт, что они встречались с Аббасом Кемалем в тот конкретный день на территории аэропорта Бен-Гурион.

0: В этом смысле у нас такая вот энигма, большая-большая тайна, а может быть и не совсем большая тайна. Сдается мне, что через пару дней, а может быть даже раньше, мы уже и поймем, и найдем ответы на этот вопрос тоже. Но здесь, почему вся эта ситуация сейчас была подана Нетаньяху, опять же, довольно как бы для него комфортной площадке 14-го канала, те же самые патриоты. Я вхожу здесь в некую интерпретацию внутриполитической ситуации. В принципе, все, что сегодня очень хорошо работает на сознание людей с точки зрения его эмоционального поведения, это теория заговора.
1: Все подается как теория заговора. И это предвыборные кампании,
0: да,
1: все откладывается
0: на потом.
1: Давай
0: зададим себе вопрос. Каким образом премьер-министр государства Израиля мог не знать, с кем встречался глава египетской разведки?
1: Абсолютно.
0: Глава египетской разведки – это человек, который разговаривает с тобой, а в этот момент с тобой разговаривает Абдель-Фатах ас-Сиси. Когда Абдель-Фатах ас-Сиси не хочет напрямую связываться с израильскими представителями, неважно, как их зовут, но при этом хочет вести диалог, он направляет к ним главу египетской разведки. Это известный канал связи, существует он уже очень-очень много лет. До Аббаса Кемаля были другие представители египетской разведки, которые делали то же самое. Поэтому игнорировать факт нахождения этого человека в Израиле и тем более факт беседы с этим человеком в тот
1: невозможно, а можно только в преддверии выборов откладывать на потом какой-то детальный разбор, а сейчас кормить всех вот такими теориями заговора, что, в общем, к сожалению, привычно и логично. И надо быть объективным, не только коалиция, но и оппозиция. Нас все, в общем, это любят делать. Спасибо огромное, Дим, за участие в нашей программе. К сожалению, не успели поговорить про годовщину того самого соглашения, которое вернуло всех заложников домой. И там тоже много интересных деталей новых раскрывается, но будем продолжать за этим следить. О скандальном судебном иске Ранена Барак Нетаньяху мы говорили с журналистом и внешнеполитическим обозревателем Дмитрием Дубовым. Дима, спасибо огромное.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Меньше двух недель остается до выборов 27 октября. Накал политической борьбы доходит до предела. Правительство в экстренном порядке утверждает телефонным голосованием перевод миллиарда шекелей на закупку вертолетов «Апач», срезает пятилетний план развития арабского сектора. Одновременно в правом лагере разгорается жесткая междоусобица. Ликуд прессингом пытается заставить сойти с дистанции партию Винтера и еще одну партию ортодоксальную «Ноам». Политическую картину дня обсудим с нашей коллегой, ведущей Канрека, и обозревателем Маариф Анны Раева. Анна, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Вот это вот утверждение миллиарда шекелей через телефонный опрос в WhatsApp посреди предвыборной гонки. Ну, выглядит несколько странно вообще. Зачем Смотричу понадобилось проталкивать финансирование вертолетов «Апач» именно сейчас, не дожидаясь формирования нового кабинета?
4: Ну, на самом деле, это довольно распространенная форма утверждения и принятия тех или иных решений. На самом деле, среди них очень много серьезных. Просто эта сумма и ее назначение, оно так выделяется на фоне прочего. Поэтому, может быть, возникают действительно вопросы. Но на самом деле, просто потому что технически бывает невозможно собрать заседание правительства.
1: Ну, многие чем заняты.
4: Да, и раньше больше, чем запланировано раз в неделю, да и то такое бывает, теперь уже не каждый раз нестабильно. Поэтому на самом деле я лично регулярно вижу и пишу про, иногда бывает даже несколько решений в день, которыми таким образом утверждаются министры. То есть, в принципе, эта форма достаточно принята, распространенная и, в общем, легитимная.
1: Но здесь есть еще один интересный момент. Вот здесь еще важный момент. Тут источником этого миллиарда стал пятилетний план развития арабского сектора. Да, арабские партии называют
4: это
1: дискриминацией.
4: Да, вызвало гнев и недовольство не только арабских партий, что понятно, и всевозможных разных организаций и в арабском секторе, и не в арабском секторе. А понятно почему. На самом деле это продолжение, вот именно конкретно это решение, о котором мы говорим, это продолжение истории такой очень показательный, мне кажется, для нашей израильской бюрократии, потому что очень большая оборонная сделка на приобретение и вертолетов и других важных таких единиц техники было просто просрочено из-за того, что никак не могли договориться об источнике финансирования. Где-то на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, как раз истек в отношении закупки вертолетов третий дедлайн. Это должна была быть совместная закупка с американской армией, таким образом получались более выгодные цены, отсрочки, даты поставки и так далее. Но в Израиле не смогли даже с третьей попытки договориться между Минфином, Министерством обороны, канцелярией премьер-министра. Нетаньяу утвердил уже довольно давно относительно, да, совместно с Минобороны решение про закупку.
1: Так это прагматичное решение или предвыборное?
4: Да, да, нет, кстати, любое решение, которое министры принимают в предвыборный период, оно автоматически расценивается как предвыборное, ну, как бы с юридической точки зрения. И поэтому в каждом таком проекте решения обязательность мнения юридических советников там, или правительства, или министерств, которые обязательно припоминают министрам, что они находятся в предвыборном периоде. Но данное решение конкретно, вот в данном случае, здесь ничего не скажешь, оно, в общем,
1: было... Логичное, понятно.
4: Да, оно было логичное, это не какой-то предвыборный жест, просто действительно нашли источник финансирования, вот этот конфликт, который никак не могли разрешить, который нам, кстати говоря, обошелся, на самом деле, в копеечку, если можно так сказать, потому что американцы начали эту сделку без нас, просто не дождались третьего раза, мы сказали, ну окей, если вы не можете между собой договориться. Так вот, наконец, источник финансирования был найден, и найден он был именно вот то, что называется Тухнит Хомеш, да, пятилетняя программа развития арабского сектора. В общем, следующее правительство, которое придет на смену этого, оно может, возможно, переиграть что-то в решении, в источнике финансирования. Это довольно сложно сделать, поскольку эта пятилетняя программа, она вообще на 5 лет вперед. Поэтому, скорее всего, следующему правительству уже придется, так сказать,
1: самому решать. Ликут...
4: деньги на программу для арабского сектора.
1: Которую... Да. Вот Ликут развернул беспрецедентную кампанию по зачистке своего фланга. И вот продолжается давление на Амха Исраэль бригадного генерала Офера Винтера. Хотя по последним опросам все равно вот Кан опубликовал их в воскресенье, и Винтер проходит, несмотря на давление. А каковы перспективы? Вот насколько вообще это давление вызывает симпатии избирателей к Винтеру? Или, наоборот, действительно они прислушиваются к лидеру лагеря?
4: Но мы это узнаем только на после выборов. Был ли этот кампейн успешный, или, наоборот, он сыграл Винтеру на руку. Кстати, возможно, оба, в принципе, сценария. Нетаньяу и Ликуд, они очень давно и окончательно решили, что Винтера надо как бы так электорально ликвидировать, назовем это так. Потому что здесь, так сказать, сухой такой прагматичный расчет утверждает в Ликуде, что по их внутренним опросам, которые они видят, ну, во-первых, опять же, да, я не видела, честно признаюсь, я слышала вот некоторых, ну, надежных достаточно представителей Ликуда, которым я доверяю, что таковы действительно те самые внутренние опросы, которые они делают, очень такие там широкие опросы, которые они получают. Что там они видят данные, гораздо более оптимистичные для них, чем те опросы, которые мы публикуем, мы, то есть средства массовой информации. Но, тем не менее, для того, чтобы гарантированно прийти к желаемому результату, то есть к минимум 61 мандату, опять же, да, мы с вами с трудом можем поверить, что там такой маленький разрыв, потому что мы смотрим на те опросы, которые публикуют СМИ. И в тех опросах, которые публикуют СМИ, Ликуду с Винтером, без Винтера очень далеко еще, да, до 60, ну, довольно далеко. С точки зрения Ликуда, если он действительно верит этим самым внутренним опросам, им совсем рукой подать до заветной цели. Однако статистически есть примерно 2-3 мандата, и где-то здесь, в принципе, согласны с Ликудом еще некоторые социологи, которые делают опросы, ну, опять же, да, это хотя из их расчетов, их информации, 2-3 мандата сжигают совместно партия Винтера и партия
1: Энгельсов.
4: Да, и поэтому считают они, исходя, опять же, из своих этих данных, да, отличных от наших, да, данных СМИ, если сделать все для того, чтобы вот этот кампейн преуспел, то, надеются они, какая-то из этих партий, например, сойдет с дистанции, например. А если не сойдет, то, возможно, возможно, сожжет меньше, чем 2 или 3 мандата, если мы преуспеем, так сказать, убедим избирателя, что не нужно за них вовсе голосовать, потому что они и так не проходят. Ну вот, собственно, это и расчет, ну и плюс к тому, я полагаю, что, ну, с Йозом Энделем и Зелихой вообще вопросов нет, особенно Йоз Эндель, он довольно однозначно заявляет, что с таким правительством, которое вырисовывается, да, для с точки зрения Нетаньяху,
1: нечего говорить, да. Ну и Винтер тоже.
4: Мы знаем, есть некоторые конспиративные теории относительно Винтера, несмотря на то, что он прав, полагаю, что он на самом-то деле пойдет не с ними, а с противоположным лагерем. Ну, не важно. В общем, поэтому решено, дело сделается, преуспеет или не преуспеет. Ну, честно, я думаю, что надо дождаться просто результата выборов, понять, пройдет.
1: Да, вот прямо сейчас Винтер заявляет, что не, мы не сдаемся, и мы пойдем до конца. Последний вопрос, у нас минута остается. Председатель ЦИКа, судья Солберг, заявил, что украсть выборы в Израиле невозможно. Это стандартная формальность или действительно какая-то превентивный удар в ответ на готовящиеся заявления о непризнании итогов, там, не знаю, голосования со стороны отдельных игроков?
4: Ну, я думаю, что превентивный, конечно, потому что опять же, знаете, конспиративные
1: есть такая опасность,
4: блуждают давно. Они, по крайней мере, на уровне конспирации, да, блуждают в обоих лагерях. Оппозиция утверждает, что Ликуд собирается украсть выборы, в Ликуде утверждают, что это оппозиция, так сказать, там всякие строят козни и так далее. Ну, в общем, это тоже часть кампейна, как вы понимаете, на общественное мнение все влияет, даже если нечто не реализуемо в реальности, поэтому я думаю, что Сольберг все делает правильно, он пытается даже успокоить людей, вот, с одной стороны, да, немножко, так сказать, утихомирить все эти, весь накал страстей, с другой стороны, в общем, действительно превентивно предупредить, возможно, каких-то политиков, которые, бог его знает, какие планы строят, мы видели с вами попытку штурма Капитолия в Соединенных Штатах.
1: Да, не дай бог.
4: Соединенные Штаты, но бывают разные, поэтому я думаю, что в данном случае глава Центральной избирательной комиссии делает ровно то, что должен.
1: И правильно делает. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборной кампании мы обсуждали с политическим обозревателем издания «Маариф» и нашей коллегой, ведущей Канрека Анной Раева. Спасибо, Аня.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Термометр зашкаливает, и градус противостояния между Вашингтоном и Тегераном опять стремительно растет. Выступая на митинге на Аляске, президент США Дональд Трамп послал Ирану жесткое предупреждение. «Подождите, увидите, мы сделаем нечто серьезное, потому что нам это надоело». И повторил слова о ядерной угрозе. Давайте их послушаем. Когда вы увидите, что мы сделаем с Ираном, потому что у нас это вроде как уже получилось, но знаете, это не важно. Главное, у них нет ядерного оружия и не будет. Оно похоронено под тысячами тонн скалы. Цитата Дональда Трампа. В ответ иранские государственные медиа заявляют, что президент США парализован и нервничает, и угрожают заблокировать не только поставки нефти через Ормузский пролив, но и глобальный интернет-коннективити, то есть кабели, которые проложены под водой. Что стоит за этой эскалацией, обсудим с американисткой, кандидатом исторических наук Александрой Филипенко. Александр, приветствую.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Угрозы Трампа на Аляске, вот это вот «мы сделаем нечто серьезное, нам надоело». Это про Иран или про промежуточные выборы?
5: Только про промежуточные выборы. Сейчас все, что происходит в США, только исключительно про промежуточные выборы, про образ сильного президента, про образ Дональда Трампа, которого все боятся и все слушают, конечно же. Ну и про желание показать, как Дональд Трамп обезопасил в действительности американцев. Это возможность лишний раз рассказать, даже несмотря на то, что американцы очень негативно смотрят на войну с Ираном, но, тем не менее, это возможность еще раз рассказать, как Дональд Трамп предотвратил появление ядерного оружия у Ирана, как Дональд Трамп обезопасил весь мир, как Дональд Трамп сделал все для того, чтобы иранская угроза была сведена к минимуму. То есть это, конечно же, разговор с избирателями, которые недовольны иранской операцией, которые недовольны операцией «Эпическая ярость». Главное, не то чтобы самой операцией. Сама операция, они все были бы ей очень довольны. И более того, американцы, конечно, поддерживают идею того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Но недовольны последствиями. Закрытый Ормузский пролив. Вот что американцев очень пугает.
1: У нас, конечно, это с Израилем все очень здорово связано. И по сообщениям Барака Равида, Аксиос, Нетаньяу и Трамп обсуждали возможность новой военной операции до выборов. До выборов в Израиле 27 октября и, соответственно, до промежуточных выборов. При этом источники передают слова Трампа премьер-министру Израиля: «Действуй и готовься, Биби, но без четких гарантий». То есть, условно говоря, может быть ситуация, при которой Вашингтон скажет Израилю приступить к боевым действиям, а сам останется в стороне?
5: Ну, все, что касается сейчас вообще действий администрации Трампа, кажется, что да, нужно главным образом избежать прямого военного участия США, прямого военного участия американцев, поскольку, конечно, все, что мы видели про Пентагон, про отсутствие вооружений или недостаток вооружений, это все говорит о сложном положении, реально сложном положении. Дональд Трамп здесь совершенно не выдумывает. И, конечно же, нужно сделать все, чтобы сейчас не было, ну, какого-то нового этапа с участием американской страны. Поэтому, конечно, если уж что-то проводить до промежуточных выборов, то только чужими руками.
1: При этом в Израиле утверждают, что это американцы инициируют. В Америке, насколько я знаю, есть споры, что Израиль втягивает США в войну с Ираном. Вот эта дискуссия, кто кого втягивает, продолжается?
5: Конечно, продолжается. И нужно сказать, что без, ну, невозможно смотреть на все происходящее без ссылки в целом на отношение к Израилю, изменения отношения к Израилю. Для Дональда Трампа, с одной стороны, выгодно говорить о том, что ну вот, для, вот он не идет на поводу Иерусалима, и Вашингтон действует совершенно независимо, и только, конечно, может поддержать своего союзника Израиль, но вот с некоторыми условиями, с некоторыми оговорками. Дональду Трампу важно показать, что он абсолютно независим, что он ни в коем случае не идет вообще ни у кого на поводу. Ну, может, только единственное, что когда его попросят, и когда это в национальных интересах США, исключительно в национальных интересах США. Поэтому, конечно, он и этим тоже пользуется, ровно чтобы объяснить, что нет, скажем так, никакого давления со стороны Израиля.
1: Иранцы сообщают, что активизировали нападение на суда в Армузском проливе специально ради взвинчивания цен на нефть и влияния на выборы в США. Вот у нас 2 недели до выборов в США, 3 недели до выборов. Насколько сейчас еще подъем цен или вообще, в принципе, уничтожение танкеров может повлиять на исход голосования?
5: Конечно, самый главный вопрос – это цены на дизель. Это самый главный вопрос. Другого нет вопроса такого важного в промежуточных выборах. 6,28 за галлон дизеля – это катастрофа для американских фермеров. И поэтому Дональд Трамп все время говорит, как он хочет защитить и помочь американским фермерам и скотоводам. Что это такое? Это штаты Айова, Огайо, Канзас, Небраска, Техас и другие. Совершенно невозможно было бы никогда себе представить, что нам нужно говорить о том, что в Канзасе у демократов есть какие-то шансы. Но это невероятно, такого быть не может. С 1932 года Канзас не отправлял демократа в Сенат. Не может этого быть. А сейчас может. И почему? Потому что это аграрные штаты, это сельскохозяйственные штаты. И там, конечно, избиратели, те самые, которые с 1932 года не голосовали за демократов, конечно, они не пойдут голосовать за демократов, но они могут остаться дома. И это будет означать шанс для демократической партии. Они могут просто не пойти голосовать. И именно поэтому Дональд Трамп так активно сейчас выступает. И выступает каждый день. Все время делает какие-то новые заявления. Больше привлекает внимание к тому, что нужно идти голосовать. Низкая явка – это потенциально огромная проблема для Дональда Трампа. Низкая явка может случиться, может так произойти, что явка будет низкая только из-за цен на дизель. Вот что самая главная проблема для Дональда Трампа. И главная трагическая цифра. Reuters опубликовали это буквально за несколько дней до того, как Дональд Трамп объявил о дизельной сделке с Россией. 78% американцев винят администрацию Трампа в поднятии цен на бензин, поднятии цен на дизель и в целом удорожание всего. А при этом второй вопрос. Сколько республиканцев? 64% республиканцев винят обвинят администрацию Трампа. Понятное дело, они не пойдут голосовать, они не пойдут за демократов, но они просто останутся дома, что дает шанс демократической партии.
1: Ну и последний вопрос. Право вето на Кремниевую долину. То есть, как бы они вот Иран сначала пытались Ормузский пролив закрывать, после этого Баб-эль-Мандебский пролив, а теперь говорят про интернет. Иранская пресса вышла с картами подводных интернет-кабелей в заливе и лозунгами «От нефти до интернета». Насколько вообще серьезна угроза атаки на глобальную цифровую инфраструктуру? И есть ли вообще у США механизмы защиты этого сегмента экономики?
5: Ну, военные, конечно, как всегда, сразу мы задумываемся о военных, но для Дональда Трампа любые угрозы, на которые нет явного и четкого ответа, сейчас очень опасны. Даже не обязательно действовать. Вот сама угроза, сам факт, что может такое быть, как кто-то угрожает США в то время, как Дональд Трамп там уничтожил 10 раз иранские возможности по всем фронтам абсолютно, это минус сразу для Дональда Трампа. И именно такие заявления, конечно, могут порождать более жесткие действия США. Все равно с теми самыми оговорками, с которыми мы с вами начинали, чужими руками. Только не действовать американцами, чтобы только не американцы действовали. Поэтому ответ, конечно, военный напрашивается в первую очередь. Но, возможно, с помощью союзников в регионе. И я имею в виду не только Израиль.
1: Что ж, будем следить как за выборами у нас, так и за выборами в США, потому что, судя по всему, как-то это все взаимосвязано. Спасибо, Александр, за участие в нашей программе. Об очередной американо-иранской эскалации мы говорили с американисткой, кандидатом исторических наук Александрой Филипенко.
5: Спасибо.
3: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Чрезвычайное событие в самом сердце Тель-Авива. Около 10 утра на углу улиц Нахлат Беньямин и Хадаам в двух шагах от бульвара Ротшильд внезапно обрушилась часть ремонтируемого здания. По счастливой случайности трагедию удалось избежать. Дом не был заселен, а пятеро строителей, которые находились внутри, успели выбежать за секунды до падения конструкции и вроде бы не пострадали. После инцидента район был оцеплен полицией, движение перекрыто. На месте работали крупные расчеты пожарно-спасательной службы округа Дан. Спасатели весь день разбирали завалы, чтобы полностью исключить вероятность того, что под обломками могли оказаться случайные прохожие. А с нами на прямой связи очевидец происшествия Игорь Каждан. Игорь, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Где именно вы находились около 9.40 утра? Что видели, услышали в момент самого обвала? Был ли какой-то предварительный треск или все рухнуло мгновенно?
6: Я находился в соседнем здании, где я работаю, на Халат Бенемин 61. У нас магазин двухэтажный, на первом этаже как бы сам магазин основной, на втором мастерская, где мы ремонтируем машинки. Вот я в это время находился на втором этаже магазина. И точное время не помню, ну да, может быть это было 9, между 9 и 10, был какой-то сильный такой слышен, ну как бы удар, не знаю. Мне показалось, что так как там идут всевозможные строительные работы, рядом находится Бетнесет Гадоль, там он полностью идет ремонт.
1: Большая синагога.
6: Да, большая синагога. Улица Аленбек, на которой там рельсы устанавливаются, она вся перерыта. И очень почти каждый день ездят на Саид. И мне показалось, что, скорее всего, что это такой был удар, как будто что-то с Масаитом, или он там сильно по тормозам, или он
1: что-то
6: ударил.
1: Что-то с грузовика упало, да.
6: Да, да. И просто у меня как бы окна мои выходят на Хатаам, вот, а здание это обрушилось на Нахалат Беньямин. То есть, получается, если у нас Нахалат Беньямин 61, то там, наверное, 63-й дом. Вот. И как бы я не придал значения, никуда не спускался, продолжал работать. И через некоторое время хозяин как бы позвал меня. говорит, ты как бы ничего не видел, не слышал. И я уже увидел, когда я вышел как бы с магазина, эта часть была оцеплена вот от улицы Ахатаам до улицы Ротшильд с двух сторон. И там находилось, как бы, наверное, три машины больших было скорой помощи желтого цвета. И было, может, уже 4-5 мотоциклистов тоже, этих работников скорой помощи. И как бы была полиция, были еще службы, наверное, которые уже разбирают эти завалы. Вот они уже как бы там работали, уже разбирали, потому что было завалено прямо до середины улицы.
1: А здание полностью обвалилось или там все-таки...
6: Практически полностью, или с той стороны, с дальней, его не видно. Но говорят, что вроде там что-то там с той, с дальней стороны, что-то там осталось. Но все, что спереди полностью, там внизу еще есть как бы магазин, который типа оптика, очки, то вот он вроде бы тоже, что там чуть крыша у него прогнулась, но магазин сам не разрушен. Понятно. Вот, а все вот это вот, все здание сверху донизу, оно все опало.
1: Ну вот есть... вы не вышли сразу, то есть вы не слышали, были ли, не знаю, сирены, быстро ли прибыли службы спасения, как-то вот по этому поводу вы, видимо, ну, мало что можете сказать.
6: Нет, потому что когда я вышел, уже было и оцеплено, и машины скорой помощи уже стояли. То есть наверняка, ну это прошло, может быть, с того времени... Ну, может, 20 минут. То есть, наверняка они приехали очень быстро.
1: Ну, то есть, в этом отношении сработали оперативно. А что сейчас происходит в районе? Вообще, перекрыт ли этот перекресток? Ощущается...
6: Этот перекресток еще чем он, как бы... Это как бы транспортная такая развязка, потому что все автобусы, которые идут по Ахатеам с Мигдаля-Шалом остановки, они поворачивают на Халат-Бенемин, и движутся уже туда, в центр Тель-Авива, за Тель-Авив. То есть это все перекрыто, и им главное, что обратной дороги нету, потому что улица Аленби тоже закрыта в районе Большой Синагоги. Вот. Да-да. И там скопилось очень много автобусов, вот, потому что им и как бы ни в какую сторону им нельзя. Но потом, через какое-то время, там разрулили, они закрыли там со стороны Герцеля эту улицу, вот, и... Когда, значит, ну, буквально сразу и не было воды, и как бы и свет пропал, вот, и мы где-то, ну, наверное, часов до двух еще что-то там как бы делали, без света, без воды, ну, как бы продолжали как бы свою работу, так иногда периодически выходили туда на улицу смотреть, ну, потому что приехали эти машины, ну, типа... Ну, такие самосвальщики, которые вывозили уже
1: вывозили весь этот мусор строительный, который
6: да,
1: обвалился.
6: Да, разбирали уже разбитый этот бетон, разбитые эти блоки. Вот, потихоньку уже где-то в районе 2:30, там еще работы как бы шли, но потому что, наверное, хотят наладить, чтобы движение наладилось, потому что это действительно...
1: Будем надеяться, потому что иначе это, в общем, один из ключевых перекрестков, как вы указали.
6: Да, и это пробки... ключевое. Да, потому что мне пришлось, чтобы выйти обратно и уехать в Ришан, мне пришлось идти через Аленби туда на Алию, и только на Алие...
1: Ну, понятно, то есть все пришлось переделать маршруты автобусами, и это явно скажется вечером, когда будут пробки, все это, в общем, нам еще аукнется. Спасибо большое за рассказ о произошедшем, об обвале здания в центре Тель-Авива. К счастью, все обошлось без жертв, но мы обсуждали этот момент с очевидцем событий Игорем Кажданом. Спасибо, Игорь.
6: Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Спасибо.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Война городов между Россией и Украиной перешла в принципиально новую фазу, охоту за цифровыми узлами. Вслед за серией сокрушительных ударов по ключевым серверам Яндекса, вновь на 14 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Некоторые российские пользователи сообщают о масштабных сбоях в приложениях и в платежах, а в Кремле экстренно обсуждают кибербезопасность и проект так называемого ЦОД судного дня. Что это такое? Обсудим с ведущим канала Breakfast Show и программы «Точка» Денисом Ольшановым. Денис, добрый вечер.
7: Да, добрый вечер.
1: Сначала три площадки Яндекса, теперь вот гигантский ЦОД, это, я так понимаю, центр обработки данных, то есть хостинг Сбербанка. В Яндексе уже все поразили, что могли, или просто решили временно переключиться на Сбербанк?
7: Я думаю, они дали возможность что-то попытаться восстановить с Яндексу, чтобы потом его добить, скорее всего. Это с одной стороны. С другой стороны, но все-таки сегодня они ударили по ЦОДу, который, судя по всему, еще не функционирует. Официально он еще не функционирует. Но и те перебои, о которых сообщает Down Detector, они случились уже заметно после удара. Сильно позже, что скорее подталкивает к мысли, что что-то другое произошло. А вот что, для меня, например, до сих пор загадка. Я хожу по всем знакомым, пытаюсь у них понять, что же вызвало сегодняшний отказ, и никто пока не понимает.
1: Вообще, это странная история, потому что вот люди сообщают, что не проходят платежи, что не открывается приложение, а при этом руководство Сбербанка уверяет, что атака Балакова, отражена, и все работает штатно. Вообще, как можно говорить, что все в порядке, когда миллионы пользователей видят, что нет? Вопрос риторический, я так понимаю, да?
7: Абсолютно риторический. Я могу сказать точно, как ударение в слове Балакова, потому что у меня отец оттуда родом. А как это можно говорить, я ответить не могу.
1: Ладно, давай по-другому. Значит, удары по Сбербанку сказались не только на сервисах Яндекса, которые вроде восстановились, но и на доставке еды, там, не знаю, кассы в Магните. Некоторые даже правительственные системы вроде контроля ветеринарного. Вообще, насколько современная российская экономика критически уязвима перед точечным выбиванием нескольких крупных серверных узлов?
7: Они супер усиленно занимались цифровизацией всего. А с одной стороны, с другой стороны, например, я в 21-м году в последний раз был в России и был в Дагестане. И уже тогда, если ты на улице пытаешься купить семечки у бабушки, вот как в детстве, то у нее висит QR-код со словами «Вот, можете туда перевести, типа, с карты на карту». Это значит, что уже 5 лет тому назад, даже вот на таком вот низком уровне, все было максимально цифровизировано. Люди уже тогда максимально привыкли не пользоваться картами. Это означает, что сегодня, когда в России вместо маленьких магазинов у дома открываются очередные магниты, когда вместо аптеки, которая была 100 лет и была просто аптекой, открывается аптека сетевая, это означает, что вывод из строя интернета ломает не только возможность оплатить, потому что не будет работать МИР там, и любые другие платежные системы, но еще и ломает возможность принять деньги, потому что им нужно все это учесть в их программе, а если они сетевые, то значит их программа гарантированно подключается к общей базе. Нету связи, нету продаж.
1: Нету базы, нету связи, нету базы. А, значит, Ростелекоме уже предлагает выход из ситуации. Они говорят о необходимости построить ЦОД судного дня. Сверхзащищенный бункер для бэкапов всей страны. Это вообще реальный технологический проект или, попытка, как это обычно водится, распилить сотню миллиардов рублей под новую паническую статью расходов?
7: Я бы начал со слов «вовремя», потому что было предсказуемо, что будут удары, и тем не менее, вот они сегодня говорят, а давайте мы сделаем эти бэкапы. С одной стороны, это в любой другой ситуации, даже в отсутствии войны, которую развязала Россия, даже в ее отсутствии, это хорошая идея создать какое-то суперзащищенное место, куда никто никак не проникнет. Но только надо понимать, что это место, оно государственное будет. А это означает, что бизнес, который во всем мире не любит отдавать свои данные государству без какого-то принуждения, не захочет там сделать свои резервные копии. Гарантированно не захочет. С другой стороны, сама идея здравая, потому что это одна из норм сохранности данных. Ты когда делаешь резервную копию, ты когда копируешь, чтобы потом восстановиться, ты по-правильному должен скопировать не на соседний жесткий диск, не на соседний компьютер, ты должен скопировать на внешний носитель, который будет находиться в другом помещении. И по другим помещениям идеально понимать какой-то суперудаленный бункер. Я в свое время ездил из небольшого дата-центра, который был у меня в компании, с чемоданчиком, в котором лежали кассеты с бэкапом, и я их отвозил в банковскую ячейку.
1: А тут будете отвозить в бункер, и там их будут складироваться.
7: Тоже неплохо. Нужно отвозить в бункер и сдать ключи шифрования, соответственно, вахтеру от государства, чтобы он еще и проверил.
1: Да, на всякий случай. Что там у тебя в бункере, это правда. Да, еще в Минцифры, это Министерство цифровой промышленности, я не знаю, как это в России именуется, обсуждают идею размещения хостинг-центров так называемых дружественных странах, вроде Казахстана или Объединенных Арабских Эмиратов. Но вообще, как это стыкуется с российским законодательством о суверенном Рунете и законами о хранении персональных данных строго внутри Российской Федерации?
7: Там ведь интересно с этим законом, потому что, с одной стороны, персональные данные вы должны, бизнес должен делать, любой бизнес, и не бизнес, должен первично размещать на территории Российской Федерации. А с другой стороны, там ведь есть и всякие дополнительные нюансы, что некоторую информацию трансграничную и даже передавать нельзя. С третьей стороны, там настолько миллион разных ограничений, что если бизнесы будут пытаться соблюдать все это на самом деле и не будет послаблений, то и им скажут, вот, пожалуйста, разрешенные дата-центры в Казахстане, то это все равно будет уточка, за которую в любой момент можно будет прийти и сказать, а вот мы вам, конечно, разрешили, но мы же вам разрешили не все. А вот это-то вы как там разместили? И соответствующим образом, естественно, уголовных дел не будет, просто будет и дополнительный источник дохода у определенных людей в погонах.
1: Или это будет такая серая зона, которая в данный момент, например, можно, пока не моргну, а как я моргнул, так это уже нельзя, кто не успел, тот и виноват. Такое тоже бывает. Так. Вообще еще любопытно, конечно, было бы обсудить, если было бы время, его не остается, что происходит, когда абстрактная война из телевизора приходит прямо в смартфон, но, видимо, в следующий раз. Удары украинцев по серверам Сбербанка и планах России по созданию серверов судного дня мы обсуждали с ведущим канала Breakfast Show Денисом Ольшановым. Денис, спасибо за участие в нашей программе.
7: Пожалуйста, до свидания.
1: До свидания. Вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Ивета Аршимония. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, аккуратнее на дорогах и пока.

0: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Колбаса сырокопченая «Рохбяк» 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звезды

Многие писали позже, гораздо позже, что Евстигнеев появился буквально из ничего, из узкого мирка нищей российской глубинки, из разговоров о засолке огурцов, рыбалке, повсеместной дикости, какого-то, может быть, унылого бытования, в отличие от Шукшина, который при всем таланте так и остался гением. Место Евстигнеев сумел подняться до совершенно потрясающих масштабов. И если, например, Марк Шагал возвысил, действительно возвысил Витебск, провинциальный Витебск, окраину империи в свое время до Небесного Града, Евстигнеев не то чтобы забыл или нет свою глубинку, но он как-то улетел от нее наподобие шагаловских персонажей, не стыдясь абсолютно своего происхождения, ну и не выпячивая его абсолютно без надобности. И однажды Константин Райкин, я читала, он сказал: «Дар такого уровня не потерялся бы среди светил масштаба Мерил Стрип, Лоренса Оливье, Пола Скофилда, Марлона Брандо». Не то что не потерялся, без всяких «бы». Он многих просто с легкостью превзошел. Просто превзошел гениев, разумеется. Он никогда специально не влезал в «Современники» или «МХАТе», не вылезая вперед и не топил партнеров, не премьерствуя специально в ущерб другим, но все шли смотреть Евстигнеева, и это была правда.

0: Евстигнеев, в общем, играл, разумеется, играл. От горьковского тюза он наотрез отказался, от ролей всевозможных персонажей, животных или сказок, возможно, сочтя это слишком примитивным. Но вот этот театр, во Владимирской областной, я имею в виду, наверное, здесь перебывал весь город, пока Евгений Александрович, а тогда просто Женя, осваивал все свои роли числом более 20 в пьесах Шеридана, Гоголя, Шекспира, разумеется, классику и революционный авангард, прославившись даже больше как комик. И город ходил на Евстигнеева уже тогда.
1: Когда я пьян, мне все нравится. Вот он молится прекрасно. Человек может верить, не верить, это его дело. Человек свободен. Человек за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам. И потому он свободен. Человек. Вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет. Это ты, я, они. Старик, Наполеон, Магомед. В одном, понимаешь? Это огромно. Это все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Остальное дело его рук, его мозг. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. Выпьем за человека, баран. Хорошо это чувствовать себя человеком. Вот я. Арестант, убийца, шулер, ну да. Когда иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика. Глядывается, сторонится и говорит: ну ты, мерзавец, шарлатан, работай. Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? Я вообще презираю людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытым. Не в этом дело, Варо. Не в этом дело. Человек выше. Человек выше сытости.
0: В какой-то момент, что вполне естественно, Евгений Евстигнеев понял, что он из тех, которому и целого мира мало, то есть того театра, в который он имел честь служить, и ему нужна была не то чтобы другая, какая-то более культурная среда. Он был человеком достаточно сокровенным и совсем не внешним. Но ему нужны были роли, ему просто нужно было что-то еще. Еще, конечно, в столице. Он просто перерос Владимирский театр и амплуа комика, ради которого собирался народ посмотреть на Евстигнеева тех лет. И он снова уезжает уже в Москву, в школу, в студию МХАТ. И на вступительных экзаменах после патетичного «Римляне, сограждане и друзья» вдруг замолкает, представьте себе, напрочь забыв монолог Брута из «Юлия Цезаря», шекспировского «Юлия Цезаря», и растерянно проговорив с такой бытовой интонацией, забыл, как ни парадоксально, его, конечно, все равно, как вы понимаете, приняли, причем сразу на третий курс, ему уже 28, сокурсником на 8 лет меньше. Для них он практически

намного более старший товарищ, чем хотелось бы. Они даже называют его батя, уже лысеющий, в таком достаточно деревенском костюме на выход, фиолетового цвета, как он сам вспоминал, еще ко всему и в желтых ботинках, в дырочку. Вот это была та картина, которую собой являл Евгений Евстигнеев, когда он поступил в школу-студию МХАТ.

0: пусти, только ломаный грош.
1: Давайте вспомним познавательный журнал «Кругозор» и запись, фрагмент интервью с Евгением Александровичем Евстигнеевым, где он говорит о своем отношении к профессии актера театра и кино.
2: Александр Иванович!
3: Точно так. Он самый.
4: Здрасте.
3: Прошу садиться.
2: А я ведь вам с поручением.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Хотим вас, Александр Иванович, обрадовать.
3: Любопытно будет узнать. Я не курящий.
2: Хорошо. Черт, не курящий. Тут 10 тысяч. Хотите, считайте, хотите, нет. Потрудитесь написать расписочку в получении.
3: Вы ошиблись, товарищ. Какие 10 тысяч? Какая расписка?
2: Как какая? Вас же вчера ограбили?
3: Меня никто не грабил.
2: Но как не грабили? Грабили вчера у моря. И 10 тысяч забрали. Грабители арестованы. Один старик, ну пишите расписку.
3: Да и боже, меня никто не грабил. Тут явная ошибка. Извините, я спешу на службу.
5: Мы рождены, чтоб сказку сделать были.
2: Какая служба? Вы куда, гражданин? Не мешайте работать органам. Все доказано. Вам деньги, нам расписку.
3: Ну, подумайте сами, откуда у меня может быть столько денег? Холодненький, спокойный.
2: А, верно. Верно. Откуда у вас столько денег? Так у вас, значит, все в порядке?
3: Все.
2: А желудок в порядке?
3: Полнейшим. Я, вы знаете, очень здоровый человек.
2: А сны вас тяжелые не мучат?
3: Нет, не мучат.
2: Ну, пока.
3: Фуражечку милицейскую.
2: Не забудьте.
3: Да.
2: Тут я умоляю вас, вы не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку.
3: Всего хорошего.
2: Будьте здоровы. Интересный вы человек, Александр Иванович. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе.
1: Кино.
6: Ну, киноактером я никогда себя не чувствую. И не знаю, что это такое киноактер. Это та же профессия, что и театр, только вид искусства несколько другой. А все то же самое. Так же надо вести себя на площадке, как и в театре. Так же пытаться быть живым, искренним и необходимым сейчас партнером, как и в театре. Так же решать проблемы добра и зла, как и в театре. Все то же самое, только встречи уникальные. Вдруг новый режиссер, вдруг новый партнер. Все немножко вдруг. И вид искусства чуть другой. Вместо зрительного зала, живого общения, рампы и так далее, вдруг на тебя смотрит дырка. Дырка объектива. Но поскольку ты профессионал, ты понимаешь, что эта дырка является как раз твоей огромнейшей аудиторией целой страны, которую нельзя забывать. Это то самое живое общение, как у нас рампа.
1: Часто задумываешься, что такое современный герой. Каким он должен быть?
6: В нашей жизни масса героев, масса образов, масса, что ли, сторон жизни, которые мы не можем обойти, как художники. Могу сказать, что герой должен быть содержательным, умным, интеллигентным и не без недостатков. Потому что идеального героя быть не может в принципе. К нему надо стремиться. Его нужно хотеть. Что это за идеальный герой? Что это за герой, за которым надо идти? Это, наверное, прежде всего, человек, который своим содержанием, своим интересом может увлечь другого 5-10 массу людей. Это, наверное, человек, ну что ли, имеющий какой-то, так сказать, шарм, времени, во всем проявлении этого слова, что ли. Понимаете? Идеальный герой. За ним же никто не пойдет. Почему? Да потому что он стерилен. Потому что он как дистиллированная вода, ее пить нельзя. Потому что там соли нет. Вот в этом смысле положительный герой не нужен нам. Мы же от него и отвернемся. Положительный герой тот, который сложен. Сложен самой жизнью по существу. А когда он идеален, тогда он противен. Вот я думаю, что стремиться нужно к такому герою, к сложному, который понимает жизнь, который может любить людей, сострадать, который может болеть болью другого. Если этого нет, все остальное ерунда. Потому что все остальное эгоизм. А эгоизм является как раз стороной отрицательного героя. Вот мои размышления о положительном герое.
7: Сцена из спектакля «МХАТа» заседания парткома Александра Гельмана. Секретарь парткома Соломахин Евгений Евстигнеев.
8: Нет, стойте! Стойте! Стойте, товарищи! Борис Петрович, партком продолжается! От того, что часть бригады получила премию, для нас с вами ничего не изменилось. Если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, надо гнать отсюда всех к чертовой матери. Мы, понимаете ли, умеем, любим вставать на трибуну и говорить красивые слова о рабочем классе. Он у нас и современный, и умный, и культурный, и настоящий хозяин. Когда этот хозяин пришел к нам и выложил все, что у него наболело, мы его не узнали. Сначала мы решили, что он рвач, потом демагог, потом пришли к выводу, что он подставное лицо. А потом мы и сказали: ты парень хороший, но, пожалуйста, забери от нас эти тетрадки. Они нам мешают. А вы знаете, Борис Петрович, почему эти 12 человек получили премию? Да потому что они не верят. Не верят, что Потапов может чего-нибудь добиться. Что можно что-то изменить на этой стройке. Неужели мы подтвердим это? А? Неужели мы погубим в людях самое важное? Веру, что ты не пешка в этой жизни. Вы посмотрите, как мысли, усилия одного человека затронули столько важного. Мы члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии Треста номер 101. Нет такой партии. И не будет. Мы работаем в этом тресте. Работаем для страны, не для славы.

0: Думаю, что многие из вас знают историю появления театра «Современник». И вот тогда, представьте себе, школа-студия МХАТ, тот год поступления. И, конечно, представьте себе эту потрясающую команду сокурсников. Михаил Казаков, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Виктор Сергачев, Галина Волчек, конечно же, каждая индивидуальность, личности с молодых ногтей, красавцы, красавицы, таланты, денди. Вообще МХАТовская школа будущих звезд была уже тогда на пороге больших перемен, и ведь именно тогда и здесь складывалось ядро будущего театра «Современник». Тот редкий случай, когда они все это понимали и чувствовали, что родились вовремя, встретились вовремя, и начинается что-то совершенно невероятное.
1: Сидор, что это значит?
2: Опять общее собрание сделали.
1: Опять? Ну, теперь сал пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
3: Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Они теперь резко изменились.
1: Голубчик. Я уж не говорю о паровом отоплении. Пусть, раз социальная революция, не надо топить. Но я спрашиваю, почему это? Когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице.
4: Вот это да.
1: И почему это нужно, чтобы до сих пор еще запирать калоши и приставлять к ним солдата, чтобы их кто-нибудь не стащил?
4: Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать. Первоклассный деляга.
1: Почему убрали ковер с парадной лестницы? Что? Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд дома на Пречистенке нужно забить досками, а ходить кругом вокруг через черный вход? Кому это нужно? И почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу, а пачкает мрамор?
3: Да у него, Филипп Филиппович, вовсе нет калош.
1: Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто и попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Сахарозаводчик Полозов? Да ни в коем случае. Это сделали как раз вот эти самые пивуны. Да хотя они бы снимали их на лестнице. Какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество? Дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день.
3: Разруха, Филипп Филиппович.
1: А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев.
3: Контрреволюционные вещи, говорите, Филипп Филиппович.
1: А ничего опасного. Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт знает что. Так вот я и говорю, никакой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.
3: Merci. Я вам сегодня вечером не нужен, Филипп Филиппович?
1: Нет, благодарю вас. Мы сегодня ничего делать не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, в большом Аида. А я давно не слышал. Помните дуэт? Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ко второму акту поеду.
3: Как это вы успеваете, Филипп Филиппович?
1: Успевает сюда тот, кто никуда не торопится. Я за разделение труда. Доктор, в большом пусть поют. Я буду оперировать, и очень хорошо, и никаких разрух.
0: Это была, конечно, пора расцвета для Евстигнеева, если говорить о ее современнике. Его «Голый король», спектакль, кстати, этот подвергался остракизму, я думаю, многие помнят. Но тут вмешалась всесильная Фурцева, тогдашний министр культуры. Спектакль становится театральным хитом, мигом прославив молодого актера. Ефремов, конечно, сразу почувствовал потенциал Евгения Евстигнеева. Он дает ему либо главные, либо очень выразительные, выигрышные роли. То есть, как говорили тогда те, кто видели, что он делает на сцене, Евстигнеев мог сыграть и тумбочку, и так промолчать целый спектакль, что все только и будут смотреть, как он играет одной спиной, и были прецеденты. Если говорить о его ролях, Чернышов в «Декабристах», император Александр II в «Народовольцах», конечно, Сатин, горьковский потрясающий спектакль «На дне», «Дорн», «Чайка». Постановки с его участием входили в историю отечественного и мирового театра. И преданные Олегу Ефремову до конца, к сожалению, как выяснилось впоследствии, без особой взаимности, увы. Евгений Евстигнеев следует за своим другом, соратником, учителем в МХАТ. Там он играет Чехова, там он играет Рощина, Гельмана, Зорина. Они оба, Ефремов и Евстигнеев, очень здорово уловили дух времени, даже интонационно, соединяя в своей манере игры оба вот эту какую-то бытовую негромкую речь. И это был очень важный момент, потому что театральная патетика тут была не ко времени. Тихие голоса им уступили место, поставленные, интонационно выверенные, выспренные, громкие голоса, то есть то, что было до них, до того, как те, кто стали современником, те, кто потом, часть из них ушла в МХАТ, они принесли и привнесли вместе с собой в театры что-то новое еще и в подаче ролей в данном случае.

0: Полагаю, что многие из нас с вами являются поклонниками Евгения Евстигнеева, конечно, еще и на экранах, в кино. Потому что в те же самые годы Евстигнеев начинает сниматься, став ли чуть, наверное, не национальным героем. Он сыграл, помните, того самого пионервожатого Дынина в прелестной комедии Элема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», которая, кстати, все никак не устареет. И, между прочим, как ни смешно, вот с этой вроде бы детской картиной были проблемы, ибо в персонаже именно Евстигнеева заподозрили самое страшное – карикатуру на Хрущева. Парадоксально, но картину как раз он и разрешил, видимо, не поняв намека, и в результате «Добро пожаловать» не лег на полку, как многие фильмы, и все прошло плохое, я имею в виду, мимо. Ну, конечно, блестящие роли в кино было замечательно, просто потому, что это был Евстигнеев. Это было замечательно, конечно, его роли, отдельно его внешность, обаяние, этот голос, эта пластика, все, что хотите. Все это объединено было в одном человеке, поэтому забыть о ролях было просто нереально.
1: А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
2: Да ведь других нет.
1: Вот никаких и не читайте.
3: Держи меня, убью!
0: А сейчас я хочу напомнить вам еще одну роль Евстигнеева, а точнее часть этой роли, характеристику и фамилию Плейшнер, профессор Плейшнер и его знаменитая походка. Только ленивый не вспоминал эту походку, пытался, возможно, повторить, вспоминал, приводил в пример. Это, конечно, было совершенно потрясающе. Это находка всесильного мастера придумать это в том виде и в той подаче, в том фильме, о котором идет речь. Это ведь тысячи таких Плейшнеров, которых убили и замучили тираны. Евстигнеев одной этой походкой, какой-то нелепой, прыгающей, трогательно неуверенной, показывал приоритет человеческого над низменным. И это было совершенно потрясающе. Я эту походку не могу забыть сквозь вот эти все годы. И когда есть возможность, пересматриваю этот фильм и жду приближения этого момента, когда я увижу профессора Плейшнера. Воображение самого актера не знало границ. И об этом свидетельствуют его роли в совершенно разных фильмах. Вы же сами это знаете. А если мы говорим о «Собачьем сердце», ну, этот потрясающий дуэт Евстигнеева и Толоконникова, человека и существа, гомункулуса, что хуже собаки, которую мы многие из вас очень любим, в этой сатире, просто похлеще сатиры Свифта, фильм «Собачье сердце», роль профессора Преображенского, его фразы и то, как он подавал, актер, я имею в виду, человек, как он подавал эти фразы классические, которые мы знаем по книге, но в фильме, господи, как же это было потрясающе.
4: Все равно у тебя ни черта не выйдет, только зря мучаешься.
5: Но это не ваше дело.
4: Конечно, не мое. А ты знаешь, почему у тебя не выйдет? Да потому что у тебя куража нет. Походка, ритм, ноги, все это чушь собачья. В чечетке главный кураж. Вот чувствуешь, ты можешь бить чечетку, и все тут. Как будто ты жить без этого не можешь, ты понял? Вот если ты сейчас не будешь бить чечетку, помрешь.

она со слезами сказала: «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь?» И вздыхая все

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская, и сегодня в ближайшие часы на волнах радио Канрека для вас будет звучать классическая музыка. И по моему желанию, конечно же, и по вашему непосредственному. Мы сегодня слушаем знакомые темы, классические темы в классической музыке, конечно же. А эту совершенно точно знакомую тему вам напоминает такой был дуэт, потрясающий дуэт, на мой взгляд, пианистов, как Марек и Вацек.

Марек Томашевский, Вацлав Киселевский. Дуэт замечательный, польский фортепианный дуэт. Он существовал с 63 по 86 год, пока не погиб один из двух участников этого дуэта. А сами по себе Марек и Вацлав познакомились еще в Варшаве, в музыкальной академии, дебютировали в 1963 году. Выступлением на польском телевидении были более чем популярны, исполняли в своих интересных аранжировках классические произведения Шопена, Бетховена, Грига, Паганини, Монюшко, Листа, польских композиторов, разумеется. В общем, они действительно были очень популярны далеко не только в Польше, но и в Европе. Их очень много слушали и на территории бывшего Советского Союза. Дуэт прекратил свое существование в 1986 году. На пике своей популярности после гибели Вацика, Вацлава Киселевского, в автокатастрофе. Следующая тема. По вашим просьбам, с большим удовольствием слушаем в очередной раз Муслим Магомаев, ария «Фигаро».

продолжаем слушать классику. В данном случае это тоже классика из классики. «Хабанера» — это популярное название арии, которая на самом деле называется в переводе на русский «Любовь мятежная птица» из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Разумеется, тут тоже не все просто. Сама по себе, да, это вступительная ария, главная героиня в данном случае, она исполняется меццо-сопрано или сопрано. Интересно вот, что партитура этой арии была в свое время заимствована из «Хабанеры», которая называлась по-испански «El Arreglito», написал ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Жорж Бизе долгое время считал, что это вообще народная композиция, но ему в какой-то момент стало известно, что музыка эта написана композитором, которого не стало всего лишь 10 лет назад, к тому моменту, когда узнал об этом сам Бизе. И, конечно, тогда Жорж Бизе добавил примечание к вокальной партии «Кармен», где и указал первоисточник. Потом появилось французское либретто к этой опере. Оно было написано Анри Мильяком и Людовиком Малеви. Основано было на нисходящей хроматической гамме с вариациями, естественно, той же самой фразы, сначала на миноре, потом в мажорном ключе. Не хуже меня, вы знаете, эту «Хабанеру». Что касается исполнения, я думаю, что всем будет приятно услышать этот потрясающий голос Мария Каллас.

Мария Каллас. Однажды Фридрих Ницше написал философский роман. Из двух фраз его название было. Вторая фраза, второе предложение звучало так: «Книга для всех и ни для кого». Название первой фразы стало еще и музыкальным произведением. Сам по себе роман начал издаваться в 1883 году. Книга, в общем, состояла из трех отдельных частей. Они были написаны в течение года. Ницше, собственно, хотел написать еще три части, но в итоге закончил только четвертую. И после того, как его не стало, все четыре части были опубликованы уже в одном томе. Что касается музыки. По мотивам этой книги была написана симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Собственно, так и называется роман. Его первое предложение из двух, которые я назвала. И первые аккорды этой поэмы используются в очень большом количестве произведений, кинофильмов, сериалов, отдельных фильмов. В общем, популярнейшая тема стала «Так говорил Заратустра». Короткий фрагмент вот этой темы напоминает нам Лондонский Королевский оркестр.

Думаю, что все вспомнили. Что касается следующей музыкальной темы, это песенка из оперетты Исаака Дунаевского. Оперетта эта была написана им в 1947 году. Интересно, что, в общем, действие оперетты происходит даже в авторской ремарке, это указано, в стране, которой нет на географической карте. И либретто создавалось в то время, 1947 год, в тот период, когда нарастал советско-югославский конфликт и гражданская война в Греции. В итоге это наложило свой отпечаток на даже имена, на сюжет оперетты. И многие персонажи имеют славянские имена. Так что, в общем, изображенная страна в этой оперетте, народ, который ведет борьбу против продажной власти, иностранной оккупации, в общем, отождествляется достаточно спокойно и легко с самой Югославией. Песенка «Пепита» ее напоминает современная, востребованная и очень талантливая Полина Гагарина.

Если мы говорим об опереттах, предлагаю вспомнить одну из множества замечательных оперетт Имре Кальмана, которую он посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской. Само либретто основано на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже. И первая постановка прошла в Вене в 1930 году в театре Иоганна Штрауса, выдержала 170 представлений. Давайте слушать, посмотрим тоже интересное исполнение, оно современное, и это еще одна российская современная исполнительница Ани Лорак, которая, кстати, скоро приедет в нашу страну с

Следующая тема, тоже классика, нам с вами эта тема хорошо знакома. Интересно, на мой взгляд, само исполнение. Очень много ведь есть бокальных версий тех или иных арий. В данном случае это ария мистера Икс, а исполнитель, победитель одного из проектов «Голос» российской ее версии Сергей Волчков.

Следующее произведение – это Вольфганг Амадей Моцарт. Это «Маленькая ночная серенада». Серенада номер 13, соль мажор, более известная как именно «Маленькая ночная серенада». Одна серенада состоит из четырех частей. Написана она была в 1787 году. Наверное, одной из самых узнаваемых на слух публикой, не самой притязательной, самых узнаваемых произведений. Но она была опубликована уже после смерти самого композитора издательством Иоганна Антона Андре. Причина, которая побудила композитора написать эту серенаду, неизвестна. Историки, те, кто изучают, собственно, творческий путь самого композитора, предполагают, что это всего, скорее всего, она была написана на заказ. И известно, что изначально в этой серенаде было 5 частей, хотя судьба последней 5-й части неизвестна. Слушаем эту маленькую ночную серенаду в исполнении The Swingle Singers.

Графиня Марица Имри Кальман. Эту оперетту заслуженно считают, наверное, все-таки самой венгерской опереттой композитора. Она содержит мощные сольные номера, национальный колорит, вот эти потрясающие чардаши, венгерский танец, который вы слышите сейчас. Красивая оперетта, потрясающе красивое произведение, которые продолжают ставить, экранизировать. Я думаю, мы с вами этому свидетели. Продолжаем и слушаем вновь Муслим Магомаев, Бизе, Кармен, куплеты «Эскамильо».

это встреча с вокальным квартетом «Аккорд», который напоминает нам произведение, основанное на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Это «Моя прекрасная леди», мюзикл, автором которого стал Алан Джей Лернер с музыкой Фредерика Лоу.

Следующее произведение принадлежит римскому Корсакову. Кто только в мире его, по-моему, не исполнял. Оно достаточно популярно, если говорить о классической музыке. И эти два музыканта уже экспериментировали в мире классической музыки, объединяясь. Это Йо-Йо Ма и это Бобби Макферрин. Итак, «Полет шмеля».

Вот так, интересная версия. С одной стороны голос, с другой стороны музыкальный инструмент. Очень интересное у них сочетание. Йо-Йо Ма и Бобби Макферрин. Балетный фрагмент, второе действие. Опера «Князь Игорь», Александр Порфирьевич Бородин. Конечно, это половецкие пляски. На этот раз мы слушаем Ричард Клайдерман.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18:05, в эфире программы «На пике событий», студия Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Взрыв на Интеле». О ситуации в промзоне Кирьят-Гата нас проинформируют Ольга Мирочник и Александр Злотник. Бар подал о скандальном иске бывшего главы Шабака Бениамина Нетаньяху. Поговорим с Дмитрием Дубовым. Лишь шекели предвыборные шелестят. О новостях приближающихся выборов поинтересуемся у Анны Раева. Иранские качели Трампа. Президент США вновь грозит аятоллам. Что это значит, спросим у Александра Филипенко. Обвал у Ротшильда. В наш эфир выйдет очевидец обвала здания в Тель-Авиве Игорь Коржан. ЦОД судного дня. Почему в России задумались о создании специальной компьютерной инфраструктуры? Поинтересуемся у Дениса Альшанова.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Трагическое происшествие на юге страны. Мощный взрыв прогремел на флагманском заводе компании Intel в промышленном парке Рабино в Кирьят-Гате. В результате производственной аварии трое рабочих получили тяжелейшие ожоги и травмы. Пострадавшие срочно доставлены в медицинский центр Сорока в Бершеве. Двое мужчин 30 и 50 лет находятся в критическом состоянии. Они находятся в коме. Сразу после взрыва на объекте вспыхнул пожар. Кроме того, поступили сообщения об утечке опасного газа трифторида азота, который применяется в высокотехнологичном травлении кремниевых пластин. В Кирьят-Гат стянуты расчеты пожарно-спасательной службы и спецподразделения по борьбе с опасными веществами. А прямо сейчас с нами на связи глава Департамента информации и обучения населения пожарно-спасательной службы Израиля, старший лейтенант Ольга Мирочник. Ольга, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил.
1: Какова вообще оперативная ситуация в промзоне к этой минуте, и удалось ли все ликвидировать, все последствия горения?
2: Ну, как вы правильно все указали, около 2 часов дня поступили звонки на горячую линию 102 и о пожаре и видимости черного дыма издалека. И в пике событий и прибыли около 24 пожарных спасательных расчетов, включая специальную бригаду по работе с опасными веществами. И также мы нашли, что опасные вещества – это задействованный трифторид азота, как вы указали правильно, это не горючий газ с окислительными свойствами. На протяжении всего инцидента проводился, естественно, постоянный мониторинг и оценка рисков. На данный момент пожар и сам инцидент находятся под полным контролем пожарных расчетов и наше спецподразделение Хумарим и Суканим, опасные вещества, да, и аварийных служб завода. И на данный момент блокировок дорог и движений в районе также происшествия нет, все открыто, и на нынешнюю минуту на место прибыл наш следователь по пожарам для выяснения причин возгорания, и, естественно, это происходит сейчас в сотрудничестве вместе с полицией Израиля.
1: А вы можете объяснить простым языком для наших радиослушателей, вот что это за трифторид азота и какую угрозу он представляет, токсично ли оно при вдыхании, чем обусловлена его опасность как сильного окислителя?
2: Это не горючий газ, но который имеет окислительные свойства. То есть это от него не происходит возгорание, но тогда может быть опасно для дыхания. Поэтому, когда было в пике разгара происшествия, мы указали и также объяснили всем ближайшим жителям, и кто там проезжал мимо, не приближаться как минимум до 500 метров.
1: Вот действительно, да, мэр города призвал жителей не приближаться.
2: Да.
1: А вот на данный момент все это сохраняется? Ограничения, нужно ли жителям близлежащих жилых кварталов закрывать окна, климатизировать дома?
2: Ограничений нет. На данный момент нету какой-то опасности жителям города Кирьят-Гата. И на данный момент мы полностью контролируем ситуацию.
1: Последний вопрос. Известно ли на данный момент, что послужило причиной вообще вот этого происшествия? Это был технологический сбой или нарушение техники безопасности или что-то еще?
2: Сейчас проходит работа следователя по пожарам. Он находится на месте происшествия и вместе с полицией, которые вместе ведут расследование. Я надеюсь, что мы в ближайшие дни узнаем. На данный момент у нас нет информации.
1: Слушай, будем следить за этим. Спасибо за участие в нашей программе. Старший лейтенант Ольга Мирочник, глава Департамента информации и обучения населения пожарно-спасательной службы Израиля. Спасибо вам. А к нам подключается профессор Александр Злотник, заведующий отделениями кафедры медицинского центра Сорока и университета Бен-Гурион. Здравствуйте, профессор.
3: Добрый день, Михаил.
1: Ну вот известно о том, что к вам поступили двое мужчин 30-50 лет, в критическом нестабильном состоянии, сообщалось, что они находятся в коме, подключены аппаратом ИВЛ. Что вы можете сказать?
3: Я поправлю, поступили трое
1: да.
3: раненых.
1: Еще один как тяжелый. Вот они как бы.
3: Да. Двое пациентов мы классифицируем как в тяжелом состоянии, и один в критическом. Он прошел оперативное вмешательство, и сейчас все трое находятся в отделении реанимации интенсивной терапии в Сороке.
1: Есть какие-то прогнозы, что-то такое, что мы можем понимать, есть ли перспективы, что называется?
3: На данный момент, наверное, рано говорить о прогнозах. Один из пациентов, на самом деле, в исключительно тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное для того, чтобы стабилизировать его и удержать, по крайней мере, в том состоянии, в котором он находится сейчас, потому что на данный момент он очень нестабилен. С самого прихода в больницу он был в исключительно тяжелом
1: состоянии. Я понимаю, что это все сотрудники Intel.
3: Да.
1: Да, это все, конечно, печально, но будем надеяться, что с вашей помощью пациенты поправятся и вернутся в строй, чтобы вот так вот плачевно жизнь не заканчивалась. Здоровья.
3: Здоровья пациентов
1: и успехов вам. Спасибо большое. Спасибо, профессор вам. Александр Злотник, заведующий отделением и кафедрой медицинского центра Сорока университета имени Бен-Гуриона, рассказал нам о том, в каком состоянии трое получивших ранения во время взрыва в промышленной зоне Кирьят-Гата находятся в медицинском центре Сорока.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Беспрецедентное юридическое и политическое землетрясение в Израиле. Бывший глава Шабака Ронен Бар все-таки подал иск о клевете против премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Бар приложил подробный таймлайн предупреждений, которые он направлял главе правительства до 7 октября, и которые или оставались без ответа, или, в общем, получали лишь частичную реакцию. Все это происходит на фоне скандала с визитом шефа египетской разведки накануне катастрофы 7 октября и ровно через год после драматического возвращения всех заложников. Обсудим эти темы с журналистом и внешнеполитическим обозревателем Дмитрием Дубовым. Дима, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну вот в иске говорится, что, соответственно, есть хронологический список встреч, десятки встреч, докладных записок, предупреждений о подготовке нападения и предложения ликвидировать Синвара. И на все это премьер-министр неизменно отвечал отказом или молчанием. Вообще, насколько вот этот документ разбивает многомесячный нарратив Нетаньяху про то, что ему ничего не докладывали?
4: Настолько сильно, что возникает вопрос, почему именно сейчас связываются, сразу уже появились голоса о том, что неспроста это, мол, сейчас накануне выборов, и все это увязывается в общий контекст, например, интервью бывшего военного секретаря Авигира и так далее и тому подобное. В общем, заговор, что называется. Но на этот вопрос действительно ответа нет. Это надо спрашивать самого Ронена Бара, почему он, прошу прощения, сейчас именно подал этот иск. Но, в общем, если посмотреть на исковое заявление, должен себе сказать, что это намного более увлекательное чтиво, чем, ну, я не знаю, какие-нибудь статьи в газетах выходного дня. Ведь что говорит, по сути, Ронен Бар по его действию? Он говорит о том, что предупреждения были, причем из всех предупреждений, которые, ну, так вот я уловил, меня поразило заседание, которое состоялось, если я не ошибаюсь, 9 июля. 2023 года, то есть за несколько месяцев до резни 7 октября, и на этом заседании некоторые, как это сказать, некоторые представители правительства, наверное, все-таки имеется в виду какие-то министры, предложили перевести ответственность за сферу безопасности в Иудее и Самарии под Хамас. И в своем исковом заявлении Бар говорит, что мне пришлось Я был вынужден объяснять тем самым представителям правительства, что ХАМАС — это террористическая группировка. То есть, если уж говорить про концепцию, то именно об этом Ролан Барр, собственно, и говорит, показывая на то, что сами предупреждения, даже если они были, да, если мы верим версии Ролана Барра, они спотыкались о какую-то стену непонимания, невосприятия этих предупреждений. Что, конечно же, не снимает, кстати говоря, от ответственности самого Ролана Барра, равно как и с руководителей всех служб безопасности армии, потому что, ну, если вы уже даете ваши предупреждения, то, наверное, от вас ожидается что-то, что бы вы могли сделать. Но, в общем и целом, здесь мы видим картину, которая приводит нас к следующему выводу. Если у нас до сих пор нет комиссии по расследованию, а мы ее видим, что ее у нас нет, то вот сейчас начнется суд, пусть это будет закрытое совещание, поскольку там наверняка будут обсуждать, ну, секретные, скажем так, материалы, но, по крайней мере, хоть какой-то сдвиг в этом отношении будет, по крайней мере, ту часть работы, ту часть расследования, которая могла бы касаться его роли во всем, что касалось 7 октября, может уже рассмотреть суд, как бы вне зависимости от того, что говорят о нем и какие теории конспирации развивают.
1: Ну да, мы помним, что есть один министр в нынешнем правительстве, который неоднократно заявлял, повторяет, что ХАМАС — это достояние, а палестинская автономия — это обуза.
4: Да, да.
1: Да. И, кстати, самое удивительное, что первый раз он сделал это заявление 7 октября 2015 года. Во всяком случае, так сообщает YouTube-канал Арутса Кнессет, который тогда же разместил его. В иске утверждается, что Барр, то есть как глава Шабака и начальник генштаба, вообще не разговаривали в ночь на 7 октября. И что совсем удивительно, у главы Шабака не было личного номера премьер-министра. Связь шла через секретаря. Вообще, я даже не знаю, как задать этот вопрос. О чем говорит такой уровень взаимодействия верхушки безопасности в воюющей стране?
4: Зависит, как посмотреть на это. Давай представим себе стакан, который наполовину полон или наполовину пуст. Но в этом стакане воды ровно наполовину. Значит, здесь действительно нам, как сторонним наблюдателям, хочется задать вопрос, что неужели у главы Шабака нет личного телефон-номера премьер-министра? Ну, как будто бы с трудом в это верится. А с другой стороны, можно вспомнить недавнее интервью того же самого военного секретаря Авигиля. И здесь надо понимать, что процедура, она для этого, военный секретарь для того и создан, да, у премьер-министра, чтобы служить первым или последним, как посмотреть, фильтром перед тем, как обращаться напрямую к главе правительства. Ну, то есть сначала все это идет к нему, и через него это дальше уже идет к премьер-министру. И здесь мы действительно возвращаемся к этим вопросам концептуального восприятия, логически неправильного со стороны всех руководителей нашей сферы безопасности ту руковую ночь, когда ни одно из сообщений уже точечных этих, да, не привело их к выводу о том, что вполне возможно, что здесь действительно готовится что-то крайне серьезное. То есть машина не была так, эти винтики так и не привели машину в движение, и в этом состоит трагедия. Я, честно говоря, не знаю, как интерпретировать именно этот аспект вот этой информации. Вот, ну, на мой персональный взгляд, довольно трудно представить себе ситуацию, в которой у главы спецслужбы нет личного доступа к премьер-министру. Но, может быть, действительно система была выстроена таким образом, что Ролан Барр как бы и не ожидалось от него напрямую связываться с премьер-министром, будить его в ту руковую ночь.
1: Ну что ж, движемся дальше, потому что тем-то у нас несколько. На днях Нетаньяху в эфире 14 канала признал, что самолет главы египетской разведки Аббаса Камаля садился в Израиле незадолго до 7 октября, но заявил, цитата, «премьеры с главами разведок не встречаются». При этом есть официальные пресс-релизы и даже фотографии мая 21 года, где они вполне себе встречаются, сидят вместе. С этой историей что происходит и зачем премьер отрицает проверяемые,
4: в общем-то, факты? Не только фотографии, но и видеокадры того, как это все происходило. Я не знаю, Нетаньяху, может быть, не был в курсе, забыл или что, относительно того, что его же, собственно, канцелярия распространяла именно эти видеокадры. Может быть, это было сказано, скажем так, в запале, этой версии. Значит, ну, нахождение самолета египетского на территории аэропорта Бен-Гуриона — это как слон в комнате, которого невозможно не заметить, даже если ты будешь говорить, что этого не происходило. Ну, потому что, ну, есть как бы радары, есть какие-то, не знаю, данные технические, спутниковые и так далее. Ну, то есть скрыть факт нахождения египетского самолета, причем не просто самолета, а самолета главы египетской разведки на территории аэропорта Бен-Гурион, физически невозможно, как бы, да, так или иначе, все равно эта информация существует. То есть говорить и отрицать, уходить в несознанку, извинения, говорить, что этого не было, это глупо. А, и в этом смысле, конечно, ну, как бы, ну хорошо, наконец-то, да, признали тот факт очевидный, что Аббас Камаль здесь был. Дальше. Начинаются на самом деле проблемы, потому что если мы посмотрим, с кем уполномочен встречаться министр, отвечающий за разведку в Египте, то мы находим довольно небольшой, короткий список людей. Это, во-первых, сам премьер-министр, который в тот момент, как он утверждал, находился на церемонии памяти солдат, погибших в войну судного дня, он с ним не встречался. Окей. Далее, глава Моссада, глава Шабака, глава Совета национальной безопасности и еще один человек, чье имя начинается на букву «Нун», который курировал египетское направление именно в Совете по национальной безопасности, а соответственно, предположим, если бы это был он должен был бы передать информацию непосредственному своему шефу Цахи Анегви, а через него, поскольку это канцелярия, то есть это министерство главы правительства, министру министерства главы правительства, он же премьер-министр государства Израиль. Значит, наши коллеги из израильских СМИ переговорили со всеми из них, и все из них отрицают тот факт, что они встречались с Аббасом Кемалем в тот конкретный день на территории аэропорта Бен-Гуриона. В этом смысле у нас такая вот энигма, большая-большая тайна, а может быть, не совсем большая тайна. Сдается мне, что через пару дней, а может быть, даже раньше мы уже и поймем, и найдем ответы на этот вопрос тоже. Но здесь, почему вся эта ситуация сейчас была подана Нетаньяху, опять же, довольно как бы для него комфортной площадки 14-го канала, те же самые патриоты. Я вхожу здесь в некую интерпретацию внутриполитической ситуации. В принципе, все, что сегодня очень хорошо работает на сознание людей с точки зрения его эмоционального поведения, это теории заговора.
1: Все подается как теории заговора. И это предвыборной кампании,
4: да,
1: все откладывается
4: на потом.
1: Давай
4: зададим себе вопрос. Каким образом премьер-министр государства Израиля мог не знать, с кем встречался глава египетской разведки?
1: Абсолютно.
4: Глава египетской разведки – это человек, который разговаривает с тобой, а в этот момент с тобой разговаривает Абдель-Фатах Ас-Сиси. Когда Абдель-Фатах Ас-Сиси не хочет напрямую связываться с израильскими представителями, неважно, как их зовут, но при этом хочет вести диалог, он направляет к ним главу египетской разведки. Это известный канал связи, существует он уже очень-очень много лет. До Аббаса Кемаля были другие представители египетской разведки, которые делали то же самое. Поэтому игнорировать факт нахождения этого человека в Израиле и тем более факт беседы с этим человеком в тот
1: невозможно, а можно только в преддверии выборов откладывать на потом какой-то детальный разбор, а сейчас кормить всех вот такими теориями заговора, что, в общем, к сожалению, привычно и логично. И надо быть объективным, не только коалиция, но и оппозиция. Нас все, в общем, это любят делать. Спасибо огромное, Дим, за участие в нашей программе. К сожалению, не успели поговорить про годовщину того самого соглашения, которое вернуло всех заложников домой. И там тоже много интересных деталей новых раскрывается, но будем продолжать за этим следить. О скандальном судебном иске Ронена Барака к Нетаньяху мы говорили с журналистом и внешнеполитическим обозревателем Дмитрием Дубовым. Дима, спасибо огромное.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Меньше двух недель остается до выборов 27 октября. Накал политической борьбы доходит до предела. Правительство в экстренном порядке утверждает телефонным голосованием перевод миллиарда шекелей на закупку вертолетов «Апач», срезает пятилетний план развития арабского сектора. Одновременно в правом лагере разгорается жесткая междоусобица. Ликуд прессингом пытается заставить сойти с дистанции партию Винтера и еще одну партию, ортодоксальную Ноам. Политическую картину дня обсудим с нашей коллегой, ведущей Канрека, и политическим обозревателем Маариф Анной Раева. Анна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Вот это вот утверждение миллиарда шекелей через телефонный опрос в WhatsApp посреди предвыборной гонки, ну, выглядит несколько странно вообще. Зачем Смотричу понадобилось проталкивать финансирование вертолетов «Апач» именно сейчас, не дожидаясь формирования нового кабинета?
5: Ну, на самом деле, это довольно распространенная форма утверждения и принятия тех или иных решений. На самом деле, среди них очень много серьезных. Просто эта сумма и ее назначение, оно так выделяется на фоне прочего, поэтому, может быть, возникают действительно вопросы, но на самом деле, просто потому что технически бывает невозможно собрать заседание правительства вот так.
1: Ну, многие чем заняты.
5: Да, и раньше больше, чем запланировано раз в неделю, да и то такое бывает, теперь уже не каждый раз нестабильно. Поэтому на самом деле я лично регулярно вижу и пишу, иногда бывает даже несколько решений в день, которыми таким образом...

0: источники, было просто просрочено из-за того, что никак не могли договориться об источнике финансирования. Где-то на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, как раз истек вот, в отношении закупки вертолетов третий дедлайн. Это должна была быть совместная закупка с американской армией. Таким образом, получались более выгодные цены, отсрочки, даты поставки и так далее. Но в Израиле не смогли даже с третьей попытки договориться между Минфином, Министерством обороны, канцелярией премьер-министра. Нетаньяу утвердил уже довольно давно относительно, да, совместно с Минобороны решение про закупку.
1: Так это прагматичное решение или предвыборное?
0: Да, нет, это любое решение, которое министры принимают в предвыборный период, оно автоматически расценивается как предвыборное, ну, как бы с юридической точки зрения. И поэтому в каждом таком проекте решения обязательность мнения юридических советников там, или правительства, или министерств, которые обязательно припоминают министрам, что они находятся в предвыборном периоде. Но данное решение конкретно, вот в данном случае, здесь ничего не скажешь, оно, в общем,
1: было... Логичное, понятно.
0: Да, оно было логичное, это не какой-то предвыборный жест, просто действительно нашли источник финансирования, вот этот конфликт, который никак не могли разрешить, который нам, кстати говоря, обошелся, на самом деле, в копеечку, если можно так сказать, потому что американцы начали эту сделку без нас, просто не дождались третьего раза, мы сказали, ну окей, если вы не можете между собой договориться. Так вот, наконец, источник финансирования был найден, и найден он был именно вот то, что называется Тухнит Хомеш, да, пятилетняя программа развития арабского сектора. В общем, следующее правительство, которое придет на смену этого, оно может, возможно, переиграть что-то в решении, в источнике финансирования. Это довольно сложно сделать, поскольку это пятилетняя программа, она вообще на 5 лет вперед. Поэтому, скорее всего, следующему правительству уже придется, так сказать,
1: самому решать.
0: Ликут... деньги на программу для арабского сектора.
1: Который, да. Вот, их стал... Ликут развернул беспрезидентную кампанию по зачистке своего фланга. И вот продолжается давление на Амха Исраэль бригадного генерала Офера Винтера. Хотя по последним опросам все равно вот Кан опубликовал их в воскресенье, и Винтер проходит, несмотря на давление. А каковы перспективы? Вот насколько вообще это давление вызывает симпатии избирателей к Винтеру? Или наоборот, действительно, они прислушиваются к лидеру лагеря?
0: Но мы это узнаем только после выборов. Был ли этот кампейн успешный, или наоборот он сыграл Винтеру на руку. Кстати, возможно, оба, в принципе, сценария. Нетаньяу и Ликуд, они очень давно и окончательно решили, что Винтера надо как бы так электорально ликвидировать, назовем это так. Потому что здесь, так сказать, сухой такой прагматичный расчет утверждает в Ликуде, что по их внутренним опросам, которые они видят, ну, во-первых, опять же, да, я не видела, честно признаюсь, я слышала вот некоторых, ну, надежных достаточно представителей Ликуда, которым я доверяю, что таковы действительно те самые внутренние опросы, которые они делают, очень там широкие опросы, которые они получают. Что там они видят данные, гораздо более оптимистичные для них, чем те опросы, которые мы публикуем, мы, то есть средства массовой информации. Но, тем не менее, для того, чтобы гарантированно прийти к желаемому результату, то есть к минимуму 61 мандату, опять же, да, мы с вами с трудом можем поверить, что там такой маленький разрыв, потому что мы смотрим на те опросы, которые публикуют СМИ. И в тех опросах, которые публикуют СМИ, Ликуду с Винтером, без Винтера очень далеко еще, да, до 60, ну, довольно далеко. С точки зрения Ликуда, если он действительно верит этим самым внутренним опросам, им совсем рукой подать до заветной цели. Однако статистически есть примерно 2-3 мандата, и где-то здесь, в принципе, согласны с Ликудом еще некоторые социологи, которые делают опросы, ну, опять же, да, это исходя из их расчетов и их информации, 2-3 мандата сжигают совместно партия Винтера и партия
1: Энгельсов.
0: Да, и поэтому считают они, исходя, опять же, из своих этих данных, да, отличных от наших, данных СМИ, если сделать все для того, чтобы этот кампейн преуспел, то, надеются они, какая-то из этих партий, например, сойдет с дистанции, например. А если не сойдет, то, возможно, сожжет меньше, чем 2 или 3 мандата, если мы преуспеем, так сказать, убедим избирателя, что не нужно за них вовсе голосовать, потому что они и так не проходят. Ну вот, собственно, это и расчет, ну и плюс к тому, я полагаю, что, ну, с Йозе Менделем и Делихой вообще вопросов нет. Особенно Йозе Мендель, он довольно однозначно заявляет, что с таким правительством, которое вырисовывается, да, для, с точки зрения Нетаньяху,
1: нечего говорить, пойдет. Да. Ну и да, Винтер
0: там,
1: тоже.
0: Мы знаем, есть некоторые конспиративные теории относительно Винтера, несмотря на то, что он правый, полагает, что он на самом-то деле пойдет не с ними, а с противоположным лагерем. Ну, не важно. В общем, поэтому решено, дело сделается, преуспеет или не

0: преуспеет, ну, честно, я думаю, что надо дождаться просто результата выборов, понять,
1: пройдет. Да, вот прямо сейчас Винтер заявляет, что не, мы не сдаемся, и мы пойдем до конца.
0: Канадинцы,
1: да. Последний вопрос, у нас минута остается. Председатель ЦИКа, судья Солберг, заявил, что украсть выборы в Израиле невозможно. Это стандартная формальность или действительно какой-то превентивный удар в ответ на готовящиеся заявления о непризнании итогов, там, не знаю, голосования со стороны отдельных игроков?
0: Ну, я думаю, что превентивно, конечно, потому что опять же, знаете, конспиративные
1: есть такая опасность,
0: блуждают,
1: да?
0: Давно, они, по крайней мере, на уровне конспирации, да, блуждают в обоих лагерях. Оппозиция утверждает, что Ликуд собирается украсть выборы, в Ликуде утверждают, что это оппозиция, так сказать, там всякие строят козни и так далее. Ну, в общем, это тоже часть кампейна, как вы понимаете, на общественное мнение все влияет, даже если не нечто нереализуемое в реальности, поэтому я думаю, что Сольберг все делает правильно. Он пытается только успокоить людей, вот, с одной стороны, да, немножко, так сказать, утихомирить все эти, весь накал страстей. С другой стороны, в общем, действительно превентивно предупредить, возможно, каких-то политиков, которые, бог его знает, какие планы строят. Мы видели с вами попытку штурма Капитолия в Соединенных Штатах.
1: Да, не дай бог.
0: Соединенные Штаты, но бывают разные, поэтому я думаю, что в данном случае глава Центральной избирательной комиссии делает то, ровно то, что должен.
1: И правильно делает. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборной кампании мы обсуждали с политическим обозревателем издания «Маариф» и нашей коллегой, ведущей «Канрека» Анной Раева. Спасибо, Ань.
2: На пике событий. Главные новости дня. На «Канрека». Здесь и сейчас.
1: Термометр зашкаливает, и градус противостояния между Вашингтоном и Тегераном опять стремительно растет. Выступая на митинге на Аляске, президент США Дональд Трамп послал Ирану жесткое предупреждение. «Подождите, увидите, мы сделаем нечто серьезное, потому что нам это надоело». И повторил слова о ядерной угрозе. Давайте их послушаем. Когда вы увидите, что мы сделаем с Ираном, потому что у нас это вроде как уже получилось, но знаете, это не важно. Главное, у них нет ядерного оружия и не будет. Оно похоронено под тысячами тонн скалы. Цитата Дональда Трампа. В ответ иранские государственные медиа заявляют, что президент США парализован и нервничает, и угрожают заблокировать не только поставки нефти через Армузский пролив, но и глобальный интернет-коннективити, то есть кабели, которые проложены под водой. Что стоит за этой эскалацией, обсудим с американисткой, кандидатом исторических наук Александрой Филипенко. Александр, приветствую.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Угрозы Трампа на Аляске, вот это вот «мы сделаем нечто серьезное, нам надоело». Это про Иран или про промежуточные выборы?
3: Только про промежуточные выборы. Сейчас все, что происходит в США, только исключительно про промежуточные выборы, про образ сильного президента, про образ Дональда Трампа, которого все боятся и все слушают, конечно же. Ну и про желание показать, как Дональд Трамп обезопасил в действительности американцев. Это возможность лишний раз рассказать, даже несмотря на то, что американцы очень негативно смотрят на войну с Ираном, но, тем не менее, это возможность еще раз рассказать, как Дональд Трамп предотвратил появление ядерного оружия у Ирана, как Дональд Трамп обезопасил весь мир, как Дональд Трамп сделал все для того, чтобы иранская угроза была сведена к минимуму. То есть это, конечно же, разговор с избирателями, которые недовольны иранской операцией, которые недовольны операцией «Эпическая ярость». Главное, не то чтобы самой операцией. Сама операция, они все были бы ей очень довольны. И более того, американцы, конечно, поддерживают идею того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Но недовольны последствиями. Закрытый Армузский пролив. Вот что американцев очень пугает.
1: У нас, конечно, это с Израилем все очень здорово связано. И по сообщениям Барака Равида, Аксиос, Нетаньяу и Трамп обсуждали возможность новой военной операции до выборов. До выборов в Израиле 27 октября и, соответственно, до промежуточных выборов. При этом источники передают слова Трампа премьер-министру Израиля: «Действуй и готовься, Биби, но без четких гарантий». То есть, условно говоря, может быть ситуация, при которой Вашингтон скажет Израилю приступить к боевым действиям, а сам останется в стороне?
3: Ну, все, что касается сейчас вообще действий администрации Трампа, кажется, что, да, нужно главным образом избежать прямого военного участия США, прямого приемом военного участия американцев, поскольку, конечно, все, что мы видели про Пентагон, про отсутствие вооружений или недостаток вооружений, это все говорит о сложном положении, реально сложном положении. Дональд Трамп здесь совершенно не выдумывает. И, конечно же, нужно сделать все, чтобы сейчас не было какого-то нового этапа с участием американской страны. Поэтому, конечно, если уж что-то проводить до промежуточных выборов, то только чужими руками.
1: При этом в Израиле утверждают, что это американцы инициируют. В Америке, насколько я знаю, есть споры, что Израиль втягивает США в войну с Ираном. Вот эта дискуссия, кто кого втягивает, продолжается?
3: Конечно, продолжается. И нужно сказать, что невозможно смотреть на все происходящее без ссылки в целом на отношение к Израилю, изменения отношения к Израилю. Для Дональда Трампа, с одной стороны, выгодно говорить о том, что он не идет на поводу Иерусалима, и Вашингтон действует совершенно независимо, и только, конечно, может поддержать своего союзника Израиль, но вот с некоторыми условиями, с некоторыми оговорками. Дональду Трампу важно показать, что он абсолютно независим, что он ни в коем случае не идет вообще ни у кого на поводу, может только единственное, что когда его попросят, и когда это в национальных интересах США, исключительно в национальных интересах США, поэтому, конечно, он и этим тоже пользуется, ровно чтобы объяснить, что нет, скажем так, никакого давления со стороны Израиля.
1: Иранцы сообщают, что активизировали нападение на суда в Армузском проливе специально ради взвинчивания цен на нефть и влияния на выборы в США. Вот у нас 2 недели до выборов в США, 3 недели до выборов. Насколько сейчас еще подъем цен или вообще, в принципе, уничтожение танкеров может повлиять на исход голосования?
3: Конечно, самый главный вопрос – это цены на дизель. Это самый главный вопрос. Другого нет вопроса такого важного в промежуточных выборах. 6,28 за галлон дизеля – это катастрофа для американских фермеров. И поэтому Дональд Трамп все время говорит, как он хочет защитить и помочь американским фермерам и скотоводам. Что это такое? Это штаты Айова, Огайо, Канзас, Небраска, Техас и другие. Совершенно невозможно было бы никогда себе представить, что нам нужно говорить о том, что в Канзасе у демократов есть какие-то шансы. Но это невероятно, такого быть не может. С 1932 года Канзас не отправлял демократа в Сенат. Не может этого быть. А сейчас может. И почему? Потому что это аграрные штаты, это сельскохозяйственные штаты. И там, конечно, избиратели, те самые, которые с 1932 года не голосовали за демократов, конечно, они не пойдут голосовать за демократов, но они могут остаться дома. И это будет означать шанс для демократической партии. Они могут просто не пойти голосовать. И именно поэтому Дональд Трамп так активно сейчас выступает. И выступает каждый день. Все время делает какие-то новые заявления. Больше привлекает внимание к тому, что нужно идти голосовать. Низкая явка – это потенциально огромная проблема для Дональда Трампа. Низкая явка может так произойти, что явка будет низкая только из-за цен на дизель. Вот что самая главная проблема для Дональда Трампа и, главное, трагическая цифра. Reuters опубликовали это буквально за несколько дней до того, как Дональд Трамп объявил о дизельной сделке с Россией. 78% американцев винят администрацию Трампа в поднятии цен на бензин, поднятии цен на дизель и в целом в удорожании всего. А при этом второй вопрос, сколько республиканцев? 64% республиканцев винят администрацию Трампа. Понятное дело, они не пойдут голосовать, они не пойдут за демократов, но они просто останутся дома, что дает шанс демократической партии.
1: Ну и последний вопрос. Право вето на Кремниевую долину. То есть, как бы они вот Иран сначала пытались Армузский пролив закрывать, после этого Баб-эль-Мандебский пролив, а теперь говорят про интернет. Иранская пресса вышла с картами подводных интернет-кабелей в заливе и лозунгами «От нефти до интернета». Насколько вообще серьезная угроза за атаки на глобальную цифровую инфраструктуру, и есть ли вообще у США механизмы защиты этого сегмента экономики?
3: Ну, военные, конечно, как всегда, сразу мы задумываемся о военных, но для Дональда Трампа любые угрозы, на которые нет явного и четкого ответа, сейчас очень опасны. Даже не обязательно действовать. Вот сама угроза, сам факт, что может такое быть, как кто-то угрожает США в то время, как Дональд Трамп там уничтожил 10 раз иранские возможности по всем фронтам абсолютно, это минус сразу для Дональда Трампа. И именно такие заявления, конечно, могут порождать более жесткие действия США. Все равно с теми самыми оговорками, с которыми мы с вами начинали, чужими руками. Только не действовать американцами, чтобы только не американцы действовали. Поэтому ответ, конечно, военный напрашивается в первую очередь. Но, возможно, с помощью союзников в регионе. И я имею в виду не только Израиль.
1: Что ж, будем следить как за выборами у нас, так и за выборами США, потому что, судя по всему, как-то это все взаимосвязано. Спасибо, Александр, за участие в нашей программе. Об очередной американо-иранской эскалации мы говорили с американисткой, кандидатом исторических наук Александрой Филипенко.
3: Спасибо.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. На пике событий. Главные новости дня на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Чрезвычайное событие в самом сердце Тель-Авива. Около 10 утра на углу улиц Нахлат-Беньямин и Хадаам в двух шагах от бульвара Ротшильд внезапно обрушилась часть ремонтируемого здания. По счастливой случайности трагедию удалось избежать. Дом не был заселен, а пятеро строителей, которые находились внутри, успели выбежать за секунды до падения конструкции и вроде бы не пострадали. После инцидента район был оцеплен полицией, движение перекрыто. На месте работали крупные расчеты пожарно-спасательной службы округа Дан. Спасатели весь день разбирали завалы, чтобы полностью исключить вероятность того, что под обломками могли оказаться случайные прохожие. А с нами на прямой связи очевидец происшествия Игорь Каждан. Игорь, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Где именно вы находились около 9:40 утра? Что видели, услышали в момент самого обвала? Был ли какой-то предварительный треск или все рухнуло мгновенно?
4: Я находился в соседнем здании, где я работаю, на Нахлат-Беньямин 61. У нас магазин двухэтажный, на первом этаже как бы сам магазин основной, на втором мастерская, где мы ремонтируем машинки. Вот я в это время находился на втором этаже магазина. И точное время не помню, ну да, может быть это было 9, между 9 и 10, был какой-то сильный такой слышен, ну как бы удар, не знаю. Мне показалось, что так как там идут всевозможные строительные работы, рядом находится Бетнесет Гадоль, там он полностью идет
1: да,
4: ремонт.
1: Большая синагога.
4: Да, большая синагога. Улица Аленбек, на которой там рельсы устанавливаются, она вся перерыта. И очень почти каждый день ездят на Саид. И мне показалось, что, скорее всего, что это такой был удар, как будто что-то с Масаитом, или он там сильно по тормозам, или он
1: что-то
4: ударил.
1: Что-то с грузовика упало, да.
4: Да, да. И просто у меня как бы окна мои выходят на Хатаам, вот, а здание это обрушилось на Нахлат-Беньямин, то есть получается, если у нас Нахлат-Беньямин 61, то там, наверное, 63-й дом. Вот. И как бы я не придал значения, никуда не спускался, продолжал работать. И через некоторое время хозяин как бы позвал меня, говорит, ты как бы ничего не видел, не слышал. И я уже увидел, когда я вышел как бы с магазина, эта часть была оцеплена. Вот от улицы Ахатаам до улицы Ротшильд с двух сторон. И там находилось, как бы, наверное, три машины больших было скорой помощи желтого цвета. И было, может, уже 4-5 мотоциклистов тоже, этих работников скорой помощи. И как бы была полиция, были еще службы, наверное, которые уже разбирают эти завалы. Вот они уже как бы там работали, уже разбирали, потому что было завалено прямо до середины улицы.
1: А здание полностью обвалилось или там все-таки...
4: Практически полностью, или с той стороны, с дальней, его не видно, но говорят, что вроде там что-то там с той, с дальней стороны, что-то там осталось. Но все, что спереди полностью, там внизу еще есть как бы магазин, который типа оптика, очки, то вот он вроде бы тоже, что там чуть крыша у него прогнулась, но магазин сам не разрушен. Понятно. Вот, а все вот это вот, все здание сверху донизу, оно все опало.
1: Ну, вот есть... вы не вышли сразу, то есть вы не слышали, были ли, не знаю, сирены, быстро ли прибыли службы спасения, как-то вот по этому поводу вы, видимо, мало что можете сказать.
4: Нет, потому что когда я вышел, уже было и оцеплено, и машины скорой помощи уже стояли. То есть наверняка, ну это прошло, может быть, с того времени, ну может 20 минут, то есть наверняка они приехали очень быстро.
1: Ну, то есть в этом отношении сработали оперативно. А что сейчас происходит в районе? Вообще перекрыт ли этот перекресток? Ощущается...
4: Этот перекресток еще чем он как бы... Это как бы транспортная такая развязка, потому что все автобусы, которые идут по Ахат-Эам с Мигдаля-Шалом остановки, они поворачивают на Халат-Бенемин и движутся уже туда... центр Тель-Авива, за Тель-Авив. То есть это все перекрыто, и им главное, что обратной дороги нету, потому что улица Аленби тоже закрыта в районе Большой Синагоги. Вот. Ну, да. И там скопилось очень много автобусов, вот, потому что им и как бы ни в какую сторону им нельзя. Но потом, через какое-то время, там разрулили, они закрыли там со стороны Герцеля эту улицу. Вот. И когда... Значит, ну, буквально сразу и не было воды, и как бы и свет пропал, вот. И мы где-то, ну, наверное, часов до двух еще что-то там как бы делали, без света, без воды. Ну, как бы продолжали как бы свою работу. Так иногда периодически выходили туда на улицу смотреть. Ну, потому что приехали эти машины, ну, типа, ну, такие самосвальщики, которые вывозили уже
1: вывозили весь этот мусор строительный, который
4: валялся. Да, разбирали уже разбитый этот бетон, разбитые эти блоки. Вот, потихоньку уже где-то в районе полтретьего, там еще работы как бы шли, но потому что, наверное, хотят наладить, чтобы движение наладилось, потому что это действительно...
1: Будем надеяться, потому что иначе это, в общем, один из ключевых перекрестков, как вы указали.
4: Да, и это пробки... ключевой. Да, потому что мне пришлось, чтобы выйти обратно и уехать в Ришан, мне пришлось идти через Аленби туда на Алию, и только на Алие...
1: Ну, понятно, то есть все пришлось переделать маршруты автобусами, это явно скажется вечером, когда будут пробки, все это, в общем, нам еще аукнется. Спасибо большое за рассказ о произошедшем, об обвале здания в центре Тель-Авива. К счастью, все обошлось без жертв, но мы обсуждали этот момент с очевидцем событий Игорем Кажданом. Спасибо, Игорь.
4: Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Война городов между Россией и Украиной перешла в принципиально новую фазу, охоту за цифровыми узлами. Вслед за серией сокрушительных ударов по ключевым серверам Яндекса, вновь на 14 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Некоторые российские пользователи сообщают о масштабных сбоях в приложениях и в платежах, а в Кремле экстренно обсуждают кибербезопасность и проект так называемого ЦОД судного дня. Что это такое? Обсудим с ведущим канала Breakfast Show и программы «Точка» Денисом Альшановым. Денис, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
1: Сначала три площадки Яндекса, теперь вот гигантский ЦОД, это, я так понимаю, центр обработки данных, то есть хостинг Сбербанка. В Яндексе уже все поразили, что могли, или просто решили временно переключиться на Сбербанк?
5: Я думаю, они дали возможность что-то попытаться восстановить с Яндексу, чтобы потом его добить, скорее всего. Это с одной стороны. С другой стороны, но все-таки сегодня они ударили по ЦОДу, который, судя по всему, еще не функционирует. Официально он еще не функционирует. Но и те перебои, о которых сообщает Down Detector, они случились уже заметно после удара. Сильно позже, что скорее подталкивает к мысли, что что-то другое произошло. А вот что, для меня, например, до сих пор загадка. И я хожу по всем знакомым, пытаюсь у них понять, что же вызвало сегодняшний отказ. И никто пока не понимает.
1: Вообще, это странная история, потому что вот люди сообщают, что не проходят платежи, что не открывается приложение. А при этом руководство Сбербанка уверяет, что атака Балакова, Балакова отражена, Балакова. И все работает штатно. Вообще, как можно говорить, что все в порядке, когда миллионы пользователей видят, что нет?
5: Я могу сказать точно, как ударение слова Балакова, потому что у меня отец оттуда родом. А как это можно говорить, я ответить не могу.
1: Ладно, давай по-другому. Значит, удары по Сбербанку сказались не только на сервисах Яндекса, которые вроде восстановились, но и на доставке еды, там, я не знаю, кассы в Магните. Некоторые даже правительственные системы, вроде контроля ветеринарного. Вообще, насколько современная российская экономика критически уязвима перед точечным выбиванием нескольких крупных серверных узлов?
5: Они супер усиленно занимались цифровизацией всего. А с одной стороны, с другой стороны, например, я в 21-м году в последний раз был в России и был в Дагестане. И уже тогда, если ты на улице пытаешься купить семечки у бабушки, вот как в детстве, то у нее висит QR-код со словами «Вот, можете туда перевести, типа, с карты на карту». Это значит, что уже 5 лет тому назад, даже вот на таком вот низком уровне, все было максимально цифровизировано. Люди уже тогда максимально привыкли не пользоваться картами. Это означает, что сегодня, когда в России вместо маленьких магазинов у дома открываются очередные магниты, когда вместо аптеки, которая была 100 лет и была просто аптекой, открывается аптека сетевая, это означает, что вывод из строя интернета ломает не только возможность оплатить, потому что не будет работать МИР там, и любые другие платежные системы, но еще и ломает возможность принять деньги, потому что им нужно все это учесть в их программе, а если они сетевые, то значит их программа гарантированно подключается к общей базе. Нету связи, нету продаж.
1: Нету базы, нету связи, нету базы. А, значит, Ростелекоме уже предлагает выход из ситуации. Они говорят о необходимости построить ЦОД судного дня, сверхзащищенный бункер для бэкапов всей страны. Это вообще реальный технологический проект или, ну, не знаю, попытка, как это обычно водится, распилить сотню миллиардов рублей под новую паническую статью расходов?
5: Я бы начал со слов «вовремя», потому что, ну, было предсказуемо, что будут удары, и тем не менее, вот они сегодня говорят, а давайте мы сделаем эти бэкапы. С одной стороны, это в любой другой ситуации, даже в отсутствии войны, которую развязала Россия, даже в ее отсутствии, это хорошая идея. Создать какое-то суперзащищенное место, куда никто никак не проникнет. Но вот только надо понимать, что это место, оно государственное будет. А это означает, что бизнес, который во всем мире не любит отдавать свои данные государству без какого-то принуждения, не захочет там сделать свои резервные копии. Ну, гарантированно не захочет. С другой стороны, сама идея здравая, потому что это одна из норм сохранности данных. Ты когда делаешь резервную копию, ты когда копируешь, чтобы потом восстановиться, ты по-правильному должен скопировать не на соседний жесткий диск, не на соседний компьютер, ты должен скопировать на внешний носитель, который будет находиться в другом помещении. И под другим помещением идеально понимать какой-то суперудаленный бункер. Я в свое время ездил из небольшого дата-центра, который был у меня в компании, с чемоданчиком, в котором лежали кассеты с бэкапом, и я их отвозил в банковскую ячейку.
1: А тут будете отвозить в бункер. и там они будут складироваться.
5: Да, как бы, а там неплохо. Нужно отнести в бункер и сдать ключи шифрования, соответственно, вахтеру от государства, чтобы он еще и проверил.
1: Да, на всякий случай.
5: А
1: что там у тебя в бункере, это правда. Да. Еще в Минцифры, это Министерство цифровой промышленности, я не знаю, как это в России именуется, обсуждают идею размещения хостинг-центров так называемых дружественных странах, вроде Казахстана или Объединенных Арабских Эмиратов. Но вообще, как это стыкуется с российским законодательством о суверенном Рунете и законами о хранении персональных данных строго внутри Российской Федерации?
5: Там ведь интересно с этим законом, потому что, с одной стороны, персональные данные вы должны, ну, точнее, бизнес должен делать, любой бизнес, и не бизнес, должен первично размещать на территории Российской Федерации. А с другой

0: С другой стороны, там ведь есть и всякие дополнительные нюансы, что некоторую информацию трансгранично и даже передавать нельзя. А с третьей стороны, там настолько миллион разных ограничений, что если бизнесы будут пытаться соблюдать все это на самом деле и не будет послаблений, то и им скажут, вот, пожалуйста, разрешенные дата-центры в Казахстане, то это все равно будет уточка, за которую в любой момент можно будет прийти и сказать, а вот мы вам, конечно, разрешили, но мы же вам разрешили не все, а вот это-то вы как там разместили? И соответствующим образом, естественно, уголовных дел не будет, просто будет и дополнительный источник дохода у определенных людей в погонах.
1: Или это будет такая серая зона, которая в данный момент, например, можно, пока не моргну, а как я моргнул, так это уже нельзя, кто не успел, тот и виноват. Такое тоже бывает. Вообще еще любопытно, конечно, было бы обсудить, если было бы время, а его не остается, что происходит, когда абстрактная война из телевизора приходит прямо в смартфон, но, видимо, в следующий раз. Удары украинцев по серверам Сбербанка и планах России по созданию серверов судного дня мы обсуждали с ведущим канала Breakfast Show Денисом Ольшановым. Денис, спасибо за участие в нашей программе.
0: Пожалуйста, до свидания.
1: До свидания. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Ивета Аршимония. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя аккуратнее на дорогах и пока.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.

0: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 14 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале традиционно напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и уже там на странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы можете описать ваш особый случай, и не забудьте нам оставить имя и ваш номер телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите внимание, что на этой странице мы публикуем важную информацию, которая касается социальных, юридических и других не менее важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Провели беседу и сохраняем конфиденциальность. Как Минпрос отреагировал на ЧП в Хайфской школе? Сколько стоит память? Скандал из-за скамейки за 60 тысяч шекелей в Хайфе. Обрушение здания в центре Тель-Авива. Обошлось без жертв, эвакуированы соседние дома. В нашу редакцию обратилась мама ребенка, который учится в одной из школ в Хайфе, и рассказала историю о том, что ее ребенка избили, и Министерство просвещения никоим образом не следит, не мониторит эту ситуацию, не помогает и не сотрудничает. С нами сейчас на прямой связи Екатерина, мама ребенка, которая учится в школе Рамата Наси. Екатерина, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
1: Наша история, мне кажется, к сожалению, сейчас становится одной из многих, которые происходят в последнее время в нашей стране. Наш ребенок, ученик 7 класса, недавно перешел в среднюю школу. Ему повезло оказаться вместе с друзьями в одном классе. И вроде бы все было хорошо, но возникли какие-то недопонимания с одноклассником из другой группы детей, и вроде как слово за слово, кто-то кому-то пожаловался учительнице. Казалось бы, рядовой конфликт между детьми и мог бы закончиться просто какими-то взаимными обвинениями, но одноклассник не нашел другого выхода, как пойти в параллель девятиклассников, детей старше на 2 года, позвать на помощь и попросить разобраться с обидчиками, которые на него нажаловались учителю за то, что он использует телефон во время урока. Значит, 11 человек вошли к классному сыну и начали к ним, скажем так, применять физическое насилие. Начали их бить ногами.
0: Все это время представителей школы, я так понимаю, нет педагогического?
1: Нет, да. Значит, это все было во время перемены. Значит, они начали их бить, они начали их толкать. Потом в какой-то момент, значит, конфликт уже, так как это, представляете, это 11 человек против 3 семиклассников. Об этом услышала классная руководитель. Она вместе с помощником побежала, значит, защищать моего ребенка. И в этот момент ей в голову прилетает пенал, который один из этих ребят кинул прямо в сына моего, но сын просто как-то увернулся, и он попал учительнице. В пенале оказались ножницы острые, которые ей повредили голову, рассекли. И она, значит, в крови выбежала из класса, бросилась вызывать скорую в шоковом состоянии. Дети остались один на один с своей проблемой. Обидчики никуда не ушли. Они только засмеялись и продолжили дальше наносить удары, полетели стулья. И в этот момент случилось то, что мой сын вспомнил о том, что когда он ходил гулять по району вечером, Мы для его безопасности на всякий случай, потому что уже были такие инциденты, когда к ним приставали старшеклассники, в том числе на улицах, купили газовый баллончик. И вот этот газовый баллончик по счастливой случайности оказался у него в портфеле. Ребенок достал его и просто сказал напитчикам, что если вы не прекратите нападение, я буду вынужден его использовать. Уходите, пожалуйста. Он у меня в руках. Значит, они испугались этого, что он применит этот газовый баллончик, и убежали. Дети выбежали из класса и побежали напрямик к директору рассказать об этом инциденте. В этот момент уже там во всей школе начался, значит, ажиотаж по поводу ситуации, потому что ж, учительница в крови, скорая вызывается. Директор забрал баллончик у моего ребенка и сказал, что он проведет беседу. Значит, он вызвал сторону обидчиков к себе на разговор в коридор, вызвал моего ребенка, сказал детям, которые были с моим сыном и вот сыну моему, что они могут идти домой, он их отпускает. С обидчиком он продолжит вести разговор. Дети вышли из школы, пошли в сторону автобусной остановки и позвонили, что за ними следуют какие-то взрослые ребята, друзья вот этих вот нападавших. Значит, они сообщили о них, и вот они их преследуют. Дети в панике забежали в ближайшее кафе, вот, и позвонили о помощи, попросили моего старшего сына, ему 16 лет, чтобы он прибежал и его забрал, своего брата, потому что он боится выйти. Тут же я звоню в полицию, значит, прошу приехать патруль, чтобы он проконтролировал ребенка. Выезжаю с работы, звоню в школу, пытаюсь выяснить у директора, у учительницы вообще, что произошло. Узнаю, что, оказывается, учительница находится в больнице Рамбам с полученной травмой. Вот. Школа мне не сообщила ничего об этом. То есть я все это узнала вот посредством того, что мне позвонил мой ребенок. И в конце концов, когда он пришел, мы выяснили, что вот у него очень было шоковое сильное состояние, у него была ссадина на голове, мы поехали в больницу, снимали показания, проверяли, нет ли сотрясения мозга, и в дальнейшем нам посоветовали подавать заявление в полицию.
0: Как ваш ребенок чувствует себя сегодня?
1: Вы знаете, у него действительно есть какой-то вот страх. И у него теперь, помимо того, что у него есть страх за собственную жизнь и безопасность, чего никогда раньше не было, ребенок говорит мне о том, что, мам, я боюсь ходить не просто в школу или ходить на уроки, я боюсь, что после школы они меня подкараулят. Потому что, как выяснилось, вот эта банда нападавших детей, она нападала и имела конфликт не только с моим ребенком, и с еще одним пострадавшим вот этим мальчиком, который мама тоже подала заявление в полицию. Оказывается, это группа подростков, которые терроризируют параллели, в основном детей помладше себя, в том числе и на микрорайоне, где они живут. То есть они нападают на детей, они забирают у них там, пытаются забирать у них вещи, они их запугивают, что они не могут никому рассказать, не дай бог, если они расскажут кому-то о том, что с ними что-то происходит, то они тоже угрожают физической расправой. И когда я начала узнавать, вот, спрашивать у других родителей, а были ли какие-то вот у них инциденты с этими детьми, оказалось, что таких много.
0: Хорошо, и где во всей этой истории, Екатерина, где во всей этой истории педагогический корпус, где сама школа, директор школы и так далее?
1: Почему меня больше всего, вот что меня больше всего возмущает в этой ситуации, это не история того, что, значит, вот есть какой-то конфликт, а может быть они не могли знать об этом конфликте или еще что. Дело в том, что педагогический состав и директор школы всячески пытаются замять историю, не давать ее огласке, не хотят расследовать реальное преступление совершенно этими детьми, не пытаются решать как-то реально эту проблему нападения вот одной группы детей на других, простите, чуть ли не запугивает меня угрозами о том, что какие последствия будут у меня за то, что я дала газовый баллончик ребенку в школу. И говорят мне о том, что вот это оружие, которое я дала несовершеннолетнему, и за это кто-то понесет ответственность, и что моя вина как родитель, что у него был этот баллончик. То есть никто не обсуждает, что на детей напали, что детей избивали.
0: Скажите, пожалуйста, все-таки было нападение. А вы обращались ли вы в полицию, подавали ли вы соответствующую жалобу?
1: Конечно, подали заявление. Я подала заявление, и мама второго ребенка подала заявление.
0: И каковы результаты, если они есть?
1: Пока никаких результатов нет.
0: Кто-нибудь с вами связывался из Министерства просвещения?
1: Нет, я звонила туда, я оставляла свои данные. Мама второго ребенка, они, Алим Хадашим, буквально пару месяцев как приехали в страну. Представляете, насколько для них сейчас вообще вот шоковая ситуация, все это происходящее. Они тоже написали официальные запросы в Министерство просвещения. Никто никакого ответа им не дал. На мои телефонные звонки мне говорят, что с вами свяжутся. Со мной никто не связывается. Ребенок был неделю в школе, не был неделю в школе, потому что он боялся туда идти. Никто из школы не позвонил и не спросил, как он себя чувствует. Все ли у него хорошо?
0: Да, ситуация довольно сложная. Ну, Екатерина, мы обратились в Министерство просвещения. Я приведу реакцию, точнее даже ответ Министерства образования. По результатам проверки с Хайфским округом выяснилось, что сразу после получения сообщения об инциденте педагогический коллектив предпринял шаги для выяснения обстоятельств, а также для принятия воспитательных и дисциплинарных мер. Коллектив сопровождает учащегося и поддерживает связь с его семьей, а окружная инспекция вовлечена и внимательно отслеживает ход решения вопроса. Из соображений конфиденциальности и необходимости сохранить целостность воспитательного и дисциплинарного процесса предоставить более подробную информацию не представляется возможным. Я сейчас расскажу как бы для наших радиослушателей, что мы вот после того, как получили вот, такую вот, вот такой вот ответ, перезвонили и связались опять же с вами. Я хочу понять, кто действительно с вами связывался или связывался ли вообще?
1: Мне никто не писал, не звонил. Мне не было ни одного личного сообщения конкретно мне, как маме потерпевшего ребенка. Ни одного личного сообщения. Моего ребенка официально дисквалифицировали от уроков, отстранили на 2 дня за газовый баллончик, который он принес, но не использовал.
0: Относительно газового баллончика мы как бы проверили эту ситуацию тоже. Да, согласно директиве генерального директора.
1: Да, он имеет право его брать с собой.
0: Да, он имеет право его брать, но он, в принципе, должен это отдать либо охраннику, либо, к примеру, занести в секретариат, ну или как минимум отдать классному руководителю. Ну и после окончания занятий он, конечно же, может получить этот самый баллончик назад.
1: Я согласна, он его принес, но что он его не дал, мы, к сожалению, об этом не знали, что он его... Даже не знал, что он у него в портфеле. Он просто брал его всегда, когда брал на улицу вечером гулять.
0: Ну, безусловно, опять же, может быть, даже этот самый баллончик и остановил, по вашим словам, то самое нападение.
1: Да. Так в том-то и дело. И все говорят об этом, дети, которые там находились в этом классе, которые потом подошли к моему ребенку и сказали, что молодец, что ты так додумался вообще как-то на них повлиять, на вот этих вот подростков.
0: Что ж, мы продолжаем следить за этой историей. Нас, в принципе, тоже не очень устроил ответ Министерства просвещения, и мы попытались поднять планку и пойти немножко дальше. Мы обратились в пресс-службу министра просвещения Йоава Киша, где нам, к сожалению, сообщили, что не будут давать комментарии по данной теме, потому что они считают, что вот Минпрос им ответил. Мы неоднократно, опять же, мы сегодня как минимум 2 или 3 раза проверяли эту информацию с Министерством просвещения. Пока что вот они утверждают, что вроде как бы с вами говорили. Мы, опять же, будем сохранять здесь объективность и продолжим следить за этой историей. И, безусловно, свяжемся с вами уже не в рамках эфира. И когда надо, мы опять же вернемся, потому что, к сожалению, вот насилие в школах, это вот, что
1: да,
0: называется...
1: Да, к сожалению, да. И вы знаете, если позволите, маленький...
0: Пожалуйста, конечно.
1: Вы знаете, меня вот сейчас, насколько я стала разбираться в этом вопросе, пытаться добиться какого-то решения этой проблемы, да, добиться какого-то внимания со стороны властей, со стороны Министерства образования. Я поняла, насколько эта проблема сейчас, она усугубляется с каждым месяцем, потому что по существу мы получаем только отписки, а реальных действий никаких нет со стороны даже того же Министерства образования. А сейчас каждый месяц огромное количество детей постоянно сталкивается вот с таким вот проблемой, как насилие и буллинг в школе. Особенно, извините, что акцентирую на это внимание, но особенно русскоязычные дети, которых сейчас в стране 2022 года очень много, которые там не очень хорошо, может быть, знают иврит, но которые сталкиваются с регулярным вот этим систематическим насилием. И никто не хочет ничего решать. Нет какой-то общественной организации, которая бы помогала бы родителям, которые попали в эту ситуацию. Нет какой-то горячей телефона, горячей линии реальной, которая бы могла помочь и объяснила бы, какой алгоритм действий, что должны делать родители в этой ситуации, кому они должны обращаться, куда они должны звонить. Это приходится собирать по крупицам, обращаясь к каким-то людям, отправляя сообщения в какие-то группы, понимаете? А вот такой вот государственный, единый системы помощи детям и защиты семей от насилия в школе, к сожалению, в Израиле нет.
0: Ну, будем надеяться, что рано или поздно это учреждение либо будет создано, либо что-то с этим произойдет. Екатерина, вам большое спасибо за участие в программе, что рассказали свою историю. Мы, безусловно, с вами прощаемся только в рамках эфира и, безусловно, будем сотрудничать и попытаемся оказать вам всю необходимую помощь.
1: Таких историй будет меньше. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Продолжаем программу. Мама убитой 7 октября террористами Хамаса Даниэлы Петренко хотела увековечить память своей дочери. Муниципалитет Хайфы оказал содействие в выборе места для установки мемориала и продвижении этого процесса совместно с фондом Хайфа. Цена вопроса – 60 тысяч шекелей. С нами на прямой связи Никита Аронов, журналист «Ульпан Политика». Никита, здравствуйте.
3: Привет, Макс.
0: Добрый день. Добрый вечер уже, наверное, да. Ну, как бы в студии я не вижу, там темно или светло, но, наверное, добрый вечер. Никит, вот ты проводил свое журналистское расследование. Давай, наверное, вот по порядку, с чего все началось, о чем идет речь. Мы специально сегодня хотим уделить этой теме вот особое внимание. Это действительно особый и шокирующий, на самом деле, вопиющий случай.
3: Да, я начну с самого начала. Так получилось, что я познакомился с этой семьей сразу после 7 октября и был на шиве у Даны.
0: Да будет благословена ее память, да.
3: Да, видел и общался с ее мамой, с ее отчимом, сестрой, братом, друзьями. Видел ужасное горе этой семьи. Ну, 7 октября складывается из огромного количества трагедий. И это еще одна из них. Это была молодая, очень активная, талантливая девочка со своим любимым человеком. Он был Даниэль, она Даниэла. Они поехали на фестиваль Нова, пытались спастись от террористов. Ну, в общем, мы это, к сожалению, все знаем уже довольно много. Вот.
0: Никита, можно что-то сделать с телефонной линией, либо это переговорное устройство, какая-то гарнитура, которую возможно
3: отключить? Я держу телефон близко к уху, я не понимаю, что происходит.
0: Ну, нет, сейчас как раз все нормально, сейчас ничего не происходит.
3: Сейчас мы тебя хорошо слышим. Черт его знает. Смотрите, я хочу сказать, что это очередная ужасная трагедия из этой большой резни 7 октября. И мама Оля Глозман, она хотела как-то почтить память своей дочки. И долго думала, что делать. И вот ей попалась на глаза, у нас в Хайфе на пляже Леонардо стоит очень похожая лавочка в виде сердечка, такого, навес в виде сердца. И она решила, что вот такой памятник был бы идеален для ее дочки, тоже поставить его рядом с морем, потому что девушка это очень любила хайфские пляжи, и чтобы люди могли сесть, вспомнить, прочитать и почтить ее память. Знаете, в Хайфе довольно много разных мемориальных скамеек. Идешь по улице, чуть не у половины скамеек какая-нибудь табличка привинчена, памяти такого-то, памяти такой-то. То есть, казалось бы, это довольно обычное дело. И Оля обратилась в наш муниципалитет. Да, она обратилась в наш муниципалитет, чтобы ей поставили, я хочу такую скамейку, потому что скамейка в виде сердца была бы лучше всего. Можно ли поставить где-нибудь на берегу моря? А дальше началась совершенно шокирующая история, потому что ей, во-первых, озвучили цену. Ей сказали, что это будет стоить 60 тысяч шекелей. 60 тысяч шекелей – это не цена скамейки в нормальной жизни. Если обычная парковая скамейка на севере Израиля, если смотреть по материалам всяких тендеров, стоит 2400 шекелей, положим, такая стоит в 5 раз дороже. Но это все равно 60 тысяч шекелей не получается. Ей объяснили вот такую, и дали вот такую большую сумму, сказали, что вот ее надо сделать. И самое главное, даже за эту сумму никто ничего делать не хотел. Ее игнорировали, футболили, не отвечали. И тогда вмешалась благотворительная организация под названием Дерех Эрец, некоммерческая организация, которая решила ее поддержать и привлечь
0: внимание, да.
3: привлечь внимание к проблеме, потому что мэрия, да. мэрия просто игнорировала маму и ее трагедию. Причем так оф-рекорд они объясняли, что на что мы будем превращать наш город в кладбище, как будто у нас в Хайфе не состоит вся из лавочек, из памятных лавочек. Но вот почему-то в данном случае. В данном случае им показалось, что в данном случае надо как-то этому препятствовать. Поэтому они предъявили ей такую сумму, и даже когда она сказала, да, я буду собирать эти деньги, потому что у Даны было много друзей, много людей прониклись этой ужасной историей, тоже были готовы пожертвовать, даже тогда ничего не двигалось с мертвой точки. Тогда произошел митинг, на который приехали люди из организации «Дерех Эрец», руководитель ее Александр Хаят Равин, который там был, там были еще всякие

0: А вот как раз мы дошли до того момента, где во всей этой истории со скамейкой наконец-то фигурирует ваша организация. Можете, пожалуйста, вот вкратце рассказать историю так, как вы ее видели, так, как вы ее восприняли. Матери выставляют счет на 60 тысяч шекелей, что, в принципе, само по себе дико, вместо того, чтобы просто пойти навстречу родственникам. Муниципалитет, в принципе, ведет себя вот так, как он себя ведет. И что предприняла именно ваша организация?
1: Да, я могу сказать, потому что я на самом деле больше вижу, что это вышло за какие-то пропорции. И здесь я усматриваю некую чужую выгоду за наш счет. Поэтому мне очень важно поставить все на свои места и вернуть общество в правильный ракурс. Да, Дерекевиц — это небольшая волонтерская организация, сообщество, я даже сказал, неофициальное, нет официально зарегистрированной организации, нет банковского счета, нет бюджета. Есть люди, которые в свободное время стараются безвозмездно помогать другим людям. Знаете, в Израиле существует множество таких замечательных добровольческих организаций религиозных, как Эзер Мицион, Яцара, Зака. Мы, конечно, не сопоставимы с ними по масштабу, но вот там принцип тот же. Да? Увидел чужую беду — постарайся помочь. И несколько месяцев назад наш коллега из Хайфы, да, позвонил мне, сказал: слушай, сейчас увидел в Фейсбуке историю Ольги, матери девушки, значит, погибшей на фестивале Нова 7 октября, и происходит что-то дикое, да, то есть она там 3 года, 2,5 года, не знаю сколько точно, да, пытается добиться, значит, от муниципалитета какой-то помощи, да, увековечить память своей дочери, и получает просто страшный отказ. Или там вот история приняла другое направление, что ее перевели там фонд при муниципалитете, да, который просто заломил там цену в 60 тысяч шекелей.
0: Тема фонда — это будет отдельная тема нашей передачи, мы ее разберем. Я хочу вот именно вашу часть, Александр.
1: Я рассказываю то, что я слышал, то, что я знаю. Когда мы услышали эту историю, ну, мы просто обалдели. Да, у нас такого еще не было. Да, то есть были какие-то частные истории, но тут идет речь о трагедии национального масштаба. Это не личная какая-то, это горе Ольги, да, это общее горе всей нашей страны.
0: Да, но в данном случае мы рассматриваем именно... Да, именно...
1: И когда, да, представляете, там мать потеряла дочь в одной из самых страшных национальных трагедий Израиля, и все, что... И вместо помощи она столкнулась там с многолетней бюрократией города Хайфы, да. Потом мне сообщают, а когда я узнавал, я спрашивал, а как это получилось, 60 тысяч, откуда, почему нельзя понять, мне сказали, это частная инициатива. Да, то есть мэрия города Хайфа воспринимает это как частную инициативу.
0: Александр, я пытаюсь вас все равно немножко вернуть к теме беседы. Мы это обсуждаем.
1: Я рассказываю, как развивались события. Мы решили, что меня поразили две вещи, да, вот это вот черствость, да, и 60 тысяч за мемориальную скамейку. Да, мы решили, что мы должны как-то привлечь внимание. У нас нет там денег, у нас нет других-то связей, но мы решили провести демонстрации. Да, провести небольшую акцию, чтобы привлечь внимание общественности. Приехало там человек 10-15, люди за свой счет, на своих машинах, из центра, отложив работу, личные дела. И один из активистов, Йосеф, даже лично связался с Ольгой, да, организовал плакаты, баннеры, фотографии. Ты даже приобрел символическую скамейку, причем все оплатил из собственного кармана. Да? Это была личная его инициатива, и он сказал, что это нужно это правильно сделать, что если мы хотим действительно привлечь внимание. И мы вообще не финансировали эту акцию, да, это была личная инициатива, потому что у нас просто нет денег и финансовой инфраструктуры. Да, и после этого, когда нам действительно мэрия вышли на встречу и сказали, что они обязательно помогут, там был Йоси Шалом, да, и сказал, что он теперь обязательно, там, я не знаю, в сетях было даже видео, по-моему, на эту тему, все, что он сказал, все, что мы говорили. Да,
0: Александр, Кводорав, вы решили помочь, нам нужно по существу, к сожалению, у нас не так много вот, времени. Да, вы все, решили здесь, помочь.
1: Здесь я и Дерек Эрец на этом этапе закончились. Йосеф предложил организовать сбор пожертвований, чтобы помочь Ольге на сумму. Это была его личная инициатива.
0: А кто такой, кто такой Йосеф?
1: Йосеф — один из активистов.
0: Пирсман. Так, Йосеф Пирсман.
2: Угу. Он Пирсман все-таки, нет?
0: Пирсман, да. Да, я прошу прощения.
1: Насколько мне известно, я сам это получал информацию с последующей публикации, да? Было собрано там около 70 тысяч, причем я знаю, что 6 тысяч у меня сам, Йосеф, для того, чтобы запустить сбор. То есть было пожертвование, да, пожертвование ставили там приблизительно 64 тысячи. Было

0: мной, тем же Никитой, да, Аароновым, который рядом с вами, в его...
1: Александр, я хочу вам задать вопрос. После того, как вот вся эта тема вообще стала достоянием широкой общественности, был, опять же, не секрет, да, Ульпан Политика, у них есть телеграм-канал, где была соответствующая публикация, мемориальная лавочка в память об о Даниэле. Все вот это вот. Один из комментариев, чуть ли, наверное, не единственный, звучит буквально следующим образом. Лучше задайте вопрос, где вся та сумма, которую собрали через Амуту Дерех Эрец. Мири из Керен Хайфа заходила по ссылке, которую опубликовали Дерех Эрец для сбора пожертвований, чтобы собрать необходимые 60 тысяч шекелей. Так, нам на так там на экране, да, фигурировала сумма более 200 тысяч шекелей. И из этой суммы ни шекеля не попало на то, для чего люди жертвовали. Ссылки закрыли, информацию удалили. Я вмешалась, переговорила с несколькими людьми. После этого Керен, представитель Керен Хайфа, перевели 60... А, подождите, как, другая Керен, да? Перевели 60...
2: Представителям Керен Хайфа, я так думаю, перевели.
1: Да, да. Я так понимаю, да, Керен Хайфа перевели 60 тысяч шекелей через Ешиват Ерехо, неважно где, в Нативот. Какая связь со сбором средств для Ольги, чтобы поставить памятную скамейку Даночке? Где остальные 140 тысяч, где сейчас те, кто собирал эти деньги? Знаете, кто написал этот пост?
0: Кто написал этот?
1: Депутат Кнессета Татьяна Мазарская.
2: Ну, а я решил, да, я начал разбираться, потому что, конечно, обвинение звучит очень жестко.
1: Я только хочу, наверное, отпустить Равина. Я так понимаю, что...
2: Вот... Я бы просто пару минут сказал, а потом бы Александр добавил...
1: У нас не так много времени, господа.
0: Я, секундочку, дайте мне закончить. Я на самом деле, да, у меня вот абсолютная претензия к Татьяне Мазарской, потому что она является депутатом Кнессета, и она говорит абсолютную ложь, потому что... Во-первых, как уже Никита написал, мама сама контролировала и видела, что там было набрано около 70 тысяч. Да? Во-вторых, 200 тысяч – это ложь. То, что это было собрано Дерех Эрец, это ложь. То, что ни одной суммы из шекеля не попало, после того, как еще 60 тысяч перевели, это ложь. Ссылку закрыли, информацию удалили – это ложь. То есть почему Татьяна Мазарская заведомо, без источников, говорит ложь, я ее обвиняю в том, что она хочет сместить акценты от действительной проблемы, потому что их партия, их мэр, их заммэра 3 года динамили мать. Да, 3 года они не могли помочь ей. Где была Татьяна Мазарская?
1: Аркадий, давайте...
2: А можно я вам задам один уточняющий вопрос, если это возможно?
0: Меня не интересует кредит. Я даже не приехал на установку этой лавочки. Мы помогли. Это наш принцип – помогать людям. Мы за это не берем ни деньги, нам за это не нужно благодарности.
1: Аркадий Хаят, ваше мнение, ваша реакция была услышана.
2: А можно я вам... Я просто хочу уточнить, Александр.
0: Необходимо сместить акценты и отвлечь от действительной проблемы, что Еш Атид и Рият Хайфа абсолютно безучастно относится ко всему русскому обществу.
1: Александр, еще раз спасибо.
2: А можно я прошу, потому что, мне кажется, Александр мог бы сказать, дать важное уточнение на мой вопрос. Александр, смотрите, насколько я понимаю, возникли некоторые недопонимания как раз.
1: Давайте я внесу, я прошу прощения, я воспользуюсь полномочиями ведущего, я внесу ясность. Дело в том, что я сегодня говорил практически со всеми фигурантами, потому что мы, как я уже сказал, Никит, подключились со своим расследованием к вашему журналистскому расследованию. Я получил соответствующие скриншоты, где, кстати, не написано, что это Дерех Эрец, но тем не менее. Цель кампании 250 тысяч, а не собранная сумма. Это первое, что говорит сейчас, мы говорим опять же, объективно и по фактам. Возможно, эта информация поступила к Татьяне Мазарской, наверное, чуть позже. Но по факту было собрано 70 461 шекель.
2: На самом деле меньше.
0: 6 тысяч были типа призвано. Да?
2: Именно, он где-то 6 тысяч положил в начале.
1: Именно.
2: Это обычное дело, это обычное дело в благотворительности.
0: То есть 64
2: когда сбор открывают, туда кладут небольшие
0: суммы. 60 было переведено, и 4 тысячи потрачено на эту демонстрацию Иосифом Бризманом больше, чем 4 тысячи.
1: Александр, спасибо еще раз. Никит, продолжаем дальше.
0: А главный вопрос, извините, последний мой вопрос, который я хочу сказать. Почему Керен Хайфа, через которого приходят официально, да, приходят туда по сотни миллионов пожертвований, предназначенных для городских нужд,
1: это
0: почему
1: тема
0: этот
1: будет
0: Керен Хайфа должен был взять 60 тысяч?
1: Да, это будет отдельная тема, мы, конечно же, на этом не остановимся.
2: Я все-таки хочу спросить, я могу задать вопрос Александру?
1: Никита, да.
2: Смотрите, я правильно понимаю, что в какой-то момент возникло недопонимание из-за того, что Иосифу было нечем покрыть свои расходы, и именно из-за этого пришлось замораживать сборы и искать дополнительные пожертвования?
0: Это вопрос не ко мне. Я
1: это сейчас, не знаю, это правда, это сейчас не тема нашей беседы, господа, правда.
0: Не знаю, моя деятельность закончилась на демонстрации.
1: Все, Равин Александр Хаят, мы с вами на этом этапе прощаемся. Вам еще раз спасибо, что поднялись к нам. Мы продолжаем с Никитой.
0: Я на самом деле хочу опровержение вот этого, всего, что было написано.
1: Опровержение это уже не от нас. Это...
2: Если вы хотите опровержение от меня, пожалуйста, объясните, что вы конкретно вы хотите опровергнуть.
1: Только не в эфире нашей передачи, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Я готов был... Вы мне вчера ночью...
1: Вы мне ночью слали голосовые сообщения,
2: готов опубликовать их.
1: Мы не делаем сейчас конфликт между
2: вами. Мне не нужно с вами конфликтовать.
1: Я
2: за объективность и за взаимопонимание.
1: Мы возвращаемся к нашей истории. В конечном итоге, мы так понимаем, что деньги были собраны, 70 тысяч, да, и вот...
2: Смотрите, насколько я понимаю, потому что я пытался в этой истории разобраться более глубоко. Значит, они сначала собрали 64 с чем-то тысячи, потом Йосип Присман объяснил, что он понес большие расходы на сборочную кампанию, и Ешива Ерехо, которая сама, собственно, была мутой, которая собирала деньги, они на разные проекты деньги собирают, я поискал у них какие-то разные истории сборов, и вот эта Ешива где-то нашла еще доноров, чтобы закрыть недостающие деньги.
1: Ешива Ерехо на те вот, да.
2: Да, и эти деньги были найдены кем-то пожертвованы, и мне не сказали конкретно кем. То есть в итоге пожертвований там было не 60 тысяч, а примерно 80.
1: Ну...
2: Из которых часть денег пошла на организацию компании, примерно 20 тысяч пошло на организацию сборочной компании. А 60 тысяч пошли в Керен Хайфа и там куда-то делись не очень прозрачным образом.
1: Ну, я сегодня сказать, тоже что... поговорил с Йоси Присманом, и он сказал, что сам денег он из этого фонда не получал. Что он, да, сказал, что Моти, который как раз и является одним из, наверное, организаторов этой самой некоммерческой организации, вот, который как бы или управляет этим самым фондом, которая по факту осуществляла сбор, и на счету которой, по последним данным, которые есть у меня, было собрано 70 461 шекель, Йоси утверждает, что мама изначально знала, что вот эта вот организация снимет 10% на бухгалтеров, на тех, на других, ну вот из этой якобы суммы. И вот после якобы вмешательства депутата Кнессета Татьяны Мазарской, вот эти деньги якобы поступили в фонд Хайфы.
2: Если я правильно понял всех участников этих событий, там сняли значительно больше денег, чем 10% от сбора, потому что они понесли расходы. И Йоси, и только что бывший с нами Александр Хаят, мы с ним под запись на эту тему говорили, признали, что расходы были понесены.
1: Да, но если я правильно понимаю, Хаят, я же с ним тоже сегодня говорил, он денег оттуда не получал.
2: Я не говорю, что... Нет, я вообще не говорю, что Хаят получал эти деньги. Просто он является еще одним источником. Он тоже участвовал в организации этого митинга. Что в этом митинге, ну, если сам Хаят и какие-то его верные соратники были там бесплатно, то какие-то люди, по словам Йоси, были там в том числе и за деньги. И они ехали через всю страну, они везли баннеры, они печатали баннеры, они везли лавочку, они заплатили почти 6 тысяч шекелей грязными, соответственно, 5 чистыми, некой пиарщице, которая этот проект пиарила. То есть я не могу сказать, что кто-то, боже упаси.
1: Йоси утверждает, что он доплачивал это со своего кармана. Ну хорошо, да, идем дальше. У нас, к сожалению, опять же, не так много времени.
2: Я просто хочу сказать, что в этой ситуации сборочные средства, я понимаю, я работал в благотворительности, я знаю, что любая благотворительность просто так не происходит, и надо тратить на саму сборочную кампанию. Здесь было довольно много трат на саму сборочную кампанию.
1: Ну, идем дальше. Деньги, вот эти вот 60 тысяч, наконец-то были получены. И вдруг появляется муниципалитет Хайфы, который вот устраивает некую торжественную церемонию. А они этим, вот они каким боком?
2: Знаете, никаких внятных причин, каким боком тут муниципалитет Хайфа, я сказать не могу. Потому что на момент решения проблемы и расчета ее стоимости муниципалитет Хайфа устранился и предложил общаться с Керен Хайфа, с фондом Хайфа. а, соответственно, а потом вдруг муниципалитет появился. То есть муниципалитет очень удачно в этой ситуации устроился. Когда надо, муниципалитет устроился так, что он совершенно никому не собирается объяснять, как конкретно были потрачены деньги, потому что деньги потратил не он. Муниципалитет не собирается объяснять, почему лавочку ставили так долго, потому что лавочку ставил не он. Но муниципалитет записывает себе это в достижение и устраивает церемонию открытия. Ее, там,
1: ну, давайте тогда проведем ответ муниципалитета Хайфы на запрос радиостанции и программы «Особый случай». Муниципалитет Хайфы разделяет глубокое горе семьи Петренко и сопровождает ее с чуткостью и уважением. Запрос на установку памятной скамейки в честь покойной Даниэлы Петренко был представлен комиссии по увековечиванию памяти, которая утвердила его принципиально и разъяснила, что поскольку речь идет о частной инициативе, финансирование ее создания возлагается на инициаторов. Семья запросила уникальную скамейку, выполненную в виде скульптурного элемента, адаптирована к морским условиям и собрала для этих целей около 60 тысяч шекелей. Муниципалитет не участвовал в сборе средств, и сумма, уплаченная за создание скамейки, не включала никаких отчислений или компонентов, переданных муниципалитету. Вместе с тем, муниципалитет оказал содействие в выборе места для установки скамейки и продвижении этого процесса совместно с фондом Хайфа. Заместитель мэра Йоси Шалом, или Йоси Шалом, скорее всего, да, сопровождал семью и оказал помощь в проведении церемонии открытия, в том числе с использованием имеющегося оборудования муниципалитета в рамках имеющихся в его распоряжении средств. Церемония прошла к полному удовлетворению семьи, которая выразила благодарность муниципалитету за оказанную помощь.
2: Это потрясающая история, потому что я, конечно, когда впервые увидел этот ценник, ну, я подумал, может, это правда какая-то супер уникальная лавочка, а в Израиле сделать супер уникальную лавочку стоит вот таких сумасшедших денег, поэтому я, естественно, обратился к людям, ну, к людям, работающим в создании малых архитектурных форм, авторской мебели и прочее, и они мне посчитали, что по самому-самому щедрому счету, самыми дорогими материалами, щедрой оплатой проектирования всех этапов работ, больше 20 тысяч на эту лавочку потратить невозможно.
1: Ну, опять же, это будет тема нашего следующей программы, потому что мы, в принципе, тоже хотим понять, что это такое. Мы сегодня получили некий общий документ из, не от самих Керен Хайфа, но мы получили документ, на основании которого, мы так понимаем, была переведена эта самая сумма. Есть только сумма, есть всевозможные перечисления работ, которые должны были, или провелись, наверное, или должны были производиться, но в конце стоит общая сумма 60 тысяч. То есть непонятно, сколько стоит это, сколько стоит это, сколько стоит это. Но опять же, мы пока что это оставим в конце. То есть мы оставим это на другую программу. Я лишь должен, в любом случае, обязан привести также реакцию депутата Кнессета Татьяны Мазарской на вот этот самый обсуждаемый сегодня особый случай. 16 июня мне впервые стало известно об истории увековечивания памяти почившей Дианы Даниэлы Петренко и о борьбе ее матери Ольги за установку специальной памятной скамейки в честь ее дочери. Считаю важным ответить, что в тот же день я обратилась к заместителю мэра Хайфы Йоси Шалому и довела этот случай до его сведения. Спустя 3-4 дня перед зданием муниципалитета прошла демонстрация. Йоси Шалом был единственный, кто вышел к протестующим, чтобы выразить поддержку скорбящей матери. Он пригласил Ольгу к себе в кабинет и пообещал лично сопровождать ее до самого завершения проекта. В ходе разговора он действительно обратился к Ольге со словами поддержки. Однако, мне важно подчеркнуть, это было сказано из человеческого тепла, эмпатии и желания успокоить, поддержать и подарить чувство безопасности и близости. В его словах не было ни малейшего оттенка цинизма или пренебрежения, как это могло показаться. Что касается стоимости проекта, я согласна с тем, что речь идет о высокой сумме, то есть основные требования, основания требовать прозрачности и разъяснений. По этой причине я сама обратилась в фонд Хайфы с просьбой предоставить подробный отчет о расходах, из которых складывается сумма в 60 тысяч шекелей, требуемые для установки скамейки. К сожалению, до сегодняшнего дня я так и не получила подробного ответа на свой запрос. Я верю, что общественная критика важна и легитимна, особенно когда речь идет о публичных средствах и вопросах прозрачности. Вместе с тем, Важно, чтобы критика была предметной, точной и справедливой по отношению ко всем участникам. И главное, мы не должны забывать о сути. И за этой историей стоит скорбящая мать, единственное желание которой увековечить память своей любимой дочери. Нам следует относиться к ней с чуткостью, уважением и состраданием. Депутат Кнессета Татьяна Мазарская. Никита, буквально последнее предложение от вас. Время просто улетело.
2: Да, я просто хочу сказать такую вещь, она, может быть, не очевидна людям, которые живут давно в этой прекрасной стране, и которые привыкли, что общественные проекты стоят дорого. А я привык, что общественных проектов надо каждую копейку экономить, чтобы сделать хорошее дело.
1: Мне ну или как минимум проводите вот эти вот те самые тендеры, потому что мы знаем, что лавочка стоит 2,5, ну хорошо 4, ну хорошо она стоит 10, плюс это тот самый кран, который привезет ее на место. Но где остальные деньги? Никита,
2: почему-то я сталкивался с удивительной реакцией, что для благополучия матери и памяти убитой девушки мы должны сейчас просто игнорировать тот факт, что произошло какое-то удивительное, что с этими деньгами произошла какая-то удивительная история в фонде Хайфа.
1: Никита Аронов, журналист «Тюльпан Политика». Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Продолжаем программу «Особый случай». Обрушение здания в центре Тель-Авива. К счастью, обошлось без жертв, эвакуированы соседние дома. С нами на прямой связи Владимир Минкин, архитектор-инженер. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Что можно сказать вот об этом здании? Сколько таких домов вообще находится в черте города Тель-Авив? Какую опасность действительно они представляют? Мы, в принципе, сегодня все видели, как это здание рухнуло. На самом деле, надо ответить, что само здание было нежилым, находилось в стадии ремонта и, по заявлению муниципалитета, предназначалось под снос. Ну вот что можно сказать про вот это вот самое здание, которое было на углу улицы Нахалат Биньямин и Хадаам?
3: Смотрите, то, что, конечно, я видел по новостям, и, как говорится, то, что было снято на видеокамеру, как это здание обрушилось, скорее всего, здесь стоит вопрос не в том, что много таких зданий, они будут обрушаться. Скорее всего, в здании, как видно, проводились ремонтные работы, и, видно, нарушили конструкции, видно, повредили, или не было контроля инженера, и, скорее всего, рабочие, которые там находились, они успели покинуть здание. Это говорит о том, что они видели уже деформации здания и, соответственно, успели его покинуть перед тем, как оно обрушилось.
1: А почему? А почему оно вообще обрушилось? Его же как бы вроде ремонтировали.
3: Вот именно, что во время ремонтных работ обычно происходит изменение в геометрии здания. Носят какие-то внутренние перегородки, строят какие-то новые, и, скорее всего, повредили несущие конструкции. И из-за этого здание оно обрушилось. Мало того, что здание, оно, как говорится, не первой свежести, как мы как видим, что оно приблизительно там 60-70 лет этому зданию. Плюс, скорее всего, нанесли, как говорится, непоправимый ущерб несущих способностей каркаса, и он не выдержал и обрушился. Нельзя говорить, что все здания, которые в это время были построены, они будут обрушаться. Но если, как говорится, к ним подходить без определенной степени знаний, как оно устроено и как оно, как говорится, стоит и чем оно дышит, то, соответственно, могут возникать такие ситуации. Поэтому должна быть специальное инженерное сопровождение.
1: Ну вот я только хотел сказать, то есть у этой всей истории должен быть некий надзорный орган, инженер, прораб, который находится на месте.
3: Это даже не прораб, это должен быть инженер, который разбирается в несущих способности конструкции, элементов, и который должен давать разрешение на снос той или иной перегородки, или балки, или колонны, и в соответствии с этим усиливать, укреплять здание или делать какие-то другие действия, чтобы здание оставалось при той же несущей способности, какое было. Оно и так не сильно, как говорится, сильное здание. Оно старое, там бетонные тогда использовали слабые прочности, но, по крайней мере, как бы поддержать то состояние, которое есть на сегодня.
1: Когда мы вот... Есть ли возможность, ну не то чтобы прям предугадать, а предвидеть вот такое вот происшествие. Если вы, как бы, если уж мы говорим в контексте, да, может быть, кто-то из наших радиослушателей, и вы, наверное, тоже помните, что было нечто похожее происшествие в Хулоне. Оно произошло в сентябре 2021 года. Трагедия стала действительно тогда резонансной, и ее, в принципе, каждый раз упоминают, когда речь идет вот о старых домах. Сама, вот что тогда произошло? Вот как можно понять, что вот есть какие-то признаки, согласно вот которым можно сказать, о, пора, вот что-то сейчас произойдет?
3: Само собой, что есть определенные признаки. Здание, оно ни с того ни с сего само не обрушивается. Первый, самый основной признак – это не нарушать и не трогать это здание с точки зрения сноса или ремонта, или каких-то других действий. Это первое. Не трогать это здание без соответствующего разрешения специалиста, инженера, конструктора, который может дать четкое определение. Это первое. И тогда здание будет стоять, и ничто с ним не случится. Но есть всякие там дополнительные вещи, которые влияют. Там легкое землетрясение, может быть, какая-то там канализационная труба проходит под этим домом. И здание обычно получает трещины. Они видны по несущим элементам, появляются сначала маленькая трещинка, потом больше, больше, больше. Ни с того ни с сего здание, конечно, не рухнет. Но если вы видите, что происходит какое-то расщепление, появляются трещины или появляются, и они начинают увеличиваться, то это, конечно, плохой симптом, и нужно сразу обратиться в соответствующие станции, в ИРИЮ, хотя бы к конструктору, к инженеру, который может посмотреть и дать определенное заключение.
1: Владимир Минкин, архитектор, инженер, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
3: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв для агитационного ролика. И после этого, в принципе, да, на самом деле мы можем продолжать, еще ничего такого не произошло. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Мне лишь осталось поблагодарить всех тех, кто принимал участие сегодня в этой подготовке этой программы. В завершении я лишь напоминаю, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-323-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну и что же, над программой сегодня работали продюсеры программы Мирьям Гилевич, Алексей Демченко, редактор Яна Брискман. За звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. Канрека. Здесь и сейчас.

Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Уважаемые радиослушатели, сегодня в рамках этой программы на ваши вопросы ответит адвокат Юрий Брандт. Тема консультации – дорожно-транспортные происшествия. Как обычно, вы можете оставлять ваши комментарии под этим постом в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Ну и, естественно, звонить в наш эфир, в прямой эфир по телефону 0722 8 0 1 0 0 3 0 7 2 2

0: 8-0-1-0-0-3. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, Вали Суд. Юрий Брандт, адвокат Юрий Брандт, здравствуйте, добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Есть что-то, с чего вы хотели бы начать? Мы получили достаточное количество вопросов пока письменно. Прежде чем наши радиослушатели будут дозваниваться, еще раз хочу сказать всем слушателям, сегодня с нами адвокат Юрий Брандт, транспортное право, транспортное законодательство, дорожно-транспортные происшествия. И есть что-то, или мы начнем с вопросов?
1: Нет, если можно, во-первых, спасибо за предоставленную мне возможность. Я всегда считаю, что нужно объявлять радиослушателям о всех новшествах, о всех новостях, связанных с транспортным правом, потому что люди, к сожалению, много чего не знают. И напомню, что была произведена так называемая транспортная реформа, при которой все штрафы до 1500 шекелей, абсолютно все штрафы выше не существуют, которые выданы полицией, перестали входить в разряд уголовных процедуральных судов. То есть те, кто пытается опротестовать штраф, выданный полицией, если раньше они подавали прошение в суд и попадали в дорожно-транспортный суд, где система была уголовной, сегодня это все перешло в разряд административной системы. То есть сегодня нельзя подать протест на штраф в транспортный суд, а можно чисто по интернету подать просьбу в письменном виде, соответственно, невозможно вызвать полицейского на допрос, и доказать свою невиновность стало практически невозможной. И я лишь хотел бы привести статистику. Реформа началась с февраля 2026 года на штрафы до 500 шекелей. С августа 2026 года все штрафы до 1500 шекелей перешли в эту систему. Соответственно, абсолютно все штрафы дорожной полиции сегодня стали административными. И было подано с этого момента около 4000 протестов, апелляций в административной системе. Статистика говорит нам одно, что из 4000 только 1% поданных апелляций признали правильными и отменили эти штрафы. 99% было отклонено, и, соответственно, все должны сегодня знать, что любой штраф, полученный полицией, сегодня опротестовать возможности на 99% нет.
0: Понятно.
1: К сожалению, это то, что произошло.
0: Понятно. Спасибо.
1: И еще одно, как то, что правительство Израиля, полиция, Министерство юстиции делает все, приводят все к тому, чтобы технический прогресс вошел в эту сферу, соответственно, минимизировать встречу с полицейским. То есть сегодня полицейский, если он останавливает автомобиль за скорость и замеряет превышенную скорость, ему нужно автомобиль остановить. Значит, появился новый прибор в полиции, при котором он фотографирует автомобиль на скорость. Это все снимается на видео, ему не нужно останавливать данный автомобиль. Сообщение о штрафе придет, соответственно, водителю по почте, и вот встреча с полицейским минимизирована. И все камеры, которые установлены на дорогах. То есть полицейские сегодня не должны останавливать нарушителей, а нарушители получают штрафы благодаря техническому прогрессу и камерам, и видео, и всем остальным. То есть едьте осторожно, не нарушайте, все очень сложно, все очень страшно, и все не в пользу водителей и не в пользу нарушителей.
0: Это точно. Спасибо большое за это предупреждение, напоминание. У нас есть радиослушатели. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
2: Да, доброе утро, уважаемый адвокат.
1: Доброе утро.
2: Да. У меня такой вопрос. Мои права кончаются 1 января 2028 года. Срок. Когда я должен начинать и какие мои действия, что я должен делать?
1: Вы ничего не должны делать, вам должны по адресу, по месту жительства, за месяц примерно до срока окончания водительских прав прийти временные права. Прийти временные права, опечатанные на листе бумаги, вы их должны оплатить. да, с пошлину, и, соответственно, в течение месяца вам, или в течение 2-3 месяцев вам уже придут новые пластиковые права. То есть никуда идти не надо, не вот, вот если вам не придут права до того, как истечет этот, до того, как истечет этот срок, вот тогда вот нужно бежать в Мисрада Ришу и узнавать, в чем дело. Возможно, есть какие-то штрафы, которые вы не заплатили, либо какие-то долги, которые не оплачены. Но, как правило, если все хорошо, права приходят по месту жительства. Единственное, что проверьте, что ваше место жительства соответствует тому месту, где, которое указано в ваших правах.
2: Где это я могу проверить?
1: Прочтите ваши права, на ваших правах указан ваш адрес.
2: На моих правах я не вижу, что да. У меня здесь есть адрес.
1: Прочтите внимательно. Есть адрес вашего места жительства. А, проверьте, что он соответствует. Да. Все, удачи.
2: Нет, вам. Он у меня здесь старый адрес именно. То, что
1: хорошо, если у вас адрес старый, и вы поменяли адрес в Мисрада Пними, то автоматически придет на новый адрес.
2: Ага.
1: Удачи вам.
2: Значит, 1 декабря до конца следующего года я за месяц должен получить временные права. Получите, так получать?
1: Да, да.
2: Потому
1: да,
2: что
1: да.
2: У меня 1-1-28 истекает срок.
1: Совершенно верно.
2: Да. А, удачи, я слышал, что еще можно пойти в Суферфарм и что-то вытащить там. Это не надо делать, да?
1: Нет, в том, нет, они вам автоматически придут.
2: Хорошо, спасибо.
1: Суперфарм идут, если вы утеряли ваши, потеряли права и другие причины. Но все, если все хорошо, вам придет по месту жительства.
2: А если, например, не пришли, я пошел в Суперфарм, и там дали мне супера вышел, вытащили.
1: Тоже вариант, тоже вариант. Вот если там не дадут, вот тогда вам надо идти в Министерство транспорта.
2: Все, спасибо большое.
1: Удачи.
0: Удачи, всего вам доброго. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий радиослушатель. Здравствуйте.
3: Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро.
3: У меня такой вопрос. Мой муж обогнал на прямой с хорошим обзором грузовик и получил не штраф, а ДОХ, в котором написано, что он делал обгон и наехал на Кавроцуф, на сплошную линию разделительную. Прислали бумажку, что, значит, 10 никудот сразу взимают и вейт мишпат. Что бы это могло быть?
1: Я вам объясню. Значит, дело в том, что у вас не штраф и даже не ДОХ. У вас приглашение в суд. Значит, существует два вида нарушений. Есть нарушения более легкие, за которые просто полицейский дает штраф. Есть нарушения более тяжелые, за которые получают приглашение в суд. В чем разница? Там это только штраф, а приглашение в суд говорит о том, что ваше нарушение подразумевает такое наказание, как лишение прав. И именно для этого вызывают суд. То есть ваш муж сделал серьезное нарушение, пересечение белой линии, это обгон в запрещенном месте. Если там еще стоит параграф, если он создал помеху движущемуся навстречу транспорта на противоположной полосе, то там вообще минимальное лишение прав может быть, минимальное лишение прав от трех месяцев за это нарушение. Нужно узнать, или там далит, или эй, параграф обвинения какой у вас. Но опять-таки речь идет о приглашении в суд, его хотят лишать прав.
3: Я понимаю.
1: То есть это не штраф. То есть подготовиться к этому и прийти в суд, не дай бог, не прозевать, не если он не придет в суд, его лишат прав без его присутствия. Тут нужно приходить, и я бы на вашем месте проконсультировался бы с юристом по данному поводу. Иначе его ждет суровое наказание. Удачи
3: спасибо.
1: Вам.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Окей, есть несколько вопросов. Давайте перейдем к ним, которые нам прислали. Итак, мы живем на краю населенного пункта. С одной стороны дороги поле, парковка запрещена, красно-белый бордюр. С другой стороны наш дом, парковка бесплатная. Пользуются парковками, как правило, жильцы или... те, кто припарковали автомобили на несколько часов. И кто-то поставил около нашего дома два больших грузовика с плакатами на продажу. Они стоят, перекрывая, естественно, парковки около дома. Парковки общественные, но это не площадка для продажи машин. Мешает нам, жильцам. Есть какие-то способы официально воздействовать на владельцев этих грузовиков? Есть какие-то правила на этот счет?
1: Конечно. Речь идет о муниципальном законодательстве, так называемый «Хок-Эйзер», вспомогательный закон любого муниципалитета, в котором указано, что можно, что нельзя. И он также подразумевает под себя дорожное право. Например, грузовики до, после 7 тонн, которые весят 7 тонн и выше, им вообще по многие, по, им вообще запрещено парковаться в городской черте. Угу. Существуют парковки вне города, и им вообще вообще запрещено парковаться в городской черте. Угу. Существуют парковки вне города, и им вообще запрещено там парковаться. В многих муниципалитетах. Нам не сказали, какой там муниципалитет, какой-то город.
0: Да, и не сказали.
1: Не сказали. Ну, если бы нам сказали, я бы...

0: Здесь
1: что
0: только
1: мог
0: еще
1: перевернуться.
0: добавлено такой факт, что те, кто хозяева, владельцы грузовиков вообще не живут там. Это проверено. Еще ко
1: Опять-таки,
0: всему.
1: это входит под этот параграф, где запрещено грузовикам свыше 7 тонн парковаться в городской черте. То, что нужно сделать, нужно позвонить в МОКЭД городской 106, объявить об этом нарушении, они пришлют ПКХ, который муниципального полицейского,
0: Инспектора проверят, да.
1: который будет решать про эти вопросы, и он на месте посмотрит, законно ли они там стоят или нет.
0: Хорошо, спасибо большое, адвокат Юрий Брандт,
1: И есть еще
0: напоминаю,
1: один
0: да.
1: закон, есть еще, я дополню, если эта машина не рабочая и стоит в этом месте, то же самое, есть штраф, есть сообщение владельцу, что в том случае, если в течение 30 дней он эту машину оттуда не заберет, машина будет эвакуирована специальным перевозчиком и забрана на штрафстоянку. То есть машина не действующая, она просто там стоит с вывеской на продажу. То есть это еще один закон, под который подходит это нарушение. Соответственно, обратиться в МУКЭД 106.
0: Понятно.
1: Номер 106.
0: Да, спасибо большое. Телефон хорошо знакомый, на самом деле, эта линия, разумеется, но не все знают, когда еще можно воспользоваться этим номером, зная свои права все-таки.
1: Совершенно верно.
0: Спасибо большое. Мы говорим о транспортном законодательстве. Сегодня с нами адвокат Юрий Брандт, 0722-801-003. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
2: Добрый день, хорошего всем дня.
0: Взаимно.
1: Доброго дня.
2: Спасибо. У меня такой вопрос. Вы уже освещали его, но вы освещали, понимаешь, что, в общем, у меня в январе заканчиваются права, но мне 74 года. И я получил бумагу, прошел, был у врача, отправил, и мои действия какие должны быть?
1: Никаких ваших действий, никаких. То вам из Министерства транспорта послали все условия, которые вы должны исполнить для того, чтобы вам продлили водительские права. Мы все знаем, что с 75 лет каждый гражданин Израиля, у которого есть действующие водительские права, для того, чтобы их продлить, должен пройти какое-то медицинское обследование, чтобы установить, годен ли он к вождению или нет. Раз в 2 года, мне кажется, он должен его проходить. В том случае, если вы все требования выполнили и послали все медицинские документы, которые они требуют, соответственно, вам нужно ждать до того, как придут вам новые права.
2: Господин адвокат, я получил уже письмо, что вы пришли, и вам подлежат продление прав.
1: Замечательно, замечательно. За месяц до того, как истекут ваши действующие права, вы получите новые права по почте.
2: По почте.
1: Никуда
2: да,
1: идти не надо, ничего. Да, ничего не нужно делать.
2: Как произвести оплату?
1: По интернету. Там будет сумма оплаты. Вы оплачиваете, и вам уже придут постоянные права.
2: Я какую-то квитанцию получу, что-то или...
1: На временных правах, которые вам придут по почте, будет фигурировать сайт и госсайт, и сумма к оплате, которую вы должны будете оплатить.
2: Я понял. Большое спасибо. Еще один маленький вопрос. Я живу в центре, был на севере, у меня перегорела лампочка. Это был вечер, и мои действия, я могу ехать с одной фарой, или как это должно быть?
1: Ну, смотрите, езда с одной фарой — это нарушение правил дорожного движения. То есть, если вы хотите, чтобы я вам сказал, что вы можете, я вам такого не скажу. Нужно делать все для того, чтобы попытаться доехать до ближайшего гаража, и вам...
2: Это ночь была, 12 часов ночи было.
1: Проблема? Смотрите, проблема, но опять-таки сказать вам, что едьте, я права не имею, вы понимаете?
2: Я понимаю.
1: Проблема, которую можно решить.
2: Можно все решить, но в 12 ночи я не туда и не...
1: Совершенно верно, но...
2: А какое наказание, да, пожалуйста.
1: И существует штраф 250 шекелей.
2: Ага, все, понял. Большое спасибо, хорошего дня, всего доброго.
1: Удачи.
0: Всего хорошего. Продолжаем. Кто с нами в эфире? Здравствуйте.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо за передачу. Я хотела спросить. Значит, у меня было такое, может быть, месяца полтора назад, два. Я ехала с дочкой. Мы заехали, значит, нам, я с юга. Мы заехали как бы на одну стоянку. Я забрала дочку и повернулась, чтобы выезжать. И была без хагура. А за...
1: Вы были без ремня безопасности.
3: Без ремня, да. Как раз мы выезжали, я по дороге, мама же вот сколько надо было поворачивать, я даю ей мешочек, она возле меня, даю ей мешочек и ставлю с этой стороны, с левой руки, я ставлю, начинаю ставить этот ремень на меня. Потому что я пока с ней говорю, даю ей этот мешок, и смотрю, стоит мешкара и смотрит, и подошел ко мне, а эта вот хагура как бы сползла, но я ставлю ее. Он говорит, все, ты должна к нас, 250. Ахшав, был второй этот самый полицейский. Был второй, он говорит, я ему все объяснила. Я говорю, я ставлю хагура, просто дочке передавала мешок. Так эта рука была занята, но эта рука сталась уже, чтобы ставить на меня этот ремень. Так он говорит, нет, ты будешь ставить. А второй ему говорит, давай идти в отель.
1: Вы получили штраф? Извините, что я перебиваю.
3: Не-не-не, спасибо. Все хорошо. Он мне дал, да, он мне дал.
1: Вы получили штраф за то, что вы ездили без
3: да,
1: ремня. Теперь
3: да,
1: скажите,
3: это 2 секунды было.
1: В чем ваш вопрос?
3: Мой вопрос, или я могу как бы звонить или писать, что это не так. Я хагуру
1: вопрос,
3: начала уже
1: вопрос
3: ставить.
1: В другом. Смотрите, давайте так, мы обсудим, законно ли вы получили штраф или незаконно. То есть
3: да.
1: Вы не имеете права начать движение автомобиля без того, чтобы пристегнуты. То есть неважно, вы не успели, вы успели, может, автомобиль движется, вы хотите передать мешок во время движения, вы должны быть пристегнуты. То есть закон говорит о том, что ваши действия незаконны. То есть вы должны начать движение уже с пристегнутым ремнем безопасности. Теперь другое. Теперь что делать с этим штрафом? В вашем случае, извините, сколько лет у вас права?
3: Где-то лет, сейчас скажу, может, 15.
1: Примерно 15. Последние 5 лет у вас были, нарушения?
3: Нет, не было, ничего не было.
1: Замечательно. То, что вы делаете, вы должны подать просьбу о замене штрафа на предупреждение. Вы подходите под все критерии. Это называется бакаша леамара базара. То есть получить предупреждение вместо того, чтобы платить этот штраф. И вам заменят вас денежный штраф на предупреждение. Называется так называемое ну-ну-ну. Вас тогда предупреждают, что вам это прощают. И да. Вы в следующий раз уже вас не простят.
3: Ага.
1: Просто в письменном виде на сайте дорожной полиции есть возможность написать просьбу о том, что вы просите заменить ваш штраф на предупреждение. Все.
3: И вам, они и вам заменили. До 11 месяца заплатить.
1: Вот именно, вот уже сейчас. Совершенно верно. Зайдите на сайт.
3: А как мне написать или позвонить?
1: Нет, написать в письменном виде, там через интернет можно подать им эту просьбу. Зайдите на сайт дорожной полиции, это очень просто. Если вы не в курсе, попросите, вам кто-то поможет, это очень легко.
3: А как это на иврите дорожная полиция, как бы... А, это
1: Миштерет Атнуа. Миштерет Атнуа, а ваша просьба называется «Бакашали Амара Базара». То есть вам ваша просьба заменить ваш штраф на предупреждение. И вы подходите по критериям, вам заменят. Я вам сразу это говорю. Удачи.
3: Ага,
1: а насчет нарушения, к сожалению, было. Не начинайте движение без того, что вы пристегнуты. Удачи.
3: Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всех благ. Спасибо.
0: Спасибо вам. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый адвокат Брандт и многоуважаемая Таня. Меня зовут Алекс, я живу в Рамле. Два маленьких вопроса. Вопрос первый. Начнем с того, что я инвалид-колясочник, и со своей собачкой я вынужден гулять на своей коляске. Вопрос первый. Периодически на тротуаре кто-то оставляет свою машину, и мне просто не проехать. А у меня других вариантов нет. По проезжей части там не очень проедешь на моей коляске.
1: Да, знакомая проблема.
4: Что с этим? Один раз я уже вызывал полицию. По-моему, ничего не сделали. Но
1: смотрите, полиция ничего не будет делать, к сожалению. Да, полиция таким не занимается. Вы в каком городе живете? В Рамле.
4: Рамле.
1: Окей, вам нужно позвонить. В тот момент, когда вы видите это нарушение, вам нужно звонить в МОКЕТ 106, вызывать муниципальную полицию по КАХИН, и они обязаны дать штраф паркующиеся там автомобилю. Обязаны. Это их обязанность.
4: Понятно.
1: Штраф за то, что если машина стоит половина на тротуаре, это 250 шекелей, если полностью на тротуаре, это 500 шекелей. То есть второй раз он точно там эту машину ставить не будет. Потому что это действительно проблема, и эта проблема сегодня во всех городах. Да, у нас мало стояночных мест. Если когда-то у каждой семьи было по автомобилю, сегодня у каждой семьи два автомобиля, а то и три, а парковок нет. И вот, вот появилась проблема и действительно инвалидам и детям, и совершенно тяжело передвигаться по тротуару. Позвоните в МОКЭТ 106.
4: Обязательно, спасибо. И второй же вопрос приблизительно на эту же тему. У меня есть... Там, где я живу, есть парковочные места. Ну, такой пятачок, знаете, вдается в тротуар. Там можно ставить машину пройти. Постоянно мой сосед ставит там грузовик. То есть колеса у него на проезжей части, а кабина практически полностью закрывает тротуар, тоже практически нельзя проехать. Вот с этим что делать? Понимаете?
1: Тоже, если он перекрывает, если он перекрывает дорожную проезжую часть, и он создает угрозу всем проезжающим машинам, и он их перекрывает, соответственно, и речь идет о частных стоянках, и для легкового транспорта, я не знаю, есть ли там знак или нет, а он ставит свой грузовик, который мешает всем, и движущийся транспорт.

0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
1: Добрый день.
0: Да.
1: У меня два вопроса к адвокату. Первый вопрос. Я недавно парковался возле супермаркета. Там закрытый двор, парковка. И через несколько минут вызывается шамер, кричит, у кого такая-то машина? Это была моя машина. Я вышел, он говорит, там одна женщина, старушка, разбила твою машину своей машиной. Я ее, говорит, остановил. Я подошел к ней, ну, старушка, такая лет под 80, наверное. Она говорит, извините, я не видела, у меня плохо со зрением. Я говорю, хорошо, дайте ваши данные. Все. Она говорит, я ничего не собираюсь вам давать. Все, говорит, что хотите, то и делаете. Села в свою машину и уехала. Я обратился в свою страховую компанию. Я говорю, так и так, вот номер машины. Я записал номер этой машины. Они выяснили, говорят, да, эта старушка ей 92 года. Она не имеет никакой страховки. Поэтому, говорят, мы ничего взыскать не можем. Только ты, если хочешь, можешь подавать в суд на нее.
2: Вопрос, говорю, у вас есть битуах макив, так называемый, страховка? У вас полный пакет страховки?
1: У меня
2: отца
1: денег. У меня
2: вот, у вас не полный. Какая сумма вашего ущерба?
1: Я отвез машину в Мусах, они отремонтировали, где-то 3000 шекелей с меня взяли за отремонт.
2: 3000 шекелей. Значит, то, что данные этой старушки вам дали, этой женщины?
1: Они пробили через...
2: У вас есть полностью данные, у вас есть номер туда от ЗУТа, у вас есть ее номер паспорта, полное данное имя, фамилия, номер машины.
1: Страховая компания все это
2: выяснила. То, что вы должны сделать... То, что вы должны сделать, вы должны обратиться в суд по мелким искам. Суд по мелким искам по вашему месту жительства, по месту, где находится этот супермаркет. Окей? И вы должны подать иск против этой женщины. И это все делается очень просто, очень элементарно. Это стоит, мне кажется, 50-60 шекелей пошлина для того, чтобы открыть там дело. И там не нужны адвокаты. Это суд под мелким иском создан специально вот для этих вот случаев, где сумма ущерба до 32, насколько я помню, тысяч шекелей, и любой гражданин может туда обратиться, там нет никакой процедуры, там можно все, там можно говорить все, там можно показывать все. Единственное, что сделайте, обязательно возьмите документ, который доказывает величину вашего ущерба, так называемый докшамай. Есть такие оценщики ущерба автомобилей. Чтобы у вас был зарегистрированный ущерб, который вы как доказательство можете предоставить суду. Это очень быстрый процесс, это очень легкий процесс. Поверьте мне, вы увидите, что и все вам разместят. Если будет у вас видео, фотографии, конечно, как это случилось, показания свидетелей, будет вообще замечательно. Чем больше, тем лучше. Но обратитесь в суд по мелким искам, и вы решите свою проблему. Удачи вам.
1: Хорошо, спасибо. И второй вопрос скажите мне, пожалуйста. После этого я возил дочку, у нее должен был быть тюльшнаке, она девочка 16 лет, и на парковке, когда не парковке, на пробке, где мы стояли, сзади у нас врезалась машина на скорости.
2: Ну, вот смотрите, как вам не везет, да, вот в последнее время, смотрите, прямо.
1: Что поделаешь. Вот. Да. Разбили мне сзади полностью машину. Приехал шамай, он оценил, сказал, только списание, машина не подлежит никакому ремонту, вот. И я говорю, а как быть с ущербом? Ну, это обращайтесь в свою страховую компанию. Хорошо, с этим дело стало. Дочка категорически не захотела ехать в больницу. Через неделю у меня начались...
2: Ага. Мы сейчас говорим о чем? О телесных травмах или опять-таки об ущербе вашему автомобилю?
1: Нет, я о телесных травмах хотел сделать. Значит,
2: ущербом все понятно, да? Ущербом все понятно, вы обратили в страховую компанию, ударившегося автомобиля, это все в процессе. Теперь, каждый человек, который пострадал в дорожной аварии, который был в больнице, неважно, он был в больнице через день, через два, через три, но в результате аварии он посетил больницу, у него есть последствия, у него есть какие-то телесные травмы, ему положена компенсация за то, что он пострадал в дорожной аварии. Обратитесь к юристу, к любому юристу по месту жительства. Это бесплатные иски, им оплачивает это все страховая компания, у которой они взимают ущерб, и вам все объяснят, и вам все сделают без всяких проблем.
1: Я обратился в Миштару, Миштара мне сказала, принесите
2: справку. Миштара тут ни при чем.

0: Мишкара тут ни при чем. Мишкара тут не...
1: Была какая-то авария, что получили повреждения ребенок. Они говорят, что они на справку с медучилища, с медицинской организацией.
0: Из больницы. Она была в больнице, ваша дочка? Она была в больнице, ваша дочка?
1: Она поехала через 10 дней на операцию. Ей делали операцию после этого. Через 10
0: дней. В результате этой аварии?
1: Они написали смещение органов.
0: В результате аварии,
1: говорю,
0: да?
1: Она не было смещения органов.
0: Секундочку. Давайте остановимся, чтобы нам было понятно, а то мы одновременно с вами разговариваем.
1: Да.
0: В больницу она поехала в результате аварии или у нее была запланирована какая-то операция?
1: Никакой запланированной. Она проснулась ответно, ночью, начала
0: вопрос...
1: кричать. Боли.
0: Понятно. Ответ положительный. Она в больницу поехала в результате аварии. Значит, выписку из больницы вы должны приложить к подаче заявления в полицию. Это можно сделать через сайт. Вы обращаетесь, вы даете им показания, и они вам дают так называемую справку, которую вы должны потом предоставить страховую компанию для получения компенсации. Все очень просто, никаких проблем.
1: Весь
0: приложите вот эту выписку.
1: Врачи говорят, мы это не связываем с аварией. Понимаете?
0: Врачи
1: говорю,
0: не могут это... Смотрите, врачи первым делом отправьте эту в полицию, первым делом получите справку, что вы заявили в полицию, так называемый ишур миштара. А в дальнейшем у вас будет адвокат, и он уже будет доказывать и вести этот процесс со страховой компанией. На данный момент не нужно теребить врачей, у вас есть справки, а доказывать, что это в результате аварии, будет адвокат, который будет вами заниматься.
1: Все, спасибо вам большое.
0: Удачи вам.
2: Всего доброго. До свидания. Спасибо за этот ответ. Продолжаем эфир. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я извиняюсь, немножко простужена, потеряла голос. Я хотела спросить одну такую вещь. Я понимаю, что это нерелевантно на сегодняшний день, потому что уже срок прошел где-то около 2 года. Но по поводу того, что говорила сейчас женщина, о том, что она пристегивала ремень, не пристегивала ремень. Я ехала и переместилась, не было сплошной линии, просто переместилась в другой ряд, чтобы повернуть. Вейз мне сказал, сейчас ты должна повернуть. Там стоял полицейский, он остановил, он говорит, ты пересекла эту линию, что ты врезалась в движение, и ты помешала этому движению. Давай я тебе сейчас
0: так
3: дам...
0: Так называемый на иврите кипух схуд. Окей.
3: Да, да, да. Он, значит, пошел, сидел 3 часа в компьютере, вышел и говорит, значит, вот я очень хорошо к тебе отношусь, вот тебе штраф, заплати 500 шекелей, но я тебе не даю никуда. Я говорю, слушай, может, ты мне дашь предупреждение, то, о чем вы говорили. Он говорит, нет, я не могу. Я говорю, смотри, у меня вообще нет никаких штрафов. Вообще никаких. Он говорит, нет, это 10 лет должно пройти по поводу каких-то других нарушений. Не знаю, что.
0: Он
3: я
0: не
3: говорю,
0: прав.
3: Как 10 лет? Я знаю, это 2 года. Мне сказали, я подала прошение, то, что написала ИРУР, чтобы мне... дали предупреждение. Мне сказали, нет, надо ехать нормально, надо ехать правильно, никаких предупреждений быть не может. Все, у меня не было выхода, я заплатила уже этих 500 шекелей, все, уже ничего.
0: Сколько
3: не вернулось.
0: Времени были у вас водительские права на тот момент?
3: Ой, я уже боюсь сказать, лет 40 с чем-то.
0: И у вас последние 5 лет до этого не было никаких нарушений?
3: Нет никаких.
0: Очень странно, потому что вы подходили перед... Смотрите, не по всем нарушениям дают предупреждение. Например, за ремень дают предупреждение. В вашем случае, насколько я знаю, да, дают, меняют штраф на предупреждение. Не меняют в особо опасных нарушениях, там, использование телефона, красный свет, знак стоп, и пешеходы не пропускают. У вас было более легкое нарушение, вам могли дать, и непонятно. Смотрите, прошло 2 года, опять-таки, тяжело
3: я
0: что-то
3: понимаю,
0: говорить.
3: Что это
0: но
3: я
0: вы подходили
3: к тому, что...
0: по всем критериям. Вы написали именно просьбу заменить ваш штраф на предупреждение, или вы написали просьбу об отмене штрафа?
3: Нет, предупреждение.
0: Не, я затрудняюсь вам ответить, я не понимаю, что
3: я понимаю, что нету, я просто к тому, что не все идет по закону и не все идет, как говорят адвокаты. К сожалению, есть еще вот такие
0: очень
3: вот
0: странно,
3: вещи.
0: Да, очень странно. Да, сожалею. Удачи вам.
3: Все, всего доброго, спасибо.
0: Вам также.
2: Всего хорошего, до свидания. Кто сейчас с нами? Здравствуйте.
4: Наверное, я.
2: Да, пожалуйста.
4: Добрый день. У меня вопрос такого рода. Я приехал в аэропорт, заехал на линию Никитот, там, где встречают, выходят эти пассажиры. Не знаю, на какое-то время я вышел из машины и пришел, у меня стоит штраф. 100 шекелей. Ну, штраф, думаю, ладно, бог с ним. Этот штраф я оплатил. Буквально через некоторое время мне пришел снимок моей машины одинаково с тем штрафом, который я был. Я его тоже должен оплатить?
0: Нет, смотрите, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что у вас был штраф, так называемый от БК. Штраф, который ставят на стекло автомобиля. Этот штраф, его может сдуть ветром, его может кто-то забрать, вы можете его не найти, вы можете его потерять. Соответственно, Решут Аномалиим, Решут Атууфа, так называются эти организации, и даже все муниципалитеты, они должны обязательно, после того, как вам цепляют штраф на лобовое стекло, они обязательно должны заказным письмом отправить этот штраф, копию этого штрафа на ваш адрес. Таков закон. То есть то, что произошло, вы просто... То, что вам прицепили на лобовое стекло автомобиля, заплатили, а потом вам автоматически выслали этот штраф еще раз заказным письмом, но уже они не посмотрели, или вы заплатили еще после того, как они вам это отправили. Конечно же,
4: да,
0: два раза платить не нужно.
4: Да,
0: просто вам это пришло как бы подтверждение того, что у вас был этот штраф. Они обязаны, помимо того, что прицепить вам его на лобовое стекло, они обязаны также послать его заказным письмом. И вы, наверное, заплатили уже после того, как он был вам выслан заказным письмом. Вот и все. Так что все нормально, ничего платить не нужно.
4: Спасибо.
0: Удачи вам.
2: Всего доброго. Спасибо за ответ. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире? Добрый день.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Меня зовут Елена, я живу в Хайфе. У меня такой необычный вопрос, но если сможете, ответьте мне. Значит, в январе 25-го года я на Шукет-Альпиот была, и меня сбила машина, которая была без водителя. Водитель вышел и не поставил наручник. В результате нанесен непоправимый ущерб здоровью. Я долго в больницах лежала, лечилась. Но что я хочу спросить? Как можно ли мне узнать, имели право узнать, что как бы водитель получит? Ну, ему 84 года. Вот, он пожилой человек. И... То, может, его прав лишили или что? Мне это важно.
0: Окей. Все, что касается компенсации по мере этой аварии, вам все понятно, да? Вы все получили, вас ведут.
5: Я еще ничего не получила.
0: Но вы открыли дело ведется.
5: На суд же меня не пригласят, а мне это важно узнать.
0: Понятно. Теперь, помимо этого вопроса, была ли замешана полиция в этом деле?
5: Да, там полиция приходила ко мне в больницу, и там
0: брали
5: видеокамеры
0: показания. Брали у вас показания, было открыто дело.
5: И показания, и камера там... Ну,
0: приглашали ли вас в суд по поводу этого дела, в транспортный суд, как свидетеля?
5: Нет. Ну, я не свидетель, я пострадавшая, но
0: вы,
5: не приглашал.
0: Вы свидетель, вы пострадавший свидетель, но вас никто не пришел. У вас есть какая-то справка из полиции? Вы получили какой-то так называемый ишур миштара об открытии дела по вашему поводу?
5: Я про это не знаю ничего, у меня иврит плохой.
0: Смотрите, у вас есть адвокат, который занимается вашим телесным повреждением?
5: Адвокат есть, но она со мной не взаимодействует, только бумаги я ей отправляю.
0: Прекрасно. Попросите у этого адвоката, попросите у него так называемый ишур миштара. У нее это есть. Иначе бы она не смогла вести дело. В этом ишур миштара указывается номер дела. Номер дела полиции. И, соответственно, именно в соответствии с этим номером вы можете в полиции узнать, какая судьба этого дела, которое было открыто против этого водителя, и было ли оно вообще открыто. Именно по этому делу. То есть, что получают родители... Что получают водители в данных случаях? Они их должны судить, дорожно-транспортный суд. Они получают такие наказания, как лишение прав, долгосрочные лишения прав. А если речь идет о тяжелом ущербе здоровью, и могут и получить и исправительные работы. за то, что они совершают такую аварию. Речь идет о действительно нарушении, если человек не поставил автомобиль на ручник, и он привел, это привело к тяжелым последствиям и к тяжелым травмам пешехода. Его должны были судить. Но опять-таки это все можно проверить только в соответствии с номером дела, который у вас есть.
5: Попросите
0: адвоката, она вам проверит. Это элементарно, это очень просто.
5: А вообще, скажите, пожалуйста, есть какие-то ограничения возраста? Человеку 84
0: Конечно.
5: Года.
0: Смотрите, в Израиле до 75 лет, мы об этом говорили в начале нашей передачи, не нужно проходить медицинские обследования. С 75 лет каждый водитель, имеющий водительские права, должен проходить специальные медицинские обследования, годен ли он к вождению или нет. Есть еще варианты, в том случае, если какой-то водитель, даже ему меньше, чем 75 лет, у него есть какое-то заболевание, в соответствии с законом Министерства здравоохранения, его лечащий врач должен об этом немедленно сообщить Министерство транспорта. Министерство транспорта его вызывает на комиссии и, опять-таки, проверяют его годность к вождению. Но если тому водителю было 82 года, он должен был действительно соответствовать критериям, проходить медицинские комиссии. Если у него были на то время водительские права, это говорит о том, что он прошел, что он был годен к вождению.
5: Понятно.
0: Я знаю водителей и 95-летних, которые водят автомобиль, и все с ними чу-чу-чу, все с ними хорошо. Удачи вам.
5: Спасибо большое.
2: Спасибо. Всего доброго. И еще один радиослушатель. Кто с нами?
6: Алло.
2: Да, пожалуйста.
6: Алло, я Евгения Нагория. Сколько-то вопросов. Значит,
2: Если можно, кратко, мы сегодня заканчиваем раньше. Пожалуйста.
6: Ой, у меня очень важные несколько вопросов. Значит, могу ли я на машине... Значит, у меня право ставить машину на инвалидную стоянку. Я не талиша, прошла все медицинские комиссии, только что поменялись права. Будет... Да, приехала я, ну, не инвалид в России, это не здесь, я знаю. Имею ли я... Будет ли нарушение, если я к машине добавлю знак инвалида, учитывая, что я имею право ставить...
0: Секунду, на данный момент вы владелец автомобиля и вы инвалид.
6: Да.
0: Это то, что я хочу понять.
6: Я не инвалид, я только право имею ставить на инвалидную стоянку. Вопрос. Приклеить к машине...
0: Еще раз, ваш автомобиль считается инвалидным или нет?
6: Нет, он обычный автомобиль, я его сама
0: Вы
6: покупаю.
0: Не имеете права ставить на место для инвалидов.
6: Нет, я имею право, получила на ХЭ, как там называется.
0: Значит, у вас есть став на ХЭ. Вы на автомобиль, он значится инвалидным. Есть став.
6: Я приклею знак инвалида. Приклею еще дополнительно знак инвалида, потому что часто приходится объяснять, что я не инвалид, но право ставить есть. Я приклею бумажку.
0: Не нужно задавать этот вопрос. Это понятно, что вы должны это приклеить. Зачем тогда задавать?
6: Простите, они мне... Будет ли нарушением, если я к инвалиду добавлю этот знак инвалидный, кроме того, что есть разрешение? Будет нарушение или нет?
0: Это не нарушение, это ваша обязанность. Нет. Знак инвалида приклеить к автомобилю, чтобы было видно, что есть ставный ХЭ. На автомобиле.
6: А, хорошо. Нет, там на ХЭ оно лежит, это видно. Я хочу еще инвалидный знак. Это можно сделать?
0: Это нужно сделать.
6: Кто сказал? Следующий вопрос. Так, это почему? Потому что все инвалидные места у нас всегда заняты неизвестно чем, и там поставить негде. И я волонтерю, например,
2: Уважаемый радиослушатель, у нас буквально минута осталась. Я
0: смотрите,
2: вас
0: мы не можем обсуждать, где вы волонтерите. У вас есть еще вопросы по теме?
6: Красно-белая разметка вблизи этого места, где я работаю. А очень далеко идти. И там есть место для проезда других машин. Мне говорят, то можно, то нельзя, то можно, то нельзя.
0: Я вам советую не ставить. Я вам советую найти другие места для того, чтобы поставить автомобиль. Мой вам совет. В некоторых случаях, в некоторых городах не делают штрафы, но иногда это может привести к последствиям и к неприятностям. Лучше не нужно.
2: Спасибо большое. Мы сегодня на этом завершаем. Спасибо огромное, адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному законодательству. До встречи в эфире Конрека. Спасибо еще раз.
0: Спасибо вам.